0: реализует эти выборы, требует мужества и ответственного отношения к формированию власти, от легитимности этой власти зависит единство нашего общества.
1: Памфилова сообщила президенту, что Центр избиркомом подготовлены резервные помещения и резервные источники питания, а также совместно с МЧС, МВД и другими ведомствами проведены необходимые тренировки. Подразделения группировки войск «Днепр» атаковали формирование механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехово, Юлиевки и Запорожца Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» на брифинге Минобороны доложил глава пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районе Орехово, Юльковки и Запорожца. Уничтожено 35 военнослужащих, 15 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как добавили в военном ведомстве, средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы «Хаймарс» и 1083 беспилотника. Запрет на экспорт бензина будет продлен по январь 2027 года, а на экспорт дизеля сохранен на месяц. Об этом заявил зампред правительства Александр Новак. Также он отметил, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок.
3: Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Часть заправок либо закрыта, либо работает в ограниченном режиме. И в таком ручном штабном режиме договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ. И сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения, о чем сегодня были доложены на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний.
1: Правительство России временно разрешило выпуск и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Как подчеркнули в Минэнерго, это антикризисная мера, а не пересмотр долгосрочной экологической политики. Чтобы водители могли делать осознанный выбор, на автозаправках разместят информацию об экологическом классе отпускаемого топлива. Президент США заявил, что с учетом Венесуэлы Соединенные Штаты теперь контролируют 60% мировых запасов нефти и газа. Выступая в Лас-Вегасе, Дональд Трамп назвал ресурсы Каракаса частью американского энергетического потенциала. При этом накануне он опубликовал изображение Венесуэлы в виде 51-го штата США. В начале года американские военные провели операцию, в ходе которой президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Нью-Йорк для суда. После смены власти доходы от продажи венесуэльской нефти поступают на счета, контролируемые Вашингтоном. По данным Financial Times, за первую половину года США заработали на этом более 13 миллиардов долларов. Сегодня и в пятницу столичный регион накроет жара с показаниями термометров в районе 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. При этом он добавил, что высока вероятность дождей и гроз.
4: В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32, но затем на погоде региона скажется влияние холодного фронта. И под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата до плюс 23-24. В отличие от Сибири, дождливый период в центре страны будет недолгим. И в воскресенье к нам опять вернется солнечная погода.
1: Также синоптики сообщают, что температура воды в столичных водоемах в среднем составляет плюс 21 градус. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: В Петербурге сегодня днем кратковременный дождь, температура в городе на Неве до плюс 26 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура днем в столице от плюс 28 до плюс 30.

опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

Приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе

хочется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши гора.

0: Audio Stories.
1: Аютхая – древняя столица Таиланда. Город-призрак находится в часе езды от современного Бангкока. Аютхая была основана в 1351 году и долго была политическим центром государства. Сегодня ее живописные развалины – одни из самых красивых в мире. Их часто используют для съемок фильмов. Историческая часть города считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Пару веков назад Аютхая была одним из самых больших городов в мире. В 1767 году на бывшую столицу Таиланда напали бирманцы и разрушили ее. Местные жители убегали оттуда по реке и после основали Бангкок. Исторический парк города – это почти 400 гектаров руин старых храмов, статуй и архитектурных строений. Город полон уникальных храмов и пагод эпохи расцвета Сиама. Среди лучших – храм Ват-Махатхат, 14 века, рядом с которым находится голова Будды, полностью оплетенная корнями деревьев. А храм Ватра-Чебурана знаменит фресками и резьбой в память о погибших братьях короля. Аютхая сегодня – тихий уголок с мистическим очарованием. Руины в зелени создают атмосферу покоя, перенося в эпохи прошлого. Исторический парк сочетает природу и культуру. Рай для любителей истории и фотографий.
0: Audio Stories.

говорят геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных кострах. Не просто себе, бродяги,

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи-романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи-работяги, искатели-ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Audio Stories.
2: В конце 90-х годов 20 века туроператоры Кыргызстана предложили необычный отдых в удаленных горных районах, где сохранились первозданные ландшафты и традиционный уклад жизни. Идея была не нова. Некоторые западные компании возили туристов к нетронутым племенам Африки, Бразилии или Аргентины. Там, высоко в горах, без современных удобств, гости живут в юртах, едят еду с открытого огня и наслаждаются уединением. Идея получила название «джайлоо». Слово на местном наречии означает «летнее пастбище». Туристы пробуют кочевую жизнь, ухаживают за скотом, доят коз, делают масло, ставят юрты и готовят на костре. Такое погружение помогает понять обычаи и прочувствовать связь с природой. Из юрты открываются потрясающие виды, а встречи с местными жителями и дикими животными делают поездку незабываемой. Джайлоо-туры дарят ощущение спокойствия и гармонии.
1: Audio Stories.
0: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет,

губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный

не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: Audio Stories.
1: Белые медведи не погружаются в глубокий зимний сон. В спячку впадают только беременные самки и те, кто вскармливает новорожденных детенышей. Остальные особи активны круглый год. Беременные медведицы укрываются в снежных берлогах у побережья. К поздней осени они набирают до 200 килограммов жира. Детеныши рождаются крошечными, весом менее килограмма. Мать остается в полусне, не ест и не пьет, экономя силы для кормления молоком. Остальные медведи зимой охотятся на тюленей во льдах. Летом, когда лед тает, они голодают месяцами, а осенью восстанавливают силы.
0: Audio Stories. Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Главная героиня сегодняшнего выпуска – буква «Ё» и ее сестра-близнец – буква «Е». Мы поговорим о тех случаях, когда эти буквы путают и употребляют одну вместо другой. Сначала мы разберем примеры, в которых было отдано предпочтение «Ё», а зря. И слушаем Марию Кислицыну, гостью утреннего шоу.
3: И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно.
2: Небытие. Неверно. В этом слове на конце должна быть «е». Небытие. У близкого родственника без приставки «не» все то же самое. Бытие. Эти слова относятся к высокой лексике, которая корнями уходит в церковно-славянский язык, где буквы «ё» не было в принципе. Поэтому должно быть небытие и бытие, которое определяет сознание. Так говорили классики марксизма-ленинизма. Ну а далее у нас на повестке слово «самое обычное», означающее «часть тела». С ним не справился ведущий Александр Пушной.
4: Вы едете вместе в общественном транспорте, и он там случайно тебя локтем задел.
2: Задел не локтем, а локтем. Слово «локоть» склоняется по следующей схеме. В единственном числе ударным остается корень слова «локтя», «локтю», «локте», «локтем». А во множественном ударение переносится на окончание «локтей», «локтями», «локтях». А теперь мы переходим к примерам, в которых вместо «ё» употребили «е». И это было ошибкой. Слушаем Ольгу Хлопонину, гостью программы «Хочу все знать».
3: Потому что труд медиков во время Великой Отечественной войны, он, конечно, переоценен быть не может.
2: Переоценен. Неверно. Ударение в этом слове следует ставить на последний слог, в котором должна быть наша любимая «ё». Переоценен. В следующем примере мы опять же разберем причастие.
3: Это должна быть именно внутренняя вера. Это должно быть внутренне взращенное состояние.
2: Взращенное неверно. Исправляем ошибку. Заменяем «е» на «ё» во втором слоге и переносим ударение на нее. Взращенный, взращенное. Ну и сейчас у нас на очереди замечательный пример от ведущего Сергея Стилавина. Почему замечательный, обязательно расскажу.
5: Судьба вот Королёва от планеров, которыми увлекался мальчишка, и до его такой уже гибели, да...
2: Планеров, планер, и это правильно. Но и планер с ударением на первом слоге и с «е» во втором тоже литературная норма. Это как раз тот самый случай, когда возможны варианты и с «е», и с «ё». Таких слов в русском языке немного, но на память пришли еще «береста» и «береста», «настороженность» и «настороженность». Ну и на этом я прощаюсь с вами. Временно, ненадолго. Скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Реми Мартен Луис XIII. Коллекционный коньяк. Он назван в честь короля Людовика XIII, который утвердил местные спирты особым продуктом, что заложило основу индустрии коньяка. Коньяк был создан в 1874 году и быстро завоевал статус премиального алкоголя высшего класса. Уникальность в сырье из винограда собственных виноградников Гранд-Шампань, выдержки в старинных дубовых бочках XIX века и купаже из спиртов, которым от 40 до 100 лет, отобранных мастерами. Коньяк любила Елизавета II, которая пробовала его во время визита во Францию. А Уинстон Черчилль после выборов 1951 года назвал его королем коньяков. Графин из хрусталя повторяет дизайн королевской фляжки с гербом монархов. Лучше всего вкус коньяка Луи XIII раскрывается в чистом виде или в совокупности с сигарой или кофе. Стоимость одной бутылки доходит до 500 тысяч рублей.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Московское центральное кольцо. Запустили в сентябре 2016 года. Оно стало важной частью транспортной системы Москвы, помогло сократить время поездок между районами, интегрируясь с метро и пригородными поездами. Концепция МЦК основана на Московской окружной железной дороге, которая была построена к 1908 году. Тогда работали пассажирские станции в едином стиле, многие из которых сохранились. Дорога обслуживала пассажиров и грузы. Пассажирские платформы стояли внутри кольца, грузовые – снаружи. Скоро пассажирские перевозки стали

нерентабельными из-за малой заселенности районов. Поезда ходили редко, в основном для железнодорожников и рабочих заводов. Регулярное движение прекратилось в 1934 году. Трамваи и автобусы сделали кольцо ненужным. В 2001 году о пассажирском движении по Московской окружной железной дороге заговорили вновь. В 2008 году было подписано соглашение о реконструкции. Работы стартовали в 2012 году и завершились через 4 года. Заменили полотно на бесшовное, электрифицировали линии, обновили сигнализацию и построили 31 новую станцию. Открытие нового Московского центрального кольца прошло 10 сентября 2016 года. Первый год проезд был бесплатным для всех. Сегодня МЦК ежедневно перевозит свыше 600 тысяч пассажиров по 54-километровому маршруту. Аудио сторис.

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Большая энциклопедия лета. Август.
1: Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2015 году экологи в заповеднике Панамы заметили, после грозы все деревья вокруг дерева Альмендра были сожжены или сломаны, а оно осталось неповрежденным даже после прямого удара молнии. Чтобы понять причину, экологи установили сеть камер и датчиков. За 5 лет зафиксировали 94 удара молнии, 9 из которых пришлось на Альмендра, и ни одно дерево не пострадало. У других видов погибло 64% деревьев. Секрет в древесине Альмендра с высокой электропроводностью. Заряд проходит сквозь ствол без взрыва и перегрева. Высота до 55 метров и 1000 квадратных метров альмендрового леса притягивают молнии почти в 3 раза чаще остальных деревьев. Каждый удар убивает 9 соседних деревьев, 78% паразитных лиан и 2 тонны биомассы, что освобождает ресурсы для роста и развития Альмендра. Дерево живет от 300 до 1000 лет и переживает удар молнии в среднем каждые 56 лет. Альмендра вынашивает плоды в засушливый сезон. Так дерево помогает выживать животным региона. Кроме того, оно служит домом для вымирающих попугаев ара. В его ветвях находится до 80% всех гнезд этих птиц.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. На выборах в Госдуму зарегистрировано более 3000 кандидатов, сообщила Владимиру Путину глава Центра избиркома России Элла Памфилова на встрече в Кремле. По ее словам, в единый день голосования пройдет 2200 кампаний разного уровня. Жеребьевка по размещению партий в бюллетене на выборах прошла прозрачно, отметила Памфилова.
2: Александр, подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько? 2 200 тысячи компаний, да, будет в этом году.
3: Сегодня провели жеребьевку. У нас сформирован бюллетень, состоящий из представителей партии. И я бы хотела немножко статистики дать, а что они из себя представляют. Да? 3103 кандидата зарегистрированы. Это, наверное,
2: а
3: да.
2: Как же жеребьевка прошла? Кто там первый, второй, третий?
3: Вы знаете, все честно, прозрачно. Врава каждая. Ну, первый номер достал «Единая Россия».
2: Да. Кто его?
3: Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
2: Да, это он привык быть первым.
3: Вы знаете, но это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик. Да. Вот, так вот 3103 человека из партии зарегистрировано. Из них, ну, примерно треть – это женщины, две трети – мужчины. То есть 26, ну, почти 30%. Остальные мужчины. Молодежи много, 21% – это кандидаты до 35 лет. 70% – основная масса – это 35-65 лет. И 9% – уже старше 65. То есть вот этот кандидатский корпус от партии, он омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние.
0: Также в среду Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Глава государства назвал главным для региона вопрос обеспечения безопасности людей.
2: Александр Николаевич, как дело у вас? Вы входите в курс дела, я так понимаю?
4: Точно, ежедневно объезжаю муниципальные округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно разговариваю с жителями. Выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то там неисправности в любом месте. Также обращаю внимание на элементы безопасности. Это самое первое, потому что за крайние 2 недели участились атаки и обстрелы. Вот, но за взаимодействие с Министерством обороны, добровольческое формирование «Барс Белгород» мы наладили систему и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием.
2: Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопрос на социального характера, экономического развития. Мы их тоже забывать не должны. Что касается социалки, то одна из проблем – это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения.
0: Александр Шуваев доложил президенту, что ежедневно продолжают посещать муниципалитеты Белгородчины и с момента вступления в должность объездил все муниципальные округа. Бойцы восточной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Зарница Запорожской области. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Васильковки и Подгавриловки Днепропетровской области, а также Новорозовки, Мировки, Нового Поля, Трудооленовки и Широкого Запорожской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра восточной группировки Михаил Герасимов.
5: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подгавриловка, Мировка, Новое Поле и Широко. Противник потерял более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу М-198 производства США.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки войск Днепр атаковали формирование механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехово, Юлевки и Запорожца Запорожской области. В зоне действия Днепра за сутки уничтожено 35 боевиков, ликвидировано 15 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Модули российской орбитальной станции будут отделены от МКС во время ее затопления, когда высота орбиты снизится примерно до 300 километров. Как сообщили в Роскосмосе, сведение станции с орбиты начнется не ранее 2028 года и будет длительным процессом. Конкретная дата отстыковки не привязана к календарю, она будет зависеть от высоты. Строительство российской орбитальной станции в составе МКС также начнется в 2028 году. Сначала пристыкуют универсальный узловой модуль, затем научно-энергетический. От МКС их отделят вместе с модулем «Наука», который находится на станции с 2021 года. Полная конфигурация новой станции будет собрана к 2034 году. Сейчас МКС находится на высоте чуть более 400 километров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге днем кратковременный дождь и температура до плюс 26 градусов. В Москве переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура днем в российской столице от плюс 28 до плюс 30 градусов.

0: «Маяк».
1: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду, там все есть для счастья.

буду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

0: плазма. Ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Существует мнение, что самолеты создают звуковые хлопки при преодолении звукового барьера. Однако часто путают звуковой барьер со звуковым ударом. При сверхзвуковой скорости самолет генерирует ударные волны в атмосфере. Эти волны образуют конусообразную область, которая достигает Земли. Когда фронт волны проходит мимо наблюдателя, резкий скачок давления слышен как громкий хлопок. Этот хлопок сопровождает весь полет на сверхзвуке и повторяется при каждом пролете над точкой. В аэродинамике звуковой барьер – это резкий рост сопротивления воздуха при приближении к скорости звука. Обычные, не сверхзвуковые самолеты при приближении к барьеру теряют управление. Современные машины с особыми крыльями способны его преодолеть, а пилоты ощущают удары в руль управления, которые никак не связаны с наземными хлопками.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Хрупкий материал не меняет форму без разрушения. Он сохраняет исходную конфигурацию до чрезмерного воздействия, после чего мгновенно распадается на мелкие частицы. Пластичный же материал деформируется под внешними силами, но сохраняет целостность структуры. Разница обусловлена взаимодействием молекул. В металлах простые межатомные связи позволяют молекулам свободно перемещаться, устраняя микроповреждения и образуя новые прочные связи. Поэтому металлы пластичны. В стекле сложная структура из молекул с множеством внутренних взаимодействий не дает восстановить разъединенные элементы. Микротрещина приводит к неправильному сближению групп молекул. Дефект нарастает лавинообразно, вызывая быстрое разрушение. Именно такой эффект можно увидеть при падении стеклянного стакана на пол.
0: Audio Stories.
2: Судьба твоя, Россия, над речкою ветла, Смоленская дорога, что к звездам привела.

мудрые слова. Судьба твоя, Россия, да путь, что ты открыл, как будто ты из сказки на землю приходил.

0: Audio Stories.
1: Атмосфера Земли состоит из молекул газа, водяного пара и пыли, которые рассеивают солнечный свет. Днем воздух сильнее рассеивает голубой спектр. Из-за этого человек видит небо голубым. Без ярких солнечных лучей небо темнеет. Капли воды и пыль рассеивают свет любого цвета. Это дает легкое освещение неба ночью. Высота наблюдения влияет на ощущение цвета атмосферы. В высоких горах или в космосе рассеивание минимально, поэтому небо очень темное даже днем. Самое темное небо в местах без естественного освещения ночью с минимумом атмосферных частиц, горы или пустыни и вдали от городов. Идеальное место – вершины Гималаев без луны и искусственного света.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудио сторис.
1: Белые ночи – это явление, при котором сумеречный период растягивается на всю ночь, не позволяя полной темноте установиться. В астрономии выделяют три типа сумерек. Гражданские – когда звезд еще почти не видно. Навигационные – появляются яркие звезды для ориентации. И астрономические – когда звезды яркие, а солнце глубоко за горизонтом. Перед рассветом сумерки идут в обратном порядке – астрономические, навигационные и гражданские. Географическая широта определяет длительность сумерек. В южных регионах солнце быстро уходит под горизонт и молниеносно проходит все стадии сумерек. В северных оно движется полого, долго оставаясь в зоне сумерек. Летом не достигает нужного угла и тьма не устанавливается. Ярче всего белые ночи у Северного полюса, где летом солнце не заходит. В России белые ночи наблюдаются особенно ярко в Санкт-Петербурге, где они стали культурным феноменом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Все школьники знают правило: делить на ноль нельзя. Но редко задумываются, почему. Дело в том, что среди основных арифметических операций сложение, вычитание, умножение и деление только первые две фундаментальны. Умножение и деление выводятся из них. Вычитание, например, это поиск неизвестного x в уравнении x плюс 3 равно 5. Деление – поиск неизвестного в уравнении на умножение. Поэтому деление на ноль эквивалентно умножению неизвестного на ноль. Такой пример неразрешим, потому что любое число, умноженное на ноль, дает ноль. А ноль, деленный на ноль, то есть ноль, умноженный на неизвестное, решается любым x. Так что ответа тоже нет.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Меня зовут Юнцом Безусым. Мне это право, все равно.

0: «Маяк».
1: Что мы не сумели понять, читая классическую литературу? Почему нам было непросто оказаться на одной волне с писателями прошлого? Как заново прочесть великие книги, чтобы обрести надежду? Подкаст «Помоги себе сам». Лекарство на книжной полке. Каждую пятницу в утреннем эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
1: На «Маяке».

0: Audio Stories.
1: Симметрия – важный признак многих живых организмов. Она облегчает жизнь, позволяя быстро реагировать на опасность или добычу с любой стороны. Идеальная сферическая симметрия, где все стороны одинаковы при любом повороте, возможно, только в однородной среде. На Земле такое невозможно из-за направленной вниз гравитации. Следующий уровень – радиальная симметрия. Верх и низ различимы, но перед, зад, право и лево неотличимы. Примеры – морские звезды и гидры, которые ведут неподвижный образ жизни и охотятся пассивно. Активное движение требует передней-задней оси. Передняя часть тела сосредотачивает сенсоры, нервы и рот, формируя билатеральную симметрию. Зеркальное подобие правой и левой сторон при различии верха-низа и переда-зада. Ею обладают большинство животных, включая человека. У кольчатых червей есть метамерная симметрия, повторяющиеся сегменты. У высших форм, как человек, она ослаблена, но видна в позвоночнике и ребрах.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. 110 участников специальной военной операции вошли в партийные списки кандидатов на выборы в Государственную Думу. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщила руководитель Центра избиркома Элла Памфилова.
2: В составе сейчас вот кандидатов федеральных списков от партии у нас 110 человек, это участники ветераны специальной военной операции. От «Единой России» 52, участника СВО вот, зарегистрировано, «Родина» 12, ЛДПР 11, «Справедливая Россия» тоже 11, КПРФ 9, пенсионеры 7, коммунисты России 3, зеленые 3, новые люди 2, яблоко 0 и партия «Прямая демократия» 0. То есть хорошее представительство участников специальной военной операции кандидатов, и мы, конечно, уделяем особое внимание.
0: Также Памфилова отметила важность голосования для российских граждан. По ее словам, участие в выборах депутатов Госдумы является обязанностью и вкладом в победу России в специальной военной операции. Бойцы группировки войск «Юг» нанесли поражение формированием 5 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в 7 районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Юга» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 5 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Никаноровки, Ореховатки, Веролюбовки и Попасного. Противник потерял до 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: В Минобороны добавили, что подразделения центральной группировки атаковали живую силу и технику 3 механизированных егерской бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и 4 бригад Нацгвардии. Столкновения произошли в районах Водянского, Анновки, Грузского, Новотроицкого, Новогригоровки, Матяшево в ДНР и Райполя Днепропетровской области. Противник потерял в зоне действия центра 325 боевиков, также ликвидированы 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей, 2 пушки и станция радиоэлектронной борьбы. Глава Российского союза театральных деятелей Владимир Машков на встрече с Владимиром Путиным сообщил об открытых отделениях по работе с участниками СВО и о мерах поддержки для военнослужащих.
4: Большое внимание мы уделяем нашим ветеранам. Мы учредили медаль нашу ведомственную, ветеранам специальной военной операции. Медаль называется «Спасаем веру и Отечество». Так мы для себя перевели СВО. И ей награждаются и военнослужащие, и артисты, которые выезжают к ребятам поддержать. И сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где будем разговаривать с ними о драматургии, вводить их в новую жизнь, мирно. Большая работа. Вот знаете, вот у нас в театре «Современник» есть такой замечательный артист. Он 4-й год на СВО, сейчас он в 1-й фронтовой творческой бригаде. И вот когда такие ребята есть, а их очень много, на линии боевого соприкосновения и в театрах, и молодежь, конечно, бесспорно, победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру.
0: Владимир Машков пригласил президента на съезд Союза театральных деятелей, который пройдет 2 октября в честь 150-летия СТД. Владимир Путин пообещал, что приедет. Правительство России до июля 2027 года разрешило выпуск, ввоз и оборот бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Документ подписан премьером Михаилом Мишустиным и вступил в силу. При этом утратило силу прежнее решение, которое допускало до конца 2026 года оборот топлива класса К5 с повышенным содержанием серы. Теперь автозаправки обязаны в наглядной форме информировать водителей о классе отпускаемого топлива, чтобы покупатели могли сделать осознанный выбор. В Минэнерго подчеркнули, что эта мера носит временный антикризисный характер. Она призвана обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок из-за изменения логистики и технологических ограничений, но не означает пересмотра долгосрочной экологической политики. На церемонии годовщины атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Санае Такаити и мэр города Кадзуми Мацуи не назвали страну страну, которая сбросила бомбу на город в 1945 году. Глава правительства описала разрушения и подтвердила приверженность трем неядерным принципам, призвав к укреплению режима нераспространения. Мэр Хиросимы также избегал упоминания США, сделав акцент на ответственности ядерных держав и необходимости многостороннего разоружения. Представитель ООН Идзуми Накамицу призвала лидеров выбирать диалог и сотрудничество вместо конфронтации. В памятных мероприятиях участвуют представители 127 стран, парламентарии и международные организации. Выступающие сосредоточились на послании мира и недопустимости повторения трагедии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 6 августа, днем кратковременный дождь. Температура в городе на Неве от плюс 24 до плюс 26. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность, а к вечеру местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура днем в столице от плюс 28 до плюс 30.

новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг у нас на календаре 6 августа, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-967-103-5533, мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram способны доставить ваше послание прямо сюда ко мне на мой монитор. Ну, а начнем мы сегодня со сложной темы. Будет немножечко арифметики. Ну, как раз, может быть, если нужно проснуться, можете дать команду мозгу, чтобы просыпался. И хотел бы для начала спросить у вас, доводилось ли вам отслеживать вклад супруги своей, например, или супруга, или человек, с которым вы живете вместе, в бюджет совместный. И договаривались ли вы когда-нибудь, что все расходы должны делиться строго пополам. Оказывается, это явление имеется в нашей жизни, и есть даже термин такой «пополамщик». Сразу чувствуется, что женщины, конечно, придумали этот термин, но какая-то в нем заложена негативная коннотация. Ну хорошо, итак, вообразим себе, что действительно мужчина и женщина, парень и девушка, неважно, решили, что все расходы они будут делить строго поровну. И тут взялись за дело журналисты и посчитали, что при таком пополамном подходе женщина может потратить на 50 тысяч в месяц больше. То есть пополам это не то же самое, что поровну. Да, велик и могуч русский язык, особенно если подружить его с математикой. О чем тут идет речь? Целые экономисты тут этим всем занимались. При равном разделении расходов, говорят, действительно даже не 50, 51 тысячу женщина может потерять дополнительно. Прежде всего начали считать еду, потому что, вот сейчас интересно тоже будет, если женщина живет одна, говорят, она может расходовать около 12 тысяч рублей в месяц на еду. Если вам тоже с трудом верится в эту цифру, вспомните, что женщины могут ходить на свидание, и тогда за еду платить не придется, вне зависимости от последствий свидания. Все-таки ну, пока мужчины еще все-таки не часто у нас требуют счет пополам разделить или оценивая перспективы свидания, сразу думают, да что за нее буду платить, уже ясно, что нет. Мужчина примерно 25 тысяч из-за больших порций и другого набора продуктов. Ну, еще добавим те 12, которые он потратит тоже, если по свиданиям ходит. Ну, хорошо, вот, после объединения бюджета при всей условности этих цифр 37 тысяч рублей получается, и если все делить пополам, то по 18,5 тысяч вносит каждый, ну и получается, что женщина уже переплачивает. Если еще все это поделить, вернее, соотнести с разницей в доходах, тут тоже очередное допущение делают авторы статьи, 120 тысяч рублей у мужчины против 80 тысяч у женщины. Тут понятно, откуда все это взялось, просто взяли статистическую разницу между доходами мужчин и женщин. Допустим, ну то есть понятно, что при таком соотношении доходов общие траты нужно тоже делить пропорционально, ну а если все это делится по ровно, то, конечно, женщину опять ущемляет. Ну и домашние дела. Готовка, уборка, стирка, закупка продуктов, контроль бытовых запасов. Вот это особенно, конечно, затратное время. Пойти посмотреть, сколько сантиметров стирального порошка осталось. Это время оценили примерно в 65 часов в месяц. Ну, то есть полторы рабочих недели. И, естественно, перевели его в денежный эквивалент. Интересно, по какому тарифу, по мужскому или женскому, но тут нам тоже не дают ответа на вопрос. И в итоге получается та самая дельта. Ну, что, дорогие мужчины, согласны ли вы с этим, дорогие девушки? Как-то, как у вас отношение к этой цифре? В общем, если у вас есть некий опыт подсчета доходов и расходов, поделитесь, пожалуйста, хотя бы кратко, без таких зубодробительных подробностей. Ну, а мы, я уверен, вместе, рука об руку, дружно встречаем этот четверг под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Плюс 7967-103-5533. Напомню, номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. И, знаете, вот начали мы с цифр сегодня. Но вот есть цифры пострашнее даже, чем разница в доходах, расходах при совместном ведении бюджета. От 3 до 6 лет может потребоваться на восстановление после профессионального выгорания. Ну, правда, в том случае, если человек выгорел дотла, как иногда образно выражаются психологи. Что значит дотла? Это в том случае происходит, когда человек уже потерял веру в себя и свою самоценность, и нужно очень-очень долго восстанавливаться. Конечно, многое зависит от пластичности психики. Есть люди, которые могут быстро нырнуть в этот омут и также быстро вынырнуть. А есть, да, причем без посторонней помощи все это происходит, выныривание я имею в виду. Заныриваем-то мы точно самостоятельно. Хотя тут есть тоже иногда люди, которые готовы внести свой вклад в это углубление в пучину самокопания и профессионального выгорания. Но вот если люди пытаются сами выгрести, то вообще все, оказывается, может уйти куда-то в бесконечность. Ну, понятно, что это рассказывают нам сами психологи, то есть как раз те самые профессионалы, от которых мы зависим в этом вопросе. Но, согласитесь, звучит как-то страшновато. Как в знаменитой байке про алкоголь, который выходит из организма полностью за 21 день, то есть никогда. Вот здесь есть ощущение, кстати, тоже про алкоголь все не совсем верно, но неважно. Есть ощущение, что пытаются нам про выгорание рассказать то же самое. То есть вот эти самые 3 года, ну, сложно себе представить человека, который будет не работать 3 года, а только работать над восстановлением, ну, то есть заниматься деятельностью психологической, связанной с восстановлением после выгорания от работы, которая была много лет назад. Ну, хорошо, давайте послушаем уже настоящего неанонимного клинического психолога Наталью Антипову-Каплоухую. Она в понедельник в программе Сергея Лавин и его друзья как раз рассказывала и о выгорании, и о том, как возникает, и что собой представляет хронический стресс.
2: Соответственно, хронический рабочий стресс может случиться не от того, что человек ответственный, а от того, что у него просто нет возможности нормально отдохнуть, например, выспаться систематически, да, когда он находится в таком тонусе. Происходит это не просто от большого количества дел, а именно вот от дисбаланса, что человек постоянно отдает больше сил, чем он успевает восстановить. И изменить ситуацию он возможности не видит. То есть у него такое вот немножко есть отсутствие контроля над этой ситуацией. И из-за того, что все-таки выгорание – это не медицинский диагноз, и прям вот таких суперчетких критериев, что считать выгоранием, что не считать, сложно заметить. Но мы, например, точно понимаем, что от тревожных расстройств и от депрессии, как правило, это состояние отличает то, что помогает от работы, ну, абстрагироваться, да, просто в отпуск сходить, отдохнуть, не поработать какое-то время. Вообще есть 3 составляющие, такой золотой стандарт выгоревшего человека. Он испытывает систематические истощения, то есть он фактически эмоционально и физически не может выполнять работу. И то может быть и другое. То есть он может быть физически бодр, но эмоционально абсолютно вот такой обесточенный человек, не подключающийся ни к чему. Может физически уже не тянуть совершенно. От этого и когнитивные способности падают, и производительность. Обязательно происходит отстранение, вот такое равнодушие, когда человеку как будто бы все равно, ну, чем он делает.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: +7 967 103 5533 номер для ваших сообщений прежний. Дмитрий пишет из Омска: мы с женой не считаем, она так думает, кто сколько зарабатывает. Кладем все в условленное место и берем кому сколько надо. В основном она. Мудро. Да, чувствуется в этом что-то такое вот прожитое. Ладно, рубрика «Приятного аппетита» у нас, дорогие друзья. В Испанию переносимся, там амбициозный проект стартовал несколько лет назад по выращиванию осьминогов в неволе. Ну, то есть, первая в мире осьминожья ферма должна была появиться где-то у берегов Испании, но не появится. Всему причиной зоозащитники и экологи. Зоозащитники говорят: ну что вы, осьминоги же способны использовать предметы, они узнают и людей, значит, они испытывают чувства. Сразу возникает вопрос: а млекопитающие не испытывают чувств, по-вашему? Корова, например, да? Что мы будем делать? Откажемся от ферм, будем бегать за бизонами? Зубров истребим окончательно по лесам. Да, ну и экологи говорят, что вообще любая ферма – это остатки кормов, это ветеринарные препараты, все это загрязняет акваторию. Ну, в общем, иными словами, проект таким образом похоронили совместными усилиями. Дальше вопрос: стали ли люди меньше есть осьминогов от этого? Конечно же, нет. Но теперь будет продолжаться промышленный вылов вот этих вот тонкочувствующих моллюсков. Хорошо, вот такая логика зоозащитная и экологическая. Замечательно. Нам, ученые, нам, я имею в виду россиянам, хотя, может, тут куда-то на какой-нибудь язык и перевел, напоминают, что не следует на жаре употреблять хот-доги, чебуреки, беляши, вот это вот все. И, кстати, не только потому, что это тяжелая пища, сколько из-за того, что при неправильном хранении, а это иногда случается в жару во всяких уличных точках, даже консерванты и прочие всякие обработки не спасут от того, чтобы сосиска, например, превратилась в рассадник бактерий. А булочка, пропитанная соусом, это вообще идеальное место для размножения болезнетворных микроорганизмов. Сальмонеллы, кишечные палочки, возбудители роты и норовирусов. В общем, лучше воздержаться. Любопытно, кстати, что вот это самое мясо, например, жители южных стран, в частности арабских, употребляют, в общем, достаточно исправно, вне зависимости от времени суток и времени года. Сегодня как раз можно будет погрузиться в тонкости арабского этикета, так называется цикл, который выходит в шоу Сергея Стилавина и его друзья. В 10.00 доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Матвеев будет говорить как раз о мясном кебабе, о короле арабской кухни. Ну, приберегите слюну на буквально несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: Самые детальные в истории человечества снимки Солнца были получены. Причем, надо сказать, без космических аппаратов не пришлось никуда запуливать в пространство дорогущие телескопы. Нет, прямо на Гавайях стоит телескоп, который направили, солнечный, специальный. И все смогли сфотографировать. Полюбопытствуйте, очень действительно красивые текстуры. Вот хоть обои печатай, ну или просто в рамку и на стенку. Ну и еще интересный момент, что как раз изучают ученые взаимодействие солнечной короны и атмосферы нашей звезды. Да, у нее тоже есть атмосфера. Дышать ней невозможно, конечно. Но есть границы разных сред. И вот эффект, который называется неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца, предсказанный 150 лет назад, оказывается, на Солнце тоже имеется. Для этого, правда, нужны были детальные фото и видеоизображения. У нас тут любопытная перекличка программ получается. Ну, про Солнце тоже нередко идет речь в передачах «Маяка». Но вот сегодня Вячеслав Авдеев, это сотрудник астрокосмического центра ФИАН, у физиков и лириков будет в 11:30 и расскажет, как Луна появилась. Ну а теперь давайте вернемся к Солнцу и вспомним субботу и программу «Хочу все знать». Александр Дементьев, автор канала «Популярная наука», рассказывал о дневных звездах вообще, ну и, конечно же, про Солнце, как про самую заметную из них.
1: Солнце тоже, на самом деле, интересная гипотеза его происхождения, вот сейчас основная, она тоже появилась не из какого-то классического газового облака, а в результате взрыва, скорее всего, нескольких сверхновых. Дело в том, что Солнечная система относительно сильно богата золотом. Это довольно важный и характерный критерий того, что тут были мощные взрывы. Дело в том, что золото возникает в результате либо взрыва мощных сверхновых, либо в результате столкновений нейтронных звезд. То есть энергии колоссальные. В недрах Земли она не образуется, как-то почему-то вот стереотипно мыслит. Ее можно найти в недрах, потому что она когда-то туда попала, но его Земля производить не может. Она слишком слабая для этого. Она там алмазы, легко, золото нет. Оно космическое вот происхождение имеет. И в Солнечной системе золото зашкаливает по сравнению с тем, как оно там должно быть в других системах. Поэтому одна из таких вот гипотез происхождения Солнца, что вот оно...
2: Что у нас где-то тут было...
1: Были две большие, какие-то две-три большие сверхновых, когда-то они бабахнули, и Солнце...
2: Примерно в одно время получается еще,
1: ну,
2: к тому же.
1: Да, соответственно, вещества выпустили в атмосферу, дальше оно... В атмосферу, в космическое пространство. Дальше это все стало собираться, и появилось наше Солнце.
3: Пока.

0: вы спали.
1: Говорят, пора отказываться от лекций в традиционном формате, когда вот такой монолог преподавателя, все сидят и слушают. Говорят, все, уже не воспринимает это современная молодежь, потому что другие форматы в ходу, и подкасты, и так далее. И мне предлагают внедрить, например, такой вот формат диалога. Я могу себе представить, преподаватель, конечно, понятно, устает, читая одни и те же лекции годами, но можно себе вообразить, с каким энтузиазмом он будет отвечать на одни и те же вопросы, если все будет идти по некоему сценарию. Но интересное, так или иначе, пространство для дискуссии открывается. В любом случае, мне кажется, не удастся избежать вот этого повторения, монотонности. А вот статус преподавателя уронить можно, если вдруг поставить его на одну доску с учениками. Как же хорошо, что у нас в эфире всегда происходит нечто новое, что дает пищу для размышлений Татьяне Юрьевне Гартман. Давайте перейдем к очередному уроку русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о наречиях и, прежде всего, разберем ударение в некоторых проблемных словах. Первый пример попал в этот выпуск прямиком из программы «Физики и лирики». У микрофона гость Михаил Каптюк.
3: Если бы лед падал на дно, то у нас бы промерзали бы все водоемы, собственно, зимой насквозь, и весной бы размораживалось уже все стерильное.
2: Насквозь неверно. Ударение в этом наречии должно падать на второй слог. Насквозь. Так зафиксировано в словарях. Только насквозь. В следующем примере мы послушаем высказывание Александра Федоровича, гостя программы «Как знать».
4: Ах, вот так. Ну, тогда я с тебя втридорого спрошу. Вот, хотя мы знаем, в истории есть немало примеров.
2: Втридорого – это неверно. Правильный вариант – с ударением на первом слоге. Втридорого. Еще с одним наречием не справился Марат Сафаров, гость программы «Физики и лирики». Слушаем, что он сказал.
5: Но, тем не менее, религиозные, сообразны его жизни, тем более сейчас это все у нас возродилось, а конфессиональные праздники.
2: Сообразно, неверно. Правильное ударение в этом наречии – сообразно. Ударяем третий слог. У однокоренных слов, кстати, ударение такое же. Сообразный, сообразность, сообразно. Ну и мы переходим к самому интересному примеру от Любови Гогиной, гостьей программы «Как знать».
6: Например, никто не будет сомневаться, что слово «искренне», то есть с самого начала, так ведется «искренне». То есть всегда так было, с самого начала, с зарождения мира.
2: В этом отрывке обсуждалось слово «искренне», но такого наречия нет в русском языке, и ни наречия тоже нет. Зато есть два похожих слова. Первое – «искони». Это наречие имеет ударение на последнем слоге и пишется с одной «н» – «искони». Второе похожее слово – «исконно». Здесь уже нужны две «н», а ударение ставим на второй слог – «исконно». Таким образом, мы имеем два наречия – «исконно» и «искони», а значение у них одинаковое – «издавна». С незапамятных времен, с самого начала. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: сложно, и компании крупные, которые держат эти все платформы и механизмы, которые позволяют производить подобный контент, уже давно заблокировали все вот эти вот попытки что-то создать с условным Брэдом Питтом в главной роли. Но теперь, говорят, в Китае люди уже массово продают свои изображения компаниям, которые как раз занимаются генерацией при помощи больших лингвистических моделей, искусственного интеллекта и так далее. Но в целом, знаете, не с одного Китая это все началось. Вы, если что, тоже можете. Просто интереса ради, в том же мессенджере Max найдите канал с кастингами, например. Их очень много. И, ну, процентов, наверное, 10 объявлений — это уже как раз предложение передать себя для последующих генераций. Человек приглашают, снимают, фотографируют со всех сторон, ну и все, и дальше. Вы, конечно, единоразово получите деньги, но вы их получите хотя бы, если вас отберут. Ну, а в целом, конечно, не стоит тревожиться по этому поводу, а о том, как практиковать спокойствие, если ты не йог, расскажет сегодня кундалини-практик Иван Морозов. Все это будет происходить в программе «Пойми себя, если сможешь» после 20:00 по Москве, так что не пропустите, если вдруг вас что-то тревожит. Ну, а в прошлый четверг Артем Новиченков и Владислав Тимкин в рамках своих ежемесячных киноэфиров неожиданно обратились к американскому сериалу «Секс в большом городе», представляете? Ну, понятно, тоже там глубина была гораздо такой больше, чем может показаться на первый взгляд.
1: У нас есть 4 одиноких человека, у которых нету никакой карты, по которой они понимают жизнь и как они могут жить.
2: Более того, есть фантазии,
1: да,
2: идеалы.
1: Да, сейчас я сформулирую. То есть они совершенно не понимают, что такое жизнь, так скажем, да. И дело не в том, что каждый должен знать, что такое жизнь, да. Они не ищут этой карты жизни, они не пытаются нарисовать свою карту, ее проверить и так далее. И они поэтому задаются вопросами, которые вот как бы в заголовке, да, звучал. Зачем успешной женщине любовь, если можно, значит, просто веселиться и развлекаться? И из этой невозможности жить свою жизнь они как бы делегируют. Очень интересно, да? Ты знаешь, я понял прекрасную метафору для этого сериала. У Брейгеля есть картина...
2: Сензорных наслаждений?
1: Нет, это Босх. У Брейгеля есть картина, где четверо слепых идут, ага, и ведет их слепой. Ага. И вот они идут куда-то вместе, но все они слепы и держатся друг за друга за плечо. Мне кажется, это идеальная иллюстрация этого сериала.
2: И в этом смысле тогда получается. Они же все думают, что их ведут.
1: Да.
2: И ни у одной из них нету контакта с собой, да, чтобы чувствовать, как я хочу прожить эту жизнь. Старые какие-то сюжеты отмерли, да, американская мечта, вот эти идеальные мужчины какие-то, браки, хотят они это, не хотят, они не знают, да, и вместо того, чтобы увидеть свое незнание или нечувствование, или слепоту, как ты говоришь, они как-то вот пытаются смотреть по сторонам для того, чтобы, а как правильно, подскажите,
1: слушай,
2: научите, это же смерть Америки, буквально,
1: это же «Три сестры Чехова»,
2: и три
1: просто
2: сестра,
1: там,
2: да,
1: они не могут в Москву поехать, а эти не могут из Нью-Йорка выбраться,
2: они, понимаешь, даже будучи в Нью-Йорке, не могут в Нью-Йорке оказаться, потому что Нью-Йорк в их голове это вот как у Чехова Москва.
1: Да.
2: И самое страшное, что может случиться с этими сестрами, что они в Москву приедут.
1: Да, да, да, да. Потому что рухнут иллюзии.
3: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Из дневника.
1: 18 ноября 1928 года. Случается, видишь, как молодой мужчина ухаживает ночью за своей девочкой. И так нежно, и так заботливо. Сразу поймешь, что этот навык ходить за маленьким человеком недешево ему дался, что мамы нет, и потому папа сделался мамой. Вот удивительно, на каждом шагу видишь, как женщины ухаживают за детьми, и не обращаешь на них никакого внимания. Но когда это же самое увидишь, как делает мужчина, то вдруг вскрывается весь огромный запас нежности в природе человека. И так начинаешь любить и уважать человека.
0: Михаил Пришвин.
2: Пришло время посмотреть, что у нас там в мире культуры происходит. Там по-прежнему царят фестивали, и фестивали в том числе музыкальные. И пятый юбилейный фестиваль музыки и науки, так это названо, «Выше звука» называется. Впервые пройдет фестиваль не в Карачаево-Черкесии одной, где зародился, а сразу на территории трех регионов. Помимо уже упомянутой Карачаево-Черкесии, это Ставропольский край и Северная Осетия. С 12 по 26 августа концерты и разнообразные мастер-классы. В целом, конечно, все это направлено на развитие музыкантов, ну, тех, кто творит музыку, композиторов и так далее. Но нам, зрителям и слушателям, тоже можно. И открытые концерты будут. Причем, интересно, будет такая открытая репетиция оркестра, который составлен из молодых музыкантов, а за пультом будет французский дирижер Клеман Нонсье. Опять же, отрадно, что границ для музыки по-прежнему нет. И ну и в целом большая программа. Если вы в тех краях проводите отпуск или живете, я думаю, у вас есть возможность свой досуг разнообразить. Совсем масштабное мероприятие, такое объединяющее историю и музыку, пройдет в Дербенте, одном из старейших городов нашей страны, в крепости Нарын-Кала, 28 и 29 августа, фестиваль классической музыки, который так и называется, Нарын-Кала, по локации. Очень всегда это интересно, такой синтез наблюдать и впитывать классической музыки и древних сооружений. Но в целом, конечно, можно задать себе вопрос, а вот почему, когда мы говорим о культуре, чаще всего имеем в виду искусство? Ведь если спросить археолога, историка, что такое культура, да, они скажут про культуру материальную, скорее всего. И в этом смысле черепок, найденный в каком-нибудь культурном слое, или обломок топора в пещере, скажет археологу, историку больше, чем Пятая симфония Бетховена. Но вот как раз сегодня Валерия Гоникова, это культуролог и филолог, будет говорить в программе «Как знать» на тему «Искусство и культура. Взаимосвязь и значение». Тема масштабная, надеюсь, что хватит времени ее развить. А программа «Как знать», напомню, в эфире «Маяка» с 14 до 17 часов. Ну, а в среду на прошлой неделе цикл «Хрупкая красота» продолжился в программе «Как знать». И специалист по декоративно-прикладному искусству Мария Соколенко продолжила экскурс в историю фарфора.
3: Производство в небольших объемах было налажено. Первое время производили такие вещи некрупные, такие как ручки для трости, пуговицы, небольшие чашки с блюдцами. Крупные вещи не могли еще производить, потому что горн или печь для обжига не была приспособлена больших предметов, а в 1756 году построили большую печь, которая позволяла обжигать более крупные предметы, ну, до 30 где-то сантиметров.
4: Угу. То есть печка, можно представить микроволновку, это вот такая печка была?
3: Печка была большая, потому что топили дровами, она была по-особому устроена, да, как мы говорили на прошлой передаче, не только рецепт фарфора был в секрете, но вообще весь процесс изготовления, обжиги и то, что предшествовало подготовке фарфоровой массы. И самое интересное начиналось уже после того, как сам предмет был изготовлен. Потому что что придает фарфору наибольшую ценность? Это, естественно, роспись. Изготовить саму фарфоровую болванку или белье, как его называют, да, просто белый нерасписанный фарфор, это только часть процесса. Следующее – это роспись специальными красками для фарфора. И на этом этапе многие производители тоже буксовали.
0: Пока вы спали.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы восточной группировки российских войск за сутки уничтожили 360 боевиков ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Меськов. Также, по его словам, ликвидированы 4 боевые бронемашины, 14 автомобилей, пункт боепитания, 9 станций спутниковой связи «Старлинк», 27 дронов и 22 пункта управления беспилотной авиацией. Меськов добавил, что в результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника. Центр избирком предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности в преддверии выборов в Государственную Думу. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что также целью является высокий уровень открытости и прозрачности избирательного процесса.
1: Естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что Совет Безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились. Вот. Мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас вместе все провели тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силовыми ведомствами. Назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, в том числе. Мы должны. Тогда все будет нормально. Отвечающие за эвакуацию, отвечающие за пожарную безопасность, отвечающие, помогающие сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся вот на участке, предотвращать те или иные провокации. Это тоже. То есть к всему надо быть готовым.
0: Элла Памфилова сообщила президенту, что в партийные списки кандидатов на выборы в Госдуму вошли 110 участников СВО, а всего зарегистрировано более 3000 кандидатов. После 2 лет, прошедших с момента вторжения в ВСУ в Курскую область, остается неизвестной судьба 302 жителей приграничных районов. По словам уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, с первых дней нападения одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. Как напоминает ТАСС, в своей авантюре в Курской области ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 76 тысяч человек и почти 8 тысяч единиц техники. Около 430 украинских боевиков попали в плен. Сейчас, как сообщил сенатор Игорь Костюкевич, более 760 волонтеров из 72 российских регионов работают в Курском приграничье в рамках проекта «Курский рубеж». Добровольцы восстанавливают разрушенное жилье, закрывают тепловые контуры социальных учреждений и ликвидируют последствия обстрелов. Зампред правительства Александр Новак сообщил о продлении запрета на экспорт бензина до января 2027 года. Дизель нельзя экспортировать еще месяц. Кроме того, Новак заявил об особом внимании к вопросам обеспечения регионов, имеющих большое количество независимых заправок.
2: Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Часть заправок либо закрыта, либо работает в ограниченном режиме. И в таком ручном штабном режиме договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ. И сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения, о чем сегодня были доложены на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний.
0: Кабинет министров временно разрешил выпуск и продажу бензина стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля 2027 года. Как подчеркнули в Минэнерго, это антикризисная мера, а не пересмотр долгосрочной экологической политики. Чтобы водители могли делать осознанный выбор, на автозаправках разместят информацию об экологическом классе отпускаемого топлива. В России создали нейросеть, которая по фотографии стопы подбирает идеальную пару обуви. Сервис разработан в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения. Для использования нужно загрузить снимок ноги снизу, указать пол, категорию обуви и индивидуальные предпочтения. Система анализирует тип свода, пронацию и ширину стопы. Затем алгоритм сопоставляет параметры с характеристиками обуви из базы данных и выдает ранжированный список подходящих моделей. Сейчас в базе 43 модели спортивной обуви 6 брендов для бега, ходьбы, тренировок и повседневной носки. Тестирование показало, что удобство сервиса пользователи оценили в 8,5 баллов из 10. Особенно отмечают преимущество такого подбора люди с анатомическими особенностями, которые обычно тратят на примерку больше всего времени. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня днем кратковременный дождь. Температура в городе на Неве от плюс 24 до плюс 26 градусов. В Москве ожидается переменная облачность. К вечеру местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура днем в столице от плюс 28 до плюс 30 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Четверг на календаре, 6 августа. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. В Москве утро, 6 часов 14 минут, если быть совсем точным. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. У нас есть еще время на обсуждение новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а теперь я в очередной раз выскажу пожелание, что все выспались, что всех в порядке циркадные ритмы, потому что, оказывается, дорогие друзья, ритмы эти самые циркадные, также известные как биологические часы, есть не только у всего организма в целом, но и у отдельных его составляющих. В частности, например, у наших костей есть собственные биологические часы. Мало нам того, что мы свои часы в порядок привести не можем, вот эти мозговые, наверное, да, мы же так из мозга смотрим на окружающую действительность, понятно, через глаза, там глазные нервы, но все же это оптика, электрика, а осмысление там происходит, внутри черепной коробки. Но вот оказывается, у костей вообще свой взгляд на всю вот эту нашу жизнь, да. Что происходит, оказывается? Мы в течение активной фазы дня кости свои разрушаем, но а потом кости восстанавливаются. Да-да, костная ткань – это тоже живая ткань, она обновляется в процессе. Ну, собственно, почему кости умеют зарастать, да? И вот если вдруг вы были неаккуратны и сделали из одной кости две, то потом они могут снова объединиться в одну, если соответствующую медицинскую помощь оказать. Вот это называется ремоделирование. За этот процесс отвечают два типа. Клеток, остеокласты, которые разрушают старую или поврежденную кость, а остеобласты создают новую. Ну и представьте себе, я думаю, что вы без труда сможете сами ответить на вопрос, а что же отвечает за этот процесс? Ну, конечно же, мелатонин. Да, разумеется, вот тот самый гормон, уровень которого повышается с наступлением темноты, именно чтобы не нарушать его выработку, нам рекомендуют гаджеты откладывать в сторону пораньше, и как будто телевизор не может нам навредить безо всяких смартфонов. Причем телевизор начал это делать намного-намного раньше. Вот этот голубой огонек, ага, вот те самые 5600 кельвинов свечения люминофора первых кинескопов. Было, видимо, ничуть не полезнее, чем экраны смартфонов, которые еще вдобавок адаптироваться умеют. Но ополчились все именно на смартфоны. В общем, дорогие друзья, спите правильно, чтобы иметь здоровые кости. В целом, берегите себя. И я надеюсь, что все у вас в порядке с ночным отдыхом. Тем более, что выходные уже не за горами. А пока давайте, дружно встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: спали.
1: Рубрика «Узнал в только что лет». Я думаю, многие слышали рекомендацию пить воду небольшими глотками, а не вот так вот залпом. И долгое время никто нам не объяснял, почему так-то. Ну, есть там истории про то, что не надо растягивать желудок большими объемами жидкости. Это понятно. Но вот оказывается, и спасибо канадским ученым, которые провели клиническое исследование и выяснили, что если вот так вот жажду утолять большими порциями жидкости, то организм вместо того, чтобы пропитаться этой самой жидкостью, и кровушка, чтобы быстрее побежала, и вот это вот все произошло хорошее, вместо этого организм дает сигнал на, как бы это сказать, на избавление от излишков жидкости, даже если этих излишков не наблюдается. То есть на ударные дозы организм реагирует тоже вот некими стрессовыми явлениями. Какой же там способ для избавления от лишней жидкости выберет именно ваш организм, зависит от индивидуальных особенностей. В общем, аккуратненько, небольшими порциями, но регулярно нужно все это делать. Какие способы продлить жизнь действительно работают, вы узнаете сегодня из шоу «Физики и лирики». В полдень популяризатор науки Евгений Коровин будет как раз об этом рассказывать. Евгений является врачом, то есть, в общем, понимает в продлении жизни кое-что, я полагаю. Ну, а мы сейчас перенесемся в мир прекрасного, потому что послушаем историка искусства Алину Аксенову, которая во вторник в программе «Физики и лирики» рассказывала о женщинах-художницах.
2: Первые имена женщин-художниц в 16 веке вполне себе уже звучат. Это из Фанис Бангисоло, если мы говорим про итальянок. Это Лавиния Фонтана, она чуть попозже. Были, конечно, и в Италии, и во Франции художницы, там Катрин де Витри. В общем, какой-то такой список на самом деле набросать можно. Естественно, что он не идет ни в какое сравнение с длиной списка имен мужских, вот. Но тем не менее художницы были. Как правило, они были детьми художников, они помогали отцам в мастерских. Ну, в общем, понятно, да, что дети художника, они всегда при отце, так или иначе, на подхвате, всегда они такую роль подмастерьев выполняли. И девочки в этом смысле не исключение. Они иногда тоже и смешивали краски, и подсматривали через плечо. Ну, вот случай, например, конечно, с Артемисией Джентилевской. Из этого вышел большой художник, точнее, большая художница, которая, кстати говоря, интересный факт, мальчиков-то учили анатомии, там, перспективе, прям специально. Вот была, ну, не скажу, программа разработана, но это подразумевалось, что мальчиков этому учат, а девочек нет. То есть она такой самоучкой была.
0: Пока вы спали.
1: Алина Аксенова, историк искусства, выступала во вторник в программе «Физики и лирики», рассказывала о женщинах в искусстве изобразительном, и вы можете послушать полную версию разговора на медиаплатформе «Смотрим». Это, мне кажется, отличный способ отметить день подкаблучника, который как раз сегодня, между прочим, всех поздравляю. Да, программа «Как знать» у нас сегодня, как всегда, после 14. Какие ошибки мешают освоить плавание, вы и об этом сможете узнать из этого эфира. Ну, а после 17 часов вас ждет проект «Трудности перехода», правда, в режиме The Best, но, тем не менее, можете найти ответы на даже незаданные вопросы. В прошлый четверг речь шла о старших подростках, которые поступают в институты, но не понимают, как жить вот этой взрослой жизнью, и родители не всегда уверены, что выбор был правильным. Как найти выход из этого кризиса? Ответ на этот вопрос прозвучит прямо сейчас, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: А стоит оставить их в покое и позволить им делать то, что они хотят, тут на них накатывает самый настоящий ужас и паника, потому что, ну вот, я получил то, что я хотел, а дальше-то что? От мысли о будущем все равно не избавиться, уже вирус взрослости поселился в голове, уже понятно, что дальше про все моя ответственность, и что я увидел, что от родителей я не получу никакого чуда, то есть они могут еще какое-то время за меня платить, они могут еще какое-то время меня кормить, но я уже достаточно умный, чтобы понимать, что это когда-нибудь закончится. Так часто происходит с детьми, которых вели к этой взрослости, которых растили, обучали, натаскивали, мотивировали, развивали, вкладывались в них, помогали принять решение, которое кажется хорошим и важным родителям. И хорошие дети очень долго не сопротивлялись, просто у родителей силы кончились, и родители уже увидели, ну все, после 18 мы уже не можем всего этого делать, просто потому что ребенок не в таком доступе, как был раньше. И вокруг ребенка, подростка уже, почти взрослого человека, оказывается некий вакуум. та энергия, на которой он ехал, даже туда, куда не хотел, она закончилась, она больше не поступает. А своя энергия за это время не очень появилась, и не очень есть представление, а как самому-то хотеть, самому разбираться, самому желать, самому прилагать усилия. Это не самая простая ситуация, потому что тут, конечно, нету очевидных ответов из серии «бросайте его в воду, пусть выплывет». Выплывет или нет, очень зависит от внутренних ресурсов, от степени готовности. И тут, конечно, важно и родителям, и детям оставаться в контакте, важно продолжать разговаривать, родителям внутри себя определяться с объемом и форматом помощи и поддержки, которую готовы оказывать, и определяться с теми рисками, которые они готовы нести, и с тем, за что они могут, не могут отвечать. А подростку, конечно, очень важна в данном случае поддержка.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Доброе утро, дорогие друзья. С вами снова Ассамблея автомобилистов. В студии Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик и ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». И будем мы говорить сегодня об автомобилях. Вы знаете, тут неожиданно пришлось посмотреть статистику. Ну, как неожиданно? Заинтересовался этим вопросом. Знаете, по данным одного из поисковиков, в июле месяце пользователи 54 561 раз набрали в поиске слово «мини-НПЗ». Угу. Нефтеперерабатывающий завод маленький. И частенько в сочетании со словом «купить». Ну, понятно, что там за какое-то количество миллионов рублей вот можно приобрести себе маленький заводик и, ну, там делать 5-10 тысяч тонн в сутки. Но тут есть нюансы, вообще-то, если так честно взять. Живой интерес – это хорошо и понятно. Вопрос, как это все делать, из какого сырья все это делать, и сам процесс производства надо знать. Но там очень много нюансов, то, что добавлять, и самое главное – пакет присадок, который надо туда добавлять. Вот. И как раз мы этот вопрос сегодня обсудим. Ну, даже нет вопроса, а знаете какой? По поводу того, что вот мое общение сейчас очень часто завершается вот в интернете, когда мне пишут пользователи, я что-то говорю про бензин, и мне говорят, знаете как, евро, вот эти вот стандарты евро 2, евро 3, евро 5 и так далее, а евро 2 это 92, а евро 3 95, а евро 5,98, я говорю, я пишу, конечно, нет, естественно, само собой, это, ну, это неправильно. И вот мы сегодня этот вопрос как раз, вот, а Миша уже посмеивается. Я пригласил в эфир сегодня своего друга Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Миш, привет.
3: Доброе утро, да-да.
2: Вот такой вот вопрос мне пишут в соцсетях, я на него отвечаю. Ну, конечно, это неправильно, но... Вот конкретно не углубляюсь в, ну, как это сказать, в разницу, но она же есть. Давай как попробуем быстренько объяснить, несложно, в чем еще разница у нас между этими бензинами?
3: Да, конечно. Ну, мини-НПЗ это, в общем, от отчаяния. Хотя, с другой стороны, можно понять, вот буквально только что новость проскочила, про дагестанский город Каспийск, в котором вывоз мусора прекратился, потому что из 22 мусоровозов, которые обслуживали город, после заправки 12 встали на ремонт.
2: Приятно.
3: Представьте себе, вот что значит неудачно заправиться. А, значит, 95-й, 92-й, 98-й и все прочее – это октановое число. А, стандарты евро показывают количество всяких разных загрязнений, которые вылетают в выхлоп, поскольку это экологические стандарты. Они некоторым образом связаны технически, но далеко не напрямую. То есть это не значит, что они каким-то образом, значит, друг другу соответствуют. Вы можете купить 92-й бензин, самый такой простенький по октану, но зато прекрасные чистки, там с малым количеством серы, с ограниченным количеством ароматики и так далее и тому подобное. А можете купить 98-й, который будет как бы даже, наверное, 98-й по октану, но как бы будет дымить, коптить, так сказать, и давать всякие неприятные отложения в топливной системе. Значит, смотрите, какая история. Октановое число нужно повышать для того, чтобы это все ложилось в современные двигатели с турбонаддувом, с прямым впрыском и так далее. Бензин должен загораться ровно тогда, когда он должен загораться, как бы ни в коем случае не раньше. Значит, для этого борется с детонацией. Когда-то требования к октановому числу в простых двигателях были гораздо ниже. Там бензин 76, бензин 80, ну, как бы ездили на таком, и как бы все было прекрасно, потому что были совершенно другие конструкции двигателей. А когда стало расти это число, когда оно было небольшое, вот такое, там можно было решать вопрос какими-то добавками. Вот у тебя есть топливо, вот у тебя есть какая-то химия, добавляешь химию, получается нормальное детонационное число. Окей. А когда стало выше 92, тем более 95 и так далее, этого уже присадками и добавками не добиться никак. Нужно перерабатывать саму структуру как бы топлива. Просто углеводород должен быть другой формы внутри. Поэтому там существуют всякие процессы типа реформинга, там, изомеризирования, алкилирования и так далее и тому подобное. Это суровая такая заводская переработка топлива. Мини-НПЗ при этом вряд ли будут с этим справляться. Это отдельные установки, которые должны на это работать. Это борьба за октановое число. Попутно с этой переработкой происходит еще и очистка топлива. И поскольку вы перерабатываете в разные, так сказать, структуры, вы потом можете смешивать их в определенных пропорциях и получать, так сказать, качественный бензин, который не только октановое число нормально имеет, но еще и горит нормально, испаряется нормально и так далее и тому подобное. То есть вот имеет остальные всякие параметры горения тоже нужные. Вот, но когда у вас в условном смысле горит, нужно давать больше бензина и побыстрее, да, и вы понижаете экологический стандарт, то, соответственно, у вас падает и вот это качество переработки. То есть вы начинаете хуже переработанные фракции использовать, да? Сейчас не будем вдаваться там в химические тонкости.
2: Не надо вдаваться, а то мы сейчас тут можем закопаться.
3: Вот, поэтому, условно говоря, очень хороший высокооктановый бензин, типа там 100, его очень трудно получить некачественным. Вам все равно нужно вот эти результаты продукты переработки смешивать, а не какой-нибудь там прямогонный бензин или там плохо очищенный бензин и так далее. Иначе вы сотку никак не выжмете из него. А 92-й, например, может быть самый разный. Может быть хороший, а может быть очень плохой. В смысле вот этих вот качеств. Поэтому, да, они немножко связаны, но не напрямую. Это два разных параметра. Как быстрый автомобиль и красный автомобиль. Вот примерно так.
2: Слушай, ну, друзья мои, кстати, не напомнил по поводу того, что вы можете задавать свой вопрос. Мы на них ответим с удовольствием по телефону, по номеру. Давайте так, по номеру писать их можно будет. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Если что-то вас интересует по поводу конкретно вашего автомобиля или по поводу там, что надо в него налить, что надо в нем отремонтировать, что-то стучит, или как мы относимся там, к какой-то марке, можете спокойно написать, мы постараемся на эти вопросы ответить. Вот, слушай, ну вопрос тогда. Вот я, например, лично против того, вот как вот сейчас вот некоторые пытались выйти из ситуации, которая происходила, потому что там может быть грязный бензин и так далее, не знаю, не понимая, в чем разница, то есть люди просто пытались поднять октановое число. Октановое число, вот эти вот октановые присадки, которые, октан-корректоры, которые просто нам заполнили полки магазинов. Причем там буквально в июне, наверное, в мае вообще про это даже никто не говорил. То есть люди забыли, что такое октан-корректор, потому что, в принципе, хороший бензин можно было спокойно и так покупать без проблем. Вот. Но либо не заправляться на некоторых заправках, на которых изначально уже заливали. Я даже не знаю, что вот как раз это частные такие некоторые заправочки. Рядом с дачей есть заправка, там бензин. Нет, ну у меня машина ездит на этом бензине. Вот, но там просто там бедовый был бензин, а сейчас те, кто там заправлялся, он там был всегда сейчас. Понимаешь, что когда была ситуация не очень такая сложная, он был всегда. Просто он там стоил там, ну, конских денег, и он совершенно на нем машина могла не поехать. То есть такая была лотерея. Так вот, по поводу октан-корректоров. Вообще, вот я лично против их использования. Как ты считаешь, можно его использовать или нет?
3: Ну, альтернатива такая. Если заправились, отъехали от бензоколонки, а это как только бензин дотечет до двигателя, сразу будет понятно, что он низкооктановый. Как бы надо как-то добраться до правильного бензина, если совсем уж плохо. Поэтому в смысле некоторого критического исправления ситуации, да, использовать, конечно, можно и нужно. Другое дело, что маленькие это баночки из магазина, она поднимет октановое число там на 2, на 3, в лучшем случае, единицы. На 5 и на 7 не получится. Вот, в любом случае. Но защитить двигатель вот немедленно сейчас, если он стучит, бьет, значит, звенит и горит лампочка check engine, как бы можно, потому что иначе надо вызывать эвакуатор.
2: Тут как раз хотел тебя спросить. Смотри, октан-корректор, вот я залил плохой бензин, да, вот у меня банка это лежит, там 0,5, например. Вот я залил, вот, там 20 литров там можно было. И что, мне туда плескать эту банку целиком? Так что там будет-то вообще потом? Бензин-то он не очистится. Что самое страшное, бензин не очищается от этого.
3: Ну,
2: просто горит.
3: Да, проблема в том, да, потому что октан-корректор не имеет отношения к очистке. Октан-корректор повышает, значит, уровень детонации. А, да, от него бывают неприятные последствия. Октан-корректоры известны, как бы, все возможные типы, да, это может быть либо что-то металлосодержащее, тогда у вас будет металлическая зола, там, вредная для катализаторов, это могут быть какие-нибудь амины, которые лаки мощные дают и так далее. Но с одного бака, ну, с двух баков, как бы, ничего критического не произойдет. Потом, значит, помоете лишний раз двигатель, и все будет в порядке. Зато хоть доедете, чтобы, значит, разбавить плохой бензин каким-нибудь там, опять же, сотым или нормальным. Вот. Но постоянно октан-корректоры добавлять, так сказать, профилактически, там, при каждой заправке, это, ну, вы угрохаете двигатель там с 5 из 10 баков, как бы получите очень серьезные проблемы, в первую очередь с катализаторами. Вот. Что касается чистки, да, то здесь как бы совсем другая история. Чистить никогда не вредно. Поэтому вот у нас, например, есть такой продукт в компании Супротек, топливная присадка, да, для бензина, она называется СГА. Вот она с самого начала никаких октан-корректоров категорически не содержит, ни под каким видом. Потому что это присадка чистящая, там, смазывающая, значит, сражающаяся с коррозией, и она должна добавляться постоянно. И поэтому никакого октан-корректора, конечно, в ней нет. А вот эти все свои функции она как раз выполняет.
2: Ну вот конкретно, конкретно какие функции она выполняет? Вот,
3: ну,
2: вот
3: смотрите,
2: я, вот, сейчас, да. Миша, вот я за, давай, вот прям, вот я заехал на заправку и заливаю себе бак. Бак у меня там 80 литров, да? Вот, вот прям вот берем вот эту СГА, да, вот у меня бензин. Вот, сколько мне надо ее туда залить? Вот у меня бак 80 литров. На полный бак?
3: Ну, там рекомендуется примерно 1 миллилитр на литр топлива. Стандартный флакончик, в котором она продается, это 50 миллилитров. Значит, ну, соответственно, можно там чуть-чуть поменьше

0: плохом случае. Если это среднее грязное топливо, значит, с нескольких баков вы получите загрязнение. А с присадкой это все сгорает достаточно быстро. То есть оно
1: не прилипает, получается.
0: Ну, моющая, да, там она обволакивает все эти сгустки, она блокирует их присоединение к металлу и помогает им, так сказать, не задерживаясь нигде, попадать в камеру сгорания и там сгорать каким-то видом, попадать уже в выхлоп. Это самое главное, что она делает в бензиновых двигателях. Плюс она смазывает, да. Значит, в дизельных двигателях, например, тоже очень важно, чтобы было чисто, но вот там смазка, она первое значение имеет. Потому что если кто-то в дизельное топливо, в солярку современную, забыл по дороге добавить смазывающие компоненты, а это делается на заводе, сама по себе солярка не смазывает современные дизели, и вы заправились без смазки, то топливный насос высокого давления в дизеле, который там в 10 раз выше давления должно быть, чем в бензинке, его угрохать можно там за 100 километров поездки. И это будет чистая замена, там уже ничего не ремонтируется. Поэтому в дизельных системах, например, эта присадка называется СДА у нас, она в первую очередь смазывает. Вот. А в этом главный смысл. Значит, следующий пункт – это защита от коррозии. Это кислородная коррозия, водяной конденсат там и так далее. Но в том числе и серная коррозия, да, если у вас по ходу дела в топливной системе там при взаимодействии с водой образуются какие-то агрессивные сернистые соединения, то эта присадка не дает им добраться до металла, что бензиновая, что дизельная. Соответственно, серую поймать невозможно, ничего с ней сделать нельзя, никакой химии ее там не обеззаразишь, к сожалению. Поэтому она все равно везде протечет, превратится там в сернистую или в серную кислоту, превратится в сульфаты, вылетит в катализатор и так далее. Короче, от нее неприятностей будет много. Но, по крайней мере, не сернистая коррозия там по ходу топливной аппаратуры, особенно в горячей зоне. То есть вот в этом смысле присадка тоже профилактически помогает, потому что гораздо проще связывать загрязнения до того, как они залипли. Когда они залипают, потом нагреваются, они спекаются в лаке. Вот лаки рассасывать потом всякими растворителями гораздо сложнее. Чем больше вы их там жарите, чем больше это все спекается, чем больше отрывается от всего этого водородиков, тем, значит, все более плотный кокс там нарастает. Вот, и поэтому почистить потом разово, как бы, топливную систему уже не удастся. А предотвратить это дело гораздо проще. Вот такие дела.
1: Предотвращать это, да, хорошо, естественно. Слушай, вопрос такой. А вот сейчас вот мне вот не надо очищать? Вот сейчас вот я поездил. Я знаю, что я заправился где-то, ну, какой-то там неприятной штукой. Вот. Ну, то есть у меня бензин там. Ну, я ехал, например, почувствовал, что у меня там что-то подстукивает. Мне просто пишут, мои подписчики. Вот чем очищать? Вот надо вот очистить сначала. Вот что туда влить?
0: Такое, то есть, если у вас уже есть какие-то симптомы, да, неприятные, первым делом надо заехать на диагностику и посмотреть, да, может быть, эндоскопию сделать, точно прочитать, нет ли каких-то сбоев, коррекций, там, ошибок в компьютере, дать механику послушать и т.д. и т.п. Потому что если какие-то симптомы уже проступают, это уже, ну, довольно серьезные загрязнения. Поэтому лучше бы точно понимать, какие. Ну и дальше, да, мыть. Есть вот там разовое средство очиститель топливной системы, которое пытается растворить все чохом. Есть вот эти присадки, которые профилактику делают и потихонечку очищают. Как бы никогда не поздно начать пользоваться. Вот можно ее добавить прямо сейчас и съездить на сервер на диагностику, значит, посмотреть, что там с двигателем происходит. Вот, поэтому кто знает, кто информирован, тот вооружен, что называется.
1: Но информацию надо получить иногда, знаешь, не всегда можно ее услышать. Вот.
0: Вот, да, но, значит, применять присадки можно без всякой диагностики, они точно не сделают хуже, они точно сделают лучше и как бы поддержат, пока вы куда-то доберетесь. Вот, поэтому зайдите просто на сайт Супротек.ру, если касательно наших присадок, да, то, пожалуйста, там есть телефон 8-800-200-0661. Там есть ссылка на наш интернет-магазин, где эти присадки представлены и где их можно приобретать со скидкой в 10%. Это всегда наша собственная внутренняя скидка по отношению ко всяким

0: розничным сетям. Вот интернет-магазин с разными там способами доставки и наши фирменные магазины в разных крупных городах. Там тоже всегда все товары и присадки, и там трибосоставы наши и так далее и тому подобное. Все это на 10% дешевле, плюс как бы качественная консультация. Так что обратите внимание.
1: По телефону у вас или как?
0: По телефону он бесплатный, да. Либо у ребят наших в наших магазинах. Я же директор учебного центра, я же там обучение провожу все время. Так что все расскажут.
1: Понятно. Но, друзья мои, в общем, конечно, надо очищать свой двигатель все-таки вовремя. Лучше его, конечно, страховать, это понятно. Что хотел сказать. Еще у нас вопрос один на рассмотрение прикольный по поводу свечей. Мне тоже про него много говорят, что с ними делать, как, когда менять, когда не менять, и на что это влияет вообще свечи. Вот мы как раз после рекламы к этому вопросу вернемся.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Тюмяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: А это мы вернулись в студию Ассамблеи автомобилистов. Продолжаем наш разговор про автомобили, про на что у нас влияет плохое топливо. В данном случае очень много вопросов по поводу того, что, ну, уже мы не раз объясняли, что если вы заправляетесь не очень хорошим топливом, то потом нужно, конечно, брать, сокращать межсервисный интервал замены масла, потому что, ну, масло у нас обладает моющими свойствами, всю гадость, которая там, нагар, шламы и все остальное, оно там все это впитывает в себя и, соответственно, быстрее изнашивается, и с топлива хуже. И вот тут вопрос как раз стал очень важный. Вот, на всякий случай сейчас напомню еще раз номер, по которому можно написать свои вопросы. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Вы пишите, пожалуйста, если кого-то что-то будет конкретно прямо в данный момент интересовать. Это вопрос у нас частый по поводу свечей. Как влияет у нас плохой бензин нас на свечи? Вот что с ними делать? Вот если все остальное понятно, там масляный фильтр, масло, топливный фильтр надо поменять, то вот что у нас со свечами происходит? В данном случае бензиновый мотор.
3: Ну, свечи торчат, так сказать, в камере сгорания, там, где как раз все топливо путешествует, поэтому все, что связано с загрязнениями, оно в том числе относится и к свечам. Но если у вас немножко сажи накопилось, например, на стенках камеры сгорания, там, на клапанах и на донышке поршня, то все это еще будет благополучно как-то работать. Если та же сажа начинает в виде шубки такой осаждаться на свечах, то это может быть неприятно, потому что сажа, она в том числе и раскаляется, например, да, в процессе работы двигателя, и вот эти раскаленные, недогоревшие, ну, фактически уголь, он будет зажигать, например, топливную смесь раньше, чем это делает свеча, получится детонация немножечко. Если это смолы, про которые мы говорили, да, липкие такие штуки, соответственно, они будут покрывать лаковой коркой свечу. Если вы ее достаете, она такая блестящая такой корочкой покрыта. Тоже не помогает свече работать, как бы свече нужно больше энергии на пробой. Искра становится вялой, да, становятся пропуски зажигания там и так далее. Если ко всему к этому добавить еще какой-нибудь монометиланилин, это вот такая присадочка, которая октан повышает, и она разрешена, например, в стандарте Евро-3, и уж тем более в Евро-2, то это штука, которая раньше, так сказать, довольно активно использовалась, и она дает такой толстый, рыжеватого вида, такой стеклоподобный налет на свечах. И довольно быстро. Особенно если у вас какой-нибудь там, опять же, напряженный двигатель с турбонаддувом и с непосредственным впрыском, то эти все процессы ускоряются. Значит, эта штука, она отличается от прочих загрязнений еще тем, что она с хорошей токопроводностью, и поэтому там просто заряд вместо искры, да, утекает по этому налету на массу сразу. Ну, это очень как бы двигатель троит, глохнет, чихает, как бы ехать не хочет. Вот, поэтому если свечки у вас хорошие, какие-нибудь там иридиевые, платиновые, дорогие и недавно относительно переставленные, то имеет смысл о них побеспокоиться. Имеет смысл их почаще проверять, опять же, на той же диагностике, так сказать, показать это опытному глазу, чтобы он побеспокоился.
2: У меня
3: такие
2: вопрос,
3: примерно дела, да.
2: Миш, у меня вопрос, вот смотри. То есть, ну, ты знаешь, да, вот эти аппараты, которые свечи чистят? То есть это же нормальная история?
3: Ну, абсолютно, да, особенно если специалист занимается. Если свеча еще как бы сама по себе в порядке, дело в том, что там, например, если это сернистые какие-то штуки, они могут прогрызть электроды. Электроды начинают менять форму, там, истончаться немножечко, вот, да. Металлическая, да, штука, то это как бы на выброс. Если у вас пробило изолятор у свечи, там такие получаются полоски видны иногда. Это тоже как бы уже все, до свидания, да. Если свеча еще нормальная, просто покрылась вот как бы этим самым налетом каким-то, то да, это можно почистить, но это нужна там ваночка специальная, химия. Опять же, вопрос как бы, сколько вы времени на это убили, чтобы убить свечи. Да, потому что если только разочек другой, пятый, то можно, в принципе, и вот какими-то очистителями внутренними справляться, еще машину на ходу чистить. Если уже совсем туго, то это внешняя процедура, там отдельная химия, там замачивание, растворение, потом мягкая очистка механическая, как бы. Вот. Не надо пытаться в гараже отверткой ковырять все эти стеклоподобные массы, это может быть неприятно.
2: Ну почему? Я видел, как спокойно ковыряют отвертками, выковыривают, а тут прям куски сажи, которые там уже превратились просто, ну, знаешь, такой камешек. Вот оттуда выковыривают и дальше ездят.
3: Ну я вот, Юра, честно скажу, я, например, глухой теоретик, поэтому если бы я взялся начинать ковырять, то результат этого ковыряния потом никуда бы винтить уже обратно не удалось.
2: Не, ну тут дело...
3: Друзья, могу обещать.
2: Самое главное, что я хотел сказать, что не надо прям сразу же менять. То есть, если у вас все-таки, вы понимаете, что вы проехались на не очень хорошем топливе, поездили на это время, зайдите, пожалуйста, в сервис предварительно. То есть, вы заезжаете, попросите выкрутить свечи. Любой мастер вам сразу же на них посмотрит и скажет. Понимаете, задача мастера не то, что поменять свечи. Он в любом случае возьмет за эту работу. Он выкрутит, посмотрит и ставит ее обратно. Вот, но если свеча нормальная, то зачем ее выкидывать и дальше? Если она уже прошла у вас там 30-40 тысяч, ну, в принципе, уже можно задуматься по поводу того, чтобы ее поменять. И опять же, если это не иридиевая свеча, а если это обыкновенная свеча. Вот. А по поводу детонации, это страшная штука, то, что вот говорят, знаете, пальцы звенят. Просто надо обязательно обращать внимание. Детонация – это не пальцы звенят, это микровзрывы в камерах сгорания. Это очень страшная вещь, от нее двигатель просто убивается, причем довольно-таки быстро, разрушается, греется, перегрев происходит и так далее. То есть все, что нормально не работает, оно все...
3: Это ударная нагрузка в противоход, да. Да. Ничего хорошего от этого не получается. Вот эти
2: взрывы, которые происходят у вас, это не пальцы стучат, это микровзрывы. Внутри камеры сгорания, когда топливо взрывается не в тот момент, который надо. Так что вот так вот. Ну, в общем, делайте профилактику машины, смотрите за ней, вот, и все у вас будет в порядке. Ну все тогда. Большое спасибо. До новых встреч, друзья.
3: Да, спасибо. Всего доброго.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Военнослужащие восточной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили более 360 военнослужащих ВСУ, 22 пункта управления беспилотной авиации, а также гаубицу американского производства. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. В ходе активных решительных действий освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3-х десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4-х штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подгавриловка, Мировка, Новое поле и Широкое. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пункт боепитания, 9 станций спутниковой связи, Starlink, 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 22 пункта управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника М-198 производства США.
0: Тем временем военнослужащие западной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили более 70 беспилотников самолетного типа, более 110 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Ликвидированы 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» американского производства, 4 барражирующих боеприпасов, скрыты и уничтожены 64 пункта управления БПЛА, 25 роботехнических комплексов и полевой склад боеприпасов ВСУ. Украинское командование на фоне нехватки солдат укомплектовало боевые группы в районе сел Ястребщина и Уланово Сумской области инженерными войсками. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России. Кроме того, отмечается, что командование ВСУ перебросило безоружных зенитчиков для борьбы с российскими БПЛА на трассу в попытке восстановить логистические маршруты, соединяющие Харьков и Сумы. По данным источника, украинские военные должны были оборудовать огневые позиции и сбивать российские БПЛА, контролирующие трассу через Богодухов. Однако, как уточнили силовики, подразделение ВСУ было переброшено без обеспечения и пытается через волонтеров приобрести боеприпасы для помповых ружей. Центр избирком предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
3: Естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что на Совете Безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились. Вот. Мы, конечно, мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас вместе все провели тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силовыми ведомствами. Назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях. Мы надеемся на лучшее, но готовимся в том числе. Мы должны. Тогда все будет нормально. Отвечающие за эвакуацию, отвечающие за пожарную безопасность, отвечающие, помогающие сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся вот на участке, предотвращать те или иные провокации. Это тоже. То есть к всему надо быть готовы.
0: Памфилова также сообщила Путину, что в партийные списки кандидатов на выборы в Госдуму вошли 110 участников специальной военной операции. Эвакуированный из тайги экипаж самолета Цесна-182, который пропал еще в понедельник с радаров в Иркутской области, получил ссадины и ушибы. Их увезли на осмотр. Летчиков доставили в Бодайбо на вертолете авиационно-поисково-спасательного центра. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что, по словам самих летчиков, самолет при происшествии почти не пострадал. При этом с причинами случившегося еще предстоит разобраться. С 1 сентября вступят в силу новые требования к оформлению билетов на общественный транспорт, сообщили в общественном совете при Минтрансе. Речь идет о стандартизации городских, автомобильных и наземных электрических перевозках. Согласно нововведениям, каждый билет должен будет содержать строго определенный набор реквизитов, включая багажную квитанцию, квитанцию на ручную кладь и заказ-наряд на для нерегулярных перевозок. Документ должен будет однозначно подтверждать факт покупки услуги и фиксировать ключевые условия поездки, кто именно и по какому маршруту едет, что входит в стоимость, а также правила провоза багажа. Сегодня и завтра столичный регион накроет жара с показаниями термометров в районе 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его словам, высока вероятность дождей местами с грозами.
1: четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32, но затем на погоде региона скажется влияние холодного фронта. И под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата до плюс 23-24. В отличие от Сибири, дождливый период в центре страны будет недолгим. И в воскресенье к нам опять вернется солнечная погода.
0: По данным синоптиков, температура воды в столичных водоемах в среднем составляет плюс 21 градус. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Но в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха днем в северной столице составит 24-26 градусов. В эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 18 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте,
1: Владислав Александрович. Несколько серьезных слов. Давай. В начале. Вчера было покушение на жизнь генерального директора Урал-дронзавода Владимира Ткачука. А мы с ним лично знакомы, и мы познакомились в рамках наших выездных студий в Екатеринбурге зимой этого года. Я выражаю Владимиру поддержку, да?
2: Конечно.
1: Скорейшего выздоровления, поправки, и в качестве такой вот, ну, виртуального, так сказать, участия опубликовал снова, в эфире мы не будем слушать, это уже прозвучало, а в соцсетях я не публиковал наше 18-минутное интервью, разговор о том, как ребята, инициативщики, да, вот, разрабатывают дроны, машины сами придумывают. Вот это наш разговор, который мы записали зимой этого года, я выложил у себя в соцсетях, в том числе в Максе, так что можно посмотреть. И Владимиру Ткачуку скорейшего выздоровления.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Ну что, Владислав Александрович, мы в этом году пережили такую историю, помните, с польским пленением товарища, который ездил в Крым копать.
2: Да-да-да.
1: Из Эрмитажа. Из Эрмитажа. Поехал, и, значит, соответственно, а потом, когда его спустя несколько месяцев освободили, он как-то замысловато ему купили билеты в Сербию через Варшаву. И там его, значит, арестовали по киевскому ордеру там, и так далее.
2: Слушайте,
1: помните,
2: у него,
1: да?
2: В Варшаве был доклад, поэтому...
1: И доклад
2: не...
1: еще.
2: Да-да-да, он должен был там выступать, то есть реально его на крючок
1: не поймали. Очень понимали, да, где доклад можно делать, где нет.
2: Абсолютно.
1: И, но человек, мне кажется, не унывающий, он там рассказывал потом, что...
2: Апельсины хотел.
1: Да, ему очень хотелось апельсинов, он все писал, несколько научных трудов написал в камере.
2: Ну,
1: и польские уголовники его к нему относились большой...
2: Они все понимали.
1: Симпатии.
2: Да.
1: Значит, этот случай стал известен всем.
2: Да.
1: Ну, даже тем ученым, которые настолько отделены от реальности, да, что, в принципе, вообще не понимают, что в мире происходит, и поглощены наукой, архивами, раскопками и так далее. Следующий.
2: Так.
1: Российский историк и писатель Артем Кирпичонок, который, соответственно, критиковал Израиль за войну против Ирана,
2: так.
1: Поехал в Израиль.
2: Смельчак.
1: И там был арестован местной спецслужбой Шабак.
2: На что он это рассчитывал, действительно?
1: Он рассчитывал на свое второе гражданство израильское.
2: Ага.
1: Поехал, можно сказать, как к себе.
2: Ага. Вот как к себе.
1: А его
2: съездил.
1: Как своего.
2: И приняли.
1: И приняли.
2: Отлично.
1: Вот такая история.
2: Отлично. Сейчас апельсины тоже хочет.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, мы с вами должны осилить, то есть по-нашему дочитать все-таки рассказ, который, ну, смотрите, который у нас с вами на кону, да?
2: Uh-huh, uh-huh.
1: А именно рассказ под названием «Мопассана». Да?
2: Там за графа,
1: да,
2: выдали женщину Бузатёра.
1: Как вы говорите, за Деляфера, да?
2: Да.
1: Там история такая, что женщина, которой, в принципе, у нее все было. Замок, да? Замок у нее был. У нее был муж, граф, да? Но, соответственно, как это часто и бывает, им графа мало. Нужен, соответственно, этот...
2: Возлюбленный.
1: Нужен, да, действительно, там по-настоящему
2: барон,
1: любимый.
2: В лес еще какой-то.
1: Да, появился барон.
2: Угу.
1: Да, вот барон.
2: Он попроще, чем граф.
1: И, соответственно, муж это просек.
2: Угу.
1: Просек, что, мол, не все чисто. И, соответственно... Муж был высокого роста, помните, дворянин,
2: да,
1: и так,
2: да,
1: далее, но говорил, лепил все, что думал,
2: угу.
1: По-нашему честный человек.
2: Правдивый,
1: да,
2: это,
1: да,
2: проблема.
1: Да. А ей не нравится, она свое мнение имела по поводу любого суждения мужа.
2: Она имела его мнение.
1: Да, вот он говорит, я хочу сапоги надеть, он говорит, она говорит, нет, надевай сандалеты.
2: Угу.
1: Он говорит, я хочу коричневые обои, а она, я зеленый. Ну, в общем, свое мнение, это значит всегда быть против. И вот, значит, у них было грубое животное, сторож, Помните, да, еще третий присутствовал, да, и кто-то по ночам смотрел в окно ее спальни, и она подозревала, что это муж, она еще не пускала его в спальню, она не спала с ним вместе. И чего же она, соответственно, хотела, да? Хотела следующего, он предложил ей пойти на охоту на окраину их владений, ну, видимо, километрах так в 200 от замка, поохотиться. Ну, а она еще и к тому же хорошо стреляла.
2: Это проблема.
1: И он, соответственно, не желаете ли, говорит, подстрелить лисицу, которая нам мешает жить? Ну, разумеется, друг мой, ответила она. Надо сказать, что я не хуже мужчины охотилась на волков и кабанов, и предложение насчет шалаша было поэтому вполне естественным. Но странно, что муж мой пришел вдруг в нервное состояние. Он волновался весь вечер, был крайне возбужден. Он то вскакивал с места, то снова садился. Около 10 часов он сказал мне: «Вы готовы?» Я встала, и так как он сам принес мне мое ружье, спросила: «Заряжать пулей или дробью?» Он удивился, затем ответил: «О, одной дробью. Этого будет достаточно, уверяю вас». Затем спустя минуту добавил странным тоном: «Вы можете похвалиться замечательным хладнокровием». Я рассмеялась. «Я? Ха-ха-ха. Почему? Ха-ха-ха. Хладнокровием, чтобы пойти и пристрелить лисицу. Что вам пришло в голову, друг мой, Монами?» И вот мы бесшумно двинулись к парку. Весь дом спал. Полная луна, казалось, окрашивала в желтый цвет старинное мрачное здание с блестевшей шиферной кровлю. Шифер, видите? На коньках двух башенок по обеим сторонам замка отражался свет луны, и ни малейший шум не нарушал тишины этой светлой и печальной, нежной, душной ночи. Она казалась мертвой. Ни малейшего движения воздуха, ни кваканья лягушки, ни гуканья совы. Над всем нависло мрачное оцепенение. Когда мы очутились под деревьями парка, на меня повеяло свежестью и ароматом прелых листьев. Муж не говорил ни слова, но вслушивался, вглядывался, внюхивался, охваченный с головы до ног страстью охотника. Мы скоро дошли до прудов. Тростник, которым они заросли, не колыхался, ни малейший ветерок не ласкал его, но еле заметное движение иногда пробегало по воде. По временам на поверхности воды показывалась точка, и от нее разбегались легкие круги, подобно светящимся морщинам, которые расширялись без конца. Когда мы дошли до шалаша, где должны были устроить засаду, муж пропустил меня вперед, затем не спеша зарядил свое ружье. Сухое щелканье затвора произвело на меня странное впечатление. Он почувствовал, что я дрожу, и сказал: «Может быть, этого испытания для вас уже достаточно? Тогда уходите». Я ответила, изумившись до крайности: «Ничуть! Я не для того явилась сюда, чтобы возвратиться ни с чем. Что с вами сегодня?» Он пробормотал: «Да как угодно». И мы продолжали стоять неподвижно. Прошло приблизительно полчаса. И так как ничто не нарушало тягостного покоя этой светлой осенней ночи, я спросила шепотом: «Вполне ли вы уверены, что зверь пройдет именно тут?» «Вполне уверен». И молчание возобновилось. Кажется, я уже стала дремать, когда мой муж сжал мне руку, и его голос, шипящий, изменившийся, произнес: «Видите его? Там, под деревьями». Как я ни вглядывалась, я ничего не различала. «Эрве», так зовут мужа, медленно вскинул ружье к плечу, пристально глядя мне в глаза. То есть он ружье вскидывал, а смотрит на женщину. То есть ствол туда, а он туда. Я и сама приготовилась стрелять. И вот внезапно в 30 шагах от нас показался озаренный луною человек, удалявшийся быстрыми шагами, согнувшись, как бы спасаясь бегством. Я была так поражена, что громко вскрикнула: «Ой!» Но прежде чем успела я обернуться, перед моими глазами вспыхнуло пламя. Выстрел оглушил меня, и я увидела, как этот человек рухнул на землю, как волк, сраженный пулей. Охваченная ужасом, обезумев, я пронзительно закричала: «Ой-ой-ой!» Но рука взбешенного Эрве схватила меня за горло. Он повалил меня на землю, затем поднял своими сильными руками, держа меня на весу, видимо, надо добавить, как кукленыша. Он подбежал к телу, распростертому на траве, и швырнул меня на него. Изо всей силы точно хотел разбить мне голову. Я почувствовала, что гибну. Он готовился убить меня, и он уже занес над моим лбом свой каблук.
2: Ничего себе.
1: Когда, в свою очередь, внезапно был схвачен и опрокинут, прежде чем я могла понять, что происходит, я быстро вскочила на ноги. На нем стояла на коленях Пакита, моя горничная. Вцепившись в рве, подобно взбесившемуся коту, со сведенным судорогом лицом, вне себя она рвала на нем бороду и усы, разрывала кожу на лице. Затем, как бы внезапно охваченная другой мыслью, она вскочила и, упав на труп, сжала его в своих объятиях, целуя его глаза, рот, раскрывая своими губами мертвые губы, стараясь найти в них дыхание, высшая степень любовной ласки. Поднявшись на ноги, муж смотрел на нее, кстати, с порванным лицом. Он понял все и, упав к моим ногам, воскликнул: «О, прости, дорогая! Я заподозрил тебя, а убил любовника этой девицы. Сторож, животное, ввел меня в заблуждение. Я же глядела на страшные поцелуи, которыми живая женщина осыпала мертвеца. Слушала ее рыдания, видела порывы ее отчаявшейся любви». Теперь внимание, финал которого вы не можете ожидать, потому что это Мопассан. Это не какой-нибудь там блогер.
2: Не какой-нибудь Гиде.
1: И с этого момента я поняла, что буду изменять мужу.
2: Гениально.
1: О, какой вывод, а?
2: Гениально.
1: Вот так вот. Вот так.
2: Непробиваемо.
1: Мощно, да?
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Мопассан, да. Ну что, Владислав Александрович, идут к нам письма, правильно?
2: Жаль.
1: Идут, идут, к нам письма идут.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, на связи с нами наша разлюбезная Светлана Станиславовна Шуст из Крыма.
2: Соскучились. Ну-ка.
1: Да, все скучали. Здравия, Сергей и Влад. У нас нет света с 21 июля. Враги разнесли подстанции. Гремело знатно. Наш поселок пострадал. Вся связь с внешним миром лишь через маяк. Вот видите, даже телефон использую исключительно для смс-ок. В санатории включают генератор на 3 часа для зарядки электрокаров, и я приношу свое радио на подзарядку в первую очередь, и лишь после этого телефон. Видите?
2: Хорошо.
1: Светлана Станиславовна, прекрасно. Ну, я имею в виду ваше отношение к нам.
2: Конечно.
1: Слушаю вас сегодня, ну, то есть накануне.
2: Вчера.
1: И озвучиваемую ситуацию о снижении возраста пубертата у детей.
2: Да.
1: Помните, там была история о том, что психолог заявила, что на 2-3 года раньше, но как криво. То есть логика подрастает, а чувство, например, сочувствие к коту, к собачке, к людям на зачаточном уровне. Да. И вскользь, да, произнося, так сказать, сейчас, вы объяснили медленное проговаривание междометия хорошо работающим кондиционером в студии. Хорошо работающим кондиционером.
2: Вас тогда мы выхолодили.
1: Да, мне было холодно. И в тот момент я позавидовала вам, Сережа. У нас жара стоит в тени плюс 37. От нее никуда не сбежишь.
2: Жесть.
1: Да. Сила моей реакции подействовала на космос. Я услышала мелодичный пик моей микроволновки. Да. И включился свет. Так произошло волшебство. А, да, 3 недели Стилавин был без друга Владюша. Я тоже очень ждала возвращения нашего отпускника. Улыбнулась его замечанию по поводу недругов беспилотных и их успешного сбития. Я буквально молюсь на парней. Мои внук и племянник далеко, на передовой, а тут парнишки ночами напролет нас защищают буквально своими телами и своим мужеством. И победа будет за нами. Спасибо вам, Сергей, Владислав, все трудяги маячка. Вчера видел лично трудягу Василия Борисовича.
2: Года трудяга.
1: Угу. С 80-го?
2: Да, 75-го. Бери глубже.
1: В это сложное время именно вы помогаете не впасть в отчаяние, поддерживая слушателей своим ежедневным круглосуточным трудом. С уважением, Светлана Станиславовна Шуст, дворник из Ялты. Прилагаю фотографии для
2: очень
1: Владика.
2: Хорошо,
1: знаю, что он вас, фотограф, и оценит. Да. Фото нашего санатория в 1941 году. Да, и сейчас на главной аллее, вроде возле имения Романовых, смотрите-ка, да, стояла скульптура Иосифа Виссарионовича Сталина.
2: На минуточку.
1: Не вернуть ли нам ее на место, да? Спасибо вам большое, Светлана Станиславовна. Шлем наш горячий привет.
2: Абсолютно точно.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Ну и, Владислав Александрович, вопрос от Сергея Кармалито.
2: Давайте вопрос в студию.
1: Да. Доброе утро. В эфире «Маяка». Угу. Значит, в Крыму. Опять в Крыму. Да.
2: Ну, это хорошо, что Крым
1: слушает. Слушает,
2: это
1: хорошо.
2: Здорово, на самом деле,
1: после 8-часовых новостей, так. 4 августа, сегодня 6 позавчера, так. Ваша программа началась с необычной композиции на стихотворение Анны Ахматовой «Песня последней встречи». Прошу вас, подскажите, пожалуйста, исполнителя, группу и, возможно, ссылку на эту запись. С признательностью, Сергей. Владислав Александрович, ну, надо нашим слушателям, новым, я так понимаю, объяснить, да, да, да, откуда берутся такие шедевры.
2: Это шедевры берутся от Владислава Александровича и искусственного интеллекта.
1: Да.
2: Естественно, при участии гениальных стихов Ахматовой. Даже
1: при самом непосредственном,
2: да,
1: участии.
2: Конечно, конечно.
1: Дело в том, что Владислав Александрович осваивает новые технологии. Угу. Мы очень критично относимся к искусственному интеллекту. Некоторые называют это финансовым пузырем, который вот-вот лопнет. Но пока он не лопнул, Владислав Александрович дарит нам...
2: равнодушно желтым огнем. Вот
1: да,
2: что было.
1: Да.
2: Я посмотрел.
1: Вот
2: точно.
1: Так вот. Вот. Да.

0: философии нельзя не быть категоричным. То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области составил более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. К настоящему времени осмотрены 186 населенных пунктов Курской области, сказала она. Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки ликвидировали 347 беспилотников самолетного типа, 8 наземных робототехнических комплексов и 59 тяжелых дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Также уничтожены 43 пункта управления БПЛА, бронемашины «Казак», 21 автомобиль, 7 минометов, станция радиоэлектронной борьбы. Убитыми ВСУ потеряли 290 военнослужащих, сообщил военный. Тем временем оператор ударных дронов 25-й армии западной группировки войск на Красной на Лиманском направлении поразили гаубицу М777, самоходную установку «Богдана», пикап и живую силу противника. Эвакуированный из тайги экипаж самолета Cessna-182, который пропал в понедельник с радаров Иркутской области, получил ссадины и ушибы. Людей увезли на осмотр, летчиков доставили в Бодайбо на вертолете авиационно-поисково-спасательного центра. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что, по словам пилотов, самолет при происшествии почти не пострадал. При этом с причинами случившегося еще предстоит разобраться. Роскачество проверило бургеры из 20 крупнейших сетей фастфуда и обнаружило бактерии группы кишечных палочек в продукции 5 компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Исследование охватило около 500 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки. Нарушения санитарных норм выявлены у 7 брендов. BBN Burgers, The Big, Burger Heroes, Бюро, Кетчап, Тора Грилли и Достоевский, приводят сообщение ведомства РИА Новости. В бургерах первых 5 из них найдены кишечные палочки. Во всех 7 случаях зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов местами более чем в 15 раз. Замглавы Роскачества Елена Саратцева пояснила, что такие показатели говорят о возможных нарушениях температурных режимов хранения и недостаточной санитарной обработки оборудования. Также у 6 марок, включая Франклинс, Бургер и Франк Байбаст, обнаружены незаявленные растительные компоненты. В 10 образцах гистология выявила следы ДНК курицы. Эксперты связывают это с использованием общего оборудования, а не с намеренным добавлением. Образцовые качества показали бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Они соответствуют всем обязательным требованиям и строгим стандартам Роскачества, что позволяет им претендовать на государственный знак качества, добавили в ведомстве. Зной в Москве скоро спадет, об этом заявил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. При этом он указал, что дождливый период будет недолгим. В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем до плюс 32 градусов. Однако затем придет холодный фронт, и температурный режим станет возвращаться в рамки климатической нормы вместе с ливнями и грозами. Возвращение солнечной погоды в столице ожидается уже в воскресенье, добавил синоптик. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Ну а сейчас о погоде в эти минуты. В столице температура воздуха составляет уже 22 градуса. Без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
1: Новости.
2: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Женская сборная России по волейболу сыграла в ничью с командой Сербии в товарищеской игре 2-2. Самым результативным игроком спарринга стала наша доигровщица Татьяна Толок. В пятницу сборные проведут второй матч, начало в 20:00 по Москве. Российские синхронистки выиграли третью золотую медаль чемпионата Европы в Париже. Команда победила во всех трех групповых дисциплинах и заняла второе место в общем медальном зачете. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Третье золото россиянки завоевали в акробатической программе. Судьи оценили их выступление в 244,822 балла. Борьба с испанками получилась плотной. Соперницы уступили российской команде немногим более 2,5 баллов. Третье место заняла Италия, отставшая от победительницы почти на 26 баллов. В составе сборной выступали Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Евелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюнник. Ранее россиянки выиграли командную, произвольную и техническую программы. Таким образом, в трех групповых дисциплинах три победы. Мария Киселева заявила, что после длительного отсутствия на чемпионатах Европы сборная сразу вернулась на первое место. По словам трехкратной олимпийской чемпионки, сложно испытывать что-либо, кроме гордости и радости. Наше возвращение состоялось триумфально. Мы вернулись побеждать. Татьяна Покровская назвала победу в акробатике невероятной и отдельно отметила сильное выступление Испании. Особо она выделила тренера российской команды Романа Измайлова. Времени на подготовку было немного, но он справился с большим объемом работы. Настоящий тренер. Всего российские синхронистки завоевали в Париже 7 наград. 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые. В медальном зачете Россия стала второй, уступив Великобритании.
1: В первом туре пути РПЛ Кубка России по футболу накануне прошли 4 встречи. Самая результативная из них состоялась в Москве. «Спартак» крупно обыграл «Оренбург» 5-1. Свой дебютный мяч за краснобелых забил 16-летний нападающий Павел Полях. Теперь он самый молодой автор гола в истории команды. В других встречах дня столичная «Динамо» обыграла «Факел» 1-0. Также «Зенит» минимально победил «Балтику», а «Краснодар» и «Ахмат» выявили сильнейшего лишь после матчевой серии пенальти. 1-1 в основное время и 5-4 по ударом с точки. Свой шанс не реализовал лишь Исмаил Силва. Теннисистка Мира Андреева вышла в третий круг мастерса в Торонто. Наша спортсменка обыграла чешку Каролину Плишкову в двух сетах 6-0-6-2. Матч длился 54 минуты. Далее по сетке Андреева встретится с канадкой Лейлой Фернандес. На том же турнире Алина Корнеева была сильнее американки Эммы Навара 6-2-6-2. Впереди у нее встреча 1/16 финала против еще одной представительницы США Ивы Йович. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
4: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
5: Гарик Харламов.
6: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
5: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. «Последний богатырь. Колобок» в кино 6 августа.
7: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
8: 6+.
9: Сергей Стиллавин и его друзья.
10: Ну что ж, товарищи, дорогие уважаемые граждане, сегодня у нас, я напомню, 6-е, правильно?
11: Да.
10: 6-е. Ну, мы все помним бомбардировку Хиросимы, правильно?
11: Угу.
10: Вот, это само собой, это разумеется.
11: Бомбила Америка.
10: Да, а японцы бомбили, делают вид, Америка. Что просто как-то вот оно...
11: Да, из космоса.
10: У нас в русском языке, дело в том, что в других языках такой формы нет, есть безличная форма.
11: Да.
10: Бомбили. А кто? И делают вид сейчас, а сегодня опять сделают вид, что не понимают, кто 100%. Это. Там же некоторые уже считают, что наши бомбили.
11: Конечно.
10: Уже, да, уже так подросла такая молодежь. Сегодня день железнодорожных войск. Поздравляем наших железнодорожников. Да. А сегодня день независимости Ямайки. Сами ямайцы называют ее Хамайка.
11: Очень красиво.
10: И не Джамайка, Хамайка.
11: Хамайка.
10: Да. День грибного дождя. Сегодня, кстати, вот ожидается вроде как дождь, но это не точно, да? День шевеления пальцами ног. Вы видели таких людей, которые умеют вот асинхронно это делать?
11: Практически все шевелят. Я вот так
10: шевелят, да, но наблюдать. Так, чтобы красиво, не многие. Красиво,
11: чтобы
10: немногие.
11: Распальцовку сделать.
10: Да. День свежего дыхания.
11: Это,
10: ну,
11: да.
10: К четвергу пора уже, да? День огненной воды одновременно.
11: Это к пятнице.
10: Международный день подкаблучника сегодня. Мы эту тему сегодня будем исследовать. Потому что у нас, я вот, насколько я изучаю женщин,
11: так.
10: У нас есть два типа мужчин. Подлец и подкаблучник.
11: Хорошо.
10: Вот.
11: А одновременно
10: первый,
11: никак, да?
10: Первый сам рулит, а второй подстраивается. Вот
11: понятно.
10: Тот, который подстраивается, он лучше, конечно, да. И, наконец, Борис да Глеб бессонники. В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и в луга, иначе там мог случиться пожар. в основе этого поверья многочисленные грозы, которые начинались в августе, понимаете, да? Женщины, дети начинали собирать ягоды черемухи. У черемухи не просто вот эти цветочки пахнущие, да?
11: Не просто там, оружие, да?
10: В начале леса. Из них варили компоты, заготавливали впрок и говорили следующее. На Глеба и Бориса за хлеб не берися.
11: А? На Глеба и Бориса.
9: Сергей Стиллавин.
10: Ничего святого у вас, а?
9: Ну, и вас... его друзья.
10: Наши традиции, ну что?
9: На маяке.
10: Вы же не доктор, правильно? Вы же все-таки приличный человек, да. Значит, смотрите, в этот день новгородская дружина основала первый русский город на Вятке. Никулицын. Сейчас это село. Сейчас село. Небольшая дачная деревенька. В 1181 году все это произошло, да? А в 1492 году только отплыли на поиск Индии, Колумб с товарищами, сломался руль. Ну, на третий вы... день да, руль да, сломался. Да, все, пришлось чинить руль.
11: Ну, все деревянное
10: вот
11: было.
10: Вот все предвещало почти какую-то... Все. Вот руль, это же куда, правильно? Да, то есть не туда уже, ясно уже. Было, что идут не туда. Да, все же надо же знаки читать. Это все как идиотам все просто рассказывают. Французский философ Николя Мальбранш родился в 1638-м. Ну что он говорил-то? Что человек, чтобы пользоваться присущей ему разумной свободой, знаете, должен признавать только то, что за что внутренне ручается голос его разума и совести. А если у меня нет совести?
11: А таких большинство. О, шутка.
10: Среди успешных?
11: Ну, давайте не будем, да.
10: Ну, вы, да, ну, конечно, нет. Ну, что вы, да. Так, дальше. Баку взят десантом с моря русскими войсками во время персидского похода в 1723 году. Тут знатоки, кстати, напоминают, что вот нынешний такой, скажем так, альянс с Турцией.
11: Да-да-да.
10: Это вообще нонсенс для Баку, потому что они, в принципе, никогда прежде не были. Они с персами были в отношениях. А в 1766-м Уильям Волостон, английский ученый, что он-то делал? Он придумал камеру Лючида. Это оптический прибор, снабженный призмой, чтобы, можно сказать, вот, помогать переносить изображение на бумагу. Ты рисовать если не умеешь, смотришь, и у тебя как бы на бумаге это изображение переносится.
11: Это практически предтечи оптоволокна.
10: Ну, вот. Как-то вот оно да, перебрасывается, да, да, да, и ты зарисовываешь не потому, что умеешь рисовать, потому что просто на бумаге видишь эту картинку, да. А в 1789-м Илья Васильевич Буяльский, хирург и анатом, он ввел общее обезболивание первым у нас.
11: Спасибо.
10: Это хорошо, да-да-да. Предложил хирургический инструмент для оттеснения тканей без повреждения. Чтобы так чик аккуратненько отодвинул и дальше туда полез. Да, ну хороший человек. В 1809 году Альфред Теннисон, английский поэт, очень его королева Виктория, страшная была, видел фотографии, да? Страшно, с собачкой все сидела. Ну, например, такие строки: «О, слезы, слезы, что у вас? Я не знаю».
11: Ну, что-то коряво как-то.
10: Не, ну истерика.
11: Истерика. Корявая истерика.
10: Начала действовать Нижегородская ярмарка в 1817-м. Нижний Новгород звали Карман России.
11: Карман
10: в хорошем
11: России.
10: Смысле. Карман, в котором всегда есть про запас, понимаете? Стратегический запас, конечно. В 1835-м Константин Павлович Поленов. Не Поленовщина, вот эти вот картины, вот это на закате. Нет, это металлург. Выдающийся металлург, горнозавод, заводское дело, он осилил, организовал рельсопрокатное производство, понимаете? Первую в России бессмеровскую фабрику разработал, там доменное производство, все дела, да, ну, великий молодец. Человек. В 1881-м Александр Флеминг, это английский уже микробиолог, который открыл пенициллин, помните?
11: Грязнуля был.
10: Без пенициллина, да, ну, он и подмастерье его тоже, да, ленивый.
11: И не
10: да.
11: мыли.
10: Не мыли, там зацвело все, они смотрят. О, лекарство.
11: Подходит.
10: Лекарство. Так, кстати, и гонорею лечил. Да, а что вы морщитесь? Я понимаю, неприятно, но...
11: Лечил.
10: Это медицина.
11: Наука.
10: А в

0: большевик, экономист, он возглавлял тяжелую промышленность в начале 30-х, но потом, понятно, троцкистский центр. Троцкистский центр, да. Псевдонимы следующие. Лялин, японец, рыжий. Так в деле и записали. Вот такой. Был, кстати, наркомом советской пропаганды. Было такое специальное министерство, да. Uh-huh. Потому что мы до сих пор вот как-то это слово боимся со времен перестройки еще. А пропаганда — это не значит, что тебе говорят: делай то, делай это. Пропаганда — это подспудно, когда, когда так вот элегантно, да-да. Когда вроде смотришь фильм и не фигу видишь, а выходишь идейным после сеанса, понимаете, идейным. В этот день, в 1910-м, Николай Павлович Будашкин, композитор. Вот, смотрите, какая история. Он работал в кузнице, учился в фабрично-заводском училище. Вот мы сейчас почувствуем эту музыку, да, ну, Владислав Александрович? Какую? Поступил на рабфак Московского городской консерватории имени Чайковского. Все рабочие шли в консерваторию. Вы видели, какие сейчас у музыкантов чистые руки? Угу. Белые, ноготочки подпилены. Угу. Да?
1: Они тяжелее листка, ничего не держали. А он, да, давайте
0: нам Будашкина. Дайте нам.
1: Будашкин. А что он написал?
0: Про рабочих. Ну, что, про рабочих. Про рабочих. Да, есть?
1: Он родился весной.
0: Да, да, да, да, да.
1: Про Ленина?
0: Пробуждались поля, да.

0: Прям про вас. Вы тоже родились весной.
1: Да и вы.
0: Ага, все мы. В 15-м году знаменитая атака мертвецов под крепостью Совец, это Первая мировая война, немцы выпустили хлор, газ. Да, ну, они такие химики-то бывалые, да? Разрядили газ, и люди, харкающие кровью, наши солдаты и офицеры пошли в атаку. Перебинтованные, с кровавыми ртами под бинтами. Страшная картина. А немцы думали, что всех уже потравили, а на тебе.
1: Никого не осталось, да?
0: В 28-м году родился Энди Ворхол. Вархола, на самом деле. Поляк. Поляк, конечно.
1: Поляк-мошенник.
0: Анджей Вархола. Ну что, он воспевал жрачку консервированную.
1: Арт-поп он воспевал.
0: И вот последователи сейчас украсили нашу студию вот этим вот такой же вот вархоловской мазнёй. Да, мазнёй. Ну и что, в него стреляла феминистка Валерии, помните?
1: За что?
0: Ну, даже он не нравился даже феминисткам. Вы понимаете, какая история? Они обычно все заодно. Вот все вот, вот эти вот, все они заодно. Эти протестуны, они все заодно. А тут даже в него, представляете, возмутительно. Ужас, значит, совсем самое днище, конечно. Ну, значит, смотрите, а что он, как он жил-то?
1: Ну-ка.
0: Я просыпаюсь каждое утро, отлично.
1: Молодец.
0: Но дальше, открываю глаза и думаю, блин, опять все сначала. Ну, понимаете, ну вот как человек жил?
1: Да пузатёр,
0: ужасно,
1: да.
0: Или наконец. Красивые меня не так уж и привлекают. Больше мне нравятся разговорчивые. Разговорчивые люди что-то делают. Красивые чем-то являются. Это не обязательно плохо. Просто мне непонятно, чем именно они являются. Смотри.
1: Мутный мужчина, конечно.
0: Ну, что-то работал не всегда. Думать успевал, да? Умберто Ленци родился в 1931-м. Это режиссер, который снял огромное количество низкобюджетных картин в самых разнообразных жанрах. Среди наиболее востребованных спагетти-вестерн. Да, это когда итальянцы снимали про Дикий Запад.
1: Про американцев, да.
0: Потом полициотещи.
1: Это
0: даже это не переводится. Джалло. Есть еще. Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста,
1: он
0: что такое. Он
1: сморщил джалло.
0: Нет, что такое стиль джалло? Да, да, да, да, да. Да, это. А, я вам скажу, можете не напрягаться. Это фильмы ужасов, где криминальный триллер и эротика одновременно.
1: Смотри, универсал такой, да?
0: Да, да. Он везде пробовался.
1: Все, что угодно.
0: Фильмы со следующими названиями: «Черные демоны», «Каннибалы», «Съеденный заживо», «Спазм» по-итальянски.
1: У нас тоже такой есть. Сарик,
0: да,
1: снимает практически все, что угодно.
0: По-итальянски «Спазмо». Или фильм «Кози дольче, кози перверса». В переводе «Такая милая, такая извращенная». «Пистолеты черной ведьмы» по-итальянски «Пистоле дель стрега нера».
1: Да, класс.
0: И, наконец, фильм «Оргазмо». Представляете?
1: Кстати, есть музыка из фильма «Оргазмо».
0: Серьезно?
1: Ну-ка,
0: да, на минутку. А он родился весной? О. Мило, да? Вот с каким чувством надо приступать к этому делу, да, ребята?

0: А не то, что, мол, давайте зажжем свечи в ванне, там еще что-то, сходим в театр, в ресторан, наедимся, напьемся, и вот уже сил нет, и давай, теперь давай. Нет, надо вот легкость иметь вот эту. Короче, очаровательная вдова, американка, сюжет, прибывает в Италию, значит, после того, как пожилой муж приставился. Видишь, она свободная, вовремя, богатая, да. Переезжает на шикарную виллу и начинает водить туда итальянских мужиков.
1: Отвратительно.
0: Первым пришел автомеханик с ключом.
1: И отворил.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область вошла в число регионов-лидеров по росту рождаемости. Об этом сообщила генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Также положительную динамику продемонстрировали Республика Мордовия, Калининградская и Нижегородская области, сообщается на сайте правительства России. Глава ОСИ отметила, что таких результатов удалось достичь благодаря сочетанию федеральных мер поддержки семей и совершенствованию региональных программ, направленных на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей. В Череповце после реконструкции открыли исторический фонтан в Комсомольском парке. Специалисты полностью обновили инженерные коммуникации, заменили электрооборудование, выровняли чашу и установили новые форсунки. Исторический облик фонтана 1961 года сохранен. Реконструкция стала частью масштабного преображения парка. В планах городских властей восстановить скульптуры и беседку, а также благоустроить входную группу. В продолжении темы, в Вологде приступили к сносу фонтана у драматического театра. Сооружение давно не работает и не подлежит восстановлению, отметили в администрации города. На его месте появится новое общественное пространство. Планируется установить скамейки, качели и клумбы. На фасаде театра смонтируют архитектурную подсветку со световым изображением по мотивам русских народных сказок. Средства выделены в рамках нацпроекта «Туризм». В Вологодском филиале Ярославского государственного медицинского университета завершен прием документов. Конкурс на специальность «Лечебное дело» в этом году превысил 5 человек на место. Всего доступно 75 бюджетных мест. Кроме первокурсников, вуз принимает ординаторов. Окончательные списки появятся 8 августа, а приказы о зачислении выйдут 10 числа. Выставка печатной графики откроется в Вологде 8 августа. Экспозиция фестиваля «Бурмагинфест» будет размещена в галерее «Красный мост». В ней представлены работы художников из Вологды, Череповца, Москвы и Санкт-Петербурга. Для работ использовались классические техники – линогравюра и афорт, а также экспериментальные материалы. Печать на ткани с вышивкой, оргстекле и кальки. Некоторые авторы применяли листья, цветы и текстуры старинных монастырских дверей.
0: Новости спорта.
2: Баскетбольный клуб «Чуваката» объявил имя помощника главного тренера. Им стала бывший капитан команды Алина Замараева, завершившая карьеру игрока. Спортсменка выступала за команду с 2012 года. В ее активе победы в Суперлиге, Кубке Берлина, а также серебро чемпионата Европы в составе молодежной сборной России.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: К настоящему времени следователями, криминалистами и экспертами осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму почти 505 миллиардов рублей. На данный момент завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков. Продолжается работа и с мирными жителями, возвращенными из ранее захваченных населенных пунктов. Их показания тщательно анализируются с целью выявления ранее неизвестных фактов о противоправных действиях украинских военнослужащих.
1: По данным Следственного комитета, украинские боевики повредили 53 объекта культурного наследия с момента вторжения в Курскую область, в их числе Свято-Троицкий храм Суджи, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Борятинских Марина 19-20 века. Петренко подчеркнула, что эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Сообщение от Минобороны. Российские вооруженные силы в среду вечером нанесли удар по двум судам с грузом для ВСУ в районе Одессы в Черном море, осуществлявшие доставку военных грузов, сообщили в ведомстве. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Военнослужащие южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 28 наземных робототехнических комплексов, а также 53 беспилотника ВСУ самолетного типа. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Никаноровки, Ореховатки, Веролюбовки и Попасного. Противник потерял до 160 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Средствами ПВО сбито 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 72 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожена 41 антенна связи и БПЛА, 28 наземных робототехнических комплексов, поражено 29 пунктов управления БПЛА, сбито 9 беспилотников противника.
1: Тем временем, по данным оборонного ведомства, артиллеристы и операторы БПЛА «Восточная» группировки войск ланцетами и гаубицами уничтожили опорные пункты, живую силу, а также несколько единиц бронетехники противника в ходе боевых действий в Запорожской области. Отмечается, что пехота и бронетехника были обнаружены во время разведки в тылу ВСУ. Маршруты движения передали операторам ударных БПЛА и расчетам баражирующих боеприпасов «Ланцет», которые поразили движущиеся боевые бронированные машины, пикапы и квадроциклы, на которых противник пытался совершить подвоз. Пропавший в Иркутской области самолет Цесна-182 получил повреждения от удара сопкой. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. Как отмечалось, 3 августа самолет авиакомпании «Гоставия», который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодобинском районе Курской области и Иркутской области, простите, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. В поисках пропавшего самолета было задействовано несколько воздушных судов. Работы осложняли туман, плохая видимость и низкая облачность. Накануне экипаж «Цесны» вышел на связь. Сегодня летчики были эвакуированы в Бодайбо. У них большие ссадины и ушибы. Экипаж отправлен на осмотр. Жительница Москвы через суд добилась запрета на использование соседской квартиры этажом выше в качестве фотостудии. Ей мешали шум и посторонние люди в подъезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Москвичка обратилась в суд с иском, приложив, в частности, протокол измерения уровня шума. Анализ выявил превышение дневных допустимых значений. Хозяйка спорной квартиры в суде настаивала, что уже не сдает ее в аренду, однако в интернете было обнаружено актуальное объявление о сдаче. В результате суд удовлетворил иск и запретил использовать жилое помещение в качестве фотостудии. Пик жары в Москве ожидается сегодня и завтра. Воздух прогреется до 32 градусов. Затем холодный фронт принесет ливни и грозы, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
4: В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32. Но затем подойдет холодный фронт. И под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата. В норме в этих числах августа воздух должен прогреваться только до плюс 23-24. Зато дождливый период будет недолгим. И уже в воскресенье в мегаполис вернется солнечная погода.
1: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Ну, в Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Днем в северной столице 25-27 градусов, а по области местами и до 28. В Москве в эти минуты уже 22 градуса. Без осадков, безветренно. Атмосферное давление в пределах нормы. 749 миллиметров ртутного столба.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи дорогие, нам обещают, что в ближайшее время как жахнет жаришка, а потом как придет холодный фронт.
2: А потом как ливанет.
1: А да, и зальет, и все, и холодрыга, и осень, и зима, и Новый год скоро. Да, а в Оренбурге как?
2: Дождя не ожидается, сегодня трицуля, ну держитесь.

0: конкурса, конечно. Оренбургский холодный чай и паста из гречневой муки очень заинтересовали импортеров из Индии.
1: Ничего себе.
0: Хотят кормить индусов.
1: Отлично.
0: Хорошо. В Оренбурге полицейские задержали похитителей аккумуляторов с электросамокатов. Есть и такие бизнесмены, да. Оренбуржец похитил золотые серьги со склада маркетплейса и спрятал их во рту.
1: Элегантно.
0: Оренбурженка заплатила 200 тысяч за фиктивную беременность, поддельную справку. Хотела подсобить мигранту. Нет, не мигранту, а гастарбайтеру подсобить хотела. Ну, теперь штраф 200 тысяч. Ну и, наконец, о хорошем. У музея изобразительного искусства в Оренбурге установили в бронзового байбака. Владислав Александрович, это кто такой?
1: Байбак.
0: Что за байбак? Автор произведения товарищ Сукманов, представитель известной художественной династии. Именно товарищу Сукманову предстоит создать еще 7 байбаков.
1: Ой, ну это такой миленький грызунчик.
0: Смотрите, грызунчик. Еще 7 создаст в образе студента байбака, космонавта байбака. И самое сложное, мне кажется, это байбака, влюбленного в женщину байбака.
2: Сергей Стиллавин.
0: Владислав Александрович, вы недавно путешествовали поездом.
1: Да.
0: Вас вез фирменный поезд Владимир Жириновский.
1: Да,
0: но, к сожалению, вы путешествовали, я так понимаю, в купейном вагоне. Да. А вот граждан, которые путешествуют как люди, спросили, что их подбешивает в попутчиках.
1: Ну-ка.
0: Смотрите, 42% говорит, что их запах чужих ног в поезде бесит.
1: Да.
0: Садятся в поезд вонючими.
1: И подсовывают ноги.
0: Ай-яй-яй. Да, это настолько сильно бесит, что вот аромат готовой лапши люди заваривают. Вот лапшичку, там же бойлер есть, да, вот горячая вода. Только 20%, а ноги 42%. Смотрите, 51% бесится, значит, что не может быть с теми, кто смотрит фильмы, слушает музыку без наушников. Вот это отвратительно, это неуважение. Да-да-да. 46% разговоры. Они все время разговаривают. Да, они даже на улице все время разговаривают. Разговаривают. 34% долгие разговоры по телефону. Ну, в общем, это не поездка, а какой-то ужин, да.
1: Да.
0: Врач Матюхин предупредил, что в офисных кулерах, это вот где вода откуда течет, вроде как бесплатно,
1: так.
0: Там в этих банках и синегнойная палочка, и легионелла, и плесень, гадость.
1: Вся дрень, понятно.
0: Только из бутылок, товарищи. В России создали нейросеть в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического прибостроения. ГУАП знаменитый, да? Нейросеть, которая подбирает по фото ноги чистой.
1: Так.
0: Обувь. Идеально.
1: Класс.
0: Класс. Молодцы.
1: Класс.
0: Молодцы. Гражданам объяснили, почему зумеры не хотят работать.
1: Ну-ка, интересно.
0: Нет, ну они, конечно, умнее всех остальных здесь людей живущих. Они понимают.
1: Люди в принципе не хотят
0: работать. Они их вырастили не для работы, правильно? Это цветы жизни, да. В принципе, конечно, конечно. Они для мамули, для папули были единственными радостью в жизни. Да, но они не готовы, соответственно, работать, жертвуя личной жизнью. Но личная жизнь у них, опять же, не половая, не семейная. Потому что они не женятся ни на ком. Они не делят свой личный... То есть они просто хотят жить и отдыхать. Вот поэтому не хотят работать. А мы с вами... Идиоты.
1: Да,
0: Кардиолог Кокин заявил, что смех помогает снизить артериальное давление. Но, ребята, если пониженное, если, так сказать, и так понижено,
1: давайте
0: то не надо смеяться.
1: Чуть-чуть снизим. Лучше.
0: Да, Гарику надо тренироваться вот так. Да. Эксперт Бойко посоветовал не подходить к горящим предметам ближе, чем на 10 метров. 10
1: хорошо,
0: метров, товарищи,
1: хорошо.
0: Да. Вооруженные силы России начали применять новейший дрон-перехватчик «Жмиль».
1: Жмиль.
0: Вот название какое, да.
1: Красиво.
0: Публикация главы Российского фонда инвестиций товарища Дмитриева о том, что на самом деле с мигрантами в Сеуте набрала 1 000 000 просмотров.
1: На минуточку.
0: Люди хотят читать правду, и Дмитриев дает им правду на ихнем языке, да. Глава национального... Какого комитета? Автомобильного союза. Предложил товарищу Мишустину увеличить штраф за езду по обочине в 2,2 раза, 2 десятых.
1: А сейчас сколько?
0: Обочечники. Ну, они же ездят.
1: Типа не 500 рублей,
0: они,
1: а 1000.
0: Не уважают, да? Нас хорошо. Тоже, не уважают, да. Так, дальше. В Российском футбольном союзе выступили категорически против женщин во главе FIFA. товарищ Колосков назвал идею Блаттера шуткой. Это же не феминистическая какая-то организация, это мужская организация, даже сказал товарищ Колосков. Мне кажется, в ФИФА его не поймут. Там другие уже порядки. Профессор Кутушов заявил, что вейпы превращают легкие в пятку. Ну, по консистенции. То есть, вот так, знаешь, иногда идешь за женщиной, а она в этих, сейчас вот в этом сезоне, модные мюли. Знаете, это еле держащиеся на кончике ножки, значит, такие эти боты на каблуке. А пяточка-то желтая. Пяточка желтая. А вот от вейпа такими легкие становятся, понимаешь?
1: Ужас.
0: Да. Медиатехнолог Аблец заявил, что высвобожденное нейросетями время. Так. Ну вот вы поручаете работу нейросети, надо же как-то потратить на что-то это. Тратить на соцсети, то есть в одном котле все это вертится, никуда не годится. Раньше как было, в очереди стояли за сапогами.
1: Конечно, удовольствие
0: получали. И обмен информацией, да, и все, дела.
1: Товар
0: и воздух,
1: нужно было заслужить.
0: Воздух, конечно. А сейчас, вот есть ли та радость от сапог, от тех же мюлей?
1: Нет, нет
0: да
1: радости.
0: Да даже вот пятки почистит, и все равно радости нет, да. Туристы, сообщает эксперт Кадякова, все чаще едут на отдых в прохладных направлениях. Все, жаришка не интересует больше никого. Хотят отдыхать в холоде. Конечно, там замечательно. 40% наших граждан игнорируют завтрак. Ребята, это ошибка. Это ошибка. Просто надо найти хороший, полезный завтрак. Потому что когда вижу шарики вот эти, которые надо молоком заливать, да, вот это гадость, это не то. Мужчины верят в любовь с первого взгляда, а женщины нет. Ну что ты будешь с ними делать, а?
1: Мужчины романтики.
0: Женщины, они наоборот. Говорят, ну как это-то он в меня влюбился? Он же меня не знает. Ну вот и сидите не без любви, да. А москвичи сделали на балконе окно для собаки. Собака мордой
1: хорошо.
0: Открывает дырку то и смотрит.
1: Это собачье окно.
0: Да, собачье окно, собачья жизнь. Сон на животе приводит к головной боли. Так.
1: К головной
0: боли. Боловно, вот точно. А Карелия, самый кинематографичный регион России признан.
1: Очень
0: Карелия.
1: Красивый,
0: на втором
1: конечно.
0: Месте Ростовская область. Угу. О, Ростов, папа, конечно. Граждан предупредили о нашествии гигантских медуз. Они со всех сторон, только вот с севера не идут, а со всех сторон к нам
1: в
0: уже.
1: Сочи не было, не наблюдалось.
0: Это то, что уехали.
1: Да.
0: Львы, львы выбились в тройку лидеров среди популярных имен. Имя Лев в тройке популярности. Смотрите.
1: Лёва.
0: Миша, Саша, Лёва. Миша,
1: лава,
0: Саша,
1: лава.
0: Лёва. Да. Интерес к доставке товаров курьерами начал падать. Ну а что? Конечно, звонят
1: жара
0: мошенники
1: такая.
0: Вместо курьеров, да. В Москве появится кафе, в котором посетителям будут спускать заказы с аэростата.
1: Хорошо,
0: замечательно.
1: Хорошо.
0: И, наконец-то, в Москве заметили мужчину, который пылесосил дорогу.
1: Нет, пылесосил мозг.
0: Мир, в котором рабыни не нанималась, правильно? Да. Гинеколог Бекова предупреждает, что диеты нарушают женский цикл и влияют на фертильность, то есть способность стать мамулей. Да, то есть красивая и при этом сбившийся цикл, да. Сати Казанова, знаете такую певицу?
1: Да.
0: Красивая.
1: С Сариком.
0: Выдала имя дочери.
1: Ну-ка.
0: Анагха. Это не вопрос.
1: Это из игры. Из
0: это не вопрос. Знаете, Анакха, а муж-то у нее Стефан. Стефано, итальянец муж.
1: А, ну красиво.
0: Анакха Стефановна, то есть, да. А представляете, Анакха задержана за, так сказать, контрабанду. Да, вот, например, новость. Или получила двойку по физике Анакха. Такая ситуация не рассматривается?
1: Рассматривается,
0: Сати.
1: Звучит отлично.
0: Рогов призвал носить осенью шубу. Ну, я думаю, что он без шубы не останется тоже.
1: Рогова колбасит.
0: А сосед в Германии спас из секс-рабства женщину. Представляешь, увидел, что на соседней террасе полуобнаженная девица, привязанная к деревянной балке, висит под крышей.
1: Кошмар.
0: Висит с руками, как будто на вертеле. Знаешь, спас ее, да, женщину, там у них рабство. Ученые показали, как выглядит идеальная женское тело. Вот это, ребят, парадокс. Оказывается, большинству мужчин нравится контраст между узкой талией и большой грудью, такой вот кормящей. А женщины думают, что мужчинам нравится, но они все делают вот эту пересадку жира себе, между узкой талией и широкими вот этими бедрами вот этими, знаешь, которые на две сидушки.
1: Гипертрофированные.
0: Да, то есть вообще все не так. Все не так, все не то. Женщина увидела рай и ад и стала мультимиллионершей благодаря советам Господа. Да, в 67-м году увидела горящую яму, слышит, там грешники орут. Она испугалась и стала приличным человеком.
3: Зарабатывать деньги.
0: Молодежь начала одеваться в льняные рубахи и фартуки в стиле итальянских бабушек.
3: Вот. Хорошо.
0: Ну, фартук как, без юбки не очень.
3: Без одежды. А,
0: актрису в Турции Гереде задержали за то, что она ходила по улице с кулоном-вибратором. Задержали, там в Турции порядок все-таки.
3: Отобрали.
0: А, богатая женщина в Китае профинансировала съемки сериала и целовалась лично со всеми актерами, чтобы проверить, кто из них годится на эту роль. Ну,
3: да.
0: Нет, деньги просто, да. А, Мишель Пфайффер больше не хочет стать звездой кино, хочу стать групповой актрисой.
3: А, групповой.
0: В команде. Королева красоты из Кении выиграла титул «Мисс Кения». Представляете, что было дело? Стала выпивать в 10 лет. Папа был алкашом. 5 лет жила с африканцем, который страдал алкоголизмом. И в 40 лет подруга ей сказала: слушай, тут есть 70-летний немец. Ты давай за него выйди замуж в 40 лет. Он откинется, у тебя будет много денег. Приехал в Африку, женился, на свадьбе умер от алкоголя. А теперь внимание. А из немецкого посольства сообщают, а он не успел про вас рассказать в завещании. Представляете, ужас. И, наконец, страшное сообщение.
3: Давайте страшное.
0: Лариса призналась, что хочет выучиться на актрису. Однако. Однако.
3: С Богом!
2: Капитализма.
0: У жаворонков может повышен быть риск инфаркта, товарищи. Оказывается, что инфаркт подстерегает
3: у
0: не
3: людей.
0: Не только тех, кто засыпает после 12 ночи, то есть допоздна, до 3 часов ночи, но и кто раньше, кто с 8 до 10 вечера ложится спать. То есть ложиться спать надо ровно начиная с 11. С 11. Хорошо. Досыпать днем, конечно. В США при помощи генной редактуры вывели первых в мире гипоаллергенных собак. От них не чихается, не чешется.
3: Отлично,
0: ничего.
3: Отлично.
0: А собаки как себя чувствуют с такими, с такой кожей?
3: Никого не узнают.
0: Оказывается, почему мозг сопротивляется похудению? А дело в том, что мозг воспринимает отъем жира как угрозу. Это нападение на него. Нападение. И он начинает выбрасывать гормоны, которые усиливают чувство голода. То есть, на самом деле, вам не так сильно хочется жрать. А он вам говорит: жри. Он мозг, да. А Трамп потребовал от Хексита, чучело это, да, объяснение. А где ракеты? А тот говорит: а это не я, это мой заместитель.
3: Ракеты
0: он,
3: в Киеве.
0: Он ввел меня в заблуждение. Короче, Трамп говорит: меня обманули. Мне сказали, что у нас миллиард ракет, а их нет. Да? Слушайте, нетипичный уровень тестостерона.
3: Так.
0: Слишком низкий или слишком высокий повышает вероятность депрессии у мужчины. Да. В Китае вводят ужесточение правила выезда граждан за границу. Правильно, не все можно выезжать. Хороший опыт, правильный. Население Земли необходимо сократить до 4 миллиардов человек, заявили британские ученые.
3: Интересно, за какой срок?
0: До 2200 года.
3: Думаете, уложимся?
0: Когда их, в принципе, должно стать уже 200 миллиардов.
3: Да.
0: А их надо до 4 опять обратно.
3: Прекрасно.
0: Загнуть, да. В США новорожденным мальчикам стали давать имя русское Иван.
3: Хорошо.
0: Причем уже вошло в 200 самых популярных на 155-м месте в рейтинге популярности. Имя Иван обошло имена Дональд и Джон.
3: Сюжет.
0: Круто. Так, питье воды за едой во время еды не снижает аппетит. Нас
3: Хорошо.
0: Обманывали. Сиалис для вот эректильной дисфункции лечения повышает риск развития глаукомы, то есть можно ослепнуть от любви. А в Германии обанкротился поставщик пластика для Porsche и BMW. А я вот, кстати, заметил, тут смотрел в салоне, к товарищам заехал посмотреть новые бэхи. Грубый дешевый пластик, как у старых вот
3: Экономить
0: японских
3: начали, да?
0: Вот этих машин. Дешевый такой, знаешь, который бам-бам-бам стучится. Ужас.
3: Я сам открою.
0: Да, на видео попали капибары, которые пришли посмотреть законодательное собрание Бразилии, позаседать.
3: Хорошо.
0: Пришли капибары. Ну и давайте еще парочку. Во-первых, британцы пожаловались на жуткие плакаты мумии в метро. Там женщина изображена с мумифицированным лицом, впалыми щеками. Людям страшно, говорят, уберите у нас из метро, да? Ну и, наконец, фруктоза помогает раковым клеткам распространяться. Понимаете? Вот так вот. Лучше обычный сахарок, товарищ.
3: Да. Пусковой.
0: Ну и что у нас? Москвичка во время визита приставов судебных подожгла свою квартиру.
3: Психическая.
0: Не доставайся ты никому, называется, да? Подожгла, да. Бенгальский кот Васенька загрыз чихуахуашечку Рикки.
3: Ну, наверное, в раз пять больше, да? Этой чихуахуа.
0: Думаю, что в 10. Короче, москвичка оставила Рикки.
3: Ужас, ужас.
0: Конечно. Во время поехала отдохнуть. Без проблем. А там жил кот Васенька. И все.
3: Вообще собаки вот эти вот, я имею в виду, модель бесячая.
0: Да. Материалы дела вскрыли, что в клинике модного хирурга Тимура лечили эзотерики, но пациентам этого не рассказывали. Участвовали колдуны в лечении пациентов. Ненормально, да?
3: Ненормально.
0: В Кузбассе мужчина в одних шортах рукоблудил в автобусе. Ну, бывает, да. А бывший продюсер Газманова...
3: Не, мы выходим на осень.
0: Да. Бывший продюсер Газманова признал свою вину, но не под действием пыток. Сам признал, раскаялся, сам раскаялся, да. Хорошо. А вот сообщение, ну давайте на самое сладкое. Хорошо. Сообщение. Да. Хорошо. В Москве безбилетница набросилась на контролершу и получила два года срок лишения свободы за хулиганство. Вот. Да. Женщина в костюме кота в Петербурге устроила перформанс во Фрунзенском районе. Приставала к прохожим, ползала на карачках по детской площадке. С ней пытались говорить, она мяукала, отвезли в психушку.
3: Все-таки на осень идем.
0: И, наконец, в Подмосковье раскрыли фабрику доносов. Чиновники, чтобы поднять свои показатели, нанимали фотографов, которые ездили по соседним районам, снимали там беспорядок и таким образом повышали показания этим. Прекрасно. Да. Ну и, наконец, товарищи, гениально. Суд в Тобольске отказал мужчине-сибиряку, который съездил в Армению и сменил пол. Разве может сибиряк сменить пол, а?
3: Это просто...
0: Как это может быть? Сибиряк,
3: конечно.
0: Житель Тобольска, поехал в Армению, все себя отрезал, все вставил, приехал, говорит, нате, я теперь девочка. А те говорят, а у нас закон. Президент подписал. Потому что, товарищ, езжай-ка ты обратно, если там еще не выкинули, пришивай обратно.

0: камеру сниму на суточно.ру.
1: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили 2 сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, осуществлявшие доставку военных грузов. Об этом утром сообщили в Минобороны России. Уточняется, что российские военнослужащие продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. После 2 лет, прошедших с момента вторжения ВСУ в Курской области, остается неизвестной судьба 302 жителей приграничных районов. По словам уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, с первых дней нападения одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. Как напоминает ТАСС, в своей авантюре в Курской области ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 76 тысяч человек и почти 8 тысяч единиц техники. Около 430 украинских боевиков попали в плен. Сейчас, как сообщили в Совете Федерации, более 760 волонтеров из 72 российских регионов работают в Курском приграничье в рамках проекта «Курский рубеж». Добровольцы восстанавливают разрушенное жилье, закрывают тепловые контуры соцучреждений и ликвидируют последствия обстрелов. Ущерб от действий украинских боевиков в Курской области составил более 504 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она отметила, что к настоящему моменту осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По мере разминирования подразделениями вооруженных сил населенных пунктов, в которых велись боевые действия, были организованы осмотры мест происшествий с участием специалистов. Следственный комитет расследует уголовные дела о повреждениях украинскими боевиками более 50 объектов культурного наследия в Курской области. Среди них Свято-Троицкий храм в Суджи, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Борятинских в Марино 19-20 веков. Центр избирком предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что на Совете Безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились. Вот. Мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас вместе все провели тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силами и ведомствами. Назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях. Мы надеемся на лучшее, но готовимся в том числе. Мы должны. Тогда все будет нормально. Отвечающие за эвакуацию, отвечающие за пожарную безопасность, отвечающие, помогающие сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся вот на участке, предотвращать те или иные провокации. Это тоже. То есть к всему надо быть готовым.
0: Также Памфилова сообщила главе государства, что в партийные списки кандидатов на выборы в Госдуму вошли 110 участников специальной военной операции. Температура до плюс 31 градуса и кратковременный дождь прогнозируется сегодня в Москве, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. К вечеру местами может пройти кратковременный дождь, уточнила синоптик и добавила, что ожидается не сильный ветер западного направления. Он будет дуть со скоростью 4,9 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Но сейчас в столице уже плюс 24 градуса. Без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Женская сборная России по волейболу сыграла в ничью с командой Сербии в товарищеской игре 2-2. Самым результативным игроком спарринга стала наша доигровщица Татьяна Толок. В пятницу сборные проведут второй матч, начало в 20:00 по Москве. Футбольный «Спартак» отправил Левая Гарсию в аренду в Панатинайкос. Греческий клуб получил право выкупить нападающего, который провел в России 1,5 сезона. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Левай Гарсия проведет ближайший сезон в Панатинайкосе. Переход официально подтвердили московские и афинские клубы. Соглашение рассчитано на 1 год и предусматривает возможность последующего выкупа. По информации греческих СМИ, аренда обойдется Панатинайкосу в 1 250 000 евро. Еще 12 миллионов клуб сможет заплатить за полноценный трансфер. Условия выкупа могут зависеть от количества матчей, которые проведет нападающий. Зарплату футболиста полностью берет на себя греческая сторона. Сообщается, что Гарсия будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, примерно на 1 миллион меньше, чем в «Спартаке». Красно-белые приобрели форварда, напомню, у афинского АЕКа в феврале прошлого года примерно за 20 миллионов евро. За московскую команду он провел 48 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Закрепиться в роли основного центрального нападающего Гарсия не смог. Греческий журналист Бабис Цебидас напомнил, что во время выступления за АЕК Гарсия регулярно создавал проблемы в защите Панатинайкоса. По его словам, болельщики хорошо знают возможности новичка и ждут от него усиления атаки. При этом главный вопросом остается физическое состояние футболиста. В последние сезоны Гарсия несколько раз пропускал матчи из-за мышечных повреждений. Цебидас считает, что при стабильной игре и достаточном количестве голов Панатинайкос с большой вероятностью воспользуется правом выкупа за 12 миллионов евро.
1: В первом туре пути РПЛ Кубка России по футболу накануне прошли 4 встречи. Самая результативная из них состоялась в Москве. «Спартак» крупно обыграл «Оренбург» 5-1. Свой дебютный мяч за красно-белых забил 16-летний нападающий Павел Полях. Теперь он самый молодой автор гола в истории команды. В других встречах дня столичная «Динамо» обыграла «Факел» 1-0. Также «Зенит» минимально победил «Балтику», а «Краснодар» и «Ахмат» выявили сильнейшего лишь после матчевой серии пенальти. 1-1 в основное время и 5-4 по ударам с точки. Свой шанс не реализовал лишь Исмаил Силва. Теннисистка Мира Андреева вышла в 3-й круг мастерсов Торонто. Наша спортсменка обыграла чешку Каролину Плишкову в 2 сетах 6-0, 6-2. Матч длился 54 минуты. Далее по сетке Андреева встретится с канадкой Лейлой Фернандес. На том же турнире Алина Корнеева была сильнее американки Эммы Наварро 6-2, 6-2. Впереди у нее встреча 1/16 финала против еще одной представительницы США Ивы Йович. У меня на этом пока все. Не прощаюсь.

0: Виталий Витальевич, у нас сегодня неофициальный, но при этом всемирный праздник. День подкаблучника международный.
1: С праздничком.
0: Международный. Каблуков уже нету, уже не носят. А подкаблучники
1: а люди
0: есть.
1: Остались.
0: А люди есть, да, люди есть. И сегодня мы научно разберемся с этой темой. У нас всегда научные дискуссии, мы тянемся к науке, да? Чувствуем свою бездарность, но тянемся. А без тяги ничего не происходит в жизни. Я очень рад, что с нами, прежде всего, Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, доброе утро. Да.
2: Да. Доброе утро, Сергей.
0: А, Валерий Валерьевич, вот вы скажите, я понимаю, вопрос личный. Вы себя относите к подкаблучникам? И как вот смотрите на эту породу?
2: Иногда бывает.
0: Вот, иногда, но... Надо не затягивать, да. Валерий Валерьевич, я вот хотел бы, чтобы вы нам проиллюстрировали, как у нас распределяются, согласно исследованиям ВЦИОМ, вот такие вот роли в семейном укладе, в семейном устройстве сегодня в стране.
2: Ну, сказать, что есть какое-то стабильное распределение, я бы не стал. Вот. Тем более, что есть много разных важных аспектов жизни, скажем, финансовый. Вот. Кто кого содержит. Или... кто принимает решение об отпуске, куда поедем, значит, или об образовании детей, значит, или о других важных аспектах семейной жизни. Вот, все довольно так гибко и переменчиво. Скажу только, что вот есть норма, как считается правильно, чтобы была жизнь семьи устроена, а есть жизнь. И вот эта жизнь и норма, они отличаются. Что касается нормы, то она прежняя такая, вполне патриархальная. Основные решения должен принимать тот, кто приносит добычу, тот, кто содержит семью в целом. И это должен быть, прежде всего, мужчина. Вот. По другим решениям, плюрализм, демократия, значит, совместное управление считается правильным. Это вот как мы видим ситуацию. Причем и мужчины, и женщины видят ее похожим образом. Женщины тоже хотят, чтобы основным добытчиком в семье был мужчина, вот, и чтобы ему принадлежали главное решение. А уж сама женщина как-то найдет варианты, инструменты влияния. Есть отличия в самых молодых поколениях, вот там уже меньше, так сказать, мнений, что добытчиком должен быть мужчина. Там больше готовности к противоположной схеме. Вот, когда и либо равный вклад вносят, либо даже женщина основной добытчик.
0: Валерий Валерьевич, решение... кстати, вот маленькое ответвление. Не попадались ли вам исследования на тему, а вообще у зумеров, да, как вы их так элегантно младшими поколениями обозначили, а вообще вот у зумеров у них есть какое-то представление о роли мужчины в семье в целом? Вот он зачем там? Ну, если бабло носит женщина, да, и в принципе, и нам все говорят, что вот мама с ребенком – это семья. Ну, вот зачем он там вообще нужен, вот этот товарищ?
2: Вот у нас все началось не из зумеров, скажем честно. Все началось с того поколения, которое в 90-х годах вдруг оказалось в ситуации, когда мужчина перестал быть главным добытчиком. Это было связано с тем, что множество заводов позакрывались или не закрывались, но зарплату платить перестали. И главным добытчиком в семье оказалась женщина. А мужчина там грустил, значит, сидел на печи, общался с коллегами, тоже такими же бедолагами, как и он. Вот, пил горькую. И вот все роли поменялись местами. Вот. И, представляете, у нас с тех самых пор завелась определенная такая доля, ну, не подкаблучника в полном смысле, но тех, кто сидит на печи, то есть живет на средства жены и, в общем, неплохо себя чувствует.
0: Вот. То есть такой коммунизм в отдельно взятой квартире, да, получается? Для одного человека, для одного человека.
2: Ну, объясняют это все, значит, и объективными какими-то условиями, и говорят, что так лучше, вот, а почему нет. Ну, а что касается зумеров, и вот уже, да, зумеров, точно, вот, правильно назвали, у них, в принципе, более такие горизонтальные, что ли, представления. Там вот нет более такого стандартного, четкого распределения. Мужчина должен то, женщина должна все. Мыть посуду вместе, выносить мусор вместе, зарабатывать вместе, воспитывать детей вместе. Вот, даже понятие главы семьи у них, ну, по сути, отсутствует.
0: Ну, слушайте, а что-то, вот есть такое, вам попадалось, чтобы мужчине доверяли вот отдельно, не вместе?
2: Конечно, прибить полочку, вот, починить бытовую технику несложную, которая там сломалась.
0: Вот. Провод заменить у айфона, да, купить новый, сходить, заменить?
2: Да.
0: Да, грустно все это. Валерий Валерьевич,
2: работа больше руками, чем
0: да,
2: головой.
0: Ну, то есть началась вся эта зараза в 90-е, понятно, а вот сейчас уже, уже горизонтальное поколение. Все лежат. Значит,
2: да,
0: вровень, да. Нет, выше. Да, неплохо, да. Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Сегодня Международный день подкаблучника. Ему огромное спасибо. Конечно, Наталья Антипова-Каплоуха, клинический психолог. Наталья, я вас хочу спросить, как красивую девушку, прежде всего. Вам типаж подкаблучника мил?
1: А я отвечу вам, Сергей, доброе утро, таким образом. По-настоящему типаж каблучника не мил ни одной женщине. Если позволите, я объясню почему, потому что это одна из самых ярких именно психоаналитических тем, а часто бывает, что отрицая его, не отрицая, но психоанализа в нашей жизни чем больше, чем нам кажется. Так вот, что в этой теме ключевое? Кто такой вообще настоящий подкаблучник? И если подумать, то это мужчина, которого жаль, и мужчина.

0: без этой части тела. Он как будто бы от женщины зависит. Он все время как будто в ее власти. Но что это за власть? Чего у него на самом деле нет? Потому что мы же понимаем, что то, что символизирует каблук, фактически у него более чем присутствует. А нет у него того, что с этой частью тела ассоциируется. Нет у него желания. Вот самый яркий литературный персонаж подкаблучника – это старик из «Золотой рыбки». Это та самая история, которую Александр Сергеевич Пушкин просто прекраснейшим образом психологически показал. Рыбка говорит старику: «Я исполню любое твое желание». А у него этого желания просто нет ни одного, ни большого, ни маленького. И что происходит? За него начинает желать женщина. Она при этом не может остановиться, потому что мужчина не может ее остановить. Он не может противопоставить ее желанию свое желание. И приходится вмешиваться третьему, там уже сама рыбка, который, то есть, получается, персонаж вне пары, говорит, что все, сворачиваем вот эту вот лавочку невиданной щедрости. То есть
1: животное подключилось, да, к принятию решения в паре.
0: Уже даже животное подключилось, да. А в чем самая главная разница? Это вот такое немножко философское, конечно, но очень важное. В чем самая главная разница между желаниями мужчины и женщины? В том, что мужчина хочет женщину, а женщина – мужчину. И это невозможно смешать и передать друг другу. И если у мужчины нет своего желания, то он не может хотеть женщину так, как ей этого хочется. И поэтому все пары, где мужчина – подкаблучник, при этом реальный подкаблучник, потому что очень часто, ну, мы сталкиваемся в социальном пространстве с тем, что, в общем, этим термином называют скорее мужчин не сильно правомерно, многих мужчин, которые очень любят свою женщину, которые считаются с ее мнением, там, занимаются бытом, с детьми помогают и так далее. Да, это, скорее всего, такое немножко от злости, зависти и от неоправданных представлений, скорее, о том, как настоящий мужчина должен выглядеть. Но если возвращаться к этой сказке, да, в норме, вот к самому желанию, да, женщина рядом с таким мужчиной, она никогда не получит то, чего она на самом деле хочет. Подумаем, почему, собственно говоря, старуха в сказке рядом с таким золотым дедом, она все время была злая. И обиды возникают со стороны мужчины в таких парах, и скрытая агрессия со стороны мужчины, потому что он как будто бы старается, а она его не ценит, а она все время не удовлетворена.
1: Наталья, а вот, позвольте, вы сегодня настолько поэтичны, да, что я заслушался, как обычно. А скажите, пожалуйста, так вот, если помнить о времени эфира, у него тестостерон низкий? В чем проблема? Вот, корень в чем?
0: У него, к огромному сожалению, с тестостероном все может быть прекрасно, но его, это, опять же, мы смотрим в самые главные паттерны, в самые большие паттерны детства, где у мальчика либо была слишком присутствующая мать, причем слишком присутствующая, не обязательно она прям была, она может ярко отсутствовать настолько, что у ребенка все время желание эту мать заполучить, потому что она недоступная какая-то, нарциссичная, эмоционально холодная и так далее. Либо, то есть это либо яркое присутствие мамы, либо отсутствие отца. И вот в этой ситуации мальчик приспосабливается к тому, он фактически сдаёт своё, он сдаёт своё матери, он сдаёт все свои желания, и она начинает хотеть за него. И в этой ситуации, если возвращаться к паре, то они оба очень многое теряют. Они теряют самое главное. Женщина в такой истории остаётся без партнёра, а значит, она остаётся одинокая, как мама с сыном, потому что вот вы спросили, семья ли мама с сыном. Юридически семья, но психологически это одна женщина с ребенком. Она не может быть, она не может, ей не на кого положиться, ей не на кого опираться. В нормальной ситуации женщина не может опереться на ребенка. А мужчина в такой ситуации потерял себя. Он, скорее, даже не потерял, а не нашел когда-то самого себя. Поэтому у женщины в такой паре, ну, вот если брать эти пары и посмотреть, то в таких парах у женщины всегда больше шансов не быть подкаблучником, ну, условно, там, в следующей истории, да, своих отношений, чем у подкаблучника перестать этим подкаблучником быть, потому что для него это слишком большой путь, вот это отращивание вот этого желания и вообще понимание того, что ты можешь быть отделен от женщины.
1: Наталья Антипова-Каплоуха, клинический психолог. Сегодня отмечается Международный день подкаблучника. После короткой рекламы мы продолжим.

о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о вредных пищевых привычках. Мы разберем 10 популярных ошибок, которые мешают получать от еды максимум пользы. Первое – слишком быстрый ритм. Заглатывание пищи может стать причиной проблем с желудком, привести к вздутию живота, нарушению процесса пищеварения. При слишком быстром потреблении еды мозг не успевает получить сигнал о наполнении желудка, и в результате можно съесть больше, чем необходимо. Чувство насыщения возникает через 15-20 минут. Это физиологическая особенность организма. Именно поэтому для снижения веса рекомендуется питаться понемногу, но часто, при этом внимательно выбирая продукты. Второе – пропуск завтрака. Ученые говорят, что завтрак способствует снижению или сохранению веса, ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня. Также важно помнить, что все, что съедается за первую половину дня, сгорает за этот же день. Поэтому в вечерний прием пищи лучше съедать что-то объемное, но низкокалорийное. Например, это может быть овощной салат. Что-то вкусное и калорийное лучше отложить на завтрак. Это лишний повод не забыть про утренний прием пищи. Третий пункт логически продолжает предыдущий. Это переедание вечером. Чаще всего мы переедаем вечером, так как еда – хороший антидепрессант, помогающий справиться с усталостью, раздражительностью, плохим настроением. Но обменные процессы к вечеру замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию лишнего веса. К тому же вечером мы, как правило, меньше двигаемся, и по этой же причине тоже многое съеденного на ужин откладывается в жир. Поэтому именно вечернее переедание чаще приводит к набору веса. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну, и на следующее утро вы не будете себя чувствовать отдохнувшим. Перед сном лучше отказаться от плотного ужина. Но что-то небольшое можно съесть или выпить. Это может быть стакан кефира или яблоко. Четвертое. Курение после еды. Курение вредно для здоровья в любое время, но особенно после еды. Исследования показали, что одна сигарета, выкуренная после приема пищи, равнозначна нескольким сигаретам, что увеличивает риск развития различных заболеваний. Еще один пункт – недостаточное потребление воды. По рекомендациям медиков, человеку в среднем нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Вода помогает перевариванию пищи и всасыванию питательных веществ в кишечнике. Тем не менее, многие из нас не уделяют достаточно внимания потреблению жидкости и проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости. Кроме того, центры голода и жажды в мозгу находятся рядом, поэтому порой человек может перепутать эти чувства. В результате мы тянемся к еде вместо того, чтобы попить. Диетологи советуют перед едой выпивать немного воды. Это уменьшает чувство голода и сокращает количество употребляемой пищи. Увлечение кофе – еще один момент, о котором стоит поговорить. Считается, что стандартная безопасная норма потребления – 3 чашки кофе в день, если нет прямых противопоказаний. Люди, которые выпивают 5 и более чашек кофе в день, имеют более высокую предрасположенность к развитию заболеваний сердца, чем те, кто не пьют кофе совсем. Поэтому не стоит увлекаться. Еще одна популярная вредная привычка – переедание в выходные дни. Часто люди придерживаются правил здорового питания в течение недели, но в выходной позволяют себе расслабиться. Но у организма нет календаря, у него есть режим питания, и он сбивается. Конечно, можно съесть что-то вкусное, но важно знать меру. Заедание плохого настроения – одна из самых распространенных ошибок в том, что касается питания. Врачи называют это импульсивным питанием, когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием. Выбор продукта при этом не рационализирован, и мы можем съесть что-то вредное. Специалисты советуют, если очень хочется что-нибудь пожевать, хороший вариант – овощи и фрукты, нарезанные дольками. Именно дольки, а не целые овощи и фрукты. При этом лучше брать не кислые яблоки, а сладкие.
В таком случае еда по-прежнему работает как антидепрессант, но лишних калорий вы не получаете. Увлечение сахаром – еще один пункт, на котором необходимо остановиться. Эксперты отмечают, в умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток сахара. Он вызывает ожирение, кариес и диабет второго типа. Считается, что сахара, как и соли, уже достаточно в продуктах, которые ест современный человек. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом. Это более полезно. Завершает наш список еда перед гаджетами. Можно приготовить правильную, полезную пищу, но съесть ее, думая о другом, глядя в телефон. Важна осознанность. Когда мы садимся за стол, надо выключить телевизор, отложить телефон, ноутбук и сосредоточиться на пище. Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.

0: КТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
1: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
1: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
5: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, которые доставляли военные грузы. Об этом утром сообщили в Минобороны. Там уточнили, что российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Дежурные средства российской ПВО до утра четверга уничтожили 605 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом также сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи по силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены украинские БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московской регионом, над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. В свою очередь, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в ночь на 6 августа российские силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников на Ярославскую область с начала СВО. Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Погибли 640 мирных жителей, 560 человек получили ранения. Кроме того, украинские боевики повредили более 50 объектов культурного наследия.
3: Задокументированы преступления, совершенные в отношении мирных жителей Курска, Суджи и еще нескольких десятков населенных пунктов. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических актах. Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получили 561 человек. Имеются доказательства случаев массовых убийств, а также мародерства. Также расследуются уголовные дела в связи с повреждением 53 объектов культурного наследия. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Борятинских Марьино. Эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
1: Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В декабре прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Киева в России должны быть задокументированы, а задача спецслужб – найти и покарать преступников. Слаженные усилия правительства и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран. Об этом заявил Владимир Путин. Он направил приветствие участникам Киргизско-российского экономического форума и Киргизско-российской межрегиональной конференции.
4: Знаю, что на Исык-Куле собрались более 1000 представителей России и Киргизии. Среди них главы регионов, руководители органов государственной власти, предпринимательских, академических и общественных структур, институтов развития. То есть те, кто на практике реальными делами содействует продвижению всего комплекса российско-киргизских отношений, стратегического партнерства и союзничества. И в первую очередь их экономической составляющей. Круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Это углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Кроме того, запланировано совместное заседание российско-киргизского и киргизско-российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества.
1: В свою очередь, как отметил в своем обращении к участникам форума президент Киргизии Садыр Жапаров, две страны объединяют общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие. По его словам, Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Роспотребнадзор рекомендовал включать в рацион учащихся школ рыбные блюда и морепродукты. Ведомство утвердило методические рекомендации, касающиеся подходов к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи. Так, для школьников перечень дополняется блюдами, в которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах. В детском меню появятся холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами. В Роспотребнадзоре добавили, что новые методические рекомендации вступят в силу с 1 сентября этого года. Сегодня и завтра столичный регион накроет жара с показаниями термометров в районе 30 градусов. Об этом сообщили в центре ФОБОС. Однако, по словам синоптиков, высока вероятность дождей, местами с грозами. Что касается температуры воды в столичных водоемах, то в среднем она составляет сейчас плюс 21 градус. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем 25-27 градусов, по области местами до 28. В Москве сегодня переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Воздух раскалится до 28-30 градусов, в Подмосковье местами до 31. Сейчас в российской столице уже плюс 24 градуса.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, мы с вами на пороге нового замечательного праздника. День подкаблучника сегодня, а скоро будет День строителя. Вот это совершенно другой коленкор. Да, отмечается ежегодно каждое второе воскресенье августа. В этом году это 9 число. Да, совсем-совсем скоро, сегодня 6. То есть ближайшее воскресенье. В этом году стройкомплекс России, все причастные к стройотрасли специалисты отмечают большой юбилей. Ровно 70 лет, а у нас отличный повод поговорить об этом, поздравить всех строителей с этой замечательной датой, да. Вот говорят, что идею праздника подал Никита Сергеевич, который Хрущев, в 56-м году, как раз вот по этому юбилею, впечатлившись масштабами стройки Жигулевской гидроэлектростанции, с тех пор отрасль прошла гигантский путь от хрущевок-близнецов, по-нашему клонов, к индивидуальному стилю городов, от бумажных рулонов чертежей к цифровым моделям зданий. И сегодня в стройке и в жилищно-коммунальном хозяйстве занято ведь более 12,5 миллионов человек, товарищ, на минуточку, да? Это буквально каждый десятый труженик страны. И о том, как меняется архитектурный облик нашей Родины, как этому способствует национальный проект «Инфраструктура для жизни» и зачем цифровым технологиям проникать на строительную площадку, мы сегодня с нашей гостьей поговорим. Рад, что лично в студии у нас руководитель пресс-службы Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации или Минстрой России Арина Макарова. Арина, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Спасибо большое, что доехали до нас. Да, очень приятно. Хочу в вашем лице поздравить товарищей с праздником.
2: Благодарю.
1: Да. Это будет, ну, не сегодня, будет в воскресенье, да?
2: Мы готовимся активно к этому дню.
1: Да, активно. И пусть все наши, ваши планы реализуются. Ну, вот смотрите, у нас 70 лет прошло с первого дня строителей, да? Тогда страну застраивали быстро, массово. Ну, вот хрущевки стали символом эпохи. Как вы видите, вот какой главный урок дала нам та эпоха массовой застройки? И в чем нам удалось уйти от нее дальше всего?
2: Ну, знаете, наверное, как и в любой отрасли, основное — это то, что стройка стала более технологичной, но, тем не менее, все равно каждая эпоха отвечает на свои запросы. Хрущевки, они были необходимы в то время. Они решали проблему урбанизации, проблему решали жилищный вопрос по всей стране. Сегодня мы живем в других условиях, с другими задачами. У нас на первое время выходят комфорт и качество всей среды городской. То есть той среды, где продумано все до мелочей. Это и жилье, и инфраструктура, и комфорт, и даже красота. Этот запрос нам диктуют и жители. Сейчас люди хотят жить в качественной среде.
1: Ну, наверное, самый типичный пример вот советской застройки, вспоминаю фильм замечательный с Олегом Далем «Отпуск в сентябре». Фильм сам по себе очень грустный и философский, но там он живет в квартире, а рядом вот стройку как бы бросили. И там он по грязище, в дождь, да, вот ходит, там нет ничего, ни парков, ни тротуаров. Дом есть, а больше нет ничего. Да? И вот, вот от этого мы полностью ушли.
2: От этого мы полностью ушли. Мы не только с вопросом домами, но в целом вопрос с инфраструктурой сегодня решается так, что инфраструктура строится параллельно жильем, а не догоняет ее. И это все те ориентиры, которые в нацелях, соответственно, заложены, которые определил президент нашей страны, и в нашем нацпроекте «Базовая инфраструктура для жизни», который и создан, собственно, реализуется для того, чтобы возможность развития инфраструктуры сделать параллельной с развитием жилищного.
1: Угу. Арина, ну вот сейчас, благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и тем задачам и подходам, которые ставятся перед современной строительной отраслью, города создают свой уникальный архитектурный стиль, да, потому что у нас всегда был Ленинград, да, да, ну, Москва тоже, да, за исключением новых районов, условно говоря, да, вот лицо. А потом и были вот эти вот спальные кварталы, да, вот в городах, и которые, в принципе, непонятно, где ты находишься вообще, в каком городе. Ну, если горной местности нет, да, так, холмистой, вообще непонятно, где ты находишься, да. И вот за счет чего это стало возможным, чтобы города, наконец, стали нетиповыми? Потому что это же продолжалось достаточно долго, да, вот эти типовые, эти самые блочные вот эти вот панельки, да. Вот что принципиально изменилось в подходе к застройке? Как удалось добиться цели, чтобы застройщики чувствовали ответственность за индивидуальный облик города? города?
2: Да, действительно, сегодня каждый город обретает свой уникальный облик. Мы это обсуждали еще вот в преддверии эфира, вспоминая Казань, но не только Москва и Санкт-Петербург. Этот тренд, он активен и для малых городов, для исторических поселений. Мы как раз активно с командой работаем ровно над тем, чтобы малые города становились также точками притяжения со своим уникальным обликом, с тем образом, который учитывает и национальные традиции, и климатические условия также приобретают новое прочтение в реализованных проектах.
1: Я понимаю, что в строительной отрасли считают деньги, да, но насколько дорого и, так сказать, тяжело с финансовой точки зрения вот придать архитектуре еще и местный какой-то вот колорит?
2: Знаете, есть разные решения. Иногда этот эффект можно достичь благодаря как раз-таки не дорогостоящим масштабным проектам, а меньшим проектам с точки зрения реализации, например, с проектом благоустройства. Вот у нас в рамках нацпроекта есть, пожалуй, самый узнаваемый федеральный проект формирования комфортной городской среды. И в его числе мы каждый год проводим всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. Качество этих проектов каждый год очень растет, и как раз в этих проектах мы видим, как реализуется идея формирования неких центров социокультурного программирования.
1: То есть важна не только сама коробка, как ее оформить снаружи, да?
2: Да,
1: потому
2: важна...
1: что дом, ну что такое? Ну это параллелепипед, да?
2: Важна идея, причем эта идея иногда реализуется даже не в каких-то больших стройках, а в небольших проектах, общественных пространствах, новых точках притяжения, которые как раз и совмещают в себе все идеи.
1: А вот из последних каких-то находок, вот что вы назовете из этих точкой притяжения, вот что может стать вот в новом районе городском?
2: Ну, точкой притяжения может стать и набережная, и парк. Зависит как раз-таки от особенностей ландшафта. То есть
1: не пивная, не клуб?
2: Совершенно нет.
1: Да.
2: А наоборот, сегодня у общества запрос больше на досуг более интересный и более полезный. У нас буквально уже сразу на следующий день, после Дня строителя, мы проводим большой форум на Центре «Россия», как раз каждый год посвященный, в рамках которого мы подводим результаты этого конкурса всероссийских проектов благоустройства. И будем называть новые проекты-победители, которые получат государственное финансирование как раз на реализацию вот этих проектов в малых городах, исторических поселений, в опорных населенных пунктах, с идеей сформировать вот эти точки притяжения. И при оценке работ как раз-таки мы и видим, что все большую значимость приобретает идея сохранения идентичности.
1: Это очень хорошо. Арин, ну вот одна из глобальных задач, которую охватывает нацпроект «Инфраструктура для жизни», это комплексное развитие территорий. Да? Есть у меня вот данные, что сейчас в 81 регионе идут проекты комплексного развития территорий. Да? Но мы об этом вот как раз и поговорили, правильно? Uh-huh. Что это такое, мы уже с вами поняли. Но вот тогда дальше продолжим. Да? Насколько я знаю, вот строительные отрасли сильно сократили бюрократические процедуры, которые сильно тормозили процесс. Да? Вот это реально ощущают сами застройщики? Как влияет это на работу, на сроки сегодня?
2: Это не то, что реально ощущают сами застройщики, строительные организации. Это, наверное, одно из самых знаковых достижений отрасли внутри себя, но ощутимое как и для профессионального сектора, так и для жителей. Министерством и коллегами из системы правительства, из непосредственно отраслевого сообщества была проделана очень большая работа по переоценке, по отслеживанию всего строительно-инвестиционного цикла, со всех сопутствующих документов и на предмет того, что из этого можно оптимизировать, естественно, без потери для качества. Uh-huh. То есть этот вопрос даже не стоит. В результате с 2019 года мало того, что сам цикл значительно сократились административные процедуры практически в 3 раза, то есть их было 96, стало 32. сократилось количество документов, которые необходимо застройщику собирать. А это то, что он чувствует в первую очередь. Потому что иногда подготовительный этап к реализации, который не видят жители, когда видят стройку, еще до этого этапа проходила масштабная работа. Вот если еще в 19-20-х годах таких документов застройщики собирали более 1186,
1: да,
2: сегодня это количество составляет 550. Это больше, чем вдвое.
1: А по времени, Арина, сколько?
2: А время — это вообще самый главный прорыв. То есть полтора раза цикл сократился. Сегодня мы дошли до цифры 1250 дней. Но мы понимаем, что стройка — это масштабный проект.
1: Конечно.
2: Это в днях все равно больших приходится считать. Но на этом процесс не останавливается. У нас в новом нацпроекте сформирован федеральный проект «Новый ритм строительства». И по нему к 2030 году предполагается сократить срок еще до 1000 дней, то есть еще где-то на 25%.
1: Ну, почти там сколько? 8 месяцев, да?
2: Ну да.
1: Еще, да. Вот, Арин, хочу затронуть тему современных технологий. Естественно, строительная отрасль передовая в этом вопросе. И технологии информационного моделирования, ТИМы так называемые, да, их называют цифровым двойником здания, где там все провода, все коммуникации есть, все еще есть, да, уже в цифре. Вот как эта технология помогает избежать ошибок, да, как помогает укладываться вот в эти оптимистичные сроки? Можно на каком-нибудь примере?
2: Ну, знаете, информационная модель и цифровой двойник не прям одно и то же, но действительно информационное моделирование с точки зрения цифровизации в стройке самый узнаваемый, наверное, процесс, тот, который первый приходит в голову, когда речь идет про цифру в строительстве. Сегодня ТИМами пользуются порядка 50% застройщиков, ну, и почти все регионы. Сама информационная модель – это некое цифровое представление о здании, о его геометрии, о структуре, о материалах, о тех системах, которые там есть. Собственно, такое проектирование позволяет избежать ошибок и, так сказать, совмещения систем в несовмещаемых точках. То есть еще на этапе проектирования возможно увидеть какие-то коллизии, которые не должны существовать в принципе. Цифровой двойник – это уже про продолжение, следующий этап жизни информационной модели, когда здание запущено в эксплуатацию. И, собственно, такой цифровой двойник позволяет отслеживать работу систем при эксплуатации, предвидеть какие-то риски, обратить внимание на какие-то системы заранее. Тут, наверное, хотелось бы сказать про ваших коллег по ВГТРК. Сегодня у нас на канале «Россия-24» выйдет новый выпуск программы «Есть решение». Он как раз про цифру в стройке. И наш министр там очень подробно рассказывает, как цифровая модель становится цифровым двойником, для чего это нужно и вообще как цифра в стройке работает.
1: Понимаю, понимаю. Арина, ну вот смотрите, задача национального проекта «Инфраструктура для жизни» в том, чтобы свой облик не только меняли, да, большие города, но вы уделили этому времени сегодня в своей речи, в целом территория страны, да, и малые города становилась комфортной для жителей, независимо от того, город это, небольшой поселок. И в стратегии пространственного развития России обозначен приоритет развития, теперь внимание, 2160 опорных населенных пунктов, и 70% из них — это малые города и села. Вот что означает вот этот вот статус опорный, да, и как программа развития отразится на жизни местных жителей и жителей территории, которые не опорные?
2: Ну, опорные населенные пункты — это, можно сказать, некие ключевые точки, которые формируют пространственный каркас всей страны. А опорные населенные пункты – это не про избирательность какую-то, это в целом населенные пункты, в которых проживает практически 70-75% жителей нашей страны. Они служат центром и как раз-таки для вот этих прилегающих, ближайших окрестных территорий, деревень, поселений, всех населенных пунктов, которые могут быть и рядом. Помимо того, что приоритетное развитие опорных населенных пунктов позволяет достичь показателей национальных целей, ключевая идея заключается в том, что, развивая опорные населенные пункты, мы получаем развитие не только внутри их, но и обеспечиваем доступность базовых услуг для жителей как раз-таки вот этих ближайших территорий. То есть создавая для них доступную и медицину, и образовательную инфраструктуру, При этом сам опорный населенный пункт, он в этом случае выступает как, ну, так, можно назвать, сердце жилого района, сердце целого района. И это места, куда как раз жителям хочется из ближайших территорий возвращаться, где проводить свое время. При этом, вот вы отметили, что практически 70% этих населенных пунктов — это малые города и села. И это как раз-таки позволяет развивать территории, привлекать людей без того, чтобы они переезжали в мегаполисы.
1: Понимаю. Ну и, конечно, хочется о работе с молодежью поговорить, да? Потому что сейчас вот журналюги про молодежь разные пишут. Говорят, не хочет работать молодежь. Запугивают нас журналюги. Вот смотрите, раньше были строительные отряды, будущих строителей по распределению отправляли на глобальные стройки, да, на БАМ. Куда-нибудь, например, хорошо. Вот, или на строительство какого-нибудь комбината огромного, да. Вот как сейчас привлечь молодежь в отрасль, да, и как заинтересовать и школьника, и чуть постарше профессии строителя? Что у вас происходит?
2: Во-первых, хотелось бы сказать, что, к счастью, строительные отряды существуют и сейчас. И студенческие отряды, движения их очень живо. Строительные отряды вообще объединяют практически 50 тысяч студентов по всей стране, и это как раз-таки отличный пример того, как можно привлечь молодежь в отрасль. Решение в том, чтобы дать молодому человеку познакомиться с профессией. Профессия строителя, она, как одна из немногих, обладает определенной своей спецификой и романтикой, которая заключается в том, что человек, своими руками создавая объекты, он видит, как это реализовывается, он видит конкретный результат, очень заметный результат, физически очень заметный результат для людей, и в дальнейшем на эмоциональном уровне просто он понимает, что этот объект нужен, что он поддерживает в каких-то случаях благополучие страны, просто создает комфорт для жителей. Вот как раз-таки через, наверное, механизмы погружения и привлечения мы молодежь и завлекаем по всем направлениям. Возвращаясь к тому же благоустройству, у нас, я уже сказала, будет большой форум, где подводятся итоги конкурса. Мы третий год в его рамках проводим отдельную молодежную секцию. Форум «Молодежь и городская среда» тоже пройдет накануне Дня строителя. У нас очень активные эти выходные намечаются. Куда приедут молодые урбанисты, архитекторы, управленцы в сфере пространственного развития со всей страны. И они не только смогут обмениваться опытом, рассказывать о своих проектах. Мы в программу форума закладываем активности, при которых ребята прямо на месте разрабатывают реальные проекты, которые в дальнейшем могут, например, быть адаптированы с муниципальными командами и заявляться как раз-таки на конкурсы для того, чтобы быть реализованными.
1: Арина, я вам желаю выдержать эти праздники. Да, выдержать. Нашим слушателям напомню, что в это воскресенье, 9 августа, мы отмечаем День строителя, так что если в вашем окружении есть такие люди, обязательно их поздравьте. Арина, большое спасибо.
0: Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному. Анна Кигай, преподаватель философии.
1: Так говорит маяк.
3: Реклама. В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
0: Категория 12+.

0: суточно ровно.
1: Телефон рекламной службы 495 105

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска атаковали два судна с военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом утром сообщили в Минобороны. В среду вечером ударными беспилотными летательными аппаратами южнее и восточнее Одессы поражены два морских судна типа «Сухогруз», которые доставляли грузы военного назначения, заявили в ведомстве. Аппарат омбудсмена совместно с другими компетентными органами с 2024 года вернул в Россию 170 жителей Курской области, насильно удерживаемых на территории Украины после временной оккупации региона ВСУ. Об этом сообщила ТАСС уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины в приграничный регион Российской Федерации. Попытки узнать информацию о тех, кто до сих пор остается в украинском плену, не прекращаются, указала Лантратова.
2: Нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. В 2024 году было возвращено 46 человек. В 2025 году 107 человек, а в этом году еще 17. Совсем недавно, 27 мая, в ходе тяжелых переговоров с украинской стороной удалось вернуть домой 7 жителей региона, о судьбе которых долгое время ничего не было известно. Сегодня они рядом со своими семьями. Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной. Я нахожусь на постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека. Делаем все возможное для возвращения наших граждан домой.
0: Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Погибли, по данным ведомства, 640 мирных жителей, 560 человек получили ранения. Более 600 квадратных метров жилья построено в России за неполные 7 лет. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Минстроя Ирак Файзулин. Он подчеркнул разнонаправленную динамику по индивидуальному и многоквартирному секторам, но в целом отметил, что процесс не останавливается, несмотря ни на какие сложности.
3: С 2020 года более 600 миллионов квадратных метров жилья уже в стране построено. 2025 год – это почти 14 тысяч жилых домов введено в эксплуатацию. 2026 год идет с некоторой динамикой снижения по индивидуальному жилью, но я думаю, что мы результат к концу года получим именно тот, который мы планировали, а многоквартирное жилье идет с ростом. Сейчас в стройке находится 200 миллионов квадратных метров по всем регионам, и 19,8 миллиона квадратных метров разрешение на строительство на жилье было получено с января 2026 года.
0: Роскачество проверило бургеры из 20 крупнейших сетей фастфуда и обнаружило бактерии группы кишечных палочек в продукции 5 компаний. Исследование охватило 488 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки. Как сообщили ведомстве, нарушения санитарных норм выявлены у 7 брендов: BBN Burgers, The Big, Burger Heroes, Бюро, Кетчап, Торо Гриль и Достоевский. В бургерах первых 5 из них найдены кишечные палочки. Во всех 7 случаях зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов местами более чем в 15 раз. В Роскачестве пояснили, что такие показатели говорят о возможных нарушениях температурных режимов хранения и недостаточной санитарной обработки оборудования. Также у 6 марок, включая Franklin's Burger и Frank by Basta, обнаружены незаявленные растительные компоненты. В 10 образцах гистологии выявила следы ДНК курицы. Но эксперты связывают это с использованием общего оборудования, а не с намеренным добавлением. Образцовое качество, как указали в Роскачестве, показали бургеры «Вкусная точка», «Бургер Кинг» и «Стейк и Тизи». Они соответствуют всем обязательным требованиям и строгим стандартам Роскачества. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас уже 25 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Дует юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился перейти в турецкий «Галатасарай», сообщает Матч ТВ со ссылкой на местного журналиста Эрдема Ачикгёза. По данным источника, клубы почти достигли договоренности по трансферу. «Галатасарай» согласен заплатить «Локомотиву» 22 миллиона евро за переход полузащитника, еще около 4 миллионов составят выплаты агентам. За основную команду железнодорожников россиянин провел 82 матча, забил 33 3 мяча и сделал 23 результативные передачи. Футбольный «Спартак» дома разнес в щепки Оренбург на старте розыгрыша Кубка России, попутно обновив клубный рекорд по самому молодому голу в истории. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: «Спартаку» по календарю защищать титул в Кубке России выпало против Оренбурга на родной «Лукойл-арене». Уральцы ужасно играют на выезде, поэтому краснобелые при всех перестановках состава команд считались явным фаворитом. На арену в спартаковскую ложу пожаловал форвард Рубина Мерлендаку, чей трансфер пока не оформлен. Приезд албанца стал сигналом для Угальды, который скоро может понизиться в иерархии нападающих, даже несмотря на отъезд Левая Гарсии в аренду в греческий Панатинайкос. Костариканец сразу взял с места в карьеру и действовал очень напористо, даже несмотря на прекрасно работающие фланги краснобелых. На 26-й минуте ошибка Васильева с пасом назад привела к реализованному выходу 1-1 Салари. Вскоре аргентинец получил по ноге от соотечественника Боша, и «Спартак» заработал пенальти. Угальда его уверенно реализовал, а после перерыва оформил дубль, начав голевую комбинацию отбором в подкате. На 79-й минуте стандарт от Дмитриева превратился в гол Умярова. От сухого поражения оренбуржцы все же ушли, когда Хлусевич упустил Касаджикова, отдавшего голевую на Голыбина. А в концовке встречи 16-летний Павел Полях стал автором самого молодого гола «Спартака» в российской истории, перекрыв достижение Жано Ананидзе. Юрки Вингер четко пробил в створ ударом головой после навеса Масалыги. Красно-белые одержали яркую победу 5-1.
4: Теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг мастерса в канадском Торонто. Ей удалось остановить Барбару Крейчикову 6-1, 7-5. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. Во второй партии россиянка отыгралась со счета 1-4. Далее Самсоновой будет противостоять австралийка Майя Джойнт. А вот в мужском разряде тысячника наши теннисисты провалились. Карен Хачанов закончил выступление после поражения французу Теренсу Атману 4-6, 6-7. Также неудача постигла первую ракетку страны Данила Медведева. Он проиграл Ботику Ван де Занскулпу из Нидерландов 3-6, 6-7. Абсолютный бойцовский чемпионат UFC официально объявил ближайшего соперника Армана Царукяна. Его ждет поединок с бразильцем Маурисио Руфи. Бой состоится 20 сентября. Изначально планировалось, что Царукян сразится с Чарльзом Оливейрой, но тот снялся с турнира. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Маяк».
5: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Громадчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Здорово, кожаные мешки!
7: Гарик Харламов.
6: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
8: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. «Последний богатырь. Колобок» в кино 6 августа.
9: Magic people, voodoo people.
6: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
10: 6+.
11: Забытые вожди страны советов.
12: А, дорогие товарищи, наши еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом, продолжаются в рамках проекта «Забытые вожди страны советов». Мы о Клименте Ефремовиче Ворошилове говорим и очень важную тему исследуем на протяжении нескольких уже недель. Это внутрипартийная борьба в 20-е годы в советской России. Да, может быть, она не всегда была очевидна обывателем, хотя, как мы в прошлый раз с Евгением Юрьевичем выяснили, многие, значит, вот доклады, соображения публиковались в партийной прессе, и вот, ну, заинтересованные лица могли следить за этой дискуссией, ну, чуть ли не в режиме реального времени, насколько тогдашняя пресса это предоставляла такую возможность. Евгений Юрьевич, доброе утро, рад нашей новой встрече, да.
13: Да, спасибо, Сергей. Доброе утро,
12: да.
13: Взаимно.
12: Да, Евгений Юрьевич, а вот такой вопрос. Давайте сразу с вопроса начнем. А Владимир Ильич Ленин, ну, понятно, что его состояние вот ближе к 24-му, там, 23-м году было уже непростым здоровье, да? Но он успел в начале 20-х, после объявления НЭПа, разглядеть вот эти ростки внутрипартийной борьбы и обнаружить, что есть вот несколько лагерей таких, да, противостояния друг с другом?
13: Естественно, конечно. Слушайте, ну его знаменитое письмо к съезду. Хотя в начале 2000-х годов вышло довольно фундаментальное исследование Валентина Сахарова, это нынешний профессор МГУ, тогда он только начинал свою научную карьеру, которое было посвящено как раз этому письму, где он доказывал о том, что последние ленинские диктовки, а я напомню, что с середины 22-го года Ленин ничего уже не писал. Он просто не был в состоянии писать, поэтому все его последние работы и письмо к съезду, и как нам реорганизовать РАБКРИН, и о кооперации, и о к вопросу о национальностях и автономизации, т.д. и т.п. Все эти ленинские статьи, они были надиктованы и писались узким кругом его ближних людей, в частности, той же Надежды Константиновны Крупской или его младшей сестрой Марии Ильиничны Ульяновой, либо секретаря совнаркома, в частности, Фотевой, Володичевой и Гляхер. Они потом запечатывались в конверт, и на конверте было написано, что вскрыть их может либо сам Владимир Ильич после выздоровления, либо после его ухода из жизни кто-то из его близких, в частности, Крупская. Так вот, это обстоятельство, оно породило дискуссию об авторстве этих работ. И вот тот же Сахаров говорил о том, что значительная часть этих диктовок, в частности, письмо к съезду и к вопросу об автономизации и национальностях, это не ленинские статьи. Это диктовки, сработанные под Ленина. Он там выделил несколько версий, кто бы мог стоять за всем за этим, назвав в том числе и ту же Крупскую, и прежде всего Льва Давыдовича Троцкого, его первого заместителя по Реввоенсовету и наркомату по военным морским делам Склянского. Но если мы признаем, что это действительно были ленинские диктовки, то в письме к съезду он прямо говорит о том, что сейчас существует угроза, реальная угроза раскола партии, прежде всего из-за конфликта Троцкого и Сталина. Он как раз там подчеркивает, что именно этот конфликт составляет сердцевину вот этой опасности, поэтому с тем, чтобы избежать раскола партии, с одной стороны, надо срочно пополнить состав ЦК до 100 человек, а я напомню, что тогда в состав ЦК входило, ну, примерно плюс-минус 30-35 человек. То есть до 100 человек, то есть в 3 или даже в 4 раза увеличить состав ЦК. Причем Ленин подчеркивает, что это должны быть не профессиональные революционеры, а главным образом рабочие от станка. С тем, чтобы именно вот эта основная масса новых членов ЦК и стала основной гарантией предотвращения этого раскола. Вторая задача, которую озвучивал Ленин, это снятие Сталина с поста генерального секретаря. Поскольку, как он утверждал, к этому времени, то есть к концу 22-го года, Сталин, сделавшись генсеком, а дальше я цитирую, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Я не уверен, способен ли Сталин справиться с этим объемом полномочий власти с учетом его характера, что он, дескать, капризен, что он, дескать, авторитарен. И я предлагаю, а дальше опять ленинская цитата, обдумать способ перемещения Сталина с этого поста. Вот эти все выверты этого письма, они как раз и ставят под сомнение ленинское авторство. Почему? Сейчас уже доказано, что последние полтора года до смерти, напротив, произошло резкое сближение позиций Сталина и Ленина. И Сталин был, по сути дела, один из немногих членов Политбюро, если не единственный член Политбюро, который навещал Владимира Ильича в Горках в период его тяжелой болезни. Никто из других членов Политбюро, может быть, за исключением Каменева, к Ленину в эти годы и в эти месяцы не ездил. Так что эта тема, я думаю, будет еще исследоваться не один год. Но факт остается фактом, что Ленин прекрасно видел угрозу раскола партии и той самой внутрипартийной борьбы, которая будет идти все 20-е годы.

0: Юрьевич, а вопрос. У нас же сегодня есть технические методы анализа текста, ну, цифровые, да, там, алгоритмы. Не пробовали прогонять вот эти статьи, надиктованные якобы Лениным, сравнивая их манеру самого написания, да, для определения подлинности авторства с собственноручно написанными трудами?
1: Вы знаете, я не в курсе. Может быть, действительно подключали какой-то искусственный интеллект. Слушайте, но дело в том, что у человека, вот я пишущий человек, все равно со временем меняется стиль, потому что меняется, ну, условно говоря, его опыт, его образ мыслей, ну и так далее, и так далее. Я вот, например, сейчас пишу гораздо более, ну, как бы, условно говоря, изящнее, чем 10 лет назад, потому что я за эти годы накопил опыт написания книг. У меня уже гораздо больше расширился словарный запас.
0: А мы, Евгений Юрьевич, для чистоты эксперимента и вас прогоним через искусственный интеллект. Проверим, вы или сами писали ваши книги.
1: Пожалуйста. Я шучу. И вы все докажете, что эти книги были написаны мною,
0: а не... Да, Евгений Юрьевич, хорошо. А смотрите, вот нам в политической жизни, в сегодняшней, да, я опять же о расколе, да, не о расколе, а о риске раскола, да, о котором вы говорите вот в 20-е годы, рассказывают о том, что вот это вот, знаете, очень важна для политической жизни, вообще для управления крупной, большой страной, да любой, вот эта вот система сдержек противовесов, там называется терминология у политологов, разные башни, разные группировки и так далее. Нет, смотрите, вот Ленин, вот первый вопрос, он не видел смысла, да, в том, чтобы вот разные группировки как бы двигали страну куда-то вперед, да, или балансировали, условно говоря, да, какой-то баланс создавали в управлении государством. Это ему не нравилось, да?
1: Послушайте, я всегда говорил, что политология – это лженаука. Причем ее Сталин называл лженаукой. Заметьте, в Советском Союзе такого предмета преподавания ни в школе, ни в вузе не было. И такой научной дисциплины не было. И диссертации никто не защищал. Это в чистом виде лженаука. Самый хороший политолог – это грамотный, образованный историк, который знает гносеологию многих современных событий и может анализировать именно с этой точки зрения. Понимаете? А не пересказывать какие-то газетные статьи и публикации в западной или в нашей отечественной прессе. Ну, мы можем долго говорить на эту тему, оставим ее... значит, за полями нашего нынешнего разговора. Дело в том, что Ленин был диалектик. Но он прекрасно понимал, что даже он вынужденно будет менять свои подходы, взгляды, оценки в зависимости от изменения ситуации. То же самое касалось и тех людей, с которыми он вместе находился в высших эшелонах власти. И он в этом смысле, безусловно, понимал, что неизбежны разные оценки и разные подходы. Поэтому эта так называемая борьба, она перманентно существует всегда, везде и у всех народов. И акцентировать внимание именно на этом, ей-богу, не стоит. Другое дело, что у нас сейчас, например, и в нашей стране, и за рубежом, гипертрофировали вот эту борьбу так называемых кремлевских башен. Но это выдуманный совершенно конструкт, значит, с помощью которого пытаются поднять свой собственный авторитет в глазах обывателя. Я вот типа обладаю эксклюзивной информацией, которую не знает никто, и начинает выдумывать, высасывать из пальца борьбу вот этих нанайских...
0: Лженаука, понимаю. Евгений Юрьевич, давайте после короткой рекламы продолжим. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем проекте «Забытые вожди страны Совета».
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область вошла в число регионов-лидеров по росту рождаемости. Об этом сообщила генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана.

0: прибывшего на встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Также положительную динамику продемонстрировали Республика Мордовия, Калининградская и Нижегородская области, сообщается на сайте правительства России. Глава ОСИ отметила, что таких результатов удалось достичь благодаря сочетанию федеральных мер поддержки семей и совершенствованию региональных программ, направленных на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей. В Череповце после реконструкции открыли исторический фонтан в Комсомольском парке. Специалисты полностью обновили инженерные коммуникации, заменили электрооборудование, выровняли чашу и установили новые форсунки. Исторический облик фонтана 1961 года сохранен. Реконструкция стала частью масштабного преображения парка. В планах городских властей восстановить скульптуры и беседку, а также благоустроить входную группу. В продолжении темы, в Вологде приступили к сносу фонтана у драматического театра. Сооружение давно не работает и не подлежит восстановлению, отметили в администрации города. На его месте появится новое общественное пространство. Планируется установить скамейки, качели и клумбы. На фасаде театра смонтируют архитектурную подсветку со световым изображением по мотивам русских народных сказок. Средства выделены в рамках нацпроекта «Туризм». В Вологодском филиале Ярославского государственного медицинского университета завершен прием документов. Конкурс на специальность «Лечебное дело» в этом году превысил 5 человек на место. Всего доступно 75 бюджетных мест. Кроме первокурсников, вуз принимает ординаторов. Окончательные списки появятся 8 августа, а приказы о зачислении выйдут 10 числа. Выставка печатной графики откроется в Вологде 8 августа. Экспозиция фестиваля «Бурмагенфест» будет размещена в галерее «Красный мост». В ней представлены работы художников из Вологды, Череповца, Москвы и Санкт-Петербурга. Для работ использовались классические техники – линогравюра и афорт, а также экспериментальные материалы. Печать на ткани с вышивкой, оргстекле и кальки. Некоторые авторы применяли листья, цветы и текстуры старинных монастырских дверей.
1: Новости спорта.
0: Баскетбольный клуб «Чуваката» объявил имя помощника главного тренера. Им стала бывший капитан команды Алина Замараева, завершившая карьеру игрока. Спортсменка выступала за команду с 2012 года. В ее активе победы в Суперлиге, Кубке Берлина, а также серебро чемпионата Европы в составе молодежной сборной России.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Следователи задокументировали доказательства того, что украинские боевики совершали особо тяжкие преступления в 25 населенных пунктах Курской области, в том числе в Судже, Русском Поречном, Малой Лукне и Казачьей Лукне. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины в приграничный российский регион. Петренко также отметила, что следователи возбудили более 700 дел о терактах.
2: Задокументированы преступления, совершенные в отношении мирных жителей Курска, Суджи и еще нескольких десятков населенных пунктов. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических актах. Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получили 561 человек. Имеются доказательства случаев массовых убийств, а также мародерства. Например, Евгений Фабрисенко вместе с соучастниками в селе Русское Поречное убил 14 мирных граждан. Кроме того, они совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Фигурант осужден к пожизненному лишению свободы. К длительным срокам приговорены и военнослужащие Панченко и Дмитраков, похитившие из магазина «Пятерочка» товары на несколько миллионов рублей.
1: ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года российские вооруженные силы полностью освободили регион от украинских вооруженных формирований. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, осуществлявшие доставку военных грузов. Об этом сегодня утром сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Военнослужащие восточной группировки войск в зоне СВО за прошедшие сутки уничтожили более 360 военнослужащих, 22 пункта управления беспилотной авиации, также гаубицу американского производства. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Мисько.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. В ходе активных решительных действий освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подгавриловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. В течение суток противник потерял в том числе действия подразделений беспилотных систем более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пункт боепитания, 9 станций спутниковой связи Starlink, 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 22 пункта управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника М-198 производства США.
1: Военнослужащие западной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили более 70 беспилотников самолетного типа, а также более 110 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Также были ликвидированы 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», 4 баражирующих боеприпаса, вскрыты и уничтожены более 60 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи «Старлинг», 25 робототехнических комплексов. Сообщение от ФСБ. Сотрудники спецслужбы задержали в Приморском крае 3 подростков, которые по заданию террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии. Центр общественных связей ФСБ отмечает, что несовершеннолетние жители Находки и Владивостока, действуя по указанию кураторов, собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в СВО. Подростки снимали места жительства и работы военнослужащих, автомобилей и места парковки, а также подыскивали места, где можно спрятать взрывное устройство, чтобы совершить диверсионный террористический акт на одном из объектов Росгвардии. Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню. Так, в детских садах предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в меню не реже 2 раз в неделю. Для школьников и молодежи предлагаемый перечень блюд дополняется холодными блюдами, а также блюдами, в рецептуру которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах. По данным Роспотребнадзора, Документ разработан с учетом последних достижений науки о питании. Новые рекомендации вступают в силу с 1 сентября. В Москве синоптики сегодня прогнозируют пик жары. Воздух как сегодня, так и завтра прогреется до 30 градусов и выше. Затем холодный фронт принесет ливни и грозы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
4: В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32. Но затем подойдет холодный фронт. И под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата. В норме в этих числах августа воздух должен прогреваться только до плюс 23-24. Зато дождливый период будет недолгим. И уже в воскресенье в мегаполис вернется солнечная погода.
1: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, уточнили синоптики. Максимальная температура воздуха сегодня составит 25-27 градусов. Но в Москве к этой минуте воздух прогрелся уже до 25 градусов. Облачно с прояснениями, дует юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: датский этикет.
1: Дорогие друзья, ну, конечно же, наша очередная встреча с Игорем Александровичем Матвеевым, доцентом кафедры международного бизнеса, факультета международных экономических отношений, финансового университета при правительстве России. Игорь Александрович, доброе утро.
2: Да. Доброе утро, Сергей. Очень рад приветствовать вас и всех наших радиослушателей.
1: Я вас прекрасно понимаю. Да, Игорь Александрович, ну, сегодня у нас замечательная тема — мясной кебаб, конечно, да. Кебаб, король арабской кухни. Игорь Александрович, а вот в Москве 10 минут 11-го, во сколько, в принципе, в арабских странах уже можно скушать кебаб? Я к тому, что у некоторых людей есть некий стереотип о том, что одно блюдо уместно в это время суток, другое нет. Некоторые не хотят вечером кушать кашку, а утром есть суп. Вот кебаб, он всюду уместен?
2: Ну, вы знаете, Сергей, все зависит от формата, потому что кебаб — это такое блюдо, которое стало уже визитной карточкой ближневосточной кухни, и поэтому вполне себе допустимо, что если мы говорим про уличный фастфуд, да, то есть быстрое питание, то его могут употреблять и днем, и вечером, и, в принципе, в любое время суток. Хотя, конечно, с утра есть его не характерно, потому что есть блюда, которые, в общем, предназначены именно с утра поесть. Тот же фалафель, например. В принципе, как бы это такое достаточно универсальное блюдо. Но, конечно же, если мы говорим о полноформатной еде, да, как блюдо, то, что называется основное блюдо в арабском языке «вачбарайсия», то, соответственно, в основном, конечно, его едят вечером за большим столом, где много всяких закусок, о которых мы говорили в прошлый раз с вами. Ну, а потом уже идет тяжелая артиллерия в виде кебаба.
1: Игорь Александрович, но мы-то знакомы, нет, мы знаем это слово кебаб, да, но мы знакомы с восточной кухни по шаверме, шаурме, да, которая у нас уже лет 30, наверное, да, как вот пришествие шаурмы случилось, да. Вот давайте опишем, ведь они разных видов бывают. Бывает на пите, бывает в лаваше, бывает, ну, то, что касается шавермы, шаурмы, да. Вот кебаб, это вот если такой образцовый вариант кебаба, это как выглядит, вот как он должен выглядеть?
2: Вы знаете, Сергей, для того, чтобы понять вообще, что такое кебаб и почему мы решили посвятить сегодняшнюю программу именно кебабу мясному как королю арабской кухни и ближневосточной кухни в целом, я хотел бы прочитать свои стихи очень коротко, если вы разрешите, конечно.
1: Так, так.
2: Вся жизнь земная слишком скоротечна, как в муравейнике стараются работать, суетятся люди бесконечно. Поэтому так важно, на Востоке ближним это знает, отвлекаться от забот хотя бы иногда. Помогут разговор в тени чинары, чашка кофе с кардамоном, чай душистый, нарды и вкуснейшая еда. О кухне легендарной Ближнего Востока можно без умолку говорить часами. И нет нужды перечислять все блюда, даже основные не удастся, вы наверняка успели убедиться в этом сами. Осмелюсь высказать, однако, мнение о том, что королем на кухне у народов Ближнего Востока, Средней Азии и Балкан является мясной кебаб. Не зря при данном слове улыбнутся широко и турок, и араб, хоровац у армян, сувлаки в Греции, чевапчичи у сербов, кубеде в Иране, мозаичен, многолик кебаб. В Стамбуле донер сочный вам предложат в лаваше, в Азербайджане соус из граната поспешат к люля добавить наршараб. Наименования различные, а вкус кебаба неизменен, он всегда отличный. Поэтому и для иллюстрации хотел бы поделиться зарисовками из жизни личной. В Дамаске древнем, невзирая на войну, отметив день рождения, устроил как-то раз я фестиваль кебабов, подарив гостям гастрономическое наслаждение. Чего там только не было, закуски мезе и котлетки кубы, мы о них расскажем в другой раз. Шеф-повар из столицы кулинарной Сирии Алеппо расстарался, выставив умение и опыт на показ. Кебаб алеппский с зеленью, томатами и луком, индийский с карри, орфали кебаб с орехами и баклажанами, кебаб хаш-хаш, не мудрено, что голова шла кругом. Но все же есть король и у кебабов, что зовется кярас, и его готовят в соусе, используя черешни или вишни. Поистине вершина кулинарного искусства, надо пробовать, и все другие комментарии излишни. Вот видите, Сергей...
1: Игорь Александрович, погодите, сначала мы хотим вам рукоплескать. Рукоплескать, да, давайте все вместе, товарищи. Игорь Александрович, да, я так понимаю, что у этого стихотворения есть еще и арабский вариант, да?
2: Есть есть английский вариант.
1: А, английский. Да, ну, хорошо, это другое. Да. Да. Игорь Александрович, а послушайте, я не ослышался, что королем кебабов является кебаб с вишневым или черешневым соусом?
2: Да, это вообще высший пилотаж, и называется это кебаб чаран. Он готовится из черешен или вишен, специальный соус. Это очень трудозатратное такое непростое блюдо, которое не входит в повседневное меню у арабов, но его готовят по торжественным случаям на закат.
1: Так, так, Игорь Александрович, давайте маленькую ремарку. Да? Наверное, наши слушатели, приучившись к нормам международной торговли, распробовали в свое время шведскую культуру питания быстрого, да, где мясные такие шарики подавались с клюквенным соусом. Да? Вот такая североевропейская история, где мясо соседствует со сладким соусом. А вот, да, брусничным, да. А вот эта история с вишней, да, это тоже сладкая история? Вот опишите, пожалуйста.
2: Вы знаете, это действительно то, что вы говорите. В одной, да, из крупных магазинов шведских принято такое блюдо, фрикадельки, значит, с клюквенным соусом. Это контраст такого мясного вкуса и сладкого вкуса. Да, действительно, определенную аналогию можно провести, потому что кебаб карас как раз и основан на этом сочетании мясного и сладкого фруктового вкуса. Получается очень интересное сочетание.
1: Игорь Александрович, а что еще входит вот в это законченное блюдо, в этот кебаб, помимо самого мяса?
2: Да? Ничего, значит, кусочки мяса, ну, типа фрикаделек, это очень условно, да, и плюс еще вот этот замечательный совершенно вишневый соус, который как раз является весьма трудоемким в приготовлении.
1: То есть никаких лавашей, пит, вот там салата, да, еще, может, овощей нарезанных, то есть только мясо и вишня.
2: Смотрите, Сергей, ну, во-первых, мезе, набор закусок вступительных, никто не отменял. Значит, соответственно, это тоже непременный атрибут полноценного арабского ближневосточного стола. Значит, соответственно, если мы говорим про технологию тахмис, о которой мы тоже в прошлый раз говорили, это погружение, когда вместо столовых приборов используется хлеб, хубас, да, значит, лаваш, хубас, значит, соответственно, вы погружаете, да, то есть лаваш в этот соус, и получается очень, опять же, вкусно.
1: Игорь Александрович, ну вот история с вишневым соусом, это дорого и редко, да, такая праздничная тема. А вот как выглядит арабский именно, не турецкий, не ливанский, там, условно говоря, не русский кебаб, не немецкий дёнер, в плане фастфуда, да, то есть мы привыкли видеть же людей, причем, знаете, радостных людей с широко раскрывающимися ртами, которые идут счастливые по улице, несут вот эту вот палку, шавермы, шаурмы, да, жадно впиваются в нее зубами, да, все течет, хорошо, человек счастлив и идет дальше, да, или сидит на лавочке. А вот именно арабский вот мясной фастфуд, как это выглядит?
2: Ну, самый стандартный вариант и самый недорогой, это просто люля, да, то, что мы привыкли, да, значит, в лаваше, в тонком лаваше. Значит, иногда внутрь добавляют зелень, лук, и, собственно говоря, получается некий аналог шавурмы, но только это все-таки люля, да, то есть это фарш, который пожарили, как бы, да, на огне, на углях, и потом положили в тонкий лаваш, обернули, точнее, тонким лавашом. Вот это типичное блюдо фастфуда ближневосточного кебаб.
1: Понимаю. Игорь Александрович, ну, а насколько эта история там у них калорийная? То есть вот если, потому что мы с диетологами много раз разбирали, и в принципе среди вот нутрициологов, магистров, как говорится, питания с образованием, с хорошим, не самозванцы, да, рассказывают, что в принципе вот к шаурме у них, к шаверме претензий-то особых нет. Говорят, все ингредиенты здоровые, правильные и так далее. Вот насколько здоровой пищей является, и с точки зрения, кстати, жаркого климата, да, все-таки мы вот видим, что летом обостряются отравления, да, особенно опасными становятся рыбные блюда, особенно японской кухни, ну, квази, конечно, японской, у нас настоящей японской кухни нет, но в широком смысле слова, да, но тем не менее, вот микроорганизмы, они там завозятся, да, и вообще контроль, система контроля за качеством общественного питания, потому что у нас вот в этом году, по-моему, должен стартовать, наконец, когда-то этот ГОСТ, государственный стандарт на шаверму, да, чтобы все делалось по каким-то правилам, по стандартам. Вот есть у них какая-нибудь там кебабная полиция, которая ходит и смотрит, чтобы чистыми руками, с чистой совестью, чтобы без всякой заразы людей кормили, а?
2: Вы знаете, Сергей, ну это такой очень общий вопрос. Конечно, санитарный контроль и стандарты зависят от страны и даже в территории внутри страны. Это касается не только арабских стран, это вообще самых различных стран касается, да, пожалуй, всех. И, собственно говоря, конечно, это варьируется от места, где вы кушаете кебаб, и второе, конечно, от страны, где вы кушаете кебаб. Есть страны, которые погружены во внутренние вооруженные конфликты, естественно, там ослаблен санитарный контроль, есть как бы страны Персидского залива, капиталоизбыточные, да, то есть, ну, мы говорим, да, о богатых, да, так скажем, условно, да, значит, странах, там, конечно, высокие стандарты питания, и кебаб может превращаться даже в блюдо высокой кухни, если мы говорим о каком-то таком дорогом статусном ресторане. Но вот затрагивая поднятый вами вопрос по поводу шавурмы, хочу сказать, что, конечно, кебаб – это баранина. Баранина – это достаточно легко усваиваемое мясо, не дешевое, да, оно дороже других сортов мяса. Ну, а шавурма все-таки, там два варианта. Шавурма из курицы, да, шавурма даджач, и шавурма из мяса, шавурма аль-лахм. Поэтому, конечно, если мы говорим о шавурме из курицы, это гораздо более дешевое мясо. И понятно, что, в общем, тут с точки зрения здорового питания курица не всегда полезна, мы знаем, да, все зависит от домашней курицы, это бройлер, так сказать, какой бройлер и так далее. Конечно, баранина, естественно, это такое более дорогое гораздо мясо, и оно, конечно, наверное, с точки зрения здорового образа жизни более такое вписывается в этот ЗОЖ, режим ЗОЖ, да, хотя, конечно, все это условно. То есть вот так вот, если проводить параллель между кебабом и шавурмой.
1: Игорь Александрович, а сейчас вот в связи с глобализацией, да, которая как бы вроде она заканчивается, а вроде и нет в мире, вы уже рассказывали о напитках, да, которые просачиваются в арабскую жизнь, а теснит ли кебаб бургер? Потому что вот мы долго сопротивлялись, да, и русская кухня долго стояла, наши котлеты, наша пюрешечка, наш соленый огурчик долго держался, пока, наконец, не наступил молодняк, который, надевая черные перчатки, жадно вкушает вот эти бургеры, да, на зависть нам, старикам, которые кайфа в этом нет, не видят никакого. Там как у них вот с международным фастфудом? Кебаб гнется?
2: Да, Сергей, это отличный вопрос. Вы знаете, сам поразился, когда работал недавно вот над своей книгой, да, «Арабские культурные традиции деловой коммуникации». И хочу сказать, что там, в общем, один из разделов посвящен современному арабскому фастфуду. Так вот, феномен «кэмел-бургер» – это бургер из верблюжьего мяса. В некоторых странах он широко распространен в качестве блюда фастфуда. Так вот это вот как раз дитя глобализации, да, значит, дитя глобализации, когда с одной стороны бургер, с другой стороны верблюжье мясо,
1: а вы, бедуинов. А вы вкушали, Игорь Александрович, вот эту верблюжатинку-то?
2: Да, вкушал, но честно скажу, что мне больше нравится, но это сугубо мое личное мнение, конечно, кебаб, хороший кебаб. Это, естественно, конечно, не блюдо фастфуда. Я говорил, что кебаб может быть блюдом фастфуда, но я говорю о полноценном, как говорится, явстве, да, можно сказать, деликатесе. Вот, конечно, это совсем другое питание, и нельзя их сравнивать. Ну, повторюсь, глобализация, конечно же, не может не оказывать своего воздействия, в том числе и на арабскую кухню, на ближневосточный стол. Поэтому вот вам пример конкретный.
1: А, Игорь Александрович, а вот по самой консистенции, по каким-то вкусовым отголоскам, вот этот верблюжачий бургер, он наш что-то напоминает вам? Вот, или такое, ну, жесткое какое-то мясо, или не сочное?
2: Это ж бургер, Сергей, откуда же он будет жестким-то? Это ж бургер, котлета.
1: А, ну она там все уже быть, за вас уже проживали, я понимаю, да. Игорь Александрович, а вот культура вкушания, да, мы об этом часто говорим. Вот, например, у китайских товарищей, у них, в принципе, не постыдно и отрыгнуть за столом, да, показать хозяевам, что, мол, очень вкусный, прям вот так вот причмокнуть и отрыгнуть как следует, и все довольны рядом сидят, думают, хорошо, накормили. А вот насколько в арабской культуре это все-таки еда интимная?
2: Есть страна. Да. Сергей, отличный вопрос, великолепный. Есть страна Йемен, где тоже это принято. Да. Вот в Йемене
1: вот
2: это
1: в Йемене,
2: принято,
1: да. То есть хуситы отрыгивают, да, вот когда им вкусно.
2: Ну почему хуситы? Я сказал про Йемен в целом.
1: А, ну не нет, ну я кажется, тут сразу образ сразу просто какой-то конкретный, да.
2: Да, да, тут о культуре речь, да. Это действительно так. Поэтому, в общем, это интересная такая традиция. Показать, что был сытный обед, что действительно хозяин расстарался, и действительно у него это удалось, или у нее, как бы, да?
1: Кстати, а вот эта история с поварами. У нас шеф-повар – это мужчина, да, несмотря на вся эта история равноправия и прочее. Но все-таки, да, вот людям, ну, как-то так у нас повелось, и вроде как эта традиция пока держится. Вот мастер кебаба – это кто?
2: Нет, ну, как правило, все-таки это мужчина. Но, опять же, да, значит, вообще все зависит от страны, и когда даже организуются какие-то деловые там встречи в формате еды, да, трапезы совместной, то, конечно, все варьируется от страны к стране. Есть страны, где, в общем, пригласят к себе домой, в той же Сирии, например, в отличие от соседнего Ливана, где пригласят в ресторан, или Саудовской Аравии, где пригласят в специальную беседку для гостей при доме, но не в самом доме хозяина. Вот эти нюансы, или Оман, где пригласят на барбекю на берегу океана. Эти нюансы все, конечно, соблюдаются, но все-таки визитная карточка женской арабской кухни – это куббе. Это пирожки куббе. О них, я думаю, мы еще сможем поговорить в последующих передачах. Их очень много разновидностей, наверное, даже больше, чем кебабов. И, в общем, это действительно визитная карточка хозяйки. Умение женской, так сказать, женских рук приготовить действительно куббе. И даже невест в некоторых странах подбирают с учетом их умения готовить куббе.
1: Мы в предвкушении, Игорь Александрович. Но я так понимаю, что уже ближе к 11 утра можно уже, да, сходить и отведать кебаба. Правильно я понял? Так уже.
2: Да, конечно,
1: пора.
2: Можно. Можно. Если душа требует, почему нет?
1: Конечно. Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, финансового университета при правительстве России. Самый элитный кебаб, ребята, с вишневым дорогим соусом.
0: Арабский этикет.

0: круглосуточно. В Российско-Израильском центре Рэй-Клиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованные мини-операции по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Рэй-Клиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Рэй-Клиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэй-Клиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, осуществлявшие доставку военных грузов, сообщили в Минобороны. Российские войска продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили 605 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черными морями, указали в ведомстве. В свою очередь, как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в ночь на 6 августа российские силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку беспилотников на Ярославскую область. С начала СВО военные нейтрализовали 88 украинских БПЛА. После 2 лет, прошедших с момента вторжения ВСУ в Курской области, остается неизвестная судьба 302 жителей приграничных районов. По словам уполномоченной по правам человека в России Яны Ландратовой, с первых дней нападения одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. Как напоминает ТАСС, в своей авантюре в Курской области ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 76 тысяч человек и почти 8 тысяч единиц техники. 430 украинских боевиков попали в плен. Сейчас более 760 волонтеров из 72 российских регионов работают в Курском приграничье в рамках проекта «Курский рубеж». Добровольцы восстанавливают разрушенное жилье, закрывают тепловые контуры соцучреждений и ликвидируют последствия обстрелов. Товарооборот России и Киргизии за прошлый год вырос более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам 8-го российско-киргизского экономического форума и российско-киргизской межрегиональной конференции.
2: Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов. С большой отдачей работает российско-киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 совместных проектов в самых разных секторах экономики Киргизии на общую сумму свыше миллиарда долларов. Благодаря этим средствам создан или модернизирован целый ряд заводов и предприятий. Появились новые производства и рабочие места. Значительно вырос экспортный потенциал республики.
0: Путин подчеркнул, что слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран. И добавлю, что форум проходит с 5 по 7 августа на побережье Иссык-Куля. Пропавший в Иркутской области самолет Cessna-182 получил повреждения от удара сопкой. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. Как отмечалось, 3 августа самолет авиакомпании «Густавия», который занимался мониторингом лесопожарной обстановки, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся в место вылета. На борту находились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. В поисках пропавшего самолета было задействовано несколько воздушных судов. Работы осложняли туман, плохая видимость и низкая облачность. Накануне экипаж пропавшего самолета вышел на связь. Сегодня летчики были эвакуированы в Бодайбо. У них небольшие ссадины и ушибы. Экипаж отправлен на осмотр. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве сейчас 25,5 градусов, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Футболист Московского... В эфире Даниил Моногаров, здравствуйте. Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился перейти в турецкий «Галатасарай», сообщает Матч ТВ со ссылкой на местного журналиста Эрдема Ачигёза. По данным источника, клубы почти достигли договоренности по трансферу. «Галатасарай» согласен заплатить «Локомотиву» 22 миллиона евро за переход полузащитника. Еще около 4 миллионов составят выплаты агентам. За основную команду железнодорожников россиянин провел 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи. Футбольный «Зенит» с домашней победы над «Балтикой» начал свой путь в новом розыгрыше Кубка России. По иронии судьбы, решающий мяч в ворота калининградцев забил их бывший защитник. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В группе «С» пути РПЛ Кубка России накануне «Крылья Советов» вырвались в лидеры, нанеся в Махачкале первое поражение в сезоне местному «Динамо». Для самарцев это очень важный результат, поскольку «Балтика» по уровню «Волжан» превосходит. Пока же «Талалаев» и «Симак» прибегли к традиционной для Кубки ротации составов, при этом петербуржцы избрали гибридную схему в три центральных защитника, чтобы отзеркалить классическую расстановку балтийцев. Гол матча состоялся уже на третьей минуте. «Зенит» сокрушил «Балтику» его же оружием «Стандартом». Молодой Кондаков навесил после углового слева и бывший защитник калининградцев Андрада ударом головы из вратарской открыл счет, естественно, не став праздновать забитый мяч. Хозяева продолжили действовать с преимуществом, а их форвард Филиппо Аугусто устроил аттракцион неслыханной щедрости, растранжирив все свои моменты. Педро, Соболев, Монтуан помогали новичку «Зенита» из Трабзонспора получить явные шансы для гола, но бразилец так ничего и не забил, чем наверняка сильно разочаровал тренерский штаб. При скользком счете «Балтика» нашла в концовке два роскошных эпизода. Ошибка Дивеева привела к тому, что Максим Петров обязан был сравнивать счет, но хозяев спас москвичев. А добивание Ковача Дивеев все же успел заблокировать. А под финальный свисток тот же Ковач попал еще и в штангу. «Зенит» отбился, не без везения, и получил победу 1-0.
1: Теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг мастерса в канадском Торонто. Ей удалось остановить Барбару Крейчикову 6-1-7-5. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. Во второй партии россиянка отыгралась со счета 1-4. Далее Самсоновой будет противостоять австралийка Майя Джойнт. А вот в мужском разряде тысячника наши теннисисты провалились. Карен Хачанов закончил выступление после поражения французу Теренсу Атману 4-6-6-7. Также неудача постигла первую ракетку страны Данилу Медведева. Он проиграл Ботику Ван де Занскулпу из Нидерландов 3-6-6-7. Нашим бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФББР. Там отметили, что российские спортсмены в последние годы постоянно сталкиваются с проблемой оформления шенгенских виз, необходимых для въезда в Испанию, где традиционно проводятся европейские первенства. Континентальный форум состоится с 13 по 16 ноября в Таиланде. Там наши выступят с флагом и гимном. У меня на этом пока все. До встречи в эфире.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Приготовились к съемке. Тихо!
5: Держать свет.
4: Держать свет. Тихо!
6: Начали.
7: В фильме снимать.
8: В главных ролях.
9: Дорогие товарищи, сегодня у нас какое число? Понятно. А вот 31...
10: Август.
9: Правильно. А 31 июля, накануне августа, на медиаплатформе «Смотрим» прошла премьера масштабного документального проекта «Вирус попсы». Проект создан продюсерским центром «Азбуки» при поддержке Института развития интернета. Ностальгия по прошлому охватила, Владислав Александрович, не только вас. Захватила
10: так,
9: весь
10: а
9: музыкальный. Сейчас вы мне понадобитесь в расшифровке названия. Суперхиты, гремевшие 20-30 лет назад, вновь возвращаются и новой волной накрывают слушателей.
10: Радость какая.
9: И меломанов, да. Документальный проект «Вирус попсы» Это уникальные откровенные истории из первых уст артистов, которые создали легендарные хиты в прошлом, а также тех, кто дал им вторую жизнь в настоящем. Самые громкие песни 90-х, начала 2000-х, под которые пели и плясали многочисленные фанаты, неожиданно вновь взлетели в топ-чарты и покорили сердца миллионов слушателей. 8 легендарных и успешных хитов. И то, как их новое звучание стало вирусным в эпоху стримингов, а, возможно, и вызвало негодование. Не трожь святое! В каждой серии проекта «Вирус попсы». Герои проекта: Баста, Альянс, Шура, Ума Турман.
0: Шура!
9: Да нет.
0: Какая Шура?
9: Султан Лагучев, Сергей Васюта, КамАЗ, Амирчик, Кайметов, Антоха, МС, группа From Sky to Abyss, Назарет, Ты не верь слезам, Попутчица, Розовый вечер и другие суперхиты станут темами для искреннего разговора с артистами. Существует ли рецепт создания суперхита, друзья мои?
0: Его нет.
9: Или его взлет и популярность – это случайность? Как попасть из 2000-х в топ-чарты наших дней? Как поп-музыка объединяет тех, кто вырос в разные эпохи? Все ответы в документальном проекте «Вирус попсы». Эксклюзивное интервью, редкие архивные кадры, новые факты и откровения звезд. Друзья мои, каждую пятницу, сегодня четверг, завтра пятница, значит, новая серия на платформе «Смотрим» и на канале ВК-видео. Ну, а сегодня с нами в эфире Арсений Кайдацкий, режиссер, постановщик, автор сценария. Арсений, доброе утро!
5: Да. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей.
9: Очень приятно. Арсений, вот «Вирус попсы» — это название актуальное. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще к вам пришла идея этого, и к вам ли она пришла, кстати, да, и что для вас лично означает вот этот самый вирус ностальгии в музыке? Ведь я по голосу чувствую, вы молодой человек, вам рано вспоминать былое. Ну.
5: Сергей, я не настолько уже молодой человек, вот. Так что было, я уже вспоминаю, а идея изначально пришла не ко мне. Это совершенно продюсерский проект, придуманный изначально нашими продюсерами. У нас была продюсерская группа из Марии Финкельштейн, Дарья Быкова и два еще продюсера, Ирина Пахомова и Ольга Плотникова. Вот, то есть я уже пришел на проект как режиссер с необходимостью разрабатывать уже драматургически эту историю. А сама концепция о том, что есть хиты 90-х, они перерождаются в нашем времени, она уже существовала. И моя задача внутри вот этого концепта была найти как раз драматургию, драму внутри этих историй. И как раз внутри каждой серии этим мы и занимались, ища вот это какое-то болезненное, может быть, соприкосновение старого мира и старого комьюнити вокруг хита 90-х и вокруг переродившегося в нашем времени. И оказалось, что там очень много интересного, очень много чувствительных вещей и вопросов, ответов, на которые никто так и не понял. Вот.
9: А так
5: в том числе,
9: и не понял.
5: Каким образом рождаются эти песни, которые становятся хитами, почему они перерождаются. Вот.
9: Понимаю вас, понимаю. Арсений, ну вот смотрите, при работе с артистами и архивными материалами, вот что вас, как вы уже сказали, не такого уж и молодого человека удивило, да? Уже опыт-то жизненный есть, уже повидали, пожили, да? Или вот что оказалось самым сложным в процессе создания сериала? Ну, давайте сначала о том, что вас удивило.
5: Меня удивило то, что... Я бы не сказал, что меня удивило, но мне показалось таким небольшим открытием, что артисты действительно дают совершенно полярно противоположные показания по поводу того, как песня была рождена. И,
9: показания – это очень хорошо. Ну, вы, так сказать, имеете юридическую, да, подготовку.
5: Да, наш продюсерский штат имеет ее. Никто не знает, каким образом рождаются хиты. Это всегда случайность, вот, и это всегда какое-то очень точное соприкосновение с жизнью, что делает песню, ее звучание универсальным в своем времени. Вот, поэтому она выстреливает, она выходит за рамки своего жанра, поэтому становится популярной музыкой, а не просто в рамках вот собственной вот жанровой формации. Вот. И именно поэтому вот эта универсальная история, которая действовала там 30 лет назад, действует и сегодня. Потому что это не просто хорошие песни, это универсальные песни, которые работают, будут работать на человека любого поколения, потому что вот эти универсалии какие-то национальные, жизненные, они сохраняются.
9: Арсений, вот, вот смотрите, но я понимаю, что mm-hmm. найти алгоритм создания хита, у нас этим Матецкий занимается, вот, но mm-hmm. уже столько сезонов, а все никак не докопается. Да, Володя молодец. Вот, Арсений, у меня такой вопрос. А

0: жизни была какая-то, ну, не знаю, работа какая-то была, забота. Нет, вот, ну, не просто, знаешь, вот проснулся с утра, и что бы мне поделать? Дай-ка хит сочиню. Когда делать нечего, не черта, да, человек, он начинает, и ничего не рождается, да. Вот есть у них что-то объединяющее у авторов друг с другом?
1: Ну, как правило, да, как правило, действительно есть вот этот бэкграунд из совершенно обычной жизни, не связанной с эстрадой и музыкой. Вот, в частности, то, о чем вы говорите, у нас этому посвящена предпоследняя серия «Прасковья», потому что Ума Турман, которые написали эту песню, они как бы вошли, вот стали известными уже в таком более-менее зрелом возрасте. Это люди, которые в Нижнем Новгороде работали на совершенно разных обыкновенных работах, от дворника до слесаря и так далее. И я думаю, что это полезное, но не обязательное условие того, что вы как-то выстрелите или делаете что-то ценное, потому что это дает дополнительное просто понимание жизни, соприкосновение с жизнью, вот. Но, конечно же, есть артисты, которые занимались только музыкой, и они тоже эту жизнь чувствуют. Вот. Просто это вот можно вот назвать какое-то важное, но не обязательное условие. Вот этот бэкграунд обычной жизни.
0: Понятно, да. Понятно. Ну, будем продолжать выявлять, да, закономерность. Арсений, а вот все-таки вторая часть вопроса. При съемках, да, что самое сложное? Вот артачились артисты, да, не хотели идти на интервью, заставляли их силком?
1: Нет, с артистами было все очень просто. Это совершенно, вот, может быть, у нас такой пул собрался совершенно приятнейших людей. Но проблемы с их графиками, вот, мы изначально планировали закончить проект за 2-3 месяца, это все растянулось практически на год, как раз из-за вот этих ожиданий, отсрочек, изменений графиков и так далее. И, конечно же, вот вы сказали, при чьей поддержке сделан проект, но проект еще сделан как бы при поддержке «Радио Маяк», потому что как каждую бы серию... Так. Да, мы снимали на «Радио Маяк» в программе «Физики и лирики», с Ритой Митрофановым и Александром Пушным, который, ну, не каждый выпуск присутствовал, но в большинстве. Вот. Изначально мы планировали использовать этот ход...
0: Он очень занятой человек, серии, вы знаете. То, что он вообще принял участие, это чудо. Он так задействован в других проектах, что мы сами его никогда не видим. Как выглядит Саша Пушкин, да, кто знает. Знаю, сейчас.
1: Да, но вот после первой серии и вот съемок на «Радио Маяк» мы поняли, что мы хотим это просто как драматургическую линию стержневую через весь сериал протянуть, потому что вот Рита Митрофанова и Александр Пушной просто невероятные харизматики люди. Uh-huh. Удивительно, что их никто не снимал в кино, в документальном, потому что мне кажется, что они очень...
0: Ну, они бы просто спалили пленку своей харизмы, вы понимаете? Целлулоид — такая хрупкая, да, вещь. Скажите, вот Арсений, я боюсь, все-таки спрошу, вот все-таки Рита или вот Саша более харизматичный? Вот хотел вопрос задать. Никак не могу понять.
1: Это некорректный вопрос.
0: Это Сергей. Очень корректно. Мы сейчас вдвоем.
1: Вы хотите разрушить...
0: А кого?
1: Вы хотите разрушить рубрику «Физики и лирики».
2: Конечно, Рита.
1: Больше радио...
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 5 человек потерялись в лесу в Вологодском округе. Семейная пара с двумя детьми и знакомым отправилась в лес у деревни Спорышево. Ближе к вечеру они поняли, что не могут найти обратную дорогу, и обратились к спасателям. Специалистам удалось найти семью и помочь им выйти из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. Всего с начала лета в лесах региона заблудились 38 человек. 29 из них найдены живыми, 5 вышли самостоятельно, еще 3 выведены по телефону, сообщает пресс-служба МЧС. В Вологодской области вновь пройдет конкурс «Мой папа самый лучший». Заявки принимаются до 15 сентября. Главное условие – рассказать, как отец своим примером

вдохновляет детей, сохраняет семейные традиции и является настоящей опорой для родных. В этом году организаторы расширили список номинаций, чтобы охватить разные грани отцовства. Участники могут представить эссе, презентацию с воспитательными советами, видеоролик о передаче увлечений детям или творческий номер, исполненный вместе с ребенком. Подробности конкурса можно найти на официальном сайте областного правительства. Фокинский литературно-музыкальный фестиваль впервые пройдет в Вологде. Мероприятие организуется 2 по 5 сентября. В программе конкурс «Сыр-бор», концерты, выставки и творческие встречи с писателями. Фестиваль посвящен памяти поэтессы Ольги Фокиной. Детальная афиша появится на сайте областной библиотеки в конце августа. В Череповце покажут трансляции гала-концертов «Классика на Дворцовой». Бесплатные показы будут проходить каждую пятницу в уличном кинотеатре Милютинского парка. Проект объединяет оперу с современными технологиями. Номера сопровождаются трехмерной графикой и хореографией. 7 августа прозвучат голоса итальянских звезд. А финальный концерт 28 августа исполнит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Бесплатные тренировки по ОФП для школьников проходят в Вологде. Занятия организуют в спорткомплексе на улице Гагарина. Дети от 7 до 14 лет занимаются 2 раза в неделю, утром и вечером, по программе общей физической подготовки. Тренировки помогают укрепить здоровье, улучшить координацию, гибкость, силу и общую выносливость. Запись еще открыта. Подробности в группе «Витязь», сообщает спортивный медиа-офис области. 8 августа Вологодская область присоединится к празднованию Всероссийского дня физкультурника. В 10 часов утра во всех муниципалитетах региона пройдет массовая зарядка. Как сообщили в Министерстве молодежной политики, к упражнениям присоединятся известные спортсмены и представители власти. Для жителей также подготовлена онлайн-программа «Марафон «Чемпионы среди нас» в сообществе проекта «Твой ход».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в среду вечером поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море. Они осуществляли доставку военных грузов, сообщили в Минобороны. Там отметили, что российская армия продолжила нанесение ударов по морским судам, задействованных в интересах ВСУ. Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Погибли 640 мирных жителей, 560 человек получили ранения. Кроме того, украинские боевики повредили более 50 объектов культурного наследия.
2: Задокументированы преступления, совершенные в отношении мирных жителей Курска, Суджи и еще нескольких десятков населенных пунктов. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических актах. Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получили 561 человек. Имеются доказательства случаев массовых убийств, а также мародерства. Также расследуются уголовные дела в связи с повреждением 53 объектов культурного наследия. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Борятинских Марьина. Эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
1: Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В декабре прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Киева в России должны быть задокументированы, а задача спецслужб найти и покарать преступников. В Приморском крае задержаны трое подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить теракт. По информации ФСБ, они собрали сведения о местах жительства и работы военнослужащих, а также места, позволяющие скрытно разместить взрывные устройства. Задержанные дают признательные показания.
3: За что задержан?
4: Участие в террористическом сообществе.
3: Что входило в пункт их обязанностей?
4: Фотографирование места жительства определенного военнослужащего. Как я узнал позже, это за этим военнослужащим был военнослужащий Росгвардии.
1: Член экипажа лесопожарного самолета Cessna-182, пропавшего в Иркутской области еще в понедельник, сегодня были эвакуированы и доставлены в аэропорт Бодайбо. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, рассказал старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Екатерина Петрушина.
5: Следователями-криминалистами продолжают проводиться следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия. Техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.
1: Самолет с командиром и летчиком-наблюдателем пропал 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области. Экипаж перестал выходить на связь. Накануне стало известно, что экипаж нашли. МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили создать механизм возврата денег за услуги риэлторов, если суд признает сделку недействительной. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству. Генпрокуратура объяснила необходимость такой меры изменением схем мошенничества. После усиления антифрод-процедур в банковской сфере злоумышленники все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением недвижимости, отметили в ведомстве. Окончательная позиция по инициативе пока не сформирована. Генпрокуратура считает необходимым дождаться доклада Росреестра. Сам Росреестр выступает против включения меры в антифрод-пакет. Желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе. Из-за грозы москвичей ждет сегодня погодный микс. Воздух после полудня раскалится до 33 градусов. Несмотря на сильный зной, пройдут кратковременные, но интенсивные дожди. Ветер усилится до 15 метров в секунду, местами раскаты грома. Завтра город также будет во власти теплого антициклона и пройдут дожди с грозами в отдельных районах. Об этом предупредил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
6: Уже в пятницу, во второй половине дня, к нам подойдет холодный атмосферный фронт. И проходить у нас будет в пик прогрева воздуха, то есть будет достаточно контрастным. И вот на вот этих контрастах возникнут конвективные явления, такие как грозы, ливни, в отдельных районах не исключен град, и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.
1: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
0: Погода.
1: Ну а в Санкт-Петербурге, как уточнили сегодня утром синоптики, сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в северной столице составит 25-27 градусов, а по области местами воздух раскалится до 28 градусов. В Москве в эти минуты уже около 26 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Без осадков, дует западный ветер, местами с порывами до 5 метров в секунду.
0: Маяк.

0: Физики и лирики.
1: Здравствуйте, приветствую это ваше шоу «Физики и лирики». Я лирик Митрофанова, приветствую физика Пушнова и философа.
2: Я вместо приветствия вербального буду теперь музыкально приветствовать всех. Здравствуйте, друзья. Да, Маргарита Михайловна, приветствую нашего гостя.
1: Тарас Александрович Вархотов сегодня с нами, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Тарас Александрович, здравствуйте, приветствую вас в студии.
3: Я тоже с радостью всех приветствую.
1: А вы знаете, вот хотела лирично начать эфир, себе список дел написала, значит, эфир, потом еще какая-то запись, потом МФЦ, физиотерапия и преодолеть кризис смыслов, среди прочего. Вот давайте...
3: И познать самое себя.
1: Ну, это вчера, это мужики в основном, женщинам это не важно. Александр Борисович, давай сверим наши списки, у тебя есть что-нибудь
2: такое? У меня ничего в списках нет вообще сегодня. У меня вчера бассейн был, завтра бассейн, поэтому сегодня я свободен, как птица.
1: Так вот, кризис смыслов и кризис мыслей, это вообще одно и то же? Или у всего есть какое-то философское, психологическое и бытовое значение?
3: Ну, стилистический кризис мыслей звучит менее убедительно, чем кризис смыслов, вот, хотя речь, видимо, идет примерно про одно и то же. Когда говорят про кризис смыслов, обычно имеют в виду, что исчерпалась в той или иной степени способность сказать что-то новое. Да, то есть есть вещи, которые нас всегда беспокоят, видимо, на них не существует таких окончательных формальных ответов, да. И важно их обсуждать, переваривать, переживать, искать новые способы их, так сказать, увидеть, да, в том числе вербализировать, ну, облечь слова. И когда, соответственно, попытки показывают, что получается, в общем, то же самое, мы это уже слышали, да, это уже говорилось, вот, возникает вот этот вот эффект кризиса смыслов. Есть ощущение, что мы топчемся на месте.
2: Просто а у меня тогда касается... вопрос, знаете, какой?
1: Да, Александр Ильич,
2: у меня
1: давай.
2: Вопрос такой, довольно глобальный. Я просто с этим достаточно долго ношусь, но никто, как кроме вас, мне не ответит на этот вопрос. Есть такое философское понятие, по-моему, да, я все от Канта отталкиваюсь, что он же говорил, что мы разумом, да, вот этим разумом и мыслями своими можем очень много чего сделать в этой жизни. И давайте, если мы уж поняли, что мы могучи этим разумом, соберемся все вместе, люди на земле, договоримся обо всем, и тогда наступит настоящая, значит, утопия, и никто никогда ни с кем конфликтовать не будет, потому что мы же все разумно обсудим и рассудим, и закончится, в общем, на земле вообще любой скандал и так далее. И при этом... Я, насколько понимаю, ну, то, что это не работает, это очевидно, посмотрите, что называется, в форточку или в окно, но кто-то из философов сказал, что это действительно не работает, и хватит уже об этом думать, как, например, физики уже не принимают патенты на вечный двигатель.
3: Ну, это такая фундаментальная, очень болезненная проблема для всей большой философской культуры, обострившаяся действительно вот в новое новейшее время, поскольку новое новейшее время в своем поиске способа разрешить кризис смыслов действительно сформулировало решение, очень похожее на то, которое вы, Александр, проговорили. Единственное, что вот вариант «давайте договоримся» — это вариант скорее британский, вариант кантовский был про то же самое, но с другой стороны. Там идея заключалась в том, что если мы, наконец, путем образования и просвещения реализуем нашу разумную способность, да, то есть станем действительно разумными, действительно рациональными, то договариваться будет не надо, это случится автоматически. Да, разумность, она, ну, одинаковым образом будет реализована у всех, да, потому что она, в принципе, единообразная, и разница возникает от искажений и недоделок, да, недообразованности, недопонимания, недоразвитости. Если мы все разовьемся, мы будем идеально понимать друг друга, и вот эта проблема консенсуса исчезнет сама собой, ну и, соответственно, исчезнут все социальные проблемы, да, возникнет некий порядок.
2: Нет, да, идея понятна, а кто-то из философов доказал, что это такой же бред, как изобретать вечный двигатель?
3: А вот проблема в том и заключается, что, ну, с одной стороны, аргумент от «выглянуть в окно», который вы использовали, он, ну, достаточно очевидный, его в любом случае нельзя отбросить. А с другой стороны, если предположить нечто принципиально иное, то тогда вырисовывается, вот, так сказать, ну, во-первых, проблема того, что не очень понятно, откуда вообще какой-то порядок берется, да, то есть если мы друг друга не понимаем, у нас нет единообразной разумной способности и так далее, и тогда не очень понятно, откуда в принципе берется единство культуры и более или менее устойчивые общественные механизмы. Да, и вырастает вот этот вот, собственно, ужас иррациональности мира, да, который может в любой момент, да, взять, рухнуть, исчезнуть, и мы, значит, окажемся в ситуации войны против всех, каждого против каждого, и начнем, значит, поедать друг друга, да, и, соответственно...
2: Не начнем, а продолжим, давайте скажем честно. Вот, а я просто к тому, что философы, как мне кажется, ну, как и физики, должны же, ну, какие-то границы поставить того, куда мы стремимся. Если Кант говорил, мы все станем разумными, и автоматически наступит рай на земле, благодаря разуму, очевидно, что разум не является решением, значит, что является решением, а решения нет. Да, правильно понимаю?
3: Тут история такова, что как не существует аргументов, которые позволили бы однозначно согласиться, да, с Кантом в этом вопросе, так и нет аргументов, которые могли бы однозначно опровергнуть. Да? То есть мы же находимся в процессе. Понятно, есть аргументы, что мы понимаем друг друга не очень хорошо, и мы не столь разумны, как нам бы хотелось. Но на это всегда есть контраргумент, так это потому, что мы не доделали свою работу.
2: Не-не-не, подождите, стоп-стоп, тут важный момент. Разум, который, как я понимаю, Кант возводил в некий абсолют...
1: Он говорил чистый разум, вот он,
2: да.
1: Это у него целая теория.
2: Критика чистого разума, да, у него такая книжка была. И вот он говорил, что разум настолько вот велик и сам по себе могуч, что он предполагает некое благо. А мы-то с вами знаем, что в том числе и разум может это благо не предполагать. И если даже все люди будут умными, разумными и рациональными, то все равно в мире будет твориться, что попало. Опять же, откройте окно.
3: Так это, ну, на это есть тот же самый контраргумент, да, то есть это ж не разум конкретного человека, вот, например, да. Александра, да, предполагает всеобщее благо. Вот. Возможно, Александр просто недостаточно разумен и в данный момент далек от разума в его, как сказать, правильной, чистой, трансцендентальной
2: форме. Это 100%.
3: Вот.
1: Ну, подождите, а разум же тоже трансформируется. Мы цинический разум разбирали на прошлой неделе, и это вполне подходит под концепцию. Кант жил 200 лет назад, а цинический разум – это то, как раз к чему пришло человечество своим развитием и идеализацией чего-то, того же Канта.
3: Без меня прошел разговор о Солтердейке, понятно.
1: Да, мы восполним это, да. Но цинический разум, просто вы же знаете, да, расскажите, напомните нам, что это?
3: Вот все крутится вокруг одного и того же аргумента, от которого на самом деле очень не хочется отказываться, хотя, конечно, его можно просто вынести за скобки как аргумент принципиально непроверяемый, да. Вот этот аргумент от, ну, как сказать, будущей возможности, да, его, ну, логически нельзя откинуть, но его нельзя и проверить, да. Она же будущее, это возможность. Вот этот разум, который должен реализоваться, он же, ну, не реализовался, он должен всего лишь. Но, с другой стороны, что говорит за там, Канта и против авторов поколения постмодернистов, и Слоттердейка в частности, то, что человечество в своей истории демонстрирует вот это вот поступательное стремление жить вместе. Периодически оно разваливается. И вот сейчас мы, например, живем в эпоху, которая, ну, скорее намекает, так сказать, на пессимистические ожидания по этому поводу. Но если взять историю долгую, все-таки большую часть времени люди стараются научиться жить совместно, совместно действовать и повышать во всех смыслах слова качество и содержание этой совместной жизни. И получается, что действительно вроде бы есть основания предположить, что это все развивается к некоторому состоянию полной реализации гармоничной человеческой природы, чем бы она ни оказалась. Да, в моменте, в тот или иной исторический момент, мы всегда имеем недоработанную версию, да, возможно, достаточно далекую. Вот. Но это не значит, что, тем не менее, в перспективе мы не придем с необходимостью вот к той самой кантовской ситуации вечного мира и реализованного чистого разума.
1: Ой.
2: Здесь, понимаете, какая история? Вот вы сказали, что мы хотим жить вместе. Так мы же благодаря этому социуму, по-моему, и победили всех других представителей видов, тоже Homo sapiens. Соответственно, мы в социум-то собрались для, собственно, конфликтов. получается, что нам не надо, как бы, либо мы с социума собрались, чтобы... Мы же не собрались в этот социум, чтобы, значит, рай на земле организовать. Нет, мы собрались в этот социум, чтобы всяких там денисовцев и этих вот других, которые там тоже ходили, более индивидуальные ребята, вот с ними разобрались. Правильно? Вот поэтому, собственно, никто не ждет, тогда не надо ждать от социума какого-то блага.
1: Ну, подожди, ну, когда мы женимся, мы же не собираемся сразу разводиться, мы создаем этот социум.
2: Не, ну это не социум,
1: быть...
2: как раз
1: ну,
2: вот если как? Бы...
1: Только
2: если
1: ну, ты... Это мини-модель общества,
2: ну,
1: это
2: да,
1: семья.
2: Ну да, но ты все-таки семья, много разных семей, друг другом не связанных были, вот, например, те же там денисовцы или там эти неандертальцы. А тут ребята, которые мы, у нас была семья, мы эти семьи все объединили. У нас получился социум, этот социум оказался эволюционно более выгодный, вот мы, собственно, и выжили. А те ребята, индивидуалисты, они как бы не выжили вот в этой борьбе. Так получается, что мы ради борьбы-то в социум и собирались?
3: Нет, ну мы вступали в борьбу ради лучшего будущего, а не собирались ради борьбы. Все-таки борьба в данном случае не самоцель. Да, мы устраняли конкурентов, мы создавали себе лучшие условия, да, мы побеждали друг друга. Но не ради того, чтобы... Ну, не ради разрушения.
2: Нет, конечно, конечно. Просто в социуме оказалось это делать легче.
3: Да.
2: Вот.
3: И это говорит о том, что разумнее жить в обществе, чем вне его.
2: Разумнее в смысле что? Разумнее в смысле побеждать всех остальных, правильно?
3: В том числе.
2: Ну вот, ну тогда числе. Просто вот эта вот история, что человек сам по себе внутри такой прям должен быть хороший и пушистый, ну видите, вот не работает. То есть мы сами по себе просто суть нашего социума заключается не в том, чтобы просто, значит, ходить по райскому саду и яблочки обрывать, а все-таки еще и заборчик поставить, чтобы никто другой яблочки не обрывал, правильно? Чтобы, ну и вот начинается.
3: Это временно. Это временно,
1: вот,
3: пока
1: это кризисы
3: есть другой.
1: Временные смыслов и
3: да.
1: мыслей, которые
3: пока
1: циклически возвращаются ко всем. Ну, да.
3: Вот, а потом, вот, мы, потом мы этого друг другого загоняем в систему образования, делаем цивилизованным человеком, и никакого другого нет. И забор уже не нужен ни ему, ни нам. Вот если в политическую плоскость переводить, примерно такая идея. Вот, ее можно понять как весьма людоедскую, я с вами согласен. Но это, тем не менее, очевидно сильная интерпретация. То есть по задумке автора она как раз очень такая гуманистическая и добрая. И здесь же речь идет о разуме не конкретного человека, а о разуме как видовом признаке. Это человеческая природа. И, собственно, она так и должна реализоваться. Вот эта вещь, которую часто ну, там, не понимают критики более поздней немецкой традиции, там Маркса того же, да, вот говорят, Маркс, утопист, какой там социализм, коммунизм, тем более, и так далее. Так у него абсолютно та же самая кантовская идея, да, то есть когда все поймут, тогда исчезнут конфликты, государства, как ну, механизм насилия, который нужен для того, чтобы сдерживать недопонимающих своего счастья людей. Вот. Это та же самая кантовская идея, просто, ну, преобразованная немножко и уложенная в такую более социально-политическую плоскость.
2: Такое ощущение, что вот когда все поймут, вот, видимо, инопланетяне подлетают к нашей планете, смотрят, не, пока не поняли, и разворачиваются обратно. Ну, потому что это не произойдет никогда.
3: Ну, есть основания для такого скепсиса, да, конечно, есть. Да. По крайней мере, главным основанием, ну, историческим, в духе Слоттердайка, будет указание на то, что до сих пор пока ни разу не поняли.
2: Ага,
3: вот.
2: Ага.
3: Это тоже правда.
2: Мы же с вами еще не обсудили еще очень страшный момент этой теории. Хорошо, допустим, представим себе, что все вдруг все поняли, такие все разумные стали, рассудительные. И вдруг в этом, значит, многомиллиардном сообществе очень рассудительных людей появляется один менее рассудительный. И мы тогда все рассудительные должны как рассудить, что если он менее рассудительный, значит, у него должно быть чуть меньше прав, потому что мы-то рассудительные, у нас все хорошо, а он какой-то менее рассудительный, значит, надо его как-то уже изолировать, я правильно понимаю?
3: Ну, это такой вариация на тему парадокса безбилетника, да, то есть, если все живут по правилам, то кому-то обязательно будет очень выгодно жить не по правилам в этой ситуации.
2: Да.
3: И что хуже того, это вполне разумно.
2: Вот, вот, понимаете?
1: Я могу женский пример одного философа привести, который сказал, если все вокруг такие плохие, зачем мне быть хорошим? Сейчас я скажу, фамилия грузинская, Мамиашвили, по-моему, сейчас я найду его. Или он...
3: Это тоже.
1: Да, не, ну, это тоже. Тогда, то же самое. Тогда зачем автоматически мне быть все честным, будут плохими, если все нечестные?
2: Ну, потом, а потом человек скажет, зачем мне быть честным, если есть хотя бы один нечестный и так далее, и так далее.
1: Нет, вот. Все нечестные. Вот то, что вы обсуждаете, это весь мир ужасен, и нет выхода. Но это и есть кризис смысла, когда потом люди садятся и думают, ой, точно, мы достигли точки, где вообще ад. Поэтому надо что-то заново делать. Этот кризис тогда ну, кому-то помогает на новый виток выйти развития. Честных, нечестных, всех. А, Тарас Александрович, как вы думаете? Вот они для этого кризиса и нужны, чтобы дойти до этой точки, потом все это отсчитать и давай обратно по новой. На 30 лет или 50, сколько там?
3: Я думаю, что когда человек добирается до достаточно высокого, сейчас про индивида как раз говорю, конкретного человека, когда он добирается до достаточно высокого уровня умственного развития, что всегда сопровождается изучением там, в той или иной степени гуманитарного знания и так далее. То есть ну, появляется расширенный кругозор. Вот. Его начинают посещать мысли о вот такого рода социальной силе разума. Да? И вот эта мечта, что если бы все были примерно как я, разумные и так далее, то они бы поняли, что гораздо выгоднее, да, во всех смыслах и, как сказать, нравственнее, да, мирно жить вместе, соблюдать правила и так далее. И ты становишься гуманистом, но до тех пор, пока не сталкиваешься с людьми, которые, так сказать, живут в немного другой фазе, да, развития, вот, и действуют несколько иначе.
2: А я, кстати, хочу сказать, что есть же такая замечательная вещь, называется теория игр. И в этой теории игр доказано математически, что, например, если ты действуешь не если ты действуешь не согласно правилу, что ты должен во всем победить, а ты действуешь согласно правилу, что всем должно быть комфортно, то ты выигрываешь. Ну, там это приводилось как пример, это вот пробки, да, то есть ты едешь из точки А в точку Б, и давайте представим себе, что всем надо из точки А в точку Б, как мы поступим. Так вот, если ты будешь учитывать, как бы, надобности соседа и партнера, то ты все равно выиграешь, ты приедешь быстрее, чем мы все будем тыкаться в одну и ту же точку и стараться приехать первыми. То есть даже математика уже это доказала, что это, в принципе, логично, но, опять же, мы переходим когда к практике, вот получается, что нет у нас, к сожалению, никаких решений нормальных.
3: Ну, я потому и начал с того, что это одна из таких тяжелейших, очень болезненных проблем всей большой интеллектуальной культуры и философии в частности, потому что здесь обнажается некоторое количество противоречий, которые никакого-то очевидного рационального решения до сих пор не обрели. Вот, например, противоречие интерес индивидуальный, интерес коллективный. Mm-hmm. Понятно, что да, что разговор о том, что, как сказать, индивиду интересно, выгодно действовать в интересах коллектива, потому что коллектив помощнее, так лучше все организовывается, в частности, аргумент от того, как организовать движение из пункта А в пункт Б, он же и упирается в парадокс безбилетника. Да, что когда все хорошо организовались, очень выгодно в одиночку действовать по-другому. Это встречает противоположный аргумент. Типа, а если все себя так поведут? Ну, конечно, если все так поведут, то все развалится, и всем это будет невыгодно. Но пока все у нас организованы и действуют по правилам, очень выгодно правила нарушать. Вот что с этим делать, непонятно. Да, вот эта штука, которая все время реальные социальные общности, и не только ну, в смысле политического порядка, в смысле интеллектуальной деятельности тоже, да, регулярно подтачивает, разваливает и значит, заставляет сомневаться в том, что...
1: Бросьте, Саня, Канта в топку.
2: Хорошо, помните? Договорились.
1: Как у Шарикова.
2: У Шарикова, только он, да, он бросил этого.
1: Да брось Каутского переписку.
2: Каутского, с этим, да. Как его? С этим как его?
1: И читай Достоевского «Бесы». Там вообще все понятно. А потом сидишь и седой после прочтения.
2: Последний вопрос короткий. Вот, Тарас Александрович, а вот смотрите, у нас же есть огромное количество наблюдений за, так скажем, животными, у которых нет высшей нервной деятельности. И они тоже, в общем-то, какими-то живут социальными, ну там, не знаю, группами. И у них тоже какие-то возникают... Смотришь на них и понимаешь, что, в принципе, мы недалеко от них уехали, а при этом у нас есть высший разум, а у них нет.
3: Вы знаете, это тема, которую можно отдельно обсуждать очень долго. То есть, во-первых, вот сама тема социальных животных, я тут консервативной точки зрения придерживаюсь, мне все-таки кажется, что это обратная проекция. Что это не животные социальные, а это мы в силу своей помешанности на социальности.
2: Думаем, что они социальные. Да, а, кстати, да, давайте по этому поводу делаем отдельный эфир,
1: да,
2: вместе с вами. Огромное спасибо вам за эфир. Тарас Вархотов с нами был, дорогие друзья. Мы двигаемся дальше в эфире «Физики и лирики».
4: монтаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль. Ольга Вокина, историк моды.
5: Так говорит «Маяк».

0: Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Два сухогруза, пораженные южнее и восточнее Одессы в Черном море. Они осуществляли доставку военных грузов, сообщили в Минобороны России. Военнослужащие южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 28 наземных роботехнических комплексов, а также более полусотни беспилотников ВСУ самолетного типа. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Ясногорки, Никаноровки, Ореховатки, Веролюбовки и Попасного. Противник потерял до 160 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожили две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Средствами ПВО сбито 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 72 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожена 41 антенна связи и БПЛА, 28 наземных робототехнических комплексов, поражено 29 пунктов управления БПЛА, сбито 9 беспилотников противника.
0: Артиллеристы и операторы БПЛА группировки войск «Восток» ланцетами и гаубицами уничтожили опорные пункты «Живую силу», а также несколько единиц бронетехники противника в ходе боевых действий в Запорожской области, сообщили также в Минобороны. Дональд Трамп заявил, что в стране огромные запасы боеприпасов и пригрозил распространителям слухов об их нехватке большими тюремными сроками. Об этом он написал в соцсети тем, кто распространяет, цитирую, предательские фейки о нехватке вооружений. «Я грожу преследованием и долгими тюремными сроками». Вашингтон-Пост со ссылкой на два источника ранее писала, что Трамп на полях совещания в Кэмп Дэвиде 31 июля затребовал у военного министра Пита Хегсета объяснений из-за истощения запасов ракет на фоне конфликта с Ираном. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит назвала статью «Вашингтон-Пост» фейковыми новостями. «Этого никогда не было, и мы неоднократно сообщали об этом изданию», — сказала Левит. Также она добавила, что президент США любит министра и считает, что он проделывает огромную работу. Университеты в этом году в России зачислены уже 117 тысяч человек. По отдельной квоте для участников СВО их детей более 41 тысячи. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24». Он добавил, что более 62 тысяч бюджетных мест появится в вузах после приоритетного зачисления.
3: Что касается отдельной квоты, речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, то мы выделяли в этом году 56 684 места, 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%. При этом мы видим, что лучше идет процесс зачисления по целевой квоте. Целевая квота – это когда студенты по договорам с организациями, предприятиями, органами власти зачисляются на целевые места и в последующем идут работать туда, с кем заключили договоры. Так вот, в этом году у нас тоже показатели получше, чем в прошлом году, примерно на 12%. Но что очень важно отметить, у нас сегодня день тишины, завтра будет основное зачисление. Так вот, больше 62 тысяч оставшихся по квотам бюджетных мест передано в основной конкурс. На практике это означает, что целому ряду абитуриентов появится дополнительная возможность поступить на бюджетное место.
0: Министр образования и науки подчеркнул, что ведомство очень внимательно анализирует итоги приемной кампании каждый год. В московском регионе завтра возможен град. Об этом Арти сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в этот день через регион пройдет холодный атмосферный фронт. В пятницу уже в утренние часы в западных и северо-западных районах Московской области будут идти дожди, греметь гроза. Днем в Москве воздух успеет прогреться до плюс 29-31 градуса. Но помимо дождей и грозы, синоптик предупредил и о возможном граде. При грозе порывы ветра могут достигать 13-17 метров в секунду. Ночь на пятницу в центре Москвы будет не ниже плюс 20 градусов, а по области плюс 15-20. Кроме того, ливни с грозами придут в столицу Подмосковья в субботу. Температура воздуха составит 22-27 градусов. А вот в воскресенье будет уже без осадков, ночью 9-14 градусов, а днем 20-25. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет 26 градусов. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Новости спорта.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. К мужской сборной России по волейболу не будут применены санкции из-за решения не участвовать в чемпионате мира 2027. Об этом написала пресс-служба Международной федерации волейбола. Недавно стало известно, что наши не сыграют на турнире в Польше из-за отсутствия гарантий безопасности. Россияне выиграли еще 4 заплыва на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Петр Ясинский и Алексей Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Еще 2 золота сборной принесли Владислав Сапожников и Матвей Овсейчук, выигравшие заплывы на 200 метров вольным стилем. Автогол помог московскому «Динамо» одержать первую победу в сезоне. «Спартак» разгромил Оренбург, а «Зенит» и «Краснодар» с трудом добрались до успешных результатов в споре с «Балтикой» и «Ахматом». Тему важных событий в Кубке России продолжит Александр Ниценко.
5: В Кубке России в среду 4 матчами завершился первый тур пути РПЛ. В группе А «Спартак» догнал «Родину», разгромив дома «Оренбург» 5-1. В прекрасной форме оказался Угальды, которому чуть-чуть не хватило до хитрика. У Дмитриева пара голевых передач, и героем встречи стал 16-летний Павел Полях, который улучшил достижения Жано Ананидзе, забив самый молодой гол краснобелых в российской истории. В группе Б лидерство захватило московское «Динамо». Команда Сандра Шварца, не знавшая побед в РПЛ, приехала в Воронеж и с помощью автогола Юрганова на 90+2 минуте выиграла 1-0. Справедливости ради надо сказать, что в первом тайме динамовцы сильно доминировали над «Факелом», но не реализовали россыпь голевых моментов. Краснодар и Ахмат выдали бодрый матч на поле вице-чемпионов страны. На 66-й минуте счет открыл Уткин после паса Воробьева, но давление от Грозницы в концовке привело к ответному мячу Самородова. Встреча ушла в серию пенальти, которая составила 14 ударов. В ней Краснодар взял верх 5-4. У победителей свои попытки не реализовали Кривцов и Черников, у проигравших Самородов, Исмаил и Ромао. И в квартете «Ц» крылья Советов догнал «Зенит», который с трудом переиграл дома «Балтику» 1-0. Единственный мяч после углового на 3-й минуте провел бывший защитник ленинградцев Кевин Андраде.
4: Паспорт болельщика на Кубке России по футболу планируют ввести с 1 октября этого года. Об этом рассказал журналист Максим Никитин. По его словам, нормативные документы с таким сроком находятся на согласовании внутри государственных органов. Фан-айди понадобится на матчах пути РПЛ. Если дату не перенесут, то документ будет необходим, начиная с игр 4-го тура группового этапа. Неудачное выступление наших ведущих теннисистов на мастерсе в Монреале может быть связано с проблемами адаптации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Ранее розыгрыш тысячника после 2-го круга покинули Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев. По его словам, адаптация у спортсменов при перелете в Америку занимает около недели. Плюс на шансах россиян серьезно сказывается сильная жара. У меня на этом все. До новых встреч!
6: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Громадчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
8: Гарик Харламов.
9: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
10: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
11: Magic people, voodoo people!
7: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!

0: Тема физическая, лирическая одновременно, астрономия. Как появилась Луна? Объясните, как пятилетнему ребенку. Я так задаю вопрос.
1: Да, Вячеслав Авдеев сейчас это сделает и объяснит и как пятилетнему, и как 25-летнему сотруднику Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор науки и ведущий YouTube-канала «Улица Шкловского». Здрасте, Вячеслав.
2: Здравствуйте.
0: Привет.
1: Ну, мы что-то подсчитывали, что вроде как Луна образовалась от того, что протолуна когда-то столкнулась с Землей. Но в это слабо верится, потому что это же что был за импакт такой, импакт, просто должно было Землю разорвать в клочья.
2: Ну, кстати, называется это импактная гипотеза, и сейчас, наверное, она самая подтвержденная. То есть считается так, что когда-то на заре формирования нашей Солнечной системы, то есть были уже основные планеты у нас, но, скажем так, когда система была еще молодая у нас, было много всякого мусора, было того материала, который не вошел в планеты, плюс ко всему было гораздо больше, скажем так, протопланет у нас. Потом их орбиты были нестабильны, часть из них, скорее всего, попадали на Солнце, часть чем-то там столкнулась. И вот в какой-то момент наша Земля, еще очень молодая, столкнулась вот с таким телом размером, ну, как примерно с Марс. Где-то 10-20% от массы Земли.
1: Земля столкнулась с Марсом?
2: Ну, это был не Марс, это было тело размером с Марсом. Марс-то, видимо...
1: Хорошо, размером с Марс. Дальше. То есть, ну, это же катастрофа какая-то нечеловеческая.
2: Да, естественно, полностью оба тела были расплавлены в этот момент от такого мощного выделения энергии. Часть вещества этого столкновения, она вышла на орбиту вокруг Земли, то есть у нас даже, скорее всего, были в то время кольца, причем заметно отличающиеся от колеса Сатурна, гораздо в них было больше массы. Вот, ну а потом из части вот этого вещества сформировалась Луна, или даже там, как была гипотеза, сначала несколько Лун, потом там в итоге из них одна. Ну, а часть вещества вот этой вот недопланеты, вернее, уже полноценной планеты, если бы она выжила, она сейчас находится в недрах Земли, скорее всего, сливается с нашим ядром. И даже есть гипотеза, что в магме есть остатки, вот, скажем так, вот той самой вот так называемой Теи, той планеты, которая вот с нами столкнулась.
1: То есть летела большая планета размером с Марс. Она ударила о Землю и выбила из Земли, я так понимаю, в этом теория, собственно, и подтверждается, что выбила из Земли огромное количество массы, да, ну, пыли, которая летала, то есть, которая летала вокруг Земли потом, и эта пыль земельная собралась в некую вот такой катышек в виде Луны.
2: Скажем так, там еще нужно учитывать, что это было очень интересное столкновение. Оно было не в лоб в лоб.
1: Да, оно чиркнуло, как бы, да.
2: Фактически, да, она чиркнула, и по этой причине вот именно такое предположение объясняет многие странности Луны. Например, с одной стороны на Луне очень мало летучих веществ, с другой стороны на Луне очень мало там железа и вот чего-то такого тяжелого. То есть, скорее всего, на орбиту вышло именно вот это вещество земной мантии, где было довольно мало тяжелых элементов. И поэтому нужно предположить, что столкновение было вот такое вот косое, фактически.
1: Тогда вопрос физический вот какой. А почему это вдруг вот эта Луна, которая образовалась как катышек, образовалась, а не осталась, например, как кольца у того же Сатурна? Вот представим себе, что из Земли вот этой древней выбили вот эту всю пыль, да, или вот этот, ну, верхний слой, так скажем, да, коры, и все это начало летать вокруг Земли, и образовалось такое кольцо в виде пыли, да, равномерное, и вот это бы кольцо и существовало до сих пор. Почему оно собралось в одном месте?
2: Ага, вот это очень интересный вопрос, потому что, скажем так, существует такое понятие, называют так называемый предел Роша. То есть, грубо говоря, если мы хотим на орбите, допустим, нашей планеты собрать большую массу, то приближаясь вот ближе некоторого расстояния, приливные силы становятся со стороны планеты настолько большие, что они просто не дают собраться, скажем так, вот этой вот массе во что-то большое. Почему у Сатурна есть кольца?

0: маленький, пара километров. Ну, там уж километров 10, не больше. Больше просто приливные силы от Сатурна не дадут это сделать. И вот то же самое было на нашей планете. Все, что было дальше,
1: тогда,
0: а Луна была дальше.
1: Тогда, да, логично, была... тогда логично, что у нас должна была быть и есть Луна, и кольца. То есть то, что...
0: Да.
1: Луна — это то, что благодаря вот этому эффекту, который вы назвали, собирается в некий объект, а все остальное должно быть вот этой пылью из колец?
0: Абсолютно верно. Проблема в том, что кольца долго не живут.
1: Ах
0: ты. То есть у Сатурна очень массивные кольца, и им, возможно, даже там больше сотни миллионов лет. Но на самом деле сейчас то, что мы видим, это, видимо, бледная тень от тех колец, которые у Сатурна были, вот когда они только сформировались. Они были гораздо массивнее, гораздо ярче. И наши кольца, да, они прожили какое-то время, но плюс ко всему не будем забывать, что кроме прилива со стороны Солнца и трения в этих кольцах, у нас была Луна, которая дестабилизировала эти самые кольца. Поэтому, скорее всего, существовали они, ну, может, несколько миллионов лет. Ну, может, 10-20, но не больше.
2: 10-20.
1: Вот.
2: Ладно,
1: 10-20
2: согласились.
1: Миллионов лет, не путай.
2: Значит, да, да, да.
1: Смотрите, у нас вот ребята летали на Луну, и не только ребята, еще и всякие марсоходы летали, и брали грунт Луны. Брали грунт Луны, привозили сюда, и, насколько я понимаю, значит, расковыряв этот грунт уже здесь, вдруг неожиданно ученые, и это, собственно, возможно, подтверждает эту теорию, ахнули, что Луна... Ее грунт — это, по сути, грунт Земли.
0: Да, фактически изотопный состав у нас практически одинаковый.
1: Угу.
0: И да, это грунт как раз вот этой самой земной коры. То есть получается так.
1: То есть, ну, мы себе, понимаете, если мы на улицу выйдем с Митрофановой и начнем,
2: да,
1: там это в сапогах, да, месить, соответственно, глинозем, мы как-то себе слабо представляем, что если мы так же сделаем на Луне, то у нас под ногами будет что-то похожее на Землю. Вряд ли.
2: Может, водички добавим? Или ледика растопим?
0: С одной стороны, да, потому что на Луне грунт, с ним происходили совершенно другие процессы, нежели на Земле.
1: Угу.
0: На него постоянно падали всякие там космические частицы, ну, в данном случае я имею в виду не элементарные, а имею в виду небольшие пылинки на большой скорости, падали, сталкивалась Луна с астероидами. Поэтому вот внешний слой грунта Луны, так называемый реголит, это фактически вот осколки, а маленькие-маленькие вот дробленные частички, которые образовались вот от этих постоянных столкновений в течение миллиардов лет. Кстати, очень вредная штука, потому что у нас на Земле пыль, она же взаимодействует сама с собой, и вот эти пылинки, они более-менее гладкие.
1: Угу.
0: А лунный грунт, он острый, это осколки. Поэтому, если такую штуку вдохнуть, ну, это будет,
1: ну,
0: не скажу,
1: то есть,
0: так, с асбестом, но
1: там состав-то земельный, да, но вот этого, ну, природного
2: Больчатый.
1: Наложения, природного наложения чего-то живого нет, потому что у нас-то очень
0: нет,
1: много...
0: Только, конечно, то есть там другие процессы происходят. То есть,
1: хорошо,
0: да, он
1: сейчас у нас должен быть процесс, связанный с рекламой, иначе нас уволят.
2: Пару минут.
1: Да, спасибо.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 5 человек потерялись в лесу в Вологодском округе. Семейная пара с двумя детьми и знакомым отправилась в лес у деревни Спорышево. Ближе к вечеру они поняли, что не могут найти обратную дорогу, и обратились к спасателям. Специалистам удалось найти семью и помочь им выйти из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. Всего с начала лета в лесах региона заблудились 38 человек. 29 из них найдены живыми, 5 вышли самостоятельно, еще 3 выведены по телефону, сообщает пресс-служба МЧС. В Вологодской области вновь пройдет конкурс «Мой папа самый лучший». Заявки принимаются до 15 сентября. Главное условие – рассказать, как отец своим примером вдохновляет детей, сохраняет семейные традиции и является настоящей опорой для родных. В этом году организаторы расширили список номинаций, чтобы охватить разные грани отцовства. Участники могут представить эссе, презентацию с воспитательными советами, видеоролик о передаче увлечений детям или творческий номер, исполненный вместе с ребенком. Подробности конкурса можно найти на официальном сайте областного правительства. Фокинский литературно-музыкальный

фестиваль впервые пройдет в Вологде. Мероприятие организуется 2 по 5 сентября. В программе конкурс «Сыр-бор», концерты, выставки и творческие встречи с писателями. Фестиваль посвящен памяти поэтессы Ольги Фокиной. Детальная афиша появится на сайте областной библиотеки в конце августа. Череповцы покажут трансляции гала-концертов «Классика на Дворцовой». Бесплатные показы будут проходить каждую пятницу в уличном кинотеатре Милютинского парка. Проект объединяет оперу с современными технологиями. Номера сопровождаются трехмерной графикой и хореографией. 7 августа прозвучат голоса итальянских звезд. А финальный концерт 28 августа исполнит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Бесплатные тренировки по ОФП для школьников проходят в Вологде. Занятия организуют в спорткомплексе на улице Гагарина. Дети от 7 до 14 лет занимаются 2 раза в неделю, утром и вечером, по программе общей физической подготовки. Тренировки помогают укрепить здоровье, улучшить координацию, гибкость, силу и общую выносливость. Запись еще открыта. Подробности в группе «Витязь», сообщает спортивный медиа-офис области. 8 августа Вологодская область присоединится к празднованию Всероссийского дня физкультурника. В 10 часов утра во всех муниципалитетах региона пройдет массовая зарядка. Как сообщили в Министерстве молодежной политики, к упражнениям присоединятся известные спортсмены и представители власти. Для жителей также подготовлена онлайн-программа «Марафон «Чемпионы среди нас» в сообществе проекта «Твой ход».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте, положите трубку, обратитесь в ФСБ или в полицию.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения. Понимать, а не ждать понимания. Себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает для жизни вечной, для жизни вечной, для жизни вечной.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Армия России продолжила нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, в среду вечером российские вооруженные силы поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море. Они осуществляли доставку военных грузов, сообщили сегодня утром в Минобороны. Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины в приграничный регион России.
2: К настоящему времени следователями, криминалистами и экспертами осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму почти 505 миллиардов рублей. На данный момент завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков. Продолжается работа и с мирными жителями, возвращенными из ранее захваченных населенных пунктов. Их показания тщательно анализируются с целью выявления ранее неизвестных фактов о противоправных действиях украинских военнослужащих.
1: По данным Следственного комитета, украинские боевики повредили также 53 объекта культурного наследия. Аппарат омбудсмена совместно с другими компетентными органами с 2024 года вернул в Россию 170 жителей Курской области, насильно удерживаемых на территории Украины после временной оккупации региона. Об этом сообщила ТАСС, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Нам удалось вернуть домой 170 жителей Курской области. В 2024 году было возвращено 46 человек. В 2025 году 107 человек, а в этом году еще 17. Совсем недавно, 27 мая, в ходе тяжелых переговоров с украинской стороной удалось вернуть домой 7 жителей региона, о судьбе которых долгое время ничего не было известно. Сегодня они рядом со своими семьями. Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной.
1: ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года российские вооруженные силы полностью освободили регион от украинских вооруженных формирований. Регулирование количества платных мест в вузах направлено на борьбу с некачественным высшим образованием. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, министерство наметило ряд специальностей в университетах, где ограничат платный прием. С их сокращением появляются новые бюджетные места, подчеркнул министр.
4: Было много вопросов по поводу платного приема, но я хотел бы сказать, что это на университеты, которые дают качественное образование, никоим образом не распространяется. Потому что вообще вся эта мера с регулированием платного приема направлена на борьбу с некачественным высшим образованием, коего еще достаточно много. И в этой связи мы определили 40 специальностей и направлений с учетом трендов на рынке труда, запросов работодателей, с учетом нашего разговора с объединениями работодателей. И в целом ряде вузов, как правило, это не профильные университеты по отношению к тем или иным специальностям. Я их неоднократно называл. Это и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и дальше по списку. Мы установили потолок по платному приему, а во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места. Так что количество бюджетных мест достаточно большое.
1: Фальков также сообщил, что в университеты в этом году зачислено уже 117 тысяч человек. По отдельной квоте для участников СВО и их детей более 41 тысячи. Дональд Трамп заявил, что в стране огромные запасы боеприпасов и пригрозил распространителям слухов об их нехватке большими тюремными сроками. Ранее «Вашингтон-Пост» со ссылкой на два источника писала, что президент США на совещании в Кэмп-Дэвиде 31 июля затребовал у военного министра Пита Хексета объяснение из-за истощения запасов ракет на фоне конфликта с Ираном. Он требовал объяснить, почему его, по-видимому, ввели в заблуждение. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит позже назвала статью «Вашингтон-Пост» фейковыми новостями. Она также добавила, что Трамп любит Хексета и считает, что он проделывает огромную работу. Кремация тел убитых в Паттайе Романа и Дианы Назимовых состоялась в Бангкоке. На церемонии присутствовали только члены семьи. Об этом РИА Новости рассказала мать погибших Зарина Назимова. Мы проводили их очень красиво. Я благодарю людей, которые помогли мне все это организовать, сказала женщина. Двое молодых россиян, брат и сестра, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые. Они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Там же было найдено второе захоронение с тремя телами. По предварительным данным, речь идет о тайской семье, убитой теми же преступниками. Сегодня во время церемонии прощания родственница расстрелянной тайской семьи призвала применить в отношении преступников смертную казнь. Президент ФИФА Джанни Инфантино признал ошибки в попытке реализовать инвестиционный план ФИФА Forward Enterprise на 20 миллиардов долларов. Об этом пишет газета Financial Times. Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обязуемся и не допустить их повторения, говорится в послании, подписанном Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Матиасом Графстрёмом. Ранее стало известно о желании Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Он хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования. Организация и инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы, 21-23 градуса. В Москве днем кратковременный дождь, ливень, гроза, при этом воздух успеет раскалиться до 31-33 градусов.

0: Ой, какая песня открыла этот час. Это бессмертный хит Лайнела Ричи. Fate No More исполнили. Вот слово «бессмертный» здесь ключевое. Мы будем говорить о бессмертии не только песен, произведений, но и человечества. Отдельно взятого тоже, например. Есть у нас гость наш прекрасный?
1: Да, у нас все есть. У нас тема медицины, какие способы продления жизни работают.
0: Да.
1: Евгений Витальевич Коровин у нас, врач, сооснователь крупнейшего отечественного ресурса по доказанной медицине. Медиикью. Медиикью, так называется, популяризатор науки. Привет тебе.
2: Привет.
1: Так, способы продления жизни работают. Какие? Мы записываем.
0: Семь. Я семь нашла.
2: Давайте, как обычно, начнем издалека.
1: Давай.
2: Если вы не возражаете. С чего вообще начинается вот это вот бесконечное наше стремление к бессмертию? Наверное, с страха перед смертью. Поэтому исторически, да, вот интересный факт, самый первый вообще трактат в мире о том, что же такое смерть и как с ней бороться, захватывает вообще персонажа под именем Гильгамеш. И действительно, в эпосе о Гильгамеше это самая первая история не про героизм, не про каких-то многочисленных богов, а просто о банальной панике человека перед тем, что он скоро умрет.
1: Mm-hmm.
2: Ну, коротко говоря, сюжет очень простой. Он искал бессмертие, нашел растение молодости, потерял его, и это растение съела змея. Большое путешествие он совершил. В общем и целом, сейчас ситуация в мире выглядит очень похоже. Человек получает доступ или слух о каком-то ресурсе, редкой технологии, пересекает весь мир, получает доступ к ней, и в последний момент остается без обещанного результата. Поэтому давайте с вами решим. Будем ли мы говорить только про то, что работает, или про то, что не работает, сегодня поговорим тоже.
1: Да про все поговорим, время-то у нас навалом. Я думаю, то и то обсудим. Просто смотри, какая история. Чтобы понять, что с чем надо бороться, давай перед тем, как поговорим, что продлевает жизнь, сначала поговорим, что ее укорачивает. По крайней мере, у нас, насколько я понимаю, существует некая статистика смертности. Смертность от.
2: И вот там... Страшное слово.
1: Ну, давай первые слово. 5 пунктов назовем, от чего люди мрут-то.
2: Давайте назовем, от чего, что влияет на их жизнь. Это как-то звучит
0: стресс.
2: Более оптимистично.
0: Я первый бы это назвала, что хуже этого нет ничего.
2: Смотрите,
0: а от этого все.
2: Вообще, от чего зависит продолжительность жизни человека? Первое. Это биология и наследственность. Mm-hmm. Наши вот эти гены, замечательные крокодилы, они влияют на все. И на уровень жиров, и на давление, на риск онкологии, деменции, диабета, способности переносить какие-то внешние повреждения, независимо от того, нравятся они или нет. То есть наследственность – это какое-то распределение вероятностей, которое в значительной степени влияет на то, сколько мы проживем.
1: Mm-hmm.
2: Второй аспект – это раннее развитие. То бишь, здоровье матери, питание, перенесенные в детстве инфекции, загрязненность воздуха, опять же, стресс в детстве.
0: Uh-huh.
2: Он формирует резерв организма на десятилетия. Была даже интересная гипотеза. Есть такие дети, которых нежно называют кесареныши. И вот эти вот кесареныши, то бишь дети, рожденные через кесарево сечение, была такая гипотеза, она как бы не сильно себя подтвердила, что вот отсутствие прохождения через действительно родовые пути, оно не запускает каким-то образом работу надпочечников, не обеспечивает первого контакта с вот этим вот микрофлорой, да, родовых путей мамы, и, соответственно, за этого ребенок менее адаптирован к стрессу. А вот эти вот загнивающие Запад даже практикуют практики того, что взрослые лбы для того, чтобы все-таки, видимо, запустить уже в 40 лет свои атрофированные надпочечники, пролезают через пластиковые трубы, запускают процесс повторного рождения. Не знаю, помогает им это или нет, но, конечно, уверен, что это стоит дорого и, конечно же, страховыми не покрывается. Это самое главное. Третий фактор – это социальная среда. Что туда входит? Туда входит, сколько денег мы зарабатываем, какое у нас образование, насколько безопасный вообще район, да, потому что если ты пьешь витамины, делаешь чекапы, а тебя ночью ударили ножом, то вряд ли это тебе сильно поможет.
1: Ну, смотри, давай, кстати, сразу про статистику вспомним. Да, таких людей, к сожалению, достаточно много на Земле, но какой процент смертности, когда ты пришел домой с кирпичом в голове? Это же на самом деле...
2: Вот, это абсолютно...
1: По-моему, это
2: минимально. Мы возвращаемся к нашему любимому, что вероятно не означает возможности. Это действительно так. И все же, в общем, действительно, условия труда, доступность еды, медицины, все сильно влияет. Вот мы говорим про среднюю продолжительность жизни. Опять же, все такие, вот, средняя продолжительность жизни была кратно ниже. Да, это правда. И почему-то все в этот момент представляют, что люди, живущие где-нибудь там какой-нибудь средневековый период, они все не доживали до 40, и в 30 такие уже все, собрали всех родственников обязательно вокруг своей кровати, говорят, все, вот завтра 30-ник, последний день. Mm-hmm. Нет, дело не в этом. Средняя продолжительность жизни, она, в общем, в целом на то и средняя, потому что процент, в принципе, младенческой смертности, он был значительно выше. Это не значит, что люди, жившие в средневековье, доживали до там почетных 100 лет, каждый первый, как там какие-нибудь жители Окинавы. Но за счет того, что у нас изменился очень сильно фактор экологии социального окружения. Ну, то есть, допустим, да, вот в исследовании в Штатах проводили в 2020 году, что после добавления вот этого вот хлора замечательного в воду, да, в принципе, продолжительность жизни сильно увеличилась. Просто потому, что банально вода стала чище, люди стали сильно дольше жить. И закончим про факторы, влияющие на здоровье, это, соответственно, поведение и экспозиция, то есть это все, что касается курения, алкоголя, движения, питания, солнца, травм, соблюдения каких-то рекомендаций, ну и, конечно, медицина. То есть это все, что касается диагностики, там, вакцинации, реабилитации, это все очень-очень-очень-очень важно. И надо понимать, что предел, рекорд и среднее – это вообще разные вещи с точки зрения продолжительности жизни. Потому что есть один рекордсмен. Это некая Жанна Кальман. Она прожила вот ровно 122 года и 164 дня. Я себе даже выписал, потому что готовился к нашему эфиру.
1: И, кстати, по поводу генетики. Ее дети поумирали там чуть ли не в 50 лет оба.
2: На всякий случай. Это вот все, как обычно, виноват мужик. Надо понимать. Но опять же, мы же говорим, что в принципе-то почему мы стареем, да? Потому что у нас всякие там мутации накапливаются и все такое. То есть, в принципе, эволюция, это что, и вообще генетика, и все, что вот с нами происходит, как с организмами сложными. Вот почему эволюция не делала нас с вами вообще вечными? То есть мы бы могли какой-то создать, она же могла создать теорию идеального организма, который там передает очень конкретные гены. Но дело в том, что сила отбора, да, она же ослабевает после возраста какого-то размножения.
1: То есть, ну, она просто, вред, да, который природе уже не нужен. Это поздно, известный факт. Он,
2: да, да, конечно, она такая, все уже, списываем, это уже, соответственно, стрелянный, сбитый летчик. Вот, и почему это происходит? Потому что происходит там накопление мутаций, то есть появляются генетические варианты, которые уже становятся главным, вредны в позднем возрасте. То есть он как бы какие-то сложное слово, ну, не буду использовать. То есть, в общем,
1: использую сложное, не жалей нас.
2: Ресурсы организма, в общем, в целом ограничены. И понятно, что даже на самом деле в 10 где-то лет назад появилось что-то там 10 или 12 признаков старения. Это как раз-таки вот эта вот геномная нестабильность, то, что ДНК постоянно повреждается из-за ошибок копирования каких-то реактивных молекул, радиаций, химических воздействий, вот этого всего чудесного и прочего. Происходит укорочение теломер, то, что такая теория вот есть, да, то есть вот это концы хромосом, которые защищены вот этими повторяющимися участками. И они с возрастом в ряде клеток, они укорачиваются, и их, по сути, потенциал к делению, он ограничен. То есть это вот то количество раз, которую пленку можно перезаписать, скажем так. Опять же, какие-то изменения как бы эпигенетические, так называемые. То есть клетка же должна не только хранить нашу ДНК, но и понимать, как ее правильно читать, интерпретировать, что с этой информацией делать. И вот эта вот система меток, которая позволяет организму распознавать это все, да, на уровне клетки, она со временем становится чуть менее активный, скажем так, устаревшее программное обеспечение, да. Вот, поэтому здесь много-много-много-много факторов.
1: Но... смотри, способы продления жизни все-таки, да, давай все-таки я произнесу вот эти четыре основных причины смертности, по крайней мере, на сегодня, что нам говорит статистика. Первое – сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические, респираторные – это обструктивная болезнь легких хроническая, и сахарный диабет там еще болтается тоже на уровне. Вот смотри, если мы пытаемся победить вот эти четыре варианта, онкологию победить сложно, потому что ты сам говоришь, у кого-то запускается эта система, у кого-то не запускается. Есть еще ранняя онкология, это, скорее всего, связано действительно с наследственностью, да? Тут как бы, ну, что называется, как легли кубики. Но если мы говорим про первое место сердечно-сосудистые заболевания, да, то ведь это достаточно, дорогая, но все-таки разрешимая проблема. Я имею в виду дорогая не в смысле, что это стоит очень дорого, а просто чтобы человеку, например, делать себе чекап тех же сосудов, да, и смотреть, что там нарастает, не нарастает, что у нас там с холестерином и с проходимостью сосудов, в том числе и в сердце, и в башке, то, ну, как бы, скажи мне, какое количество людей за этим следит? Я думаю,
0: это
1: что меньше процента.
0: Да, да.
1: Ну, то есть, не когда ты уже прибежал, у тебя уже инсульт, и тебе уже, значит, надо восстанавливаться. А
2: я думаю, что не больше там 10-5, может быть, 10%.
1: Да, да, люди за этим особо не следят. Сахарный диабет, такая же история. Это же достаточно болезнь такая, ну, медленная, да, и...
2: Да вот у меня сахарный диабет первого типа, правда, но я...
1: Ну, первого типа это ты, знаешь, не заметить не смог бы его. А вот второй тип, как вот у меня, например, это легко не заметить. Ну, живешь и живешь. Ну, подумаешь, у тебя глазки отвалились там и не заживают раны, подумаешь, может быть, такая просто сегодня луна в такой фазе. Так вот,
2: ну, тем более, в твоем случае главное это ушки, да, поэтому там...
1: Ну, смотри, да, сахарный диабет первого-второго типа, респираторные заболевания хронические, да, типа обструктивная болезнь легких, и сосудистые, сердечно-сосудистые заболевания, это же все, что теоретически медицина уже может лечить.
2: Абсолютно точно.
0: Нано-медицина что вообще... нужна.
2: Можем сказать, что в принципе все, все, что касается вот этих вот заболеваний, это действительно основные, самые нас тревожащие, так называемые ключевые низы. Низ — это неинфекционные заболевания.
1: Да. То, а, что, почему, а почему тогда это в первом рейтинге стоит сердечно-сосудистые?
2: Я думаю, что дело в том, что сама сердечно-сосудистая система, она устроена очень сложно, и огромное количество факторов, связанных с образом жизни, влияет на то, насколько модифицируемых факторов, скажем так, влияет на то, насколько будет благоприятный исход. Люди действительно стали меньше двигаться, люди стали питаться с точки зрения там, подхода, да, к нормальному, максимально приближенному к, скажем так, здоровому питанию. Они отошли от этой концепции очень далеко сейчас. Культура потребления растет, нагрузка растет, опять же, какие-то вредные модифицируемые факторы у людей появляются, и поэтому действительно сердечно-сосудистые заболевания, они всегда были, да, занимали важную роль. Сейчас, когда более значимые причины, такие как там смерть от инфекции и все остальное, мы с точки зрения прорывов, да, когда мы поняли механизм, поняли инструменты лечения, все как бы у нас замечательно, вот эти вот прорывы произошли, остаются вопросы, которые зависят не только от врача. Они зависят, конечно же, от самого человека очень сильно. И это не значит, что вам завтра же нужно становиться героем нашего времени, там, каким-нибудь Брайаном Джонсоном, который переливает себе кровь своего сына, ест горстями эти несчастные БАДы, собирает сотни параметров, контролирует
1: это
2: сон.
1: Это тот знаменитый зожник, у которого обнаружили какую-то аутоиммунку?
2: Да.
1: Да?
2: Да.
1: Молодец.
2: Да. И вот опять же, ничего ты с этим не сделаешь, потому что
0: так
2: вообще
0: жить
2: никак...
0: мы будем когда-нибудь подольше.
1: А вот Маргарита Михайловна сейчас в корень смотрит, потому что факторы риска, на самом деле, опять же, самый первый фактор риска, который, собственно, обнаружили у человечества, как вы думаешь, какой? Нездоровый образ жизни. Курение, алкоголь, питание, низкая физическая активность. Ну, собственно, то, что уже Евгений нам и сказал. То есть, по сути дела, люди просто образом жизни уже сокращают себе длительность ее.
0: То
1: правильно?
0: Есть, если ты это все не делаешь, ты будешь жить вечно?
1: То есть, если ты это все не делаешь, то ты точно будешь жить дольше. То есть, по крайней мере, смотри, вот есть, я так понимаю, что есть некая середина, вот давай возьмем такого идеального человека, который родился в каком-то идеальном мире, да, он не знает, что такое курение, алкоголь, неправильное питание, вот он живет как бы средний, да, вот он живет какую-то там, не знаю, X времени, да, ну, плюс-минус, понятно, там, генетика и так далее. Ну, вот если человек это начинает усугублять курением, алкоголем, неправильным питанием, низкой физической активностью, то просто ты уменьшаешь свое время жизни, да, уменьшаешь от среднего куда-то в минус, и, соответственно, если ты этого не делаешь, ты просто возвращаешь его в норму. То есть ты не увеличиваешь себе жизнь до 120 лет, но ты просто ее в норму возвращаешь, вот и все.
2: Слушайте, здесь самая неприятная особенность всех рабочих методов, которые существуют, это то, что их очень сложно продать как секрет. Как секрет, который недоступен,
1: да,
2: потому что на самом деле они абсолютно... То есть там есть чуваки сейчас, которые просто говорят, что вообще давайте наша цель 180, как минимум, люди, которые с деньгами...
0: Давайте на Окинаву съездим. Спросим у тех людей,
2: вот
0: которые
2: надо,
0: живут.
2: Надо было туда ехать нам с вами много-много десятилетий назад, чтобы этот накопленный эффект. То есть нельзя поехать, полежать на пляже, попитаться свежей рыбой и сразу себе накинуть лишний десяток. Так,
1: вот.
2: Это, к сожалению, не работает.
1: Поэтому люди хотят волшебную таблетку. Люди хотят так: пусть я буду курить, пить, неправильно питаться, очень ничего не делать, лежать на диване, физической активностью никакой не заниматься, но потом придет какой-нибудь красивый, значит, Евгений Коровин, врач, обладатель крупнейшего отечественного ресурса по доказательной медицине, даст мне какую-нибудь доказательную таблетку, и опа, я уже, у меня уже и холестерин хороший, и я уже бегаю, и все у меня прекрасно, и лишнего жира нет.
2: Вот если бы я так делал, то, наверное, был бы сильно богаче.
1: Вот.
2: Не факт, что счастливее, но это точно мы наблюдаем.
1: Но людям именно это и нужно, потому что вот знаешь...
0: Вот этот момент счастья никто из ученых и таких рациональных мужей никто никогда не вспоминает. Может, а эти люди счастливы, они психически уравновешены, те на Окинаве. У них нет денег, мерседесов, майбахов, они не так мучаются за других. То есть вот этот фактор, он сейчас в наше время особенно важен, чтобы мозг отдыхал.
2: Я скорее с точки зрения людей, которые продают простое решение за очень дорого, одну таблетку, которая должна спасти всех. Это вот, вот эти люди обычно живут хорошо.
1: А кстати, Рит, а кстати, знаешь что? А ведь это тоже ведь может решить таблетка.
0: Какая?
1: Ну
0: типа
1: вот
0: счастье?
1: Что, да.
0: Антидепрессант?
1: То есть, ну да, ну то есть это вот сейчас, по-моему, тоже мировая пандемия кризис этого стресса. И, по-моему, потребление антидепрессантов во всем мире выросло в разы. Что нам скажут,
2: ой, это
1: Евгений
2: правда.
1: Витальевич?
2: Это действительно так. Ну, я думаю, что здесь все-таки вопрос не того, что все внезапно поняли, что они тревожные безумцы. Нет, просто прошла стигматизация этого направления, их стало понятно и относительно просто. Люди начали их назначать. То есть, действительно, люди перестали бояться анти, потому что сейчас где-то происходит стигматизация, да, вот, допустим, у нас сейчас, там, даже если ты придешь с какой-нибудь эпилепсией или с ДВГ, у тебя симптом, там, с кодом F, это все, что касается, там, психиатрических, неврологических состояний, и это все, там, по закону вообще как будто бы должны даже передавать в какой-то единый реестр и все такое. Ну, в общем и целом, мировая практика, на самом-то деле, идет в обратную сторону, и люди, у которых есть особенности, их, там, акцентуация или какие-то особенности психического развития, они их не обижают, и их стараются как-то нормализовать с точки зрения их ощущения и с точки зрения их самоощущения, поэтому очень важный момент здесь понять, что люди просто перестали этого бояться, это стало доступнее, это стало понятнее для всех, и
1: заметь, да. Что если у тебя есть, вот про что Маргарита Михайловна говорит, что если у тебя есть нездоровый, если у тебя есть стресс, то благодаря этому стрессу ты сразу ныряешь в нездоровый образ жизни. Курение, алкоголь, питание неправильное и так далее. То есть...
2: Давайте поговорим про рабочий фактор. А то мы все разгоняем,
1: да.
2: Близ да около. Значит, смотрите.
0: А рабочий это что?
2: Рабочий это значит, что действительно делать, чтобы ну, не добавлять себе дополнительных очков в пользу того, чтобы умереть пораньше. Если такой задачи нет, то действительно, как бы вообще, в принципе, понятно, очевидная вещь там, с точки зрения не курить или бросать, если ты куришь, да, понятно, что там всякие вейпы, альтернативы, там всякие системы, там не без горания, они действительно могут там снижать вред для некоторых взрослых курильщиков, но они не являются альтернативой, которая человека спасет от тех факторов, которые все равно несет с точки зрения рисков. То есть постепенное уменьшение, любое снижение потенциального вреда от того, что есть сейчас, уже хорошо, потому что я встречал коллег, которые такие, все, с завтрашнего дня не курите. Да нет, так это не работает вообще. Любое улучшение маленького показателя, пройти там на пару метров больше, выпить меньше на бокал, это уже чудесно, замечательно. Потому что ну, не существует у алкоголя безопасной дозы. Это не значит, что вы его все больше никогда в руку не берите. Нет. Просто нельзя пока что установить безопасный уровень. Это как была история, знаете, где там, опять же, в Штатах, парень съел 420 наггетсов и помер. Все такие, все, мы теперь знаем, что безопасная доза наггетсов это 419. Ребят, мы наконец-то это выяснили.
1: Да, прекрасно.
2: Вот. Да, это так здесь не работает. То есть мы говорим, что не значит, что бокал какой-то сразу сокращает жизнь. Нет. Просто цель наша, чтобы суммарная вот эта вот экспозиция, чтобы вот количество алкоголя, оно было в каких-то пределах, которые, ну, нежелательно их превышать, нежелательно создавать себе там ненужных поводов, да, как это сейчас есть там по терминам. То есть, опять же, движение. Движение — это очень важный фактор, многофактор, многокомпонентное лекарство. То есть любая аэробная выносливость, ходьба, велосипед, плавание, бег, то, что касается...
1: Алло.
0: По-моему, нам надо разбегаться потихонечку.
1: Евгений Коровин был с нами, дорогие друзья. Но я вот напоследок радость вам скажу. Я нашел 10 причин смертности. На 10-м только месте дорожно-транспортные происшествия. А все, что до этого, это все болячки. Так что не переживайте.
3: Физики и лирики. Человек. человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей.
4: Петр Федоров, журналист, международник.
3: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Российские военные продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Так, российские вооруженные силы в среду вечером поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы в Черном море, которые доставляли военные грузы. США вновь нарастили обмен разведданными с Украиной. Об этом пишет газета «Политику». Сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям, говорится в публикации. Отмечается, что ВСУ использует предоставленную информацию для проведения операции на территории России. В марте 2025 года США приостанавливали разведывательную помощь Украине, однако затем постепенно стали восстанавливать подобное сотрудничество. Об этом в декабре говорил госсекретарь Марк Рубио. В начале июня этого года он сказал, что Штаты не играют роль беспристрастного посредника, явно занимая сторону Киева. Тогда американский госсекретарь также добавил, что не видит позитива в перспективе уступок, цитируя какой-либо из сторон, а дипломатические переговоры якобы не принесли плодов. Тем не менее, Рубио выражал готовность Штатов продолжить посреднические усилия. Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по включению рыбы в школьное и дошкольное меню. Так, в детских садах предлагается обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуется включать в меню не реже 2 раз в неделю. Для школьников и молодежи предлагаемый перечень блюд дополняется холодными блюдами, а также блюдами, в рецептуру которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах. По данным Роспотребнадзора, документ разработан с учетом последних достижений науки о питании. Новые рекомендации вступают в силу с 1 сентября. Пик жары в Москве ожидается сегодня и завтра. Воздух раскалится до 32 градусов. Затем холодный фронт принесет ливни и грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32. Но затем подойдет холодный фронт. И под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата. В норме в этих числах августа воздух должен прогреваться только до плюс 23-24. Зато дождливый период будет недолгим. И уже в воскресенье в мегаполис вернется солнечная погода.
0: Сейчас к сводке Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих в зоне действия этой группировки. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника за сутки составили 215 военнослужащих. А также Минобороны отмечают, что группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности этой группировки более 345 военнослужащих. Подробности последуют. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет уже 28 градусов. По-прежнему без осадков, безоблачно, дует южный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Маяк.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация волейбола не будет применять санкции к Всероссийской федерации волейбола за отказ выступать на мужском чемпионате мира Польши. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации. Напомню, что мужская команда страны отказалась от участия в чемпионате мира в Польше в 2027 году. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко объяснил отказ соображениями безопасности. Всероссийская федерация волейбола добровольно решила не выступать на чемпионате мира среди мужских команд в 2027 году. Также некоторые национальные федерации отказались от участия в чемпионате мира среди юношей до 17 лет, который пройдет в Катаре. С учетом исключительного характера обеих ситуаций, Международная федерация решила не применять дисциплинарных санкций, говорится в заявлении. Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился на переход в турецкий футбольный клуб «Галатасарай», об этом пишет местная пресса. По информации источников, для оформления трансферта сторонам бы осталось уладить незначительные детали. «Галатасарай» продолжает переговоры с агентами футболиста и «Локомотивом», стремясь снизить их финансовые требования. Футбольный клуб «Фламенго» сделал «Зениту» новое предложение по Луису Энрике. Бразильский клуб готов заплатить за нападающего до 35 миллионов евро, а сам футболист уже согласился на возвращение на родину. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Переговоры «Фламенго» и «Зенита» по Луису Энрике перешли в решающую стадию. По данным «Глоба», клуб из Рио-де-Жанейро предложил 30 миллионов евро гарантированно и еще 5 в виде бонусов. Ранее «Фламенго» рассматривал аренду с последующим выкупом, а затем предлагал около 20 миллионов и одного из своих игроков. Петербуржцы оба варианта не приняли. Новая сумма уже близка к условиям, на которых «Зенит» готов обсуждать продажу. Луис Энрике дал согласие на переход. В Бразилии утверждают, что «Фламенго» готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды. За возвращение нападающего выступают и игроки клуба. Лукас Пакетта сказал, что обсуждал возможный трансфер с Энрике еще во время чемпионата мира. Полузащитник называл его большим футболистом и добавил, он будет очень желанным игроком. Дальше решение за руководством. «Зенит», напомню, приобрел Луиса Энрике у Ботафога в январе прошлого года примерно за те же 35 миллионов евро. В минувшем сезоне бразилец провел 34 матча, забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Контракт Энрике действует до 2028 года. И напомню, что «Фламенго» предлагает 30 миллионов сразу, а остальные оставшиеся 5 будут зависеть от выполнения предусмотренных соглашением условий.
1: Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов не смогли выйти в третий раунд турнира серии «Мастерс» в Монреале. В матче второго круга Медведев проиграл представителю Нидерландов Ботику Ван де Зандсхюлпу 3-6, 6-7, а Карен Хачанов за 1 час 47 минут проиграл французу Теренсу Атману 4-6, 6-7. И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Егор Бугаенко с нами. А это значит, дорогие друзья, что мы сейчас будем с вами разбираться в программистских хитростях. И вот наконец-то узнаем, как устроен торрент.
1: И вообще, что это такое?
0: Вообще, что это такое, надо тоже узнать. Егор Бугаенко с нами, программист, преподаватель факультета компьютерных наук Высшей школы экономики и университета Иннополиса, автор книг «Элегантные объекты» и «Наш код». Привет тебе.
2: Привет, ребят.
0: Да, что такое торрент, спрашивает Маргарита Михайловна, расскажи нам, ну вот, если так, пока не вдаваясь в технические подробности, для чего он нужен простому смертному?
2: Если в двух словах, то он нужен для скачивания больших файлов из интернета, которые, ну, в текущий момент, в настоящее время технология используется для тех файлов, которые трудно найти в интернете или которые авторы файлов не хотят, чтобы их могли скачать. Но это не то, для чего создавалась технология.
0: Да. То есть всякие плохие люди пользуются им, ну, как и отверткой можно убить, вы знаете, да? Плохие люди пользуются этими торрентами, ой, как плохо, но вообще, в принципе, изначальная идея торрентов, она возникла для другого. И сейчас как раз Егор нам это и расскажет, потому что...
1: Просто слово-то обыкновенное, там, знаете, как горный поток, mountain torrent, или буря эмоций, тоже torrent of emotions, поэтому это слово-то английское понятное, а вот сейчас
0: не
1: дальше
0: произошло. А вот что оно означает, ты расскажи нам.
1: Поток, бурный поток, ливень, вот это. Натиск.
2: Должно быть несложно. К потоку это не имеет большого отношения. Я не очень понимаю, почему именно называется это торрентом. Но появилась технология 25 лет назад.
0: Так.
2: В те времена интернет был медленный, а размеры файлов, которые хочется передавать через интернет, росли быстро.
0: Так.
2: И вот началось все с программистов. Не с тех, кто фильмы снимает и музыку распространяет, а просто с программистов. Программистам нужно было, создав новое программное обеспечение, раздать его своим подписчикам большому количеству быстро. И этот размер файла, который хочется раздать, он может быть достаточно большой, например, гигабайт. Я программист, я создаю новый продукт, он гигабайт, выкладываю его на свой сервер и призываю своих пользователей скачать. Они все приходят ко мне на сервер через свои браузеры и начинают качать. Получается, что с моего сервера уходит один и тот же файл в тысячу разных направлений. Один и тот же, в тысячу разных направлений. И мой сервер испытывает большую нагрузку, потому что на него приходят разные люди, запрашивая один и тот же файл. И получается, что я становлюсь узким местом. Мой сервер, точнее, становится узким местом, потому что весь так называемый трафик проходит через мой компьютер, через мой сервер. И была придумана идея. Давайте сделаем так, чтобы файл, который уже ушел к одному из скачивателей, одного из пользователей, мог от него попасть к соседу. Чтобы другой пользователь, который тоже хочет скачать такой же файл, мог бы прийти не ко мне на сервер уже, а к соседу, который уже скачал мой файл. И если скачало его двое людей, то уже получается мой файл лежит у двух человек. И третий человек может скачать либо с моего сервера, либо с компьютеров этих двух человек. И таким образом получается, что чем человек больше будет скачивать мой файл и оставаться при этом в сети, чтобы с них тоже можно было скачать, тем скорость растет, повышается. Если раньше проблема была такова, что чем больше людей хочет запросить мой файл, тем медленнее он будет отдаваться, поскольку возникают, ну понятно, есть пропускная способность канала, я не могу сразу тысячам людей отдать мой файл, и мой сервер тоже не может выдержать такую нагрузку. А здесь получается, что чем больше людей уже получили файл, тем этот файл имеет большее присутствие в сети. Его можно скачать с разных точек, и скорость его скачивания возрастает. Идея интересная, правильная, и она получила поддержку у программистов сначала. А потом появился такой второстепенный или вспомогательный, или дополнительный, что ли, эффект, можно назвать положительным, можно отрицательным. Он связан с тем, что однажды файл, попав к вот этим скачивателям, к пользователям, его уже у них не забрать. И если я, например, будучи сначала оригинальным автором файла, выкладываю, например, пиратскую копию фильма, и этот фильм скачивает один человек, потом второй, потом третий, то я ухожу из сети, но файл мой пиратский остался у одного человека, у второго, у третьего, и понять уже, кто эти люди, трудно. Это уже какие-то анонимные пользователи. Если сначала для того, чтобы войти в сеть, я как-то себя идентифицирую, и, в общем-то, понятно, откуда файл идет, то потом он попал к большому числу людей, и авторство, источник, кто украл файл, кто этот пиратский файл положил в сеть, уже понять сложно.
0: Ну, смотри, но дальше... про технологию еще два слова. Я правильно понимаю, что там ведь не просто разные люди скачивают разные файлы, распределив их по пользователям, а еще и разные разные фрагменты файлов. То есть мне не нужно качать, например, весь файл сначала до конца. Мне нужно, вот если у меня не хватает этого фрагмента файла, я возьму этот фрагмент

0: обычно 256 килобайт. И каждый кусок имеет свой уникальный идентификатор. Получив такую таблицу, тот, кто хочет скачать весь файл, он видит, что всего ему придется скачать, не знаю, 200 кусков, например. Он начинает качать случайно любые из них. 12-й, 150-й, 48-й, в случайном порядке. Оттуда, откуда может. Uh-huh. И в этот момент он спрашивает также у соседних серверов, которые он видит, а у кого еще есть куски того же файла? И ему сервера, у которых есть подобный файл, пускай фрагментарно, сообщают о том, какие куски у них есть в наличии. И он пытается заполнить пробелы у себя на диске. Что-то у него уже есть, какие-то куски он уже нашел, какие-то еще пока пустые. И он старается заполнить промежутки. При этом к нему тоже обращаются другие сервера и спрашивают, какие куски у тебя есть. Uh-huh. И так они, получается, находясь в таком так называемом улье серверов, называется swarm по-английски, то есть улье серверов, они между собой обмениваются кусками и в итоге заполняют все пробелы и все становятся владельцами целиком полного контента, полного объема файла. Так надежнее. Почему? Потому что скачать весь файл целиком бывает затруднительно. Допустим, файл большой, он может быть гигабайт, а может быть и 100 гигабайт. Uh-huh. И ждать, что один сервер скачает с другого все 100 гигабайт, не всегда можно предположить успех такой операции, она может занимать несколько часов. А вот скачать небольшой фрагмент, небольшой кусок, всегда можно успеть за даже короткое время соединения. И технология торрент предполагает, что сервера будут находиться в сети нестабильно. То есть какой-то один сервер включился, через 5 минут он выключился, потом он опять включился. И вот в те моменты, те короткие промежутки времени, когда сервер находится онлайн, uh-huh. в этот момент из него другие серверы пытаются вытащить как можно больше разных фрагментов тех файлов, в которых они заинтересованы. И то когда есть... вы ставите себе на компьютер вот этот клиент или программу торрента и начинаете качать торрент-файл, то вы видите, что файл ваш скачивается не как обычным образом слева направо, заполняя бегунок, а фрагменты заполняются, они местами становятся зелеными. Это значит, что ваш файл наполняется данными, и в этот момент вы также отдаете эти данные остальным серверам.
1: То есть получается следующее, что вот сейчас нам небольшую рекламу идем на минуту, но получается, чем больше людей качают файл, тем больше они его и раздают.
0: Именно так, да.
1: Да, и получается, что если большая популярность у файла, все его качают, то все же его и раздают, и получается, что скорость скачивания увеличивается в разы. Точно. А сейчас вернемся к вам, друзья, небольшая реклама, оставайтесь с нами, Егор Бугаенко будет тоже с нами.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 13 тысяч вологжан пострадали от присасывания клещей с начала года. По данным Роспотребнадзора, в каждом втором снятом клеще обнаружен возбудитель болезни Лайма. Вирус энцефалита найден в 1% исследованных образцов. Специалисты напоминают о мерах предосторожности. Собираясь в лес или парк, выбирайте светлую одежду с манжетами. Заправляйте штаны в носки, используйте репелленты и проводите самоосмотры каждые 2 часа. Если клещ все же присосался, необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или медорганизацию. Специалисты предупреждают о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа, начале сентября. Ремонт улицы Чернышевского в Вологде завершат досрочно. Подрядчик уже полностью завершил фрезерование старого покрытия, замену бордюрного камня, ремонт смотровых колодцев, укладку нижних слоев асфальтобетона и монтаж армирующей сетки. В настоящее время дорожники продолжают укладку верхнего слоя асфальта на отдельных участках, а также занимаются обустройством тротуаров. Параллельно специалисты отремонтировали подпорную стенку у Октябрьского моста, заменили плиты перекрытия и люки колодцев, а также переустроили инженерные коммуникации. По контракту завершить ремонт необходимо до 30 апреля следующего года. Но основные работы уже вышли на финишную прямую, отметили в правительстве области. Движение трамваев ограничат на выходных в Череповце. Транспорт не будет ездить из Заречья в индустриальный район и обратно с 10 часов вечера пятницы до 5 часов утра понедельника. Причина – ремонт путей. На этот период дополнительно запустят автобус 4Т,

0: трамвайный маршрут. Он будет ходить от Олимпийской до Доминой, сообщили в департаменте ЖКХ. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Для гостей будут работать десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, пройдет музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.
1: Новости спорта.
0: Баскетболистка Анастасия Сущик возвращается в Чивакату. Белорусская спортсменка проведет в команде третий сезон. Ранее она выигрывала с клубом серебряные и золотые медали женской суперлиги. Прошлый сезон Сущик провела в премьер-лиге в составе команды «Ника Лузалес». Клуб выиграл серебро Кубка России. Любители бега приглашают на трейл «Ночной парк мира» в Вологде. Гонка пройдет 22 августа. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности. Дистанции 4 и 8 километров. При себе обязательно иметь налобный фонарь. Для участия необходима регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13:00.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем со сводки Минобороны. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесены удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. По данным российского ведомства, удары также наносились по местам хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 155 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 1155 беспилотников. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. В Приморье предотвратили теракт. Как сообщают в ФСБ, преступление планировали совершить трое подростков. Они действовали по указаниям члена запрещенной в России организации. Уже известно, что задержаны жители Владивостока и Находки. Сначала они собирали сведения об участниках спецоперации, включая места жительства и работы. Затем обвиняемые выяснили, где установлены видеокамеры, где можно скрытно разместить самодельные бомбы. При обыске у задержанных нашли компоненты для зажигательных устройств. Подростки признали вину и отдают показания.
3: За что задержан?
4: Участие в террористическом сообществе.
3: Что входило в пункт их обязанностей?
4: Фотографирование места жительства определенного военнослужащего. Как я узнал позже, это этим военнослужащим был военнослужащий Росгвардии.
1: Подросткам грозят длительные сроки заключения. ЧП в Омске. Автомобиль влетел в толпу пешеходов. 8 человек пострадали. Об этом несколько минут назад сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» ехал по улице Масленникова, однако в районе пересечения с проспектом Карла Маркса не справился с управлением и выехал на островок безопасности. Как сообщают оперативные службы, водителю стало плохо за рулем. О состоянии пострадавших пока информации нет. Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека, отметив участие России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии. Президент сегодня обратился к участникам 8-го российско-киргизского экономического форума и 12-й российско-киргизской межрегиональной конференции.
5: В Киргизии действует более 2000 компаний с российским капиталом. Причем речь идет не только о крупном, но и о малом и среднем бизнесе, активно вовлеченным в программы по импортозамещению и выпуску конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким российско-киргизским программам оказывает практическое содействие наша федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации. В текущем году планируем запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке страны. Идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.
1: Киргизско-российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке на побережье Исык-Куля. Тегеран и Москва достигли взаимопонимания по основным параметрам соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил саудовский телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на высокопоставленного источника. По его данным, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни, однако она должна еще получить одобрение Высшего совета нацбезопасности Ирана. Предполагаемое соглашение рассчитано на 60 дней и направлено на выход из тупика и запуск технических переговоров. Как отметил источник телеканала, инициатива не предусматривает взимание транзитных сборов судов. Ожидается, что к разминированию и необходимым техническим процедурам могут быть привлечены государства региона. По данным телеканала, непрямые консультации между Ираном и США по урегулированию кризиса вступили в завершающую стадию. Желтый уровень погодной опасности действует в столичном регионе из-за грозы. Москвичей сегодня ждет погодный микс. После полудня воздух раскалится до 33 градусов. Несмотря на сильный зной, пройдут кратковременные, но интенсивные дожди. Ветер усилится до 15 метров в секунду. Местами раскаты грома. Завтра Москва также будет во власти теплого антициклона и пройдут дожди с грозами. В отдельных районах об этом предупредил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.
2: Уже в пятницу, во второй половине дня, к нам подойдет холодный атмосферный фронт. И проходить он у нас будет в пик прогрева воздуха, то есть будет достаточно контрастным. И вот на вот этих контрастах возникнут конвективные явления, такие как грозы, ливни, в отдельных районах не исключен град, и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.
1: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
0: Погода.
1: Сейчас о погоде в других городах России. В Екатеринбурге завтра без осадков и 21-23 градуса, в Тюмени 22-24, в Мурманске 15-17 без осадков, в Калининграде в пятницу преимущественно без осадков и 20-22 градуса. В Нижнем Новгороде, как в Пензе, в Самаре и Казани завтра без осадков и 30-32 жары. В Ростове-на-Дону 35-37 градусов без осадков, в Ялте 30-32. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 15-17, днем 21-23 градуса. В Москве кратковременный дождь, ливень, гроза. Ночью плюс 18-20, а днем 31-33 градуса.
0: Маяк.

0: возможностях мозга, и мы в отдельную тему выбрали такое. Как мозг читает? Вообще, действительно ли нужно это отделять? Потому что мы уже слушали и доклады, и задавали вопросы нашим гостям о том, что то эмоции, то память, вообще сам мозг в чем участвует и как это проверить, когда мы читаем, что с ним происходит. Александр Витальевич Банщиков сегодня с нами, когнитивный психолог, преподаватель. Здравствуйте, Александр Витальевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, день добрый.
0: Активность мозга при чтении, вот песню сейчас слушали, это по-другому она работала, активность мозга?
1: Ну да, конечно, у нас все-таки чтение связано с обработка визуальной информации, музыка с аудиальной, но так как и чтение, и музыка, ну или в принципе любое аудиальное, да, что нас касается, оно может быть насыщено смыслом. Ну что вам разница, да, историю вы читаете или рассказываете, там будут активироваться схожие отделы, связанные с пониманием смысла, с теми ассоциациями, про которые вам...
0: А какие отделы? Не подскажете территориально, как они называются и расположены, чтобы, может, поберечь их побольше как-то?
1: Ну, когда мы говорим о семантике, по большому счету, здесь может мозг задействоваться чуть ли не весь, потому что там, что у нас связано с... Господи, сейчас скажу вам все. С тем, что мы с вами обоняем, с тем, что мы с вами видели, с тем, что мы с вами слышали, с тем, что мы как-то это кинетически переживали, да, то есть двигались. Это будет задействовано на все. Но если мы с вами говорим именно про чтение, в первую очередь, это визуальная часть нашей коры, что как бы понятно. И от нее отходит большая зона активации в области лейтенообразной извилины. Это вообще очень интересная вещь, потому что она у нас в первую очередь отвечает за восприятие лиц. Это очень эволюционно важный, как бы, орган, так скажем,
0: по которому мы... какая... Еще раз уточните.
1: Веретенообразная.
0: А, веретенообразная извилина. Так.
1: Да, да, да. Она так идет немножко, господи, снизу и в бок. Получается.
2: Да, на себе-то показывать. Да.
1: Ой, точно. Вы прям как поняли, что я сейчас вожу на голове у себя.
0: Вот. А мы уже она привыкли.
1: Да, да, да. Оно занимается восприятием лиц. Лица – это очень эволюционно важное место, куда мы смотрим, потому что мы по нему считываем о намерениях другого человека. Он к нам сейчас идет нас убивать, гладить. Да, ему сейчас, может быть, от нас нужна поддержка и так далее. И здесь вообще очень главный такой, ну, не парадокс, но феномен, связанный с чтением. Слепой часовщик под названием «Эволюция» вообще не предполагал, что вот эта лысая обезьяна, которая себя самонадеянно назвала «разумной», будет за корючки расшифровывать и понимать там какие-то смыслы. Поэтому у нас, если честно, специфического отдела мозга для чтения нет. Мы его себе создаем, когда пытаемся читать, научиться. То есть у нас буквально мозги перестраиваются под данную, ну, весьма специфическую деятельность. И те отделы, которые должны были в окружающем мире видеть, ну или в буквальном смысле читать, да, какие-то части реальности, следы, там, поломанные ветки, там, что-то еще, они перепрофилируются под расшифровку вот этих наших с вами закорючек.
2: Поэтому тут с чтением все весьма... А вот вы сами сказали про объектность, да, что человеку важно смотреть на объект. Известный же факт, что если вы, например, перемешаете буквы внутри слова, не меняя первую и последнюю букву, то вы можете спокойно читать текст, даже этого не замечая. А означает ли это, что мы с вами по буквам-то и не читаем?
1: Да, совершенно верно. Мы читаем по буквам, по слогам, когда только учимся читать. Но в процессе того, как у нас накапливается опыт чтеца, набирается так статистика. А какие буквы идут зачем, что это может быть за слово, в зависимости от контекста. И по большому счету мы слова-то не читаем, а угадываем. Если у нас удалось понять там первые несколько слов, дальше уже идет как бы оно само собой.
2: Первые несколько букв, если угадали, да, то в принципе, ну и вообще в целом слово воспринимать как объект.
1: Ну, я же имею в виду про слово в предложении. Потому что мы же с вами читаем сначала одно слово, потом второе, они вместе складываются в предложение, появляется некоторый смысл, контекст, и все последующие уже нам читать как-то оно будет попроще. За собой тоже, может быть, замечали, что если вдруг в, казалось бы, понятном предложении возникает какое-то новое неожиданное слово, его приходится прям прочитать чуть ли не по буквам. Но мы его не ожидаем или мы это слово не знаем, поэтому приходится менять одну стратегию чтения на другую.
0: Ну, и еще лезть в словарь, узнавать, что оно значит, и запоминается тогда.
2: И, похоже, еще есть такой же эксперимент, когда в виде букв, в виде цифр, каких-то букв, похожих на русские буквы,
0: я вам сейчас скажу.
2: Но не
0: сейчас
2: совсем.
0: Сейчас я скажу пример, все поймут. Вот смотрите, звездочку рисуем в голове, потом круг, потом квадрат,
2: потом
0: и треугольник.
2: Треугольник, да. И если ты русскоговорящий, то ты понимаешь, что это четыре буквы, а если ты не русскоговорящий, то просто четыре символа у тебя.
0: Абсолютно.
2: Вот. И вот это же тоже какая-то часть интересная, да, связанная с мозгом, как мозг воспринимает чтение.
1: Да, да, это в принципе у нас свойство нашего восприятия, называется обобщенность. Ну, в контексте чтения объясню это как. У нас есть, например, буква А. И букву А мы с вами можем видеть в разных шрифтах, в разных размерах. Разные люди ее по-разному пишут, да, но тем не менее все равно ее идентифицируем как одну и ту же букву. И это на самом деле-то весьма странно. Потому что каждый раз она пишется по-новому, но мы видим в ней что-то одно и то же. Вот именно благодаря тому, что мы вывозим бессознательно, да, некоторые вот эти вот универсалии, которые позволяют нам идентифицировать объективно разные объекты как один и тот же, позволяют нам делать вот такие вот удивительные вещи. Казалось бы, из геометрических фигур, из цифр или еще из каких-то символов находить какие-то закономерности и облекать их в слова. Причем таких эффектов достаточно много. Мне даже студенты подарили футболку, где из цифр практически полностью написано «You are not special, everyone can read this». Ты не, особенный, и каждый может это прочитать.
0: Неплохо. А вопрос, вот вы говорите, мы с детства себе формируем эту вообще способность, возможность. То есть от простого к сложному. Мы же сначала берем по буковке, да, детки учат, потом слоги как раз те самые, потом слова, и это постепенно очень. То есть ты не можешь сесть и сразу все, если ты даже Моцарт.
1: Да, да, конечно. Ну, я думаю, навряд ли, конечно, вы помните, как учились читать, но если наблюдали, как дети учатся читать, часто это происходит.
0: Пальцем еще помогают. Дым из ушей.
1: Пальцами. Вот здесь вообще-то ведутся споры, как правильно детей учить читать. Сам наблюдал, как у меня племянника учили по звукам. То есть показывают буковку, обводят ее пальцем, чтобы якобы знать, как она пишется, и называют, как она звучит. Например, буква «Х».
0: О!
1: Ну нет у нас такой буквы. Нет у нас такой буквы в алфавите. У нас есть буква «Х».
0: Ага.
1: Более того, мы с вами никогда, ну, практически, когда читаем или говорим, букву «Х» не используем. Это какой-то искусственный звук. И когда
2: ну,
1: ему
2: давай,
1: надо...
2: Давайте не
1: было...
2: будем за всех говорить, но смотрите, многие используют это как раз.
0: Конечно, на нем разговаривать, на одной букве все можно выразить.
1: Ну, и такие тоже бывают, но все-таки...
0: Тремяточные,
1: надеюсь, да. Да, надеюсь, не так много. И вот когда надо уже было прочитать ему полностью слово, читают у него так, как его учили. О, р, ш, о. Ну, так мы сами не читаем. Понимаете, да? Поэтому одна из других стратегий – это учить по слогам как раз-таки. Что, в принципе, ну, не сильно сложнее, чем просто по буквам. Понятное
0: вот
1: дело,
0: три...
1: что весь алфавит надо звать. Ну да.
0: Да, вот тогда вот мы слышали, что нейронные связи, они сколько дней образуют? За сколько? Три полмесяца или чуть дольше? Ну или все по-разному? Тогда просто вот ребенок, он работает конкретно над этой нейронной связью в голове, да, в мозге. И вот этот навык, он только с опытом и повторением.
1: Да, да, конечно. И более того, чем ребенок чаще продолжает читать, тем лучше у него получается, что естественно. Но я это объясняю не через формирование навыка, а через набор статистики. Мозг просто учится предсказывать, да, что зачем идет, как оно звучит и так далее. Это, в принципе, очень хорошо видно на разных моделях языка. Есть языки с поверхностной грамматикой, есть языки с глубокой грамматикой. Это что значит? Поверхностная грамматика, где как пишется, так и читается. В принципе, все достаточно просто. И вот там дети учатся быстрее читать, у них реже наблюдается такая вещь, как дислексия, когда человек не может освоить чтение, путает все время буквы. А в глубоких грамматиках часто то, как пишется, это далеко не так, как читается. А иногда там вообще половина букв не читается, как в каком-нибудь французском. И обучение чтению там намного-намного сложнее. И чаще могут возникать всякие вот эксцессы в виде того, что человек просто не понимает, как это читается, и там все плохо.
2: А вот смотрите, получается, что чтение еще при этом достаточно хорошо, скажем так, этот навык прожигается в мозгу, потому что есть такой способ вылавливать шпионов, да, то есть, например, русскоговорящий человек, ему подаются картинки, и нужно быстро называть цвет написанного текста, а там, например, зеленым написано красный, или желтым написано черный, и так далее, да, то есть и цвет назвать при этом гораздо сложнее, если ты можешь прочитать слово, то есть чтение, оно в мозгу перебивает вот это ощущение цвета. Ну, грубо говоря, если вам подсунуть как китайские иероглифы разных цветов, то вы будете называть, естественно, быстро цвет, но не называть значение. А если вы при этом знаете иероглифы, знаете китайский, то чтение, как бы, оно будет в мозгу в приоритете стоять над тем же определением цвета.
1: Да, да, совершенно верно. Но я бы здесь несколько добавил, что человек не начинает ошибаться. Если он натренируется, он может говорить все правильно, но с задержкой. Ему это будет требовать некоторых усилий. Одно из объяснений – то, что у нас слова, обозначающие цвета, и, собственно, надписи, обозначающие цвета, по сути, это дело это одно и то же. И там слова, и там семантика определенная. И вот они накладываются друг на друга. Это называется интерференция.
2: То есть сначала все-таки... Почему человек задержка происходит? Mm-hmm. Потому что он сначала прочитал слово, потом он понял, что это надо не говорить. Он затормозил мозгу это прочтение. Соответственно, следующим он видел цвет и говорит цвет.
1: Ну, примерно так, да. Если у человека задача не читать, а называть цвет шрифта, то возникает парадоксальная ситуация. Он каждый раз себя проверяет, а не читаю ли я, и читает. Ну, это примерно как «не думай о синей обезьяне». Uh-huh. Вот здесь такие ловушки бывают. Но я вам больше чего скажу. Если человек умеет читать, он может читать, даже не осознавая этого, на огромных скоростях. Известный такой феномен, называется «прайминг эффект», от английского «прайм» – подсказывать, инструктировать и так далее. Когда просят человека отличать, либо слова по категориям, например, живое, неживое, uh-huh. либо слова от псевдослов, просто от какой-то билиберды, нажиманием на кнопку. И вот предъявляет ему, например, слово «корова». И надо нажать, что это слово. Ну, пока все просто. Но перед тем, как показать ему слово «корова», на 10 миллисекунд показывают слово «молоко». Молоко и корова семантически связаны, и удивительным образом это повышает скорость на категоризации коровы как слово. То есть за эти 10 миллисекунд это слово отразилось в нашей сетчатке. Видимо, мы его как-то осознали, прочитали, подняли всю семантическую сеть, там недалеко была корова, и это спровоцировало ускорение. При этом сам человек может не знать, что он вообще-то что-то прочитал.
2: А, кстати, по поводу чтения и скорости, говорили, что есть еще такой способ, когда люди пытаются научиться скорочтению, надо не произносить вслух читаемое, имеется в виду не вслух произносить, а про себя, то есть, когда человек читает текст, если он его читает и проговаривает внутри себя, то он тем самым тормозит скорость.
0: А зачем скорость чтения развивать?
2: Читать много, чтобы там быстро большие объемы.
0: Вот здесь вопрос, большие объемы и смысл. Как память вот это читает, потом сразу же анализирует и потом какие-то делает выводы? Ну, давайте возьмем художественную литературу или точные какие-то науки. Это тоже по-разному все делается. Или вот взять пример художественный, давайте, короткий рассказ Тургенева «Щи». Про вот ЦУП этот. Он его читаешь меньше минуты, а потом думаешь год об этом или всю жизнь. И все по-разному понимают это и трактуют. Почему это так работает? Это уже культурологические функции мозга или интерпретации?
1: Можно посмотреть туда и с точки зрения культурологии, с точки зрения лингвистики, философии, как хотите. Сначала небольшая ремарка Александру, что то, что вы назвали, это единственный нормальный способ скорочтения, все остальные скорее вам будут мешать понимать смысл, или лишать вас удовольствия от самого процесса чтения. а относительно понимания прочитанного и размышления. Ну, многие люди, к сожалению, читают и потом не размышляют. То есть проглотили этот текст, рассказали, где надо, и забыли. То есть что они читали, в принципе, это бесполезно. А когда ты действительно начинаешь на эту тему размышлять, это как-то соприкасается с твоим жизненным опытом. Ты можешь потом жизненный опыт изменить, перечитать, открыть там какие-то новые смыслы. То есть на самом деле, как культурологи пишут, да, или филологи, это диалогический процесс. Когда вы читаете, вы на самом деле с автором общаетесь.
0: Ах, если вот автор и мозг грамотный, работает.
1: И мозг работает, еще как. То есть ты читаешь, ты как-то к этому относишься, у тебя возникают какие-то вопросы, если автор грамотный, он на твои вопросы отвечает. То есть это буквально получается такое общение. Ну и то, что вы читаете, оно вас меняет, вы измененный снова читаете, там уже какой-то другой текст это повлияло на то, как вы его воспринимаете. Поэтому этот вопрос, ну, на самом деле серьезный. Поэтому всем рекомендую читать художественную литературу, именно она вот эти вот моральные какие-то чувства развивает, и не только моральные. Мы с вами уже на других наших встречах об этом говорили. Есть такая вещь, как theory of mind, представление о разуме другого человека. И до того, как оно появляется, это называется эгоцентризм, когда я не могу вообще встать в позицию другого человека. Так вот, когда мы читаем художественную литературу, там же персонажи — это не я, они смотрят на ситуацию не так, как я. Более того, там могут быть другие персонажи, внутренний мир которых тоже в тексте раскрывается. И тем самым ребенок научается смотреть на ситуацию под разными углами. То есть это буквально помогает нам, ну, формировать эмпатию, что ли.
0: Одним словом,
2: Александр Банщиков с нами был, у нас уже время закончилось. Спасибо вам огромное. Да, если одно слово влезет. Да, мы сейчас уходим.
0: Все слушают сейчас книги. Есть разница в этом? Читать или слушать?
1: Есть.
2: Спасибо вам большое. Побежали.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские войска в течение суток улучшили положение в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны. Так уточняется, что подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 3 механизированных штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. А также Минобороны отмечают, что войска группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Также уточняется, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» американского беспилотника и 1155 беспилотных летательных аппаратов. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер в акватории Черного моря. Заместителю министра обороны Александру Санчику присвоено звание генерала армии. Об этом говорится на сайте ведомства. Санчик отвечает за организацию заказов вооружений и технического обеспечения войск. 5 августа министерство сообщало, что для совершенствования систем материального и военно-технического обеспечения было проведено перераспределение обязанностей заместителей министра. В частности, Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение вооруженных сил России, начал отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной специальной техники и технического обеспечения войск. Михаил Мишустин прибыл с визитом в Киргизию. Его самолет приземлился в международном аэропорту Иссык-Куль, передает наш корреспондент. Глава правительства примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета, который пройдет поблизости в курортном городе Чолпон-Ата. В мероприятиях участвуют также главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Одновременно с мероприятиями по линии ЕАЭС в соседнем Чолпон-Атой пройдет 8-й Киргизско-Российский экономический форум. Регулирование количества платных мест в вузах направлено на борьбу с некачественным высшим образованием. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков в интервью информационной службе «Вести». По его словам, министерство наметило ряд специальностей в университетах, где ограничат платный прием. С их сокращением появляются новые бюджетные места, подчеркнул министр.
2: Было много вопросов по поводу платного приема, но я хотел бы сказать, что это на университеты, которые дают качественное образование, никоим образом не распространяется. Потому что вообще вся эта мера с регулированием платного приема направлена на борьбу с некачественным высшим образованием, коего еще достаточно много. И в этой связи мы определили 40 специальностей и направлений с учетом трендов на рынке труда, запросов работодателей, с учетом нашего разговора с объединениями работодателей. И в целом в ряде вузов, как правило, это не профильные университеты по отношению к тем или иным специальностям, я их неоднократно называл, это и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и дальше по списку. Мы установили потолок по платному приему, а во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места. Так что количество бюджетных мест достаточно большое.
0: В университеты в этом году зачислено уже 117 тысяч человек по отдельной квоте для участников СВО. Их детей более 41 тысячи, сообщил также Фальков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Виктория Колосова, здравствуйте. Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» приедет в сильнейшем составе со своим лидером Майком Джеймсом на суперкубок Единой лиги ВТБ. Об этом рассказал президент лиги Сергей Кущенко. Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 17 по 20 сентября на ВТБ-арене в Москве. Помимо «Анадолу Эфес» в нем сыграет и хоккей из Боснии и Герцеговины, московский ЦСКА, казанский «Уникс», локомотив «Кубань» из Краснодара и петербургский «Зенит». Российские пловцы завершат сбор перед чемпионатом Европы по водным видам спорта 7 августа. Об этом в интервью ТАСС рассказал двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Климент Колесников. К завершению подходит двухнедельный сбор. Мы находимся на базе озера Круглое вместе с ребятами, с командой в полном составе. Тренируемся до 7 августа и отсюда сразу же полетим в Париж, сказал Колесников. Соревнования по плаванию на чемпионате Европы пройдут с 10 по 16 16 августа. Албанский нападающий Мерлин Даку перешел из казанского «Рубина» в московский «Спартак», сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба. Контракт рассчитан на 3 года. Владивостокский клуб континентальной хоккейной лиги «Адмирал» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энтони Камара. Соглашение форварда с новым клубом рассчитано до конца сезона. Прошлый сезон хоккеист провел в чемпионате Германии. Российские спортсмены одержали еще 4 победы во второй соревновательный день Кубка мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. Петр Ясинский и Алексей Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Еще 2 золота сборной России принесли Владислав Сапожников и Матвей Овсейчук, выигравшие заплывы на 200 метров вольным стилем. Напомню, что соревнования проходят в воде ледника Перито-Морена на дистанциях от 25 до 450 метров. И о спорте на этом пока все.

0: мозге, видимо, любимая тема у нас, да? И она продолжается, дорогие друзья. Сейчас поговорим, в принципе, о том, как мозг смотрит кино. Вообще-то мы думали, что...
1: Зачем?
0: Глаза... И зачем? И какое? Да, Вячеслав Тельбербич Дубынин с нами, наш постоянный гость, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Здрасте, Вячеслав Альбертович.
2: Здравствуйте, Саша, Ирина, добрый день.
0: Ну, давайте, значит, сначала мы вот что скажем. У нас кто, мозг или глаза, ответственны за то, что 25 кадров в секунду нам достаточно для плавного движения? У кого инерция, у глаза или у мозга?
2: Ну, в общем-то, инерция, конечно, у глаза.
0: А, у глаза.
2: А точнее, все-таки. Даже у фоторецепторов, то есть тех клеток, которые воспринимают картинку. Дело в том, что превратить свет, а это же электромагнитные волны, в нервные импульсы, это прям вот сложно.
0: Uh-huh.
2: Прям сложно. И это занимает где-то 1/20 секунды.
0: Uh-huh.
2: Вот. Поэтому получается, что если мы хотим создать иллюзию непрерывного изображения, нам нужно показывать отдельные картинки, ну, примерно с такой частотой. Вы, наверное, знаете, что первое кино было 16 кадров в секунду, да, вот «Братья Люмьер».
0: Uh-huh.
2: И, собственно, поэтому какой-нибудь там Чарли Чаплин в старых черно-белых фильмах, он выглядит таким смешным, так дергается, так необычно двигается. А потом, когда перешли хотя бы на 24 кадра, то, собственно, даже тот же Чаплин стал двигаться как обычный человек. И я помню, в детстве прямо разочарование испытал. Uh-huh. Типа, а где же этот смешной тот самый, да, персонаж, он двигается как все. Ну вот, вот мы, у нас сливается где-то на 20 кадрах. Поэтому 24 было более-менее достаточно. Но зрению удобнее, если выше частота. Поэтому появляется 40 Гц, 50, 100. Ну и, кстати, наши кошки-собаки, им
1: вот,
2: нужно почаще.
1: Вот, вопрос мой был.
2: Да,
1: вот, потому что иногда показывают, когда футбол идет, какой-то чемпионат или просто, и кот все-таки может за мячом следить.
2: Ну, когда,
0: в отличие от игроков,
2: были телевизоры, когда были телевизоры 24 кадра, то им это противно мельтешило. Вот.
1: Ага.
2: А вот сейчас современные, которые там 40, 50, 70, 100, а то и больше, да, они смотрят. Сейчас же вообще появились видеоканалы для кошек, собак, которые сидят дома одни и могут наблюдать. Вот наш чихуа, например, отлично видит птичек на экране на заставке. Очень интересуется, что это такое. Хотя не кот.
0: Так.
1: То есть это особенность, ну, анализировать, смотреть, и животные,
0: да,
1: тоже, да, как вот вы...
2: Да,
1: эту...
2: а, да, это особенность у разных животных, адаптация к разной скорости. Вот, например, насекомые, у них вообще все сливается только на 200 импульсов в секунду.
0: Mm. Там, еще давайте для мух сделаем отдельный канал. Ага, нет,
2: да,
0: хватит.
2: И муха, когда вот летит, или пчела над лугом, она реально успевает зафиксировать каждый цветочек. А для нас, да, вот так раз, и все это такой поток цветовой.
0: Mm-hmm.
2: Если мы так быстро идем, то мы же не успеваем каждый цветочек рассмотреть. А они могут, у них это важно, у них это важно.
0: Мы также, собственно говоря, и домысливаем, вот это уже действительно мозг работает, потому что мы знаем, что нет никакого 3D-изображения на плоских экранах. Это мы видим, что один персонаж ближе, другой дальше. На самом деле, с точки зрения изображения, там никакой глубины нет. Ну, если мы не говорим про 3D-очки.
2: Да, тут тоже очень, очень такая... Получается, реально объем есть, но у нас ведь глаз, там же на задней стенке сетчатка, она плоская. Поэтому видим мы плоское изображение, 2D. И хотя объем в реальности существует, но наша затылочная кора вычисляет объем, сравнивая две плоские картинки от правого и левого глаза. А потом, когда у нас уже жизненный опыт, и мы так более-менее представляем, как этот мир в объеме устроен, ну, можно и одним глазом смотреть, и все равно ты как бы понимаешь расстояние, размер. Вот. Но вообще, вот, да, это проблема. Две плоских картинки – по степени отличий так просчитать, чтобы вычислить объем, поэтому это легко имитируется. Поэтому 3D-очки, они, собственно, работают, подай вот правильную картинку.
0: Угу.
2: Когда-то, давным-давно, опять же, в моем детстве существовали даже специальные фотоаппараты с двумя объективами, которые, значит, вот ты делаешь два слайда, между объективами расстояние примерно как между зрачками глаз, а потом были такие очки, да, вставляешь эти два слайда, и ты реально видишь этот объем. И вроде простая техника, но ты можешь, ну, например, увидеть, как висят вот знаю, там струи фонтана, mm-hmm. да, в воздухе, и ты видишь их в объеме, или там какие-нибудь грозди винограда, или еще что-то. Я помню, однажды был на выставке, там, значит, что сделали эти самые фотохудожники? Они разнесли эти два объектива на почти 10 метров и фотографировали с горных склонов, ну, какие-то там окрестные вершины. И это вообще, вот, когда смотришь это через очки, у тебя так, крыша здорово съезжает, потому что у тебя получается такое великанское зрение. Ты ведь знаешь, что горы большие, но при этом ты их видишь в объеме, как будто ты сам стал величиной с гору, с эту. Это было очень сильно. Хотя вроде, да, вот такое статичное изображение, угу. Но вот игра с объемом, она вот такая, да.
1: А вот нейроны зеркальные меня очень интересуют. Почему? И связано ли как-то вот то, что мы плачем, слезы льем, вот эти эмоции какие-то задействуются? Вот мы сейчас про литературу чуть-чуть поговорили. Нам сказал, да, специалист, психолог он, да, или когнитивный психолог, что это очень важно, потому что ты, когда ты это анализируешь информацию, она через все твои участки мозга проходит, и потом даже полезной может быть.
2: Ну, полезно, мы сопереживаем, да. Эволюция это очень долго отстраивала, потому что когда ты живешь не один, а в стае, в коллективе, в семье, то важно так синхронизироваться и на уровне движения, и на уровне эмоций, и тогда получается, ну, как эффективнее, да, то есть там вместе мы можем больше. И начиналось это даже не с каких-то там эмоций, а просто с движений. Ну, там плывет 100 селедок, и они очень здорово зеркалят движения друг друга. И когда ты вместе плывешь, ты лучше еду находишь, лучше там хищника замечаешь и все такое. А потом к этому добавляется еще коммуникация вот такая на эмоциональном уровне. То есть ты не просто копируешь движение, то есть зеркальные нейроны двигательного копирования. Ты еще копируешь эмоцию. А эмоция, она, как правило, показывает вот сосед, да, он вообще до этого что-то делал, и у него получилось, не получилось. То есть положительная эмоция, отрицательная. И, значит, если положительная, то вы вместе радуетесь. Если, значит, отрицательная, вы вместе там боитесь или там нападаете на это самое хищника или еще что-нибудь такое, защищаетесь. И вот эта эмоциональная синхронизация, зеркальные нейроны эмпатии, вот их еще называют, она тоже ужасно важна. И у нас зрительная система, она на это заточена прям врожденно. Потому что вообще мы своей затылочной корой мало что врожденно узнаем. Она так устроена, что в таком типовом случае изображение собирает из точек. Ну, вот из пикселей, да, вот, ага, это линия, это уже, значит, треугольник, а это уже, значит, как антиегипетская пирамида. Но общую схему лица человеческого, вот это носик, ротик, оборотик, да, ну, в том числе мамы, да, в том числе мамы. Мама, как бы, главное, она всех отгоняет от детки. В природе это так. Мама всех гонит прочь. Вот. Ну, это отдельно, да, материнская агрессия, можно сказать, поговорим. Я ж мать, да? Вот. Но зрение ребенка врожденно узнает. Мало того, что общую схему лица, еще и основную мимику. То есть улыбка, боль, какой-то, значит, страх. Вот. Поэтому так важно младенцам улыбаться. Они улыбаются в ответ. И это начало коммуникации. То есть ты, когда с младенцем взаимодействуешь, он тебя ищет, находит взглядом твое лицо, а ему там буквально, там, может, несколько недель. Улыбается, пытается, да. Это, кстати, основная мимика, она тоже у нас врожденно в мозг заложена. Вот это базовая внутривидовая коммуникация. Поэтому люди улыбаются одинаково, более-менее, вне зависимости там, от страны, расы, национальности. Вот, младенец улыбается и ждет твоей реакции. Если ты ему улыбнулся в ответ, то все нормально. То есть улыбка младенца, она что обозначает? Ты громадина, ты будешь обо мне заботиться? И когда взрослый улыбнулся в ответ, то типа, о, да, окей, значит, мы вместе, мы это самое, да, меня защитят, меня накормят. И это, с этого начинается комфорт, снятие стресса у младенца. Поэтому вообще так важно.
0: И даже, говорят, благодаря вот этому эффекту люди селекционировали многие породы животных. Вот собак с такими бровками, домиком взяли и решили, что они лучше, чем собаки без бровок, без домиком. Хотя, на самом деле, никакого отношения к доброте конкретного животного это не имеет.
2: Да, мы делаем очень много чего человекообразного, это называется антропоморфность. Поэтому действительно селекция собак-кошек, она шла в сторону, ну, по крайней мере, некоторых пород, да, в сторону физиономии младенца. То есть круглая голова, круглые глазки большие, да, вот это вот все. И мы очень любим вообще как бы лицо рисовать на чем угодно. Там рекламируешь какие-нибудь бананы, делаешь банан с лицом, и как бы окей, там какую-нибудь конфетку с лицом. Uh-huh. И уже это там заходит лучше. То есть это такой вот типовой прием рекламщиков, который позволяет оживить, да, тот продукт, который тебе предлагают, сделать его таким понятным, добрым, общительным, своим. Да, вот это вот быть своим, это же очень важно. И все.
1: Ну и мозга и терапия сейчас, да, вот, ну, я не знаю, изучали ли людей массово во время стрессов и все, но сейчас в роль кинематографа, мы не зря о нем специально отдельно решили поговорить, потому что люди годами смотрят сериалы, лишь бы в эту жизнь не возвращаться, или смотрят, наоборот, хорроры, да, чтобы хотя бы как-то отвлечься. То есть здесь мозг как-то он... С одной стороны, ты, наверное, тупеешь, потому что ты просто лежишь. А с другой стороны, ты смотришь, и ты как-то вот, может, и отдыхаешь. Это как-то связано с состоянием человека? Или счастливому человеку все равно, что смотреть?
2: Конечно, связано, да. То есть, вообще-то, я как ученый считаю, что наше самое большое

0: узнаем что-то про любовь или там про спортивные достижения, ну или даже хоррор, но с хоррором тут получается, есть отдельные исследования, почему люди смотрят всякие ужастики. Судя по всему, главный мотив это типа вот у них все плохо, а у нас все-таки не так плохо, у нас как-то получше. И когда наблюдают за мозгом зрителя, который вот что-то такое неприятное смотрит, то этот мозг как бы так прыгает. То, значит, я вот там вот внутри вот этих плохих историй, а то, значит, я дома на диване, и там что-то ем, и как бы окей. И вот это вот ощущение дополнительной безопасности, оно приходит. Вот, это прям можно увидеть на какой-нибудь там томографии, на электроэнцефалограмме. Это все серьезно изучается, ну, потому что, опять же, эта часть, ну, например, тех же самых рекламных посылок, потому что реклама, она же всякая бывает. Бывает mm-hmm. такая парадоксальная реклама, которая вас пугает.
1: Я вот сколько раз я Баунти не ел, а на острове так и не оказывался там, где пальмы. Хотя мне вот в рекламе говорили именно это, что съел Баунти и сразу там оказался.
0: Ну, Саш, вы, наверное, просто не очень творчески подходили.
1: Надо было глаза закрывать, я понял. Надо было так закрывать глаза, да, и представлять.
0: Нарисовать пальмы, да, еще ноги тазик с теплой водой, и как бы нормально пойдет.
1: Да, у нас сейчас будет небольшой перерыв на маленькую рекламу. Вот эффект клиффхенгера нам надо тоже обсудить, что это такое с точки зрения нейробиологии. Ну или, другими словами, почему нам хочется смотреть следующую серию. А действительно, еще и бывает так, что эта серия заканчивается именно там.
2: Мы как наша передача.
1: Мы узнали, кто убийца, да. И вот убийца у нас, а человек начал говорить, и тут же раз, и реклама пошла.
2: Убийца-садовник. Помните? Дорогие
1: друзья, у нас сейчас будет реклама. Если там будет реклама Баунти, то вы знаете, что это не совсем тот рай, который нам обещают. Вот. Давайте послушаем ее и вернемся.

о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о вредных пищевых привычках. Мы разберем 10 популярных ошибок, которые мешают получать от еды максимум пользы. Первое – слишком быстрый ритм. Заглатывание пищи может стать причиной проблем с желудком, привести к вздутию живота, нарушению процесса пищеварения. При слишком быстром потреблении еды мозг не успевает получить сигнал о наполнении желудка, и в результате можно съесть больше, чем необходимо. Чувство насыщения возникает через 15-20 минут. Это физиологическая особенность организма. Именно поэтому для снижения веса рекомендуется питаться понемногу, но часто, при этом внимательно выбирая продукты. Второе – пропуск завтрака. Ученые говорят, что завтрак способствует снижению или сохранению веса, ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня. Также важно помнить, что все, что съедается за первую половину дня, сгорает за этот же день. Поэтому в вечерний прием пищи лучше съедать что-то объемное, но низкокалорийное. Например, это может быть овощной салат. Что-то вкусное и калорийное лучше отложить на завтрак. Это лишний повод не забыть про утренний прием пищи. Третий пункт логически продолжает предыдущий. Это переедание вечером. Чаще всего мы переедаем вечером, так как еда – хороший антидепрессант, помогающий справиться с усталостью, раздражительностью, плохим настроением. Но обменные процессы к вечеру замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию лишнего веса. К тому же вечером мы, как правило, меньше двигаемся, и по этой же причине тоже многое съеденного на ужин откладывается в жир. Поэтому именно вечернее переедание чаще приводит к набору веса. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну, и на следующее утро вы не будете себя чувствовать отдохнувшим. Перед сном лучше отказаться от плотного ужина. Но что-то небольшое можно съесть или выпить. Это может быть стакан кефира или яблоко. Четвертое. Курение после еды. Курение вредно для здоровья в любое время, но особенно после еды. Исследования показали, что одна сигарета, выкуренная после приема пищи,

случае равнозначно нескольким сигаретам, что увеличивает риск развития различных заболеваний. Еще один пункт – недостаточное потребление воды. По рекомендациям медиков, человеку в среднем нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Вода помогает перевариванию пищи и всасыванию питательных веществ в кишечнике. Тем не менее, многие из нас не уделяют достаточно внимания потреблению жидкости и проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости. Кроме того, центры голода и жажды в мозгу находятся рядом, поэтому порой человек может перепутать эти чувства. В результате мы тянемся к еде вместо того, чтобы попить. Диетологи советуют перед едой выпивать немного воды. Это уменьшает чувство голода и сокращает количество употребляемой пищи. Увлечение кофе – еще один момент, о котором стоит поговорить. Считается, что стандартная безопасная норма потребления – 3 чашки кофе в день, если нет прямых противопоказаний. Люди, которые выпивают 5 и более чашек кофе в день, имеют более высокую предрасположенность к развитию заболеваний сердца, чем те, кто не пьют кофе совсем. Поэтому не стоит увлекаться. Еще одна популярная вредная привычка – переедание в выходные дни. Часто люди придерживаются правил здорового питания в течение недели, но в выходной позволяют себе расслабиться. Но у организма нет календаря, у него есть режим питания, и он сбивается. Конечно, можно съесть что-то вкусное, но важно знать меру. Заедание плохого настроения – одна из самых распространенных ошибок в том, что касается питания. Врачи называют это импульсивным питанием, когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием. Выбор продукта при этом не рационализирован, и мы можем съесть что-то вредное. Специалисты советуют, если очень хочется что-нибудь пожевать, хороший вариант – овощи и фрукты, нарезанные дольками. Именно дольки, а не целые овощи и фрукты. При этом лучше брать не кислые яблоки, а сладкие. В таком случае еда по-прежнему работает как антидепрессант, но лишних калорий вы не получаете. Увлечение сахаром – еще один пункт, на котором необходимо остановиться. Эксперты отмечают, в умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток сахара. Он вызывает ожирение, кариес и диабет второго типа. Считается, что сахара, как и соли, уже достаточно в продуктах, которые ест современный человек. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом. Это более полезно. Завершает наш список еда перед гаджетами. Можно приготовить правильную, полезную пищу, но съесть ее, думая о другом, глядя в телефон. Важна осознанность. Когда мы садимся за стол, надо выключить телевизор, отложить телефон, ноутбук и сосредоточиться на пище. Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.

0: ГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
1: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
1: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
5: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Этот факт отметил Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером, спецпредставителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями продолжаем работу по развитию Дальнего Востока России. Близится сентябрь, мы начали подготовку к 11-му Восточному экономическому форуму. Предыдущий, 10-й, прошел в 25-м году и внес большой вклад в развитие Дальнего Востока страны. Подписано более 300 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Приняли участие 75 стран мира, более 8 тысяч гостей. Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 30-му году достичь уровня привлечения инвестиций 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллионов.
4: Превысили, да?
3: Так точно. Сейчас у нас 6,5. Ага. Поэтому будем
4: мы
3: стараться.
4: В предыдущие годы тоже превышали.
3: Старались.
4: Получилось.
1: Трутнев также отметил, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. По его данным, по инвестициям превышение в 1,5 раза, по промышленному производству на 20%. Трутнев отметил, что на Восточном экономическом форуме в этом году намерены подписать 380 соглашений на 6,5 триллиона рублей. Российские войска в течение суток продвинулись в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. За сутки были нанесены удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центром, используемым в интересах ВСУ. Средствами ПВО сбиты 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» американского производства, 1155 беспилотных летательных аппаратов. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер Украины в акватории Черного моря. Заместителю министра обороны Александру Санчику присвоено звание генерала армии, сообщает сайт ведомства. Санчик отвечает за организацию заказов вооружения и технического обеспечения войск. Накануне министерство сообщило, что для совершенствования систем материального и военно-технического обеспечения войск были перераспределены обязанности заместителей министра. Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня прибыл с рабочим визитом в Киргизию. Его самолет приземлился в международном аэропорту Иссык-Куль, передает наш корреспондент. Глава российского правительства примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета, который пройдет поблизости в курортном городе Чалпон-Ата. В мероприятиях поучаствуют также главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Одновременно с мероприятиями по линии ЕАЭС пройдет и Киргизско-Российский экономический форум. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и наехал на группу пешеходов в Омске. Пострадали 7 человек и сам автомобилист, сообщили в региональной прокуратуре. Пешеходы находились в момент ЧП на островке безопасности. Водителю, по предварительным данным, стало плохо с сердцем. Всех пострадавших доставили в больницу, детей среди них нет. По результатам установления степени тяжести вреда здоровью будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в прокуратуре. Президент ФИФА Джанни Инфантино признал ошибки в попытке реализовать инвестиционный план ФИФА Forward Enterprise на 20 миллиардов долларов. Об этом пишет газета Financial Times. «Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обязуемся не допустить их повторения», говорится в послании, подписанном Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Матиасом Графстрёмом. Ранее стало известно о желании Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Он хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциации членов FIFA и поспособствовало развитию футбола во всем мире. Но инициативу массово раскритиковали и осудили функционеры федерации и прочие организации. Ливни с грозами и градом, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду прогнозируется в ближайшие часы до утра субботы на территории Московской области. В пятницу ожидается град, предупреждает региональный главк МЧС. Отмечается, что в дневные и вечерние часы 7 августа прогнозируется град. Будьте осторожны, советуют спасатели. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, завтра в Тюмени 22-24 градуса без осадков. В Архангельске 20-22, дождь, местами сильный. В Оренбурге, как в Нижнем Новгороде, а также в Казани 30-32 градуса без осадков. В Воронеже 33-35 жары. В Санкт-Петербурге в пятницу облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью в северной столице плюс 15-17, днем плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, гроза. Ночью воздух не остынет ниже 18-20 градусов, а днем раскалится до 31-33. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 29 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня всем присутствующим. Паш, привет, поздравляю тебя.
2: Ваха, привет, спасибо. С чем неожиданно и приятно?
1: Ну, сегодня день рождения первого интернет-сервера. Появился он в 1991 году, 6 августа. И я вот так подумал, что мы ведь жизнь свою не представляем без интернета. Он везде у нас. 35 лет назад никакого интернета еще не было. Первый интернет-сервер. 91 год. Так что все те, кто заглядывает в свои смартфоны, компьютеры, планшеты, сегодня могут отметить этот день чашечкой минеральной воды.
2: Ура! Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно согласен. Но мы, знаешь, и не представляли, как мы жить без искусственного интеллекта.
1: Тоже верно.
2: А сегодня искусственный интеллект наш друг, ежедневный собеседник. И я общался с искусственным интеллектом. Угу. Я спрашивал, что такое шоу «Как знать». И искусственный интеллект настаивает, говорит, шоу «Как знать» — это редкостное ощущение, что ты не просто слушатель, а участник разговора, где каждый вопрос цепляет лично тебя.
1: Угу. Второй день редкостный, это меня немножко пугает.
2: Вот он что-то нащупал, кажется, что-то, чему-то мы его обучили уже, кажется. Потому что ежедневно в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие Вахтанг Махарадзе.
3: Это я!
2: И Павел Картаев.
4: Это он.
2: Сегодня в программе наиглубочайший тренер по плаванию Даниил Серебренников. Чайный сомелье наивысшего класса Артем Гоников. Самый разносторонний культуролог Валерия Гоникова. Сегодня мы узнаем секреты заваривания сибирских чаев от выбора до подачи, какие ошибки мешают освоить плавание, как связаны искусство и культура. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новостей.

0: «Роза ветров».
1: Я вижу перед собой редкостного аналитика туризма.
2: Редкостный аналитик туризма берет редкостной свежести номер российской газеты и обнаруживает еще одну публикацию про Тверь как жемчужину, на этот раз Золотого кольца. Мы вам недавно, пару недель назад сообщали, что Тверь вошла в состав Золотого кольца. Да, и вот свежий взгляд на Тверь, которая официально стала новой жемчужиной. Громко звучит, давайте разбираться, насколько это соответствует реальности. Если нужно, пожурим, покритикуем, проанализируем, как редкостный аналитик это делает ежедневно. Ну и подведем итоги. И доберемся до сути. Так вот, корреспондент российской газеты отправился в Тверь с простым, но честным вопросом. Можно ли влюбиться в этот город всего за один день? И, судя по его наблюдениям, вполне это можно сделать. Ну вот, начинается статья с географии. Она, как подчеркивается, в статье всегда определяла судьбу Твери. Когда-то здесь пересекались важнейшие торговые пути. Сегодня все не менее символично, ведь город стоит прямо на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Это понятно, это делает его максимально доступным для путешественников. Далее корреспондент подробно разбирает, как сюда добраться. Вариантов на любой вкус. Можешь и на Сапсане за час и 6 тысяч рублей. Можешь на бюджетной электричке за 6 тысяч рублей.

0: статую Пушкина. Ну вот по настроению текста чувствуется, Тверь — это не про масштаб и пафос, а про атмосферу. То есть город, который не кричит, а постепенно раскрывается, как мидия в кипятке, знаете, через прогулки, архитектуру, виды на Волгу, ощущение неспешности. Ну и главный вывод, который можно сделать вместе с корреспондентом российской газеты, да, одного дня может хватить, чтобы заинтересоваться Тверью. Но, скорее всего, этого дня окажется мало, чтобы по-настоящему ее прочувствовать. Такой краткий комментарий сегодня дам. Не буду бурчать. Согласен, что Тверь — это новая жемчужина Золотого кольца. Добро пожаловать, как говорится, в нашу дружную семью. Да, так что, возможно, новая точка на карте Золотого кольца — это не просто формальность, а действительно заслуженное признание города, который умеет удивлять. Пожелаем приятных путешествий.
1: Как знать?

решать различные задачи с использованием нейросетевых моделей. Искусственный интеллект помогает и при работе с фотографиями. Функция «Живое фото» автоматически выбирает наиболее четкий кадр. «Ластик» с искусственным интеллектом позволяет убрать с фотографии случайные объекты, а искусственный расширитель может дорисовать недостающую часть изображения и увеличить пространство вокруг кадра. Работает смартфон на оболочке XOS-16. Компания обещает 3 крупных обновления операционной системы и 5 лет выпуска патча безопасности. В России смартфон доступен в черном и серебристом цветах. Но теперь к более приземленным бытовым задачам. В России начались продажи новых электрических зубных щеток Truver Fresh 20 Vision и Fresh 20 Neo. Если раньше умная щетка просто чистила зубы и напоминала, что пора уже заканчивать это дело, то теперь она может буквально показать вам, где же вы не дочистили, не доработали. Обе модели работают по принципу такому. Они используют звуковые вибрации и специальные подметающие движения щетинок, которые помогают эффективнее удалять налет. Главная звезда линейки – это Fresh 20 Vision. В нее встроена миниатюрная камера с отдельным детектором налета. После чистки щетка анализирует состояние зубов, передает изображение на смартфон и показывает, какие участки требуют дополнительного внимания. То есть свои зубы теперь вы сможете их разглядеть очень хорошо на смартфоне. Общается щетка с владельцем тоже необычно через технологию костной проводимости. Она подсказывает, если вы слишком сильно давите на зубы, сообщает о смене режима и напоминает, когда положенные 2 минуты чистки подошли к концу. На небольшом дисплее отображается таймер, уровень заряда и прогресс чистки. Ну а через мобильное приложение можно довольно тонко настроить работу устройства, выбрать интенсивность вибрации, скорость движения щетинок и даже угол их работы. Всего предусмотрено 4 режима. Младшая модель Fresh 20 Neo получила систему интеллектуального контроля чистки, которая отслеживает положение устройства во рту. Если какая-то зона осталась без внимания, световая индикация будет вам об этом напоминать. Ну а если пользователь начинает слишком усердствовать, слишком нажимает на свои зубы, то щетка автоматически снизит мощность, чтобы не травмировать эмаль и десны. При использовании 2 раза в день по 2 минуты одного заряда, по заявлению производителя, может хватить примерно на 4 месяца. Ну и новинки уже появились в продаже в российских магазинах. Ну а теперь о приложениях. Есть повод гордиться. Яндекс.Браузер вышел в лидеры по числу скачивания сразу и в App Store, и Google Play среди российских пользователей. Причина такого всплеска довольно практичная. Все больше российских банков, государственных сервисов и крупных компаний переходит на использование национальных сертификатов безопасности. Из-за этого некоторые сайты могут некорректно открываться в популярных зарубежных браузерах без дополнительной настройки. Яндекс.Браузер поддерживает российские сертификаты и отечественный криптографический протокол уже несколько лет. Поэтому пользователям не приходится ничего дополнительно устанавливать или менять в настройках. Сайты банков и многих крупных российских компаний открываются сразу и без проблем. По словам разработчиков, именно это и стало одной из главных причин роста популярности приложения. Пока владельцам некоторых зарубежных браузеров приходится разбираться с сертификатами вручную, пользователи Яндекс.Браузера просто открывают нужный сайт и продолжают работать как обычно. Ну а после песни и выпуска новостей мы с вами выясним, какие ошибки мешают нам освоить плавание.

вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. В инновационном научно-технологическом центре на острове Русский зарегистрировали 16 резидентов. Об этом рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на встрече с Владимиром Путиным. Он также пригласил президента встретиться с российскими учеными, которые возвращаются в страну для работы на острове Русский.
2: Считаем важным развитие науки и технологий. В рамках вашего поручения строится инновационный научно-технологический центр на острове Русский. Там уже начата работа, зарегистрировалось 16 резидентов. Они работают в области биотехнологии, биомедицины, фармацевтики. Кроме того, вместе с Министерством промышленности мы стараемся ввести в действие два предприятия по микрорадиоэлектронике.
3: Научно-образовательные комплексы еще.
2: Так точно. У нас целый ряд ученых возвращаются в Российскую Федерацию. Они готовы продолжать работу в инновационном научно-технологическом центре. Если тоже будет время и возможность с ними повстречаться, будем рады такой встрече.
3: Если сможете в план включать.
2: Спасибо.
0: Трутнев также сообщил, что компании специального административного района на острове Русский заплатили 86 миллиардов рублей налогов. Российские войска в течение суток продвинулись в зоне специальной военной операции, улучшили положение, об этом заявили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны было сбито 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» американского производства, 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Сбои в работе нескольких сервисов наблюдаются в России. Это следует из данных сбой.рф, пишет ТАСС. Так, пользователи отмечают сбои в работе Кинопоиска, Иви, Валберес, Озона, Сбербанка, Авито, РЖД. Также россияне жалуются на работу сервисов МТС, ВТБ, Газпромбанка, Мегафона. Число жалоб на сервисы варьируется от 100 до 900. Сбои также отмечаются и на Даун-детекторе. По данным сервиса, наибольшее количество жалоб поступило на Озон. Далее идут Ростелеком, Роблокс, Яндекс и Т-банк. Жителям Москвы рекомендовали использовать городской транспорт для поездок на фоне непогоды. В четверг об этом сообщили в столичном Дептрансе. Ливни с грозами и градом, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду прогнозируется в ближайшие часы до утра субботы на территории Московской области. Завтра ожидается град, предупреждает региональный главка МЧС. Сегодня также возможна гроза и кратковременный ливень. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ну а пока в столице безоблачная погода, без осадков. Воздух уже раскалился до 29 градусов. Дует небольшой южный ветер. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сообщил в социальных сетях, что получил дисквалификацию на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В «Спартаке» 3 мая, напомню, уведомили, что Заболотный был временно отстранен от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено. Российское антидопинговое агентство разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях. Ну а теперь состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня, написал Заболотный. Албанский нападающий тем временем Мерлин Даку перешел из казанского «Рубина» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба. Контракт рассчитан на 3 года. Российские спортсмены Руслан Терновой и Мирослав Киселев вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В предварительном раунде Терновой показал 4-й результат, Киселев завершил квалификацию на 9-м месте. Лучше всех в квалификации выступил представитель Германии Джейден Айкерман. Финал соревнований состоится сегодня чуть позже. Европейский гимнастический союз принял решение развести украинских и белорусских спортсменов в квалификационной подгруппе чемпионата Европы в Хорватии. Следует из данных на сайте организации. Ранее Украинская федерация гимнастики обратилась к Европейскому союзу с просьбой пересмотреть результаты жеребьевки и разместить мужскую и женскую сборную Украины в квалификационных подгруппах отдельно от россиян и белорусов. Теперь у мужчин в первой подгруппе белорусы начинаются упражнения на коне, а украинцы стартуют с опорного прыжка. Изначально же обе команды должны были стартовать с упражнения на коне. И напомню, что чемпионат Европы пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Я спорте на этом. Пока все.
2: Гарик Харламов.
3: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
4: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
2: 6+.
0: Маяк. Как знать?
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. На носу «Титаника», как вы можете слышать. Встречаем гостей. С нами призер чемпионатов мира и Европы в плавании на открытой воде, мастер спорта международного класса Даниил Викторович Серебренников. Даниил Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, привет, чемпионы.
5: Здравствуйте, Даниил Викторович. Мы сегодня хотим обсудить ошибки, которые мешают освоить плавание. А какие самые частые ошибки совершают новички в бассейне, на воде?
7: Самые частые ошибки – это излишнее напряжение, это когда они суетятся, начинают сильно тратиться и плыть непонятно как, вообще хаотичными движениями. В общем, сильное напряжение и суета.
6: А вот вы призер чемпионатов на открытой воде, а учимся мы все-таки плавать или, ну, для начала, наверное, держаться просто на воде, лучше все-таки в бассейне или можно сразу на открытой воде начинать? Не знаю, везли детей на море, например, или сами тоже решили, и вот там где-нибудь на море начинаем учиться. Как вы считаете, где лучше?
7: Я бы рекомендовал все-таки в бассейне учиться, потому что там безопаснее, там присматривают обязательно тренеры, там есть инструкторы, есть спасатели. А открытая вода всегда она небезопасная, особенно на море, потому что накатывает волна, отливы, приливы, и особенно детей нельзя одних пускать туда. Поэтому все-таки в бассейне практичнее, удобнее и правильнее.
5: Угу. Ну, даже в бассейне, где волны нет особой, все равно как-то не расслабиться. Ведь нужно как-то научиться дышать, как-то не захлебываться. Насколько важна правильная постановка дыхания, как вы считаете?
7: Дыхание вообще самый важный этап начала постановки техники в плавании. И пока мы не научимся дышать, ну, если мы вдохнем в воде, то мало приятно ощущения будут, согласитесь. Uh-huh. Поэтому вдыхаем мы воздух, а выдыхаем воду. Этот стандарт надо выучить на первых этапах. Плюс uh-huh. расслабление и дыхание – это самые важные шаги.
6: А мне кажется, что вдохнуть в воде воду – это достаточно непростая задача на самом деле. То есть вдохнуть воду – это непросто. То есть это надо постараться, чтобы это сделать.
5: Лучше не стараться.
6: Да, лучше не стараться, но это сложно. Я пробовал. Плохо получается.
7: Честно говоря, я тоже пробовал, тоже плохо получается. Мы снимали контент, и нам нужно было показать это, как мы вдыхаем воду. Вот носом получилось, а ртом, к сожалению, нет.
6: Да.
7: Если пробуешь, не получается.
6: Это очень сложно, да. Но прежде чем мы учимся плавать, наверное, ведь стоит как-то научиться держаться на воде параллельно, так сказать, постановке дыхания. Как это правильно сделать?
7: Да, вот самое важное – это действительно лечь на поверхность воды, и нам помогает в этом хорошо наши полные легкие. Когда мы делаем грудью полный вдох и задерживаем дыхание, то вот этот воздушный пузырь, он помогает удерживаться на поверхности, если мы правильно распределили давление и как будто бы на него немножко облокотились. И вот это ощущение плюс расслабление позволяет нам пройти первый этап – это уметь держаться на воде, а потом же ставить технику движения руки, ног.
5: Угу. То есть мы вдыхаем и ложимся, да, расслабляемся звездой, животом вниз, спиной наверх. И вот так вот лежим просто, да? Так мы учимся?
7: А можно так сделать. Можно взяться за поручень или за дорожку, или за лестницу и попробовать лечь лицом вниз на задержке дыхания. Кто-то из тренеров учит на спине, поддерживая немного за голову. У нас специально есть такие крючки, которыми можно, так сказать, за шею взять ребенка или за ноздри. Ну, взрослого можно за ноздри, да, ребенка можно под шею аккуратненько, поэтому кто как хочет. Но самый важный этап – это, да, расслабиться, звездочкой, поплавочком лечь. В общем-то, на матрас, к сожалению, не работает.
6: Uh-huh. Да, но, к сожалению, не у всех получается расслабиться. Есть люди, не знаю, насколько их много, но они точно совершенно есть, у кого есть страх воды, ну, кто просто боится воды. Вот как сделать так, чтобы вот на начальном этапе этот страх воды побороть, да, чтобы человек просто не боялся лечь в воду, тем более, например, лицом вниз?
7: Да, обычно у 80, наверное, процентов людей, которые все-таки хотят научиться плавать, этот страх перебарывается на диване, когда они лежат и такие думают: так, мне нужно пойти поплавать. И вот когда он уже точно решил, что он приходит в бассейн, здесь, конечно же, помогает тренер ему. И это нужно выбрать сначала мелкий бассейн, чтобы он точно знал, что он никуда не денется, не утонет, он смог встать на ноги там. А в любой ситуации, даже если что-то пошло не так, он ногой всегда коснется дна. Ну, если мы говорим про взрослых людей. И обычно страхи, они же возникают на негативном опыте на каком-то. То есть, если он в детстве тонул, или там в ванночке его притопили родители, и он запомнил это, да, сознательном уровне. И он потом в осознанном возрасте как бы опасается воды. Кто-то даже не моется, настолько сильные страхи.
6: Я помню, я тонул в Волге как-то в детстве, и как-то это на какое-то время меня удерживало, да. Но, слава богу, в детстве все-таки, если в детстве начать перебарывать страхи, а не дожидаться взрослого возраста, то мне кажется, что они быстрее все-таки проходят, как вы считаете?
7: Да, это точно. У детей страхи проходят быстрее, а они потом запоминают правильные поведения на воде, себя, своего тела, да, и паттерны отрабатывают правильные, и поэтому страхи, они хоть и сохраняются, вот, допустим, у меня есть страх слишком прозрачной воды. Я боюсь увидеть глубокое дно. И вот он сохраняется на протяжении многих лет у меня, и я всегда с иронией отношусь к этому.
6: И как же вы на открытой воде себя ведете? Ну, в бассейне,
7: вот
6: я понимаю.
7: Я просто
6: занимаюсь дайвингом много лет, и я очень хорошо себе представляю, что такое открытая вода, причем на глубине, где под тобой, там, не знаю, 20-30, да, может быть, 100 метров. Это такое своеобразное, конечно, чувство. Как вы с этим страхом боретесь?
7: Вот как-то борюсь с самоиронией, уговариваю себя или, наоборот, смеюсь над собой. Вообще для мужчин самоирония очень помогает бороться со страхами, со всеми, потому что мы же сильные самцы, и как-то бояться глубины.
0: То есть вы самоиронично плаваете по Байкалу, например, да?
7: Ну, например, да.
0: А там страшно, там видно дно, да? Километр внизу и прямо и все видно?
7: Нет. Там же темнота. Когда ты опускаешься на 50 метров, там уже кромешная темнота. Поэтому максимум видно, ну, метров 20, наверное, 30.
6: Нет, ну, на 50, мне кажется, еще, опять же, по опыту дайвинга, на 50 еще не чернота. Может быть, на Байкале, я не знаю, не плавал, но в море еще нет. Вот на 100 метрах там уже ночь, да, это правда.
7: Ну, это смотря какое море, опять же, если мы какое-нибудь грязненькое.
6: Если черное, то быстрее, да, я согласен.
0: Ну, а если мы на спине плывем, мне кажется, проще и дышать проще, и научиться плавать проще. То есть спина предпочтительнее, да, для начала, для новичка?
7: Вообще мы даем спину для того, чтобы немножко расслабиться. То есть мы в любом случае в стартах на открытой воде плаваем кролем, не брасом ни в коем случае, потому что если большая толпа плывет, то они могут друг друга покалечить вот этими пинками. Но если какая-то тревожность возникла какая-то или страх, то мы обычно советуем переворачиваться действительно на спину, потому что там можно бесконтрольно дышать спокойно, там везде воздух, и можно расслабиться, полежать. Тем более там есть буи безопасности, которые не позволят тебе утонуть. Если в бассейне, то да, некоторые тренеры учат через спину новичков. Но обычно, допустим, мы учим сразу плыть прикладным кролем, потом переходим на технику спортивного кроля. И все страхи, они действительно немножко как бы притупляются и потом вообще улетучиваются. И поэтому все спокойно проходит.
6: Вот очень интересно, извините, пожалуйста, может быть, чуть-чуть отклонюсь от темы. Вы сказали прикладной и спортивный кроль. А чем они отличаются?
7: А вот спортивный кроль – это как раз-таки четкое выверенное движение рук, согласование рук с ногами, работа корпуса, правильное дыхание, когда только один глаз выходит с ртом на поверхность для вдоха. То есть это такая, знаете, как Формула-1 болид такой, где ты оттачиваешь каждую тренировку технику плавания. А вот прикладной кроль, я считаю, что это навык, который любители могут получить даже самостоятельно, научиться по видеоурокам, допустим, плавания, да, и потом этот навык совершенствовать. То есть это основные, это положение тела, это правильная смена рук, это работа ног правильная и дыхание в сторону. Вот это прикладной кроль. Дальше уже идет совершенствование.
0: Угу. Один глаз выходит из воды и рот вместе с ним, но все равно же вода их омывает, и ты можешь и хлебнуть воды, и в глаз попадет вода, это неприятно, и хочется как-то дернуть головой. Как себя, может быть, остановить вот в этих рефлексах? Что нужно делать? Может, антидождем умыться, знаете, как вот лобовое стекло протирают антидождем, помогает во время ливня.
6: Очки, кстати, плавательные очень полезно так протирать, чтобы не запотевали.
7: Да, кстати.
0: Да, как бороться с этими рефлексами, когда водичка, вот капельки попадают, и нервишки-то шалят все равно, и дергаешься.
7: А вот мы используем уточку. Это такой прием, называется уточка. То есть ты вытягиваешь губы в момент вдоха немножко в сторону и начинаешь фильтровать ту самую воду и воздух, водовоздушную смесь, чтобы она не попала в легкие. Там еще язык способствует, зубы. И, в общем, кучу преград, которые не позволяют воде пробраться в легкие. И вот это мы тоже учим на наших тренировках.
6: Вот как правильно все-таки скоординировать при плавании, ну, например, кролем, именно дыхание и движение, при том, ну, вот насколько мой, может быть, небольшой опыт плавания говорит о том, что все-таки

0: попали, поэтому здесь напряжение, оно только мешает. И напряженные люди обычно начинают погружаться в воду и тонуть. Поэтому расслабляться прям очень важно. А вот совместить расслабление с дыханием – это второй этап, на котором мы акцентируем внимание. Сначала расслабление, потом, вот, как мы уже сказали, это положение тела, да, это баланс, когда мы лежим горизонтально. И потом работа над дыханием идет, когда мы можем вдыхать правильно, не накапливать лишний углекислый газ, выдыхать и опять обновлять воздух в легких.
1: А собачью технику мы забываем, как вредную, да, как костыль, когда вот так.
0: Да почему нет? Обычно используем в качестве 100 метров, допустим, свободно закупаться, пожалуйста, купайтесь по собачьей себе, кто как может, кто гораздо. Особенно любят взрослые люди 40+, по собачьей плавать.
2: Это 60, и 60+, в бассейне каждый раз вижу таких людей.
0: 60+, это они придумали такую технику, поэтому это надо отдать им должное.
2: Мы отдаем, да.
1: Спасибо большое за эту беседу. С нами был призер чемпионатов мира и Европы в плавании на открытой воде, мастер спорта международного класса Даниил Викторович Серебренников. Мы сегодня изучали ошибки, которые мешают освоить плавание. Огромное спасибо за беседу, Даниил Викторович. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго. До свидания. До свидания.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 13 тысяч вологжан пострадали от присасывания клещей с начала года. По данным Роспотребнадзора, в каждом втором снятом клеще обнаружен возбудитель болезни Лайма. Вирус энцефалита найден в 1% исследованных образцов. Специалисты напоминают о мерах предосторожности. Собираясь в лес или парк, выбирайте светлую одежду с манжетами. Заправляйте штаны в носки, используйте репелленты и проводите самоосмотры каждые 2 часа. Если клещ все же присосался, необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или медорганизацию. Специалисты предупреждают о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа, начале сентября. Ремонт улицы Чернышевского в Вологде завершат досрочно. Подрядчик уже полностью завершил фрезерование старого покрытия, замену бордюрного камня, ремонт смотровых колодцев, укладку нижних слоев асфальтобетона и монтаж армирующей сетки. В настоящее время дорожники продолжают укладку верхнего слоя асфальта на отдельных участках, а также занимаются обустройством тротуаров. Параллельно специалисты отремонтировали подпорную стенку у Октябрьского моста, заменили плиты перекрытия и люки колодцев, а также переустроили инженерные коммуникации. По контракту завершить ремонт необходимо до 30 апреля следующего года, но основные работы уже вышли на финишную прямую, отметили в правительстве области. Движение трамваев ограничат на выходных в Череповце. Транспорт не будет ездить из Заречья в индустриальный район и обратно с 10 часов вечера пятницы до 5 часов утра понедельника. Причина – ремонт путей. На этот период дополнительно запустят автобус 4Т, который дублирует трамвайный маршрут. Он будет ходить от Олимпийской до Доминой, сообщили в департаменте ЖКХ. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Для гостей будут работать десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, пройдет музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.
3: Новости спорта.
4: Баскетболистка Анастасия Сущик возвращается в Чувакату. Белорусская спортсменка проведет в команде третий сезон. Ранее она выигрывала с клубом серебряные и золотые медали женской суперлиги.

Прошлый сезон Сущик провела в премьер-лиге в составе команды Ника Лузалес. Клуб выиграл серебро Кубка России. Любители бега приглашают на трейл «Ночной парк мира» в Вологде. Гонка пройдет 22 августа. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности. Дистанции 4,8 километров. При себе обязательно иметь налобный фонарь. Для участия необходима регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Зампред правительства доложил главе государства, что более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории, опережающей в развитии патриотическое на Дальнем Востоке.
3: Считаем также важной работу по поддержке специальной военной операции. На Дальнем Востоке работает территория опережающего развития патриотическая. Она позволила поставить в зону боевых действий более 600 тысяч изделий. Кроме того, считаю важным, что 3600 государственных муниципальных служащих работников Министерства по развитию Дальнего Востока, полномочного представительства президента, тоже прошли школу боевых действий. И они, на мой взгляд, и мотивированы лучше, и мы можем поручать им важные участки работы.
1: На встрече с Трутневым президент заявил, что регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Владимир Путин также принял приглашение вице-премьера принять участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ходе Восточного экономического форума. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 4 полков в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольская, Зеленая Деброва, Долинка, Миров, Новое поле и Широкое Запорожской области. Противник потерял более 345 военнослужащих, 7 боевых бронемашин, 11 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Погибли 640 мирных жителей, 560 человек получили ранения. Кроме того, украинские боевики повредили более 50 объектов культурного наследия.
4: Задокументированы преступления, совершенные в отношении мирных жителей Курска, Суджи и еще нескольких десятков населенных пунктов. Всего по таким фактам возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 о террористических актах. Ограничивая свободное передвижение гражданского населения, националисты совершали особо тяжкие преступления против мирных жителей, используя оружие и взрывные устройства. В результате жестоких действий боевиков погибли 640 мирных жителей, ранения получили 561 человек. Имеются доказательства случаев массовых убийств, а также мародерства. Также расследуются уголовные дела в связи с повреждением 53 объектов культурного наследия. В их числе Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, церковь Дмитриевская, усадьба Борятинских Марьина. Эти и другие здания подверглись обстрелам с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
1: Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В декабре прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Киева в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб – найти и покарать преступников. Экстремальная жара становится серьезной угрозой для экономики Европы. Она нарушает работу отраслей, зависящих от труда на открытом воздухе. Как сообщают европейские СМИ, размер ущерба может составить 800 миллиардов евро. Так Франция может понести самые крупные финансовые потери из-за летней экстремальной жары под угрозой экономический объем производства на 240 миллиардов евро в период до 2030 года. По данным ученых, также сильно могут пострадать Италия, Испания и Германия. Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремальной жарой. Столбик термометров в странах Западной Европы превышал 40 градусов. Дональд Трамп спас ребенка от падения со сцены и после этого пошутил про Джо Байдена. Глава Белого дома выступал на мероприятии, посвященном программе «Без налогов на чаевые». Он пригласил супружескую пару с двумя детьми произнести речь. Женщина начала слезами рассказывать о своей работе официанткой, когда вдруг ее сын направился к краю сцены. Трамп увидел это и преградил путь ребенку, чтобы тот не упал. «Я не хочу, чтобы он стал как Байден и упал со сцены», – пошутил американский лидер. Это рассмешило собравшихся. Напомню, бывший президент США Джо Байден неоднократно спотыкался и падал. Самым запоминающимся стало его падение с трапа самолета. Советник президента России Елена Ямпольская отказалась смотреть нового американского Человека-паука из-за его нелегального проката, но пообещала посмотреть новый российский фильм про Колобка, спин-офф «Последнего богатыря». Об этом она заявила журналистам. Ямпольская осудила нелицензионные показы в российских кинотеатрах. Она также призвала стремиться к тому, чтобы новые поколения в России имели представление о том, насколько богата национальная и отечественная культура. На это должна быть нацелена работа отечественного кинематографа, сказала Ямпольская, передает РИА Новости. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23, в Москве в пятницу ливень, гроза, ночью в городе плюс 18-20, днем 31-33 градуса.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А сегодня хотим поговорить о сибирских чаях, о секретах их заваривания, подачи, сбора и так далее. И первый вопрос возникает, вообще не оксюморон ли это? В Сибири разве у нас растет чай?
2: Ну, безусловно, в Сибири чай не растет. Но при всем при этом, говоря о Сибири, нельзя обойти такой интересный факт, что Сибирь – это, по сути, одна из главных чайных артерий нашей страны, напрямую связанной с чайторговлей. Вообще, это огромная, прям обширная тематика, и можно прям несколько эфиров посвятить. Но если посмотрите, то история и экономика Сибири, она во многом была связана с чаем. И где-то вот с 17 века главный чайный маршрут, причем не просто России, а, наверное, даже всего мира, проходил именно через Сибирь. Поэтому наши народы Сибири, они не просто связаны с чаем, хоть его и не выращивали, но они, вся экономика, по сути, региона долгое время вилась вокруг чая и доставки чая до Европы.
3: Сибирь огромная, да, огромная территория. Это и Восточная Сибирь, и Западная Сибирь. И даже, можно сказать, Южная Сибирь – это Алтай, Алтайский край, да?
2: Безусловно.
3: То есть сибирские чаи, наверное, представлены в широком ассортименте, скорее всего, да? И мы можем сказать, что сибирский чай сибирскому чаю рознь.
2: Да.
3: Да, как научиться разбираться вот в этом многообразии сибирских чаев?
2: Сибирь, сибирский чай, сибирская кухня – это большие бренды нашей необъятной родины. И они будут за этот, собственно, чай и стоять горой. А сибирский чай – это феномен, прежде всего, нашего российского травничества. Но травничество непростое. Дело в том, что, как вы правильно сказали, Сибирь – регион очень большой. Он начинается с гор и заканчивается промежуточная зона с большими лесами, которые обладают определенной почвой, из-за которых все травы становятся уникальными в плане своих вкусовых характеристик. У нас есть горный Алтай, который невероятно уникален в плане своей географии. Соответственно, все, что выращивается в горном Алтае, оно уникально по вкусу. Ну и, конечно же, у нас есть тот самый Дальний Восток, который обладает, прежде всего, наверное, уникальной культурой чаепития.
1: То есть, когда мы говорим о сибирском чае, мы все-таки, как вы сказали, травничество, мы все-таки говорим о заваривании каких-то сибирских трав. А какие дикорастущие растения Сибири тогда особенно ценятся вкус, аромат и вообще, ну, как бы мы говорим, сибирский чай – это бренд. Какие, может быть, растения, они составляют как раз вот этот бренд сибирского чая?
2: Прежде всего, это, безусловно, заваривание чая, но также нужно отметить, что это еще и смешивание чая с различными другими травами. Главные бренды наших сибирских чаев, если мы говорим конкретно о травах, то это прежде всего, вот самый первый, самый номер один, это тот самый кипрей, иван-чай. Иван-чай и чаепитие с иван-чаем родом именно из Сибири. И многие утверждают, что это во многом связано как раз-таки с тем, что через Сибирь проходил наш главный торговый чайный тракт, и, соответственно, недобросовестные сибирские купцы, они вмешивали этот самый иван-чай в чай, потому что в высушенном виде они очень похожи друг на друга, и таким образом приумножали прибыль. Но это, нужно отметить, что это переросло в очень интересную традицию чаепития иван-чая с иван-чаем. И как бы в нашей культуре это закрепилось. Наверное, вот номер два среди всех сибирских трав – это знаменитая саган-дайля. Пробовали когда-нибудь?
3: Нет, а на что это похоже?
1: Нет, я тоже не пробовал.
2: Это очень удивительное растение, которое преимущественно растет у нас на острове Ольхон, знаменитом озере Байкал. И это очень уникальный, прежде всего, цветок и листья, которые используют для заваривания. Он обладает невероятно ярким, таким вот пряно-цветочным вкусом. Очень всем рекомендую попробовать, но пробуйте его осторожно, потому что все-таки это растение, которое обладает такой высокой функцией бодрости, такой мощный энергетик. Но он как в самостоятельном виде очень хорош, так и очень хорошо сочетается и с классическим чаем, и с иван-чаем. Вообще иван-чай плюс саган-дайля – это, наверное, главная фишка всей Сибири.
1: Ну и вот третье. Сагандаля, пока мы не перешли к третьему, Сагандаля, вы говорите, очень надо пить осторожно, потому что очень бодрящими свойствами. А что за вещества там в статье бодрящие содержатся? Это кофеин, может быть, танины какие-то, что-то,
2: там,
1: что
2: там еще? Там находится много дубильных веществ, за счет которых действительно может быть, может возникнуть высокая бодрость. Но многие утверждают, что в составе этих трав, особенно если мы говорим о высоких дозировках, могут и психоактивные вещества находиться, поэтому ко всем рододендронам, а это растения из рода рододендрона, относиться нужно осторожно.
1: Он не запрещен?
2: Нет, он не запрещен, потому хорошо, что психоактивные вещества хоть там и содержатся, они содержатся в допустимых дозировках и не являются... В связи с этим не является запрещенным. Угу.
1: Номер три.
3: И третий, да. Ага.
2: Ну и третья большая, прямо такая вот большой бренд сибирского чая, это знаменитый бадан. Бадан очень часто еще называют монгольским чаем. Вот, как правило, идут в чаи листья бадана высушенного и обладают таким очень ярким, травянистым и вот обладающим такими нотами сухотравья, привкусом, вкусом.
1: Все бадан, остальные... Бадан, бадан. А что такое бадан?
3: А бадьян, вот еще что-то было. Что такое бадан?
2: Бадьян и бадан немножко разные растения.
3: Разные растения.
2: Да, бадан это очень... Вообще это очень красивый цветок. Если сейчас посмотрите в интернете, прямо обомлеете с его красоты. И он растет действительно очень часто в степях Монголии и вглубь Сибири.
3: Так, хорошо. А вот я люблю газировку из советских времен, Саян называет. Я читал состав, в нее входит, по-моему, моральник или левзея, по-моему, да, от слова лезвие, листья такие на лезвие похожи, но левзея называется. А что это за растение? Оно тоже, да, вот как раз сибирское и тоже тонизирует?
2: Кустарниковое растение, да, оно преимущественно растет на Алтае, на Алтае его культивируют, тоже невероятной красоты растения, очень рекомендую, посмотрите, как оно цветет, это во многом очень напоминает цветение сакуры в Японии.
3: Ух ты!
1: Ничего себе. А как же мята? Наша любимая мята. Что, в Сибири с мятой, что ли, чай не пьют?
2: В Сибири с мятой проблем вообще нет. Вот помимо всех этих трех основных растений, о которых мы говорили, нужно упомянуть, что в Сибири, особенно на Алтае, выращивают абсолютно все другое, все, что есть в нашей необъятной родине. И чабрец, и таволга. Таволга невероятно вкусное растение, тоже очень рекомендую. Душица, зверобой, все это есть в Сибири, но так как оно растет помимо Сибири много где еще, то оно не так сильно и не так ярко ассоциируется.
3: А вот какие-нибудь ромашки, мать-мачеха такие вот,
2: безусловно,
3: тоже растения присутствуют.
2: В очень больших объемах.
3: Их как-то нужно особо заваривать для чая?
2: Ну, смотрите, когда мы говорим о чаепитиях с травами, здесь есть одно универсальное правило – пробуйте все, но ориентируйтесь на свое самочувствие. Потому что, когда мы говорим о травах, нужно всегда иметь в виду, что есть аллергические реакции у людей, есть индивидуальные непереносимости. Поэтому вообще проконсультироваться с врачом, лечащим, тоже неплохо. Но, как правило, когда вы завариваете травы в чистом виде, не перекладываете, не увеличиваете слишком сильно граммовку, то они не будут иметь как такого выраженного лекарственного эффекта. Потому что, чтобы из трав добыть лекарства, нужно очень сильно постараться. То есть, как правило, делают длительные многодневные отвары, настои и настойки. Это довольно сложный процесс, поэтому при добавлении их просто в чай вы получаете легкий расслабляющий эффект, такой общеукрепляющий иммунный наверняка тоже присутствует. Вот. Но при этом какого-то выраженного медицинского эффекта вы не добьетесь. Это хорошо в нашем случае.
1: А когда мы говорим о сибирских чаях, все-таки основная традиция – это подмешивать травы к уже настоящему чаю, к китайскому или индийскому, не знаю, шри-ланкийскому, предположим, или все-таки это травы в чистом виде?
2: Изначально, безусловно, мы говорили о подмешивании трав в чай, и таким образом люди его, во-первых, удешевляли, а это значит, что чай могли попробовать уже такие более низкие слои общества, а чай в древности, примерно в 17-18 век, он все-таки напрямую был связан с высокими слоями, потому что чай был довольно дорогой. А разбавляя его всевозможными травами, вы могли немножечко его удешевить и за счет этого получить немножечко альтернативный напиток. Помимо этого, вы еще добавляете к исходному чаю другие, немножечко более-таки интересные для наших северных широт свойства в виде согрева, в виде такого вот легкого расслабления, которое идет, например, от мяты. Вот. А уже на более поздних этапах люди поняли, что эти травы, в общем-то, сами по себе очень неплохие, и начали заваривать их в чистом виде.
3: А вот если мяту подмешать, ну, в какой-нибудь другой состав трав, она будет доминировать, да, как чеснок, вот когда переложишь в любое блюдо, да, и там уже никаких специй ты не чувствуешь, один чеснок. А вот мята, она насколько громкая вот в этом ансамбле чаев?
2: Мята может быть, на самом деле, довольно разной. То есть есть различные сорта мяты, мята перечная, мята степная, и у нее разный вкус. То есть если вы хотите такую доминантную мяту, берем перечную, значит, кладем побольше, и это будет вот прям такой основной артист в вашем чайном ансамбле. А если вы хотите мятой немножечко подчеркнуть ваш букет травяного сбора, то, как правило, рекомендуют брать более-менее резкую мяту. Как правило, это степная мята. Мята, полевая
4: мелисса.
2: Мелисса тоже очень хорошо подходит. И тогда она не будет ничего перебивать, а вполне себе будет дополнять.
4: А вообще, есть ли какие-то устоявшиеся, опять же, такие, можно сказать, брендовые соединения? То есть, ну, например, мы мешаем бадан с чем-то еще, и вот мы получаем, ну, вот как есть Earl Grey, грубо говоря, да, это у нас чай и бергамот, и это уже, ну, отдельный бренд, да, это уже, когда говорят Earl Grey, мы представляем, о чем идет речь. Когда мы говорим о сибирских чаях, есть ли какие-то устойчивые соединения трав, которые вот тоже могут говорить о том, что вот это прям сибирский чай?
2: Безусловно, есть. Ну вот, во-первых, я бы даже немножечко разграничил наш разговор, потому что, с одной стороны, одним ярким брендом сибирского чая, особенно дальневосточной части Сибири, является заваривание чая на молоке с добавлением большого количества трав и соли. Это вот один такой отдельный бренд, туда могут добавлять и мяту, и чабрец, и душицу. Все это вываривается в молоке вместе с кирпичным чаем, который обладает таким слегка землистым, таким вот невыраженным доминирующим вкусом. Добавляется соль, добавляется дополнительно сливочное масло, и получается такой вот вполне себе прием пищи.
4: Не диетический продукт, я бы так сказал.
2: Безусловно, не диетический.
3: Наверное, в Бурятии, возможно. Да,
2: особенно вот Бурятия этим прям славится. И ближе к Монголии, конечно. Вот, помимо этого, отдельным брендом можно назвать формирование травяных сборов на основе иван-чая. И вот когда мы говорим о Сибири, то самое классическое сочетание – это, безусловно, иван-чай, бадан, саган-дайля. И иногда добавляет что-то еще сверху. Очень часто добавляется к нему какие-либо ягоды, которыми Сибирь, безусловно, славится. Особенно наши безумные, любимые всеми тайга. Поэтому добавить туда бруснику сушеную, клюкву, черную смородину, чернику, малину. Это довольно
3: традиционно. Лесную землянику какую-нибудь,
2: безусловно, да.
4: А добавлять лучше свежие ягоды или все-таки их нужно высушить предварительно?
2: Ох, если есть возможность добавлять свежие, то лучше добавлять свежие. Еще и предварительно их хорошенечко помолоть, потому что, конечно, все лучшее, все, что есть в ягодах, находится внутри ягоды. Но если нет такой возможности, то, безусловно, можно попробовать и с сушеными ягодами. Они, несмотря на то, что дают менее выраженный вкус, но какую-то такую определенную кислую ягодную ноту добавляют.
3: А вообще хранится такой чай лучше, чем обычный чай черный, или хуже?
2: А вот довольно сложный вопрос, потому что у традиционного чая срока годности нет как такового, то есть он хранится может буквально десятилетиями.
4: У меня уже поэр 10 лет лежит, да, наверное, еще можно пить, да.
2: Не просто просто можно, а нужно. А вот просто с травяными сборами такие эксперименты, они не очень, ну, начались, но сравнительно недавно. Поэтому мы еще пока не можем сказать, как конкретно они вылеживаются и как меняются со временем. Но практика показывает, что все-таки хранятся они хуже, и связано это с тем, что технология обработки травяных сборов и трав, она уступает технологии обработки чая.
3: Чтобы не убить микроэлементы, да?
2: Безусловно.
3: Нельзя перегреть, допустим, траву.
2: Банально,
3: да?
2: Травы, они, как правило, преимущественно высушиваются и продолжают ферментироваться, пока лежат.
4: Давайте о способе вот обработки, хранения, заваривания, конечно, мы поговорим после выпуска новостей. Сегодня с нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гонников, и сегодня мы раскрываем секреты заваривания сибирских чаев. Уже выяснили основные ингредиенты и продолжим уже совсем скоро. Оставайтесь на связи.

0: современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» производства США и 1155 украинских беспилотников. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко и Малокатериновка Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 40 военнослужащих, 18 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 станции радиоэлектронной разведки. Подконтрольный ВСУ Херсон остался без электричества, передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Сумах и пригороде Харькова. Грузовое судно, принадлежащее компании из Германии, подверглось атаке беспилотников в Черном море рядом с Одессой, сообщает немецкий таблоид Bild. По его информации, в среду судно находилось в Черном море примерно в 21 морской миле от Одессы. Судно получило несколько попаданий дронов, в результате чего, вероятно, начался пожар и вышли из строя несколько технических систем. Помимо прочего, судно потеряло способность маневрировать, утверждает издание. По данным Bild, сухогруз шел под флагом Либерии, но принадлежит немецкой компании. Экипаж был эвакуирован, передает РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает наш корреспондент. Глава российского правительства в четверг прилетел в Киргизию. С двухдневным визитом заседание Евразийского межправительственного совета проходит в курортном городе Чулпон-Ата. Музей бывшего президента Франции Жак Ширак ограбили в третий раз менее чем за год. Инцидент произошел сегодня утром на юге страны в департаменте Каррес. Неизвестные вскрыли входную дверь, разбив у нее стекло. Музей временно закрыт. Его уже грабили в октябре прошлого года. Тогда злоумышленники вынесли кассу. Через несколько дней музей вновь был ограблен. Были похищены украшения и часы на 1 000 000 евро. Что сейчас забрали преступники, не сообщается. Музей Жак Ширака был открыт в декабре 2000 года. В нем хранятся тысячи дипломатических подарков, которые получил на своем посту бывший французский лидер и другие президенты Пятой Республики. Ливни с грозами, градом, а также усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы и до утра субботы в столичном регионе, предупредили в управлении МЧС. Завтра в Москве возможен град. Москвичи призвали быть осторожными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 31-33 градуса, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу кратковременные дожди, местами грозы, днем в северной столице плюс 21-23.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сообщил, что получил дисквалификацию на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем тем, кто поддерживал меня, написал Заболотный. Тем временем албанский нападающий Мерлин Даку перешел из казанского «Рубина» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба. Контракт рассчитан на 3 года. Алексей Батраков близок к переходу в «Галатасарай». Футболист дал согласие на трансфер, а клубы обсуждают условия сделки. Тему продолжит Екатерина Бредина.
2: Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился на переход в турецкий футбольный клуб «Галатасарай». Об этом сообщают турецкие инсайдеры. По информации источников, для оформления трансфера сторонам осталось уладить незначительные детали. «Галатасарай» продолжает переговоры с агентами футболиста и «Локомотивом», стремясь снизить их финансовые требования. Ранее журналист Сафа Каан в социальных сетях сообщил, что клубы начали переговоры о трансфере Батракова. По его данным, «Галатасарай» также интересуется футболистом сборной Парагвая и французского Страсбурга Хулио Энсисо, однако Батраков является для турецкого клуба приоритетным кандидатом. «Галатасарай» готов заплатить за Батракова 27 миллионов евро, при этом только 80% от этой суммы получит «Локомотив», 20% уйдут агентам Батракова. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников дебютировал за основную команду в марте 2024 года. Также на его счету 4 гола в 12 матчах за сборную России. Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.
1: Российские спортсмены Руслан Черновой и Мирослав Киселев вышли в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В предварительном раунде Черновой показал 4-й результат, Киселев завершил квалификацию на 9-м месте. Лучший всех квалификации выступил немецкий прыгун в воду Джейден Айкерман. Финал соревнований по прыжкам с вышки у мужчин пройдет позже сегодня. И о спорте на этом пока все.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами генеральный директор чайного проекта «Дималайский экспресс» Артем Гонников. Мы сегодня говорим о сибирских чаях и выяснили, что одним из основных, скажем, составляющих сибирского чая является киприй, он же иван-чай. А вот мне любопытно именно почему. Это из-за того, что недобросовестные купцы в свое время подмешивали в настоящий чай иван-чай? Или есть какие-то другие причины? Проясню. Дело в том, что, насколько я понимаю, иван-чай все-таки растет не только в Сибири, но и в других регионах нашей страны.
4: Безусловно, так. Было бы обидно считать, что популярность такого напитка связана исключительно с недобросовестностью купцов. А купцы – народ странный, но не настолько. А главное, наверное, все-таки причина в том, что он вкусный. И вот в это действительно хочется верить. Но помимо всего прочего, тоже нужно отметить, что, конечно же, недобросовестность купцов, она напрямую повлияла на развитие данного растения и то, что его начали действительно где-то культивировать. В какой-то момент даже его начали запрещать повсеместно к заготовке, к культивации, к выращиванию. Вот настолько действительно недобросовестность играла роль. Но помимо этого нужно отметить, что да, во-первых, иван-чай, киприй, он растет не только в Сибири, а вообще повсеместно. Это такое общее северное растение, многие даже его сорняком называют, потому что фактически у каждого на даче может расти несколько кустиков иван-чая, мы сами можем об этом даже не догадываться. Действительно, можно отметить, что с иван-чаем можно очень интересно работать в плане его техники. К листу иван-чая можно применять технологию производства непосредственно самого китайского чая. И получится очень хорошо. Поэтому сейчас наши такие фермеры-энтузиасты, которые занимаются производством и выращиванием иван-чая, они буквально применяют технологии китайского чая, производя сейчас зеленый иван-чай, черный иван-чай. И даже я видел интересных ребят, которые, экспериментируя с иван-чаем, они, кстати говоря, тоже находятся в Сибири, в Алтае, они производят пуэры на основе иван-чая, то есть ферментируя его таким же методом скирдования, и ферментируют иван-чай в бескислородной барокамере, что, по сути, является такой габа-технологией чайной.
5: А чтобы пить настоящий сибирский травяной чай с киприем и другими травами, нам понадобится, ну, например, самовар, который мы растопим шишками, там, чтобы аромат пошел такой вот нужный.
4: Хочется сказать, что это прям обязательно. Но, безусловно, для того, чтобы раскрыть вкус, нам не обязательно уходить в такие изыски. Хотя, конечно же, очень рекомендую, потому что взаимодействие с самоваром само по себе настраивает вас на определенный лад. Если вы умеете работать с самоваром, то вы, скорее всего, точно умеете чай заваривать хорошо, потому что это очень сложный процесс. Ну, скажем так, непростой процесс, безусловно. Это значит, что вы умеете заниматься чем-то сложным, и раскрыть вкус точно вам под силу будет.
3: А как правильно собирать травы, листья, ягоды, другие ингредиенты для сибирского чая? Ну, чай же тоже настоящий, имеется в виду, классический, собирают определенным способом, в определенное время, определенные листики нам нужны, а вот эти нам листики не нужны. Есть ли тут какие-то хитрости и сложности?
4: Безусловно, у каждой травы, у всего, что вы собираете, есть определенный сезон сбора, когда количество веществ в нем доходит некого своего пика, когда его, собственно, логичнее всего собирать. А сезон сбора будет зависеть от того, что конкретно вы собираете. Это может быть иван-чай, может быть сагандай-ля. И помимо этого, в зависимости от того, какую конкретно часть этого растения вы собираете, тоже будет меняться сезон. Ну, так, например, иван-чай обычно собирают примерно летом, но также можно собирать иван-чай с цветком, тогда нам нужно будет собирать его осенью. Безусловно, когда мы говорим о травяных сборах, то, как правило, люди пренебрегают тем, какого качества сырье они собирают. То есть видят растения, обобрали и пошли дальше. Вот можете посмотреть, например, как раньше производили иван-чай, как, скажем, вот буквально лет 5-6 назад, какой иван-чай вы могли купить в лавках чайных. Это, как правило, был такой вот перемолотый иван-чай, где очень сильно вот его нарушили целостность листа. Сейчас же вы можете увидеть интересную особенность, что растет культура потребления иван-чая, и люди переходят на наиболее щадящую обработку и начинают обрабатывать его, делая, по сути, цельный нетронутый лист.
5: Но это дорого, мне кажется, так.
4: Безусловно, да. Дороже, но и качественнее. И на вкусе это, безусловно, отразится.
5: То есть травки надо собирать руками, пальчиками буквально. Наклонился, это сорвал. И полянку, чтобы обойти, нужно там денек-другой. Да? Не то, что взял косу,
4: да,
5: накосил так сразу за 3 минуты, да, и пошел кипяточком залил.
4: Безусловно. Но сейчас, опять же, нужно отметить, что ребята, особенно в Сибири, начинают конкретно выращивать травы не дикорастущим образом, а весьма современным фермерским образом.
5: И там уже косой можно проходить.
4: Там уже можно собирать эти травы таким более ультимативным способом.
3: Ну, вообще, мне кажется, что дикорастущие травы должны уже все-таки по вкусу отличаться от тех, которые культивировали. Уже же меняется, и почвы какие-то другие, и рядом что-то другое
4: растет. Безусловно. Дикорастущее сырье, а это правило работает и с травами, и с чаем. Я думаю, что и с вином, и с кофе это будет работать. Все, что дикорастущее, оно всегда будет намного более интенсивное по своему вкусу. Почему? Потому что природа, по сути, сама выбрала место, где растение может расти путем некого вот такого вот естественного отбора, да, эволюционного подхода. Вот, если там что-то выросло, то там, скорее всего, очень благоприятные условия для его роста.
5: А вот почему? Приезжаешь в гости или в командировку куда-нибудь в Сибирь, в Красноярск, да, в Новосибирск, пьешь чай красиво, вкусно, так тебе берешь домой, завариваешь, не то. Вода?
4: И вода, и настрой. То есть тут, безусловно, масса психологических особенностей, связанных с тем, что вы находились в поездке. Но и очень интересный в том числе факт того, что любой чай, любая трава, она в том числе трансформируется в процессе вылеживания.
3: Как правильно заготавливать? Как-то нам надо высушить, да, Иван-чай, и не только Иван-чай, и Сагандалья, и Бадан, тоже нужно как-то высушить его. Уже есть какие-то технологии, те же технологии, как вы сказали, по которым чай, да, обрабатывают, или есть какие-то, может быть, свои сибирские, так сказать, пасконные, исконные технологии?
4: Исконные сибирские технологии, они были довольно простые. Нельзя сказать, что они были простые и плохие. Безусловно, не так. Они были просто простые. А связано с тем, что чай высушивался на солнце, поэтому, как правило, заготавливалось все сырье летом, когда это самое солнце нещадно палит. Но сейчас технологии идут вперед. Так как популярность сибирских чаев, травяных сборов растет, то фермеры, производители таких купажей, они могут позволить себе закупить нужную аппаратуру. И вот так, таким образом у нас появляются роллеры, которые могут щадящим образом смять чайный листик, чтобы выдавить сок, и прошла ферментация, например. Помимо этого у нас появляется мой любимый аппарат, который, по сути, высушивает и одновременно обжаривает все, что ты туда положишь. Это такая большая центрифуга с подачей горячего воздуха. Ну и тоже нужно отметить, что все эти инструменты, все эти машины вы можете увидеть на любой чайной фабрике.
5: Усиливать вкус мы будем сибирского чая? Сахарок подмешивать, я не знаю, ну, соль в Бурятии добавляют с молоком. А нам нужно усиливать или нужно пить вот именно таким чай, какой он заварился, и больше ничего не добавлять?
4: Я бы не рекомендовал добавлять сахар непосредственно в чайный настой, потому что сахар, он неизбежно сделает вкус вашего напитка бедным. Но при всем при этом употреблять что-то в прикуску, особенно если мы говорим о сибирских чаях, это очень даже интересный
3: баранки.
4: Феномен. Это больше в сторону Москвы, такой развитой России, как тогда вы говорили бы. А у сибиряков есть свои очень интересные особенности, связанные с тем, как и с чем они пили чай. Ну, например, моя самая любимая особенность — это тот факт, что они очень часто и в сам чай, и в сам чайный настой, и вместе в прикуску, так сказать, во время чаепития употребляют кедровые орехи. Это действительно очень хорошее вкусное сочетание, потому что кедровый орех у нас добавляет такую некую жирность, ореховые тона очень вкусные, и хорошо сочетается, соответственно, и с классическим чаем, и с чаями травяными. Помимо этого, так как наша тайга, как мы уже говорили, славится своими ягодами, то, конечно же, сибирский чай с вареньем наваристым хорошим – это, что называется, база.
3: А вообще, ягоды, когда мы берем, их стоит сразу же заваривать вместе с чаем, или мы можем их потом просто в чашку себе добавить для вкуса, особенно если это свежие ягоды?
4: Лучше заваривать вместе с настоем, и предварительно я бы порекомендовал их хорошенечко размять.
5: Это как вот пюрешку делаем, и так?
4: Фактически, да, это будет лучше всего, потому что таким образом у нас будет больше вкуса, потому что, конечно, все ценное находится внутри ягоды. Если вы ее не нарушите, собственно, целостность ягоды, то фактически ничего из нее не выйдет.
5: А бутерброд с колбаской докторской, например?
4: Ну, как я могу это запретить?
3: Отлично. А есть ли какие-то травы, которые не очень хорошо в чае сочетаются в сибирском? Ну, вот мы уже поняли, что бадан, кипрей у нас есть, сагандалья, ничего не забываю, да? А может быть, какие-то травы там не очень хорошо сочетаются, там бадан и мята, например, или еще что-нибудь, я так

0: иван-чая, то обратите внимание на качество его обработки. Потому что в целом в иван-чае, как и на самом деле в любых травах, могут содержаться и негативные вещества. Поэтому смотрите на его происхождение, желательно посмотреть, где он выращивался и как обрабатывался. Потому что, конечно, в любом чае, как и в традиционном китайском, так и в травах, могут быть соли тяжелых металлов, если они росли не в самых благоприятных
1: почвах. То есть о плодороде не собираем.
0: Конечно, безусловно, не стоит.
1: Давайте мы сейчас сделаем паузу и поговорим о том, как правильно заваривать сибирский чай. С нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. Вернемся через 2 минуты.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Благоустройство территории вдоль реки Золотухи началось в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Работы пройдут на участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена. По словам чиновника, здесь появится пешеходная зона с удобными дорожками, скамейками, фонарями и видеонаблюдением. Рабочие отремонтируют пешеходный мост, добавят декоративную подсветку и гирлянды. Благоустройство пройдет и на соседней площади у памятника танку Т-34. Срок окончания ремонта – лето следующего года. Мужчина утонул в Шекснинском округе. Трагедия произошла вблизи деревни Речная Сосновка накануне. По предварительным данным, пенсионер выпал из двигавшейся лодки и утонул. МЧС России напоминает всем, кто садится в лодку, наденьте спасательный жилет, не выходите на маломерном судне на фарватер, не используйте лодку в темное время суток и в плохую погоду. Всего с начала года зафиксировано 31 происшествие на воде. Погибли 29 человек. Две сестры из Сямжи перевели мошенникам более 3,5 миллионов рублей. Схема началась со звонка от имени управляющей компании. Женщинам предложили заменить домофон и прислали смс-код от портала госуслуги. Затем с ними связались лжесотрудники Центробанка и прокуратуры. Преступники заявили, что счета женщин взломаны, а недвижимость находится под угрозой. Поддавшись на уговоры, пенсионерки поехали в Вологду, сняли все сбережения через банкоматы и перевели деньги на якобы безопасные счета. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои данные, пароли и коды из СМС. Не переводите деньги и не верьте сотрудникам различных ведомств, которые просят об этом. Так поступают только мошенники. Гаражная распродажа и День стиля пройдут в Вологде. Культурное событие состоится 8 августа в пространстве «Хьюманист». В программе лектории от экспертов индустрии моды гостям расскажут о повседневном стиле, нейросетях в моде, осеннем гардеробе и многом другом. Также все желающие смогут пополнить гардероб. Вход свободный. В Череповце покажут трансляции гала-концертов «Классика на Дворцовой». Бесплатные показы будут проходить каждую пятницу в уличном кинотеатре Милютинского парка. Проект объединяет оперу с современными технологиями. Номера сопровождаются трехмерной графикой и хореографией. 7 августа прозвучат голоса итальянских звезд, а финальный концерт 28 августа исполнит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Череповецких подростков приглашают на мастер-класс по баскетболу. 8 августа в 11 утра на площадке в парке «Серпантин» пройдет открытая тренировка с экс-баскетболисткой Чувакаты Алиной Замараевой. Там же в 18.00 начнется турнир 2 на 2 для всех желающих в возрасте от 12 лет. Игры будут проходить до 3 очков, а команды, набравшие 3 победы, получат призы, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
3: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центра» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Кондратовка, Новониколаевка, Анновка, Грузская, Новотроицкая и Матяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 4 боевые бронемашины, 10 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимир Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства попросил главу государства принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. Владимир Путин принял приглашение. По словам Трутнева, ожидается подписание около 400 соглашений на 6,5 триллионов рублей.
4: 10-й юбилейный Восточный экономический форум, я уже сказал, привлек 6,1 триллиона рублей инвестиций. Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидикастри». В 2026 году мы ставим задачу подписать большее количество соглашений, 380 на 6,5 триллионов рублей. Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс. Утыканская медь, они там вводят комплекс по производству катодной меди. Так точно. Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь. Начата работа по Северомойскому туннелю, по проходке. Ну и целый ряд других важных проектов.
5: С удовольствием.
4: Спасибо большое.
3: Восточный экономический форум пройдет в начале сентября в Владивостоке. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries, прорабатываются, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Передает РИА Новости, министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление обеспечения бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности, передает ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает наш корреспондент. Глава российского правительства в четверг прилетел в Киргизию с двухдневным визитом. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в курортном городе Чолпон-Ата. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе обвинил оппозицию в кампании против российского туризма. Глава правительства назвал действия грузинских оппозиционеров против российских туристов саботажем национальных интересов республики. Передает РИА Новости, по словам Кабахидзе, двери Грузии открыты для всех туристов, в том числе из России, несмотря на то, что в последние дни распространяются ложные сообщения о том, что россиянам якобы не рады в республике или им угрожает опасность, передает ТАСС. Дептранс допустил прокат самоката в Москве зимой, но все будет зависеть от развития инфраструктуры. Об этом заявил на международном евразийском форуме «Такси» старший руководитель направления регулирования сервисов аренды Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Кирилл Федоров, передает агентство городских новостей «Москва». По словам чиновника, чтобы кататься на самокатах зимой, нужна велоинфраструктура и уход за ней. Федоров напомнил, что курьеры работают круглогодично и показывают, что это может работать, но для этого нужно еще много всего сделать, добавил представитель столичного Дептранса. В 27 городах Италии, в том числе в Риме, объявлен максимальный уровень опасности из-за жары. В ряде областей, включая Тоскану, Лацию, Кампанию, воздух может прогреться до 37-38 градусов. В Болонье и Флоренции температура достигнет плюс 39. Синоптики предупреждают о так называемых тропических ночах. Отмечают, что даже в темное время суток температура не будет опускаться ниже 20-25 градусов. Они отмечают, что действие африканского антициклона в Италии будет ощущаться как минимум до середины месяца. Из-за жары итальянцев призывают соблюдать меры предосторожности, по возможности оставаться дома, пить больше воды, ограничить физические нагрузки. Летом этого года европейские страны столкнулись с аномальной жарой, когда температура воздуха временами превышает 40 градусов, а также с лесными пожарами, особенно сильно от жары, в последние недели пострадали Франция и Испания. Москва завтра окажется во власти теплого антициклона. В столице пройдут дожди с грозами. Об этом рассказал синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
1: Уже в пятницу во второй половине дня к нам подойдет холодный атмосферный фронт. И проходить он у нас будет в пик прогрева воздуха, то есть будет достаточно контрастным. И вот на вот этих контрастах возникнут конвективные явления, такие как грозы, ливни, в отдельных районах не исключен град, и шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.
3: И москвичей призвали использовать городской транспорт для поездок из-за непогоды в четверг. Синоптики прогнозируют ближайшие часы и до конца пятницы местами ливень, грозу и сильный ветер. Об этом сообщили в Дептрансе. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
3: Сейчас в Москве плюс 28, завтра в столице 31-33 градуса. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу, в пятницу кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами культуролог и филолог Валерия Гоникова. Валерия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня тема нашей беседы называется так: «Искусство и культура. Взаимосвязь и значение». Искусство и культура. Что это такое? Как некультурные ведущие, спросим мы вас.
2: Что ж, ну тогда будем окультуриваться. Культура – это такое более общее понятие, в отличие от искусства. Поэтому начнем от общего к частному. Угу. Культура – это сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования, обряды, знания, умения, техника и технологии. В общем, это способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации. А культура является предметом изучения для множества наук, в том числе для культурологии, философии, истории, социологии, искусствознания. Здесь можно очень долго перечислять все эти науки, но источником происхождения культуры всегда мыслится человеческая деятельность, познание и творчество. А вот искусство — это некое частное от культуры, и искусство — это одна из наиболее общих категорий эстетики и искусствознания. Получается, что под искусством обычно подразумевают образное осмысление действительности в различных формах. Это может быть и материальное искусство, изящное искусство, духовное культура и искусство. Поэтому определение и оценка искусства как явление действительности, это и бытие, и сознание, это предмет длительных дискуссий. Мы с вами можем здесь бесконечно это все обсуждать, но остановимся на просто мы тогда не закончим до утра. Хотя, конечно, хотелось бы, может быть. Но важно понимать, что искусство в каком-то смысле является частью культуры.
3: Понятно, разобрались. Культура, значит, это общее, искусство – это частность. А когда мы говорим вот о разные культуры, вот там культура Востока, культура Запада, да, мы как раз подразумеваем то, что в процессе разных родов деятельности, в процессе разных образов жизни, да, формировались какие-то, не знаю, обычаи, привычки, уклады, да, то, что мы и называем вот разностью культур. Иногда культуры друг друга не очень хорошо понимают из-за этого.
2: Да, так бывает. Но вообще тогда мы с вами приходим к такой вещи, как элементом культуры. Вообще, что туда входит? Это и знаки, и символы, и язык, и ценности различные наши. Это и правила какие-то, и социальные нормы, и привычки, и манеры. Все это входит в понятие культура. Этикет, обычаи, традиции, ритуалы, обряды. То есть культура — это поведение, которое специфическое для Homo sapiens, и как совокупность материальных объектов, используемых в качестве неотъемлемой части этого поведения. То есть мы имеем в виду, что в разных культурах вот этот комплекс норм, правил, социальных игр, да, языка, он формирует некую мыследеятельность. То есть если мы говорим, например, культура Армении, у нас в голове некие стереотипы возникают. Что такое культура Армении? Мы подразумеваем, да, или там, не знаю, культура Северной Европы, и мы сразу понимаем, что это определенный набор свод, правил и взаимодействия людей между собой, культура Индии и так далее.
1: Угу. Культура связана с человеком, да, но не все, что связано с человеком, является культурой, да, как говорил Фрекенбок, фу, как некультурно. Что мы можем назвать культурой, а что не является культурой?
2: Что не является культурой, это довольно дискуссионная вещь.
1: Ковыряние в носу, да? Это не культура.
2: Это не культурно.
1: А, это не культурно.
2: Да.
1: Но это культура поведения.
2: То есть мы в нашем социуме определяем как раз вот грани дозволенного, что культурно, что нет. Например, мы когда принимаем пищу, для нас некультурно вытирать руки об одежду. А, например, в странах Центральной Азии в халате существует специальная вещь, называется воротник. И воротник часто вытирали, по крайней мере, раньше руки. науки, да, поэтому мы с вами внутри социума находясь как раз-таки определяем между собой, что является культурным, что является некультурным, что является нормой, что является ненормой.
3: А когда мы выделяем искусство как часть культуры, чем искусство так важно? И вообще, ну, искусство же появлялось, ну, наверное, с самого начала человеческой жизни. То есть это некое творчество, свобода самовыражения. Там, еще в каких-то пещерах, да, они там камешком вбивали, как они на мамонтах охотились, наши предки. То есть это же тоже, вот уже, можно сказать, начало культуры, да? В чем уникальность культуры, как вот, вернее, искусство как часть культуры?
2: Уникальность искусства как часть культуры заключается в том, что мы с вами, когда смотрим на какое-либо искусство какого-либо исторического периода, мы можем понять, на своем уровне, представить некий исторический контекст, в котором оно существовало. Например, вот вы сказали про живопись пещерную, да, то мы еще имеем в виду, что первые произведения искусства, они очень тесно связаны с ритуальной культурой, с ритуалом, с различными магическими практиками, в том числе, например, самые известные скульптуры первые доисторические, это Венера Палеолита, такие женщины рубенсовские с такими пышными формами, которые символизировали плодородие. И вообще первые попытки в искусство, если так можно выразиться, они связаны именно с некими магическими практиками, в частности, с практиками плодородия, то есть помощи земле, помощи людям в возделывании неких культур и так далее. Поэтому, когда мы выделяем искусство как некое отдельное, мы понимаем, что это совокупность неких эстетических представлений людей о чем-либо. Эстетика — это тоже дискуссионный вопрос. Для кого-то что-то красиво, для кого-то что-то некрасиво. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить, может вам не совсем нравиться. Так бывает. Но когда мы говорим об искусстве, мы понимаем, что это субъективная вещь. Мы можем выделять некие объективные показатели, но, например, роман «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова нравится объективно не всем, потому что он довольно специфический, и его герой главный, которого Лермонтов брал как слепок целого поколения, к которому относился и сам, он совсем не героичен. Мы со своей стороны сейчас не находимся внутри этого исторического контекста, поэтому для нас Григорий Александрович Печорин, главный герой романа, это некий отвлеченный объект, субъект, да, и чтобы нам понять то, в каких отношениях автор и этот субъект находятся, нам нужно немного исторического контекста. И так везде.
1: И декабристы, да, сначала они были героями, сейчас уже не герои, и также пещерное искусство, эти пиктограммы считаются искусством. Если ребенок у тебя нарисует такую же лошадку, да, кривую, то это уже не искусство, это какая-то ерунда каля-маля.
2: Но мы еще здесь с вами затрагиваем и философский аспект. Философия не от слова философствование, если что. Философия — это свод духовных и сознательных правил, которые отражаются в таком в общем кодексе. То есть если мы говорим о том, что ребенок что-то рисует, это творчество, но не искусство. Потому что за искусством, как мы уже с вами говорили в определении, стоит некий философский, позволю себе англицизм, mindset, то есть некий свод наших логических дум, которые мы вкладываем. Вот, например, часто такие споры разворачиваются вокруг фигуры Казимира Малевича. Очень многие люди говорят: да я бы этот черный квадрат, да вчера, да завтра, да что вы говорите. Но надо иметь в виду исторический контекст и философию. То есть философия Малевича в черном квадрате была в том, что он доводит некую фигуру до абсолюта. И если помните, черный квадрат располагался на сцене в театральной постановке «Победа над солнцем», опера «Победа над солнцем», и он занимал буквально место красного угла, то есть место иконы. Да, то есть это абсолютный цвет, абсолютная победа цвета над формой. Поэтому говорить о том, что я тоже так могу, безусловно, вы можете. Конечно, да. Но будет ли это искусством? Наверное, нет.
3: А черный квадрат? Это сейчас, да, все конкретно. contemporary art, да, мы говорим, он весь построен примерно на той же самой идее, что контекст важнее объекта, условно говоря, объект только является частью контекста. Вот. Но если говорить о культуре, она всегда ли, она неотъемлемо связана с эпохой и отражает именно свое время, или вот мы же говорим, что есть там, например, за толстым стеклом в Лувре, значит, висит у нас это, как ее называют?
2: Мона Лиза.
3: Мона Лиза, да. И мы, вот забыл, видел вживую, так сказать, а как зовут, забыл. Вот. И мы говорим о том, что вот это, ну, некий, как бы, вот, ну, если не абсолют, то все-таки, ну, какой-то стандарт, что ли, уже который вне времени считается. Всегда ли искусство, оно должно отражать именно свое время, всегда ли оно является отражением своего времени, или есть какие-то уже вневременные вещи?
2: Ну, во-первых, мы говорим о том, что когда искусство живет, оно живет в разных ипостасях, в разных формах. Оно у нас живет в качестве современного искусства, о чем вы упомянули сейчас. И современное искусство — это такой большой-большой котел, в котором все варится, варится, варивается. И то, что из него вываривается, то и остается уже в истории искусства. То есть то, что выходит на первый план. Значит, это какие-то произведения, которые были выдающиеся. То есть они настолько кого-то потрясли, многих людей, они настолько были новые, настолько интересные, что человечество это запомнило.
1: Угу. Потрясли без объяснения, или все-таки нужно объяснить человеку, чем тебя потрясет мой
3: что
1: черный
3: хотел
1: квадрат?
3: Сказать,
1: да.
2: Или там, конечно.
1: Да, то есть надо что-то открыть и объяснить, да, зрителю,
2: как
1: почему
2: правило,
1: это новое.
2: Как правило, есть такая вещь, как общая образованность, то есть уровень общей интеллектуальной культуры конкретного поколения, конкретного времени, когда не надо объяснять. То есть, например, когда мы говорим о Северном Возрождении и о знаменитых натюрмортах, которые вы в любом случае видели в любом из музеев, даже в Третьяковской галерее, в Эрмитаже, в любом большом, в любой большой институции, это вещь, которая нами сейчас считывается исключительно как цветочки, лепесточки. Ну, в большинстве случаев, да, там, не знаю, красивая тыква, все, ой, моллюски. Но для людей эпохи Северного Возрождения это было абсолютно не так, потому что, во-первых, существовал язык цветов, во-вторых, например, изображение моллюсков в любом виде — это изображение библейского прелюбодеяния, или какие-то аллюзии на библейские сюжеты, например, «Тайная вечеря», «Иудиф убивает Лаферна», это мы уже идем в Возрождение, да, это тоже расхожие сюжеты, которые стали классическими. И вообще история с классикой — это всегда возвращение к каким-то предыдущим идеалам. Например, почему после выхода из ритуальной культуры, да, вот эти все Венеры, Палеолиты, о которых мы вспоминали, потом приходит авторское искусство? Потому что философия. Приходит эпоха Возрождения, мы обращаемся к идеалам античности, где первичную роль все-таки занимал человек, в отличие от средневекового формата сознания, где все было подчинено такой единой вертикали: сначала Господь Бог, потом все остальное, а в конце уже мы, да, как люди, и мы не важны как объект, как субъекты, да, то во времена эпохи Возрождения выходит на первый план я. То есть я, Леонардо да Винчи, написал этот сюжет, или я, Караваджо, и там моя мастерская, безусловно, потому что художники работали не одни, у них были огромные мастерские, которыми они управляли, и подмастерья у них учились, и писали некие наброски. Поэтому Караваджо — это не полностью от и до Караваджо, как, например, сейчас, да, современные художники все пишут сами в основном. Поэтому выходит на первый план вот это самое я. Поэтому мы знаем авторов. Поэтому часто в средневековом искусстве или там в первобытном искусстве мы авторов практически не замечаем. А когда в философском плане выходит на первый план, извините за тавтологию, я как дисциплина, я как концепт, это все и приходит. Плюс, когда мы говорим с вами об отборе этого искусства, вот, например, Павел Михайлович Третьяков, когда собирал свою знаменитую уже сейчас коллекцию, и которая считается классической, он сталкивался с недоумением со стороны своих коллег, со стороны своих друзей, что ты покупаешь, mm-hmm. они ему говорили, зачем это тебе нужно, но он чувствовал
3: мазня
2: время,
3: какая-то.
2: В том числе, да, ну, понимаете, на то время всякие современные им художники, они, опять же, пытались найти новые формы взаимодействия со светом, с цветом, например, тот же самый Мане. И для людей это было ново, это было неожиданно. Но со временем мы поняли, что это выделилось в отдельные жанры, это выделилось в важнейшие художественные практики. И теперь для нас это классика, теперь для нас, ну, это понятно. Хотя никому ничего не было понятно. Но через 100 лет... люди также будут судить о нашем современном искусстве и говорить, ну это понятно, NFT там, все дела.
1: Будем разбираться дальше во взаимосвязи и значении искусства и культуры. С нами культуролог и филолог Валерия Гоникова. Небольшая музыкальная пауза, новости и продолжим нашу беседу.

0: 16. Новости. Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Уланово, Писаревка и Садки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Погорелое, Приколотное, Водяное, Казачье, Лопань и Избицкое. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортеров, транспортер, боевую бронемашину, 15 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. 2 человека получили осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшим оказана первая помощь, их везут в Курскую областную больницу. Минэкономразвитие прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, для оперативного возобновления обеспечения стабильной работы партнеров платформы, Минэкономразвитие под руководством вице-премьера Александра Новака совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой, Центральным банком прорабатывает ряд мер по поддержке пострадавших предпринимателей. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление обеспечения бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности, передает ТАСС. Технические сложности у операторов могли быть причиной недоступности некоторых сервисов в Рунете для пользователей. Об этом заявили ТАСС в координационном центре доменов РУ-РФ. Там отметили, что доменные зоны РУ-РФ и ДНС работают без сбоев. Ранее пользователи жаловались на работу ресурсов некоторых банков и онлайн-платформ, в том числе игровых. Позднее в Ростелекоме ТАСС сообщили о менее чем 30-минутном сбое, который наблюдался в работе сети передачи данных. Он мог отразиться на доступности некоторых сайтов. Мэр испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас подтвердил гибель около сотни мигрантов, пытавшихся проникнуть в город. Он также сообщил, что от 3 до 5 тысяч нелегалов остаются в Сеуте. В конце июля испанский автономный город Сеута в Северной Африке столкнулся с миграционным кризисом. Туда хлынули десятки тысяч нелегалов из соседнего Марокко. Жителям Москвы рекомендовали использовать городской транспорт для поездок на фоне непогоды в четверг, сообщили в Дептрансе. Ливни с грозами, а также усиление порывов ветра до 17 метров в секунду прогнозируются в ближайшие часы. И до утра субботы в столичном регионе в пятницу в Москве ожидается град, предупредили в МЧС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу кратковременные дожди, местами грозы. Днем в северной столице плюс 21-23.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Бригада Кирилла Левникова расует матч третьего тура российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и Краснодаром. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Сам поединок пройдет 9 августа на «Лукойл-арене» в Москве. Двукратный обладатель Кубка России по футболу, нападающий Антон Заболотный, отстранен от игр на 6 месяцев за употребление допинга. Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на 6 месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность, написал Заболотный в соцсетях. Напомню, что в апреле спортсмен проходил первое в 2026 году допинг-тестирование, в результате которого было выявлено наличие в организме запрещенных Всемирным антидопинговым агентством веществ. Тем временем албанский нападающий Мирлин Даку перешел из казанского «Рубина» в московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Контракт рассчитан на 3 года. Ну а ФИФА после экстренного собрания в Марокко поддержали Джанни Инфантино, но извинились перед странами за идею передать часть коммерческих прав отдельной структуре. Тему продолжит Екатерина Бредина.
2: Международная федерация футбола признала ошибки при подготовке FIFA World Enterprise, принесла извинения всем ассоциациям-членам и пообещала восстановить доверие к федерации, при этом поддержав инициатора провального проекта, главу FIFA Джанни Инфантино. Соответствующее заявление было опубликовано после экстренной встречи руководства федерации в Марокко, организованной на фоне критики президента. Главной темой собрания стало обсуждение неудачи с созданием дочерней структуры, которая должна была заняться продажей коммерческих прав FIFA и операционной деятельностью по проведению турниров. Руководство признало допущенные ошибки, участники согласились, что никто не намеревался исключать совет FIFA и ассоциации члены из этого процесса, однако сам процесс следовало организовать иначе. Как передают Sky News и BBC, письмо с извинениями было подписано лично Инфантино и генеральным секретарем FIFA Матиусом Графстером. При этом в федерации отметили, за рамки дозволенного никто не выходил. Напомним, Международная федерация рассчитывала привлечь в новую структуру около 4 миллиардов долларов за счет внешних инвесторов, в том числе и компании, тесно связанной с родственниками президента США Дональда Трампа. По сообщениям западных СМИ, зарплата самого Инфантино после успешного запуска инициативы могла вырасти в 10 раз.
1: Пресс-служба Международного союза конькобежцев рассказала, почему не сообщает о результатах заявок российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой на получение нейтрального статуса. Напомню, ранее ICU предоставил нейтральный статус 40 российским фигуристам для участия в международных соревнованиях. Нейтральные спортсмены объявляются по каждому отдельному соревнованию в рамках полного списка участников, сообщила пресс-служба ICU для ТАСС, отвечая на вопросы о Трусовой и Валиевой. И о спорте на этом. Пока, все.
3: Кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда!
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people!
3: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
7: 6+. Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Как знать? Продолжаем нашу беседу о взаимосвязи значения искусства и культуры. С нами культуролог и филолог Валерия Гоникова. И в первую часть нашей беседы мы размышляли о том, что такое и «Черный квадрат», и что такое «Мона Лиза». А вот из современного искусства я долго никак не мог понять, в чем феномен Эрика Булатова, который начал писать на картинах «Вверх-вниз», «Свобода-свобода», а потом прочитал аннотации, в которых мне объяснили, что художник пытался понять связь между внутренним состоянием картины и внешним состоянием, взаимосвязь, искал глубину проникновения, как вот зритель может общаться с культурным пространством предмета. И что получается, вот Эрик Булатов открыл, да, вот этот угол зрения на картину, поставил первым вопрос, что связывает внутреннее и внешнее, да, в предмете искусства, и таким образом он вписал себя большими буквами, как и сам писал на картинах этими большими буквами, в историю искусства, получается, да, и если я сейчас напишу картину и напишу буквы на ней, то я уже буду, конечно, не представителем искусства, а буду просто повторять, да, то, чем занимался Эрик, и с помощью чего он вошел, собственно, в искусство.
8: Если говорить об Эрике Булатове, его, к сожалению, уже нет с нами с прошлого года, то, наверное, начать нужно не с него, а с более давних времен. Мы с вами сегодня часто обращаемся к доисторическим древним временам, и есть такая теория, она очень дискуссионная и не всеми культурологами, историками подтверждается, но когда мы с вами видим живопись на стенах пещер, то часто мы видим не просто сюжеты, как люди загоняют мамонта, или там, как они возделывают поле, или еще что-то. Мы видим с вами каких-то конкретных животных. И есть такая теория зеркала, что на самом деле, когда древний человек изображал некое животное, он не только присваивал себе его существование, то есть это было, я это видел, я это запечатлел, но и как бы пытался проникнуть за эту стену пещеры и оказаться в том мире, где это животное существует. То есть, иными словами, он смотрелся туда вот как некий портал, как в зеркало. И если мы идем далее, например, к таким художникам, как Херменс ван Рейн Рембрандт, то мы с вами попадаем в еще более интересную теорию, в еще более интересный мир, как раз-таки Северного Возрождения, о котором мы с вами сегодня тоже вспоминали. Художники круга Рембрандта и вообще всякие ван Дейки, ван Эйки очень любили соревнования. С какого плана соревнования? Они писали картины, где субъекты или объекты чуть-чуть выпадают за пределы рам. Например, есть у Рембрандта работа «Портрет девушки», где она так чуть-чуть опирается пальцами на раму. И идея была в том, чтобы соединить внешний мир наблюдателя и внутренний мир картины и заставить других художников поверить, что это реально. Поэтому настолько вкусно, настолько прекрасно изображаются эти фрукты, не только потому, что все мы смертными мента море, да, что это жизнь такая вот прям на пике перед смертью фруктов и овощей, естественно, и наш тоже. Но еще и был вот этот момент перехода из одной реальности в другую. И Эрик Булатов как раз-таки наследует в том числе и этому. То есть он не просто пишет буквами, но он нам предлагает поиграть с этими пространствами и с взаимодействиями различных пространств. Если обращаться к другим художникам, например, есть такая замечательная фотограф по имени Сара Мун, у которой такие очень размытые фотографии, и они очень похожи на сны, на какие-то галлюцинации, безумно красивые, очень советую посмотреть, очень люблю ее творчество. И там как раз-таки тоже вот этот пласт иной реальности поднимается.
9: Вот мне интересно, все-таки где-то та тонкая грань, то есть когда вы говорили, когда девушка, значит, у нас немножко на раму пальцами опирается, как бы выходит из картины, соединяет мир картины и мир реальный. У нас сегодня есть виртуальная реальность, да, мы же можем назвать виртуальную реальность частью культуры, но вряд ли назовем это искусством, скорее всего.
8: Мы можем назвать это искусством, потому что это новый метод. Все-таки блокчейн, NFT, все, что все аббревиатуры, которые гремели в последние несколько лет, даже появились NFT-галереи, и многие, в том числе московские галереи, переориентировали свою деятельность исключительно в какой-то момент на онлайн. Это новый метод изображения вообще. С приходом интернета создавать стало не то чтобы легче, но появились некие другие инструменты, которыми можно пользоваться. И поэтому NFT и вся вот эта революция блокчейна — это, безусловно, часть культуры. Будет ли это высоким искусством со временем? Назовут ли наши потомки это высоким искусством? Наверное, нет. Но новый формат выражения, безусловно, да.
0: По поводу, как попасть в картину, мы, когда шли новости, с Валерией обсуждали икону «Троица» Андрея Рублева. И я вот сейчас подумал, а что если представить гигантскую, огромных размеров вот такое полотно, на котором изображена Троица Рублева, и ты стоишь перед ним, и внезапно это полотно, как, знаете, вот буклеты туристические, вот А4, они в три... Ну, как мамина трюмо, в общем, да, такое закрывается. И вот это огромное полотно тебя обхватывает, и ты оказываешься вот прямо обхвачен вот этой призмой, да, и на тебя смотрят три ангела. Вот мне кажется, что Рублев задумал как раз, что зритель может оказаться внутри этой картины таким образом, да, вот в такую призму, захлопнув этого зрителя. И ты смотришь по сторонам, и обратная перспектива же у Рублева, да, есть. Картина на тебя смотрит, а не ты на картину. Вот так, мне кажется, работает, должна работать. И современные технологии, опять же, это виртуальная реальность, да, разместить вот это полотно и надень VR-очки, и ты увидишь, что вокруг тебя Троица Рублева, и ты внутри этой картины. Представляете? Мне кажется, что это
8: круто. Мы еще с вами говорили про зеркала, и это дискуссионный вопрос. Да, Андрей Рублев знал о существовании зеркал, но они кардинально все-таки отличались от тех, которые мы привыкли видеть. Это были металлические зеркала, они были самые распространенные на Руси того времени. Также были стеклянные вогнутые зеркала, но отношение церкви и культурный контекст как раз был совсем другой. То есть считалось, что зеркало — это грешно, потому что там отражается человек, и поэтому есть некие шансы, что некая бесовская сущность может им завладеть, и часто, как мы с вами все знаем, в фольклоре зеркала используются в качестве гадания. Поэтому теория, конечно, очень красивая и интересная, но если смотреть с точки зрения того человека, того времени, для него это скорее было бы, наверное, такое богохульство чуть-чуть. Так же, как и, например, вот взгляд современного человека на какие-то феномены прошлого, это касается и культуры античности, например, сейчас вышел фильм Кристофера Нолана «Одиссея», но я не о нем, я о том, как визуально он решен. И многие исследователи, культурологи, ну так по-доброму негодуют на эту тему, потому что почему-то современные кинематографисты, не очень современные, все время изображают античность в каких-то тусклых цветах. Почему? Потому что то, что до нас дошло, все вот эти замечательные скульптуры Давида и прочие замечательные Афродиты, Виктории и прочие, с них смылась краска. Изначально все эти скульптуры храмовые, все эти Афины и прочие, они все были цветные, были. Да, конечно. Они все были расписаны. Поэтому вот наше представление об античности сейчас, что там все ходят в белых хитонах, это совсем не то, что было на самом деле. Также и вот в «Одиссее» там тоже все решено в довольно спокойных пастельных тонах.
0: Как и Великую Отечественную войну, да, и все фильмы 30-х годов мы же любим и смотрим, и знаем, что они на ЧБ-пленку сделаны, и ощущение, что...
8: Из сороковых.
0: И ощущение, что весь мир был черно-белый. А Штирлиц снят на черно-белую пленку для того, чтобы подчеркнуть документально, что так и было на самом деле.
8: Да,
0: мы смотрим не художественный, как будто фильм, а то, что было, как будто документалку мы смотрим.
8: Да, или средневековое искусство тоже все там как будто в пещерах в этих замках живут, зябнут, там мерзнут и так далее. Но почему-то у современного человека, который ходит по той же самой Третьяковской галерее, в основном не происходит вот этой спайки, что мы видим гобелены. Гобелены цветные. И очень часто замки были были настолько пышными, яркими и замечательными, и одежда была очень яркая, пурпурный цвет, очень редкий, кстати, красный, оранжевый, различные платья вот эти красивые.
0: Наши дети думают, что в 90-х годах мы жили в мире, который рябил, потому что

0: FS-77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Благоустройство территории вдоль реки Золотухи началось в Вологде. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Работы пройдут на участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена. По словам чиновника, здесь появится пешеходная зона с удобными дорожками, скамейками, фонарями и видеонаблюдением. Рабочие отремонтируют пешеходный мост, добавят декоративную подсветку и гирлянды. Благоустройство пройдет и на соседней площади у памятника танку Т-34. Срок окончания ремонта – лето следующего года. Мужчина утонул в Шекснинском округе. Трагедия произошла вблизи деревни Речная Сосновка накануне. По предварительным данным, пенсионер выпал из двигавшейся лодки и утонул. МЧС России напоминает всем, кто садится в лодку, наденьте спасательный жилет, не выходите на маломерном судне на фарватер, не используйте лодку в темное время суток и в плохую погоду. Всего с начала года зафиксировано 31 происшествие на воде. Погибли 29 человек. Две сестры из Сямжи перевели мошенникам более 3,5 миллионов рублей. Схема началась со звонка от имени управляющей компании. Женщинам предложили заменить домофон и прислали смс-код от портала госуслуги. Затем с ними связались лжесотрудники Центробанка и прокуратуры. Преступники заявили, что счета женщин взломаны, а недвижимость находится под угрозой. Поддавшись на уговоры, пенсионерки поехали в Вологду, сняли все сбережения через банкоматы и перевели деньги на якобы безопасные счета. Специалисты напоминают, никому и никогда не сообщайте свои данные, пароли и коды из СМС. Не переводите деньги и не верьте сотрудникам различных ведомств, которые просят об этом. Так поступают только мошенники. Гаражная распродажа и День стиля пройдут в Вологде. Культурное событие состоится 8 августа в пространстве «Хьюманист». В программе лектории от экспертов индустрии моды гостям расскажут о повседневном стиле, нейросетях в моде, осеннем гардеробе и многом другом. Также все желающие смогут пополнить гардероб. Вход свободный. В Череповце покажут трансляции гала-концертов «Классика на Дворцовой». Бесплатные показы будут проходить каждую пятницу в уличном кинотеатре Милютинского парка. Проект объединяет оперу с современными технологиями. Номера сопровождаются трехмерной графикой и хореографией. 7 августа прозвучат голоса итальянских звезд, а финальный концерт 28 августа исполнит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.
1: Спорта.
2: Череповецких подростков приглашают на мастер-класс по баскетболу. 8 августа в 11 утра на площадке в парке «Серпантин» пройдет открытая тренировка с экс-баскетболисткой «Чувакаты» Алиной Замараевой. Там же в 18.00 начнется турнир 2 на 2 для всех желающих в возрасте от 12 лет. Игры будут проходить до 3 очков, а команды, набравшие 3 победы, получат призы, сообщает спортивный медиа-офис области.
1: Погода на маяке.
2: Завтра днем ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Хомина, Подлиман, Харьковской области, Рубцы, Волчий Яр, Сидорово, Светогорск, Донецкая и Маяки Донецкая. Народной Республики. Потери противник составили более 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронемашины, 21 автомобиль, 3 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства также сообщил, что объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями продолжаем работу по развитию Дальнего Востока России. Близится сентябрь, мы начали подготовку к 11-му Восточному экономическому форуму. Предыдущий, 10-й, прошел в 25-м году и внес большой вклад в развитие Дальнего Востока страны. Подписано более 300 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Приняли участие 75 стран мира, более 8 тысяч гостей. Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 30-му году достичь уровня привлечения инвестиций 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллионов.
4: Превысили, да?
3: Так точно, сейчас у нас 6,5. Ага. Поэтому будем стараться.
4: В предыдущие годы тоже превышали.
3: Старались.
4: Получилось.
1: Вице-премьер Юрий Трутнев попросил Владимира Путина принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. Владимир Путин принял приглашение. Напомню, форум пройдет в начале сентября в Владивостоке. Минэкономразвитие прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление обеспечения бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности, передает ТАСС. Власти Москвы не рассматривают продление сезона проката СИМ средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, в зимний период. Об этом сообщили ТАСС в Дептрансе. В ведомстве пояснили, что конструкция электросамоката не предназначена для зимы, поэтому с наступлением заморозков сезон проката в столице завершится, и все средства индивидуальной мобильности отправятся в сервисные центры до следующей весны. При этом курьеры круглый год передвигаются на специальных электросамокатах, велосипедах с большими колесами зимней резины, а также проходит профессиональную подготовку, отметили в столичном департаменте транспорта. Ранее старший руководитель направления регулирования сервисов аренды Дептранса Кирилл Федоров допустил прокат самокатов в Москве зимой, однако он отметил, что все будет зависеть от развития инфраструктуры, передает агентство городских новостей «Москва». Советник президента России Елена Ямпольская выступила против нелицензионных показов фильмов в российских кинотеатрах. Она считает, что кинолента без соответствующих прокатных документов может оказаться совсем не тем, чем рекламировалась. Помимо этого, Ямпольская прокомментировала ситуацию вокруг переноса сеансов американского фильма «Человек-паук. Новый день» якобы из-за показа отечественного фильма «Последний богатырь. Колобок». Советник президента России подчеркнула, что иностранный фильм не получил прокатного удостоверения. Она считает важным формирование интереса у детей и молодежи к российской культуре.
5: Мы должны стремиться к тому, чтобы новые поколения в нашей стране имели представление о том, насколько богата наша национальная и отечественная культура, насколько она разнообразна. какие у нас есть сказки, какие у нас есть замечательные герои. Собственно, на это и должна быть нацелена работа нашего кинематографа. Да, что человек в детстве полюбил, то он несет с собой через всю жизнь. Вот почему такое значение имеют игрушки, песни детские, детские фильмы, мультики. Именно поэтому, потому что это ценности, которые остаются на всю жизнь. Вот именно поэтому очень важно, чтобы наши дети сейчас начинали любить свое. И «Человек-паук» тут совершенно ни при чем. Но если у кого-то есть претензии к тому или иному кинопроизведению, да, если считается, что художественный уровень недостаточен, ну тогда надо выносить это на общественное обсуждение и разговаривать, соответственно, с профильным ведомством, с фондом кино, с экспертами о том, как бы нам повысить уровень кино для детей и юношества.
1: Елена Ямпольская также заявила, что не будет смотреть «Человека-паука», поскольку не намерена оплачивать нелицензионные показы, однако готова посмотреть фильм «Колобок». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы. Днем в северной столице плюс 21-23. В Москве в пятницу ливень, гроза. Ночью в городе плюс 18-20. Днем 31-33 градуса.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, начинаем программу «Трудности перехода». Меня действительно зовут Никита Карпов, и в ближайшие два часа мы с вами говорим про подростков. Говорим о том, чем они нас нервируют, говорим о том, как мы это проживаем и переживаем, и задаемся вопросами, как быть, что делать, куда податься и так далее. Ну и в начале передачи порассуждаю на тему, которая мне интересна. И буквально сегодня с подростком на консультации мы обсуждали ситуацию, в которой вроде бы уже и хочется самому отложить телефон, но не хватает воли, не хватает заинтересованности в процессе вне телефона, и очень сложно, все время находятся какие-то отговорки и так далее. И мы выработали интересную концепцию, и подросток отправился ее проверять. Прям буквально-таки лайфхак. Лайфхак заключается в следующем, что как только приходит мысль о том, что надо бы отложить телефон и заняться чем-нибудь полезным, нужно сделать следующее. Нужно поставить таймер на телефоне на 5-10 минут, не больше, но желательно и не меньше. И на эти 5-10 минут телефон отложить. А через 5-10 минут можно к нему вернуться и продолжить залипать как угодно. Но задача 5-10 минут побыть без телефона, чтобы принять взвешенное решение. Сложность в том, что с телефоном в руках это решение принять практически невозможно. То есть невозможно его выпустить из рук и продолжить или начать делать что-то условно конструктивное, но более скучное. Потому что фактор привлечения внимания у нас в руках. Это как с зависимостями. Курящие люди, которые говорят, да я в любой момент могу бросить, это ну, ерунда. Они не могут на самом деле знать, потому что они сейчас находятся в статусе курящих. Соответственно, для того, чтобы по-честному говорить, я в любой момент могу бросить, надо не покурить годик и потом уже принимать решение. Курю я или не курю, курящий или нет, и вот это будет честное решение. А сигареты в зубах рассказывать, что я могу стать некурящим в любой момент, ну, это фантазия. И так, к сожалению, не работает. Вот, аналогия с телефоном здесь в данном случае прямая. Пока телефон в руках, практически невозможно его отложить. Ну, это, по крайней мере, очень-очень сложно и требует прям воли. Но если телефон из рук мы убираем, это для взрослых тоже работает, но при этом мы не запрещаем себе дальше в нем сидеть. Мы просто его откладываем на 5-7-10 минут для того, чтобы подумать, для того, чтобы оказаться не в связке с ним, а оказаться немножечко отдельно. И тогда уже с чистой и светлой головой принимать для себя решение, что мне действительно важно. Для того, чтобы такая штука сработала, конечно, не у всех и не всегда это будет работать, необходимо, чтобы на второй чаше весов что-то было. Что-то или важное, или нужное, ну, или хотя бы обязательное, да, не просто какая-то фантазия. Так что попробуйте со своими подростками, пользуйтесь, это интересно. Буквально через неделю мы с подростком встретимся, и он поделится своими результатами. А на связи Александр из Волгограда. Александр, добрый день.
2: Добрый день, Никита. Угу. Добрый день, слушатели эфира. Всех приветствую.
1: Угу. Задайте, пожалуйста, Никита, вопрос. Угу.
2: Да, у меня такой достаточно банальный вопрос, и, скорее всего, он уже звучал в одном из эфиров ваших. Но, тем не менее, я вот не смог не позвонить. Как научить ребенка говорить «нет» в ситуациях, когда он испытывает дискомфорт? Ну, это касается, вот, допустим, просьб сверстников, одноклассников.
1: А сколько лет ребенку?
2: Моей дочери 12 лет. Uh-huh. Вот. Мы, в принципе, говорим об этой ситуации с ней. Ну, у нас достаточно открытые отношения. Вот. Мы разговариваем, много времени проводим вместе. Пока. Пока. Да. Вот. И она мне рассказывает о ситуациях, когда ее просят о чем-то. Она при этом испытывает дискомфорт, но, тем не менее, соглашается и, ну, выполняет там чью-то просьбу, допустим.
1: Ага.
2: вот, своих подруг, вот.
1: А говорит, почему соглашается?
2: Да, в том-то и дело. Вот, понимаете, она говорит, что она не хочет обидеть человека, вот, отказом. Uh-huh. Она занимается спортом у меня, и недавно на тренировке у нас вот такая ситуация произошла, когда ее соперница, с которой они должны были играть, вот, спарринг, uh-huh. Она просто отказалась, потому что ей лень. Uh-huh. И дочь моя, ну, она очень любит играть, и очень любит тренировки, занимается спортом активно. Вот. Тем не менее, она тоже не смогла отказать. И как бы они сели спокойно на лавочку. Вот. А дома она мне объяснила эту ситуацию тем, что вот опять же не захотела обидеть человека. Хотя ей uh-huh. очень хотелось потренироваться, вот, и поиграть.
1: Ну вот интересно, потому что сейчас вы пример привели, где не хочу обидеть, больше похоже на рационализацию, потому что если одна девочка отказывается играть, вторая не может сделать так, чтобы игра произошла, если я правильно понимаю, она не может настоять, то есть у нее не было возможности вообще сделать по-другому, и она там либо начался бы спор, либо как она не стала бы спорить. Ну вот, если я себе правильно представляю
2: ситуацию.
1: Да, возможно,
2: ситуацию. Но при этом, когда мы обсуждали эту ситуацию, я uh-huh. спросил, почему ты не, допустим, не собрала бокс и не ушла с корта. Uh-huh. Вот. Она мне ответила, потому что вот она пришла на тренировку. Понимаете, еще в чем дело? Я почему спрашиваю, задаю этот вопрос. Uh-huh. У меня такая... Как правильно объяснить? Понимаете, я чувствую себя немножко виноватым, наверное. Потому что, когда мы готовились к школе, я занимался ее подготовкой. То есть, учил ее читать, писать, вот, считать, вот, чтобы она пришла в школу подготовленной. Сейчас она учится на одни пятерки, то есть проблем там с домашним заданием, с этим никаких нет. Вот. Ну, я боюсь, не пережал ли я тогда. Понимаете, вот в чем дело.
1: Угу. Смотрите, несколько вещей здесь скажу. Первое, на что я бы обратил внимание, насколько в семье можно возражать родителям. Потому что все равно...
2: У нас абсолютно свободные отношения, то есть право выбора всегда ей предоставляется, то есть там хочешь, не хочешь, пожалуйста. Угу. Никаких проблем с этим.
1: Угу. То есть она что-то предлагает, она может сказать нет, когда ей что-то не нравится.
2: Да, свободно. В семье, да.
1: В семье это происходит. Хорошо. Да. Окей. Тогда я бы, наверное, следующим шагом сделал следующее. Я бы прям позаписывал ситуации, в которых это не получилось. Сказать нет, когда было некомфортно, когда хотелось. Прям вместе устроить научное исследование. Потому что звучит одним образом, там пример, который вы привели, он, например, немножко вообще про другое. Там уже не просто сказать нет, да, как будто еще одно решение принять, чуть более сложное действие сделать, чем отказаться от того, что не нравится. Вот. Первое, я бы, наверное, собрал вот реестр таких ситуаций для того, чтобы потом подвергнуть их анализу. Что на самом деле происходит, в какой момент. Я думаю, вы увидите, что типовых вариантов несколько. И не хочу обидеть, всего лишь один из. Следующее. Если в семье все ок, и спокойно можно родителям возражать и с родителями не соглашаться, то я бы еще посмотрел, насколько вообще у нее складывается с коммуникацией, с общением, со сверстниками, как она умеет, не умеет конфликтовать, насколько она там уверенно себя чувствует, да, что если ей будет надо, подружка у нее появится и так далее. Ну, потому что за таким поведением неумение сказать «нет» очень часто стоит переживание, что со мной никто не будет общаться. Ну, в конечном итоге. Условно, сейчас вот я с этой неприятной девочкой поссорюсь, которая со мной хоть как-то играет, да, mm-hmm. а подруг у меня вообще нет. И тогда совсем беда. То есть я бы обратил внимание...
2: Ну, вы правы, у нее есть одна подруга, uh-huh. которая, действительно не может отказать... ну, ни в какой просьбе. Ну, и потом, даже если откажут, то потом очень мучается.
1: Очень высокая ценность отношений получается, если они одни, и у меня нет уверенности, что я еще могу отношения построить, заполучить какие-то. И здесь поможет, ну, как это, время, с одной стороны, и опыт отказов, и что ничего от этого не разрушилось. А с другой стороны, неплохо было бы направить усилия на то, чтобы самооценку укрепить и больше уверенности добавить. Проще всего это делать в любых групповых занятиях с психологами, то есть тренинги для подростков, их для этого возраста прям хватает. Причем это тренинги могут быть, знаете, не напрямую из серии тренинг общения, туда дети могут постесняться пойти, а, например, легитимное вообще, куда родители могут направить, это тренинги по безопасности. Там, в частности, например, учатся кричать, да, или учатся отказывать в случае какого-то трэша. То есть это все равно связанные навыки. Второе, что помогает, это разнообразие коммуникативного опыта, когда есть школа, когда есть секция, когда есть кружки, когда есть лагеря. На лагеря в этом смысле прям хорошая тренировка, потому что за короткое время достаточно большое количество людей проходит, и все не смертельно. Вот. Интересно еще, если девочка разумная, в 12 лет очень по-разному бывает, в 12 лет, если девочка разумная, то можно вообще вот в каком ключе поговорить. Тут главное не в обвинительном, как ты так не можешь отказать, да, что ж ты за человек такой, это еще хуже делает. А я бы нащупал следующее, я бы начал с обратной стороны. Вот смотри, да, не хочется обидеть, да, может быть неприятно, некомфортно, давай зайдем с другой стороны. Вот, чему ты точно скажешь нет, как бы ты ни боялась обидеть? Да? То есть надо найти и обсудить какую-то четкую границу. Я не знаю, если мне предложат выпить или покурить, ну, не знаю, там, наркотики, если мне предложат сесть в незнакомую машину, да, подруга моя, чему ты точно скажешь нет? То есть мы здесь выкручиваем на максимум как раз вот это неприятности, которые могут произойти. Когда такое точно найдется, чему она точно скажет нет, и будет в этом абсолютно уверена, и это уже хоть какая-то опора, потому что пока у нее серая зона, и в каждый момент принятия решения, могу я сказать нет или не могу. То есть, грубо говоря, пока она делает себе просто неудобно и не очень комфортно, это все в пределах безопасности, это все жизненный опыт, и когда ей станет, там, я утрирую, совсем уже грустно со всем этим, она начнет отказывать даже с риском потери подруг. Вот. Но и сейчас, каждый раз, когда она не может отказать, она чувствует себя плохо, скорее всего.
2: Ну да, да.
1: Задача в том числе это нормализовать, что у всех бывают ситуации, когда мы не можем отказать или у нас не получается отказать, но это точно до какого-то момента, то есть пока это не касается ключевых вещей. И если я внутри себя понимаю, что если есть вещи, где я точно скажу нет, я про себя это знаю, я уверен, и это мне в принципе придает уверенность, и я дальше вообще гибче обхожусь там, с отказами и всем на свете. Вот, то есть это конкретная вещь, которую можно поделать из серии «Про что ты точно скажешь нет?» без вариантов, как бы там не обиделся второй человек.
2: Ну, то есть от этой жесткой ситуации, в принципе, можно опуститься, да, немножечко вниз в ситуации, вот, которая вызывает дискомфорт вот на этом уровне, да, сейчас, допустим.
1: Да, да.
2: То есть вся эта школьная суета вот со всеми с выполненными домашними заданиями за другого человека, вот, вот, то есть можно опуститься до этого, получается, да?
1: Можно,
2: тогда, до этого
1: но сначала нужно получить убежденность внутри себя, что есть вещи, от которых я точно откажусь. Прям точно. И это такая железная опора внутри. И дальше, да, можно уже расширять вот эту уверенность про то, что есть право на отказ в разные стороны, экспериментировать. У вас хорошая ситуация, что не происходит ничего катастрофического и смертельного. Ну вот вы, по крайней мере, разговором про вещи, связанные с безопасностью, здесь точно границу простроите. И вы можете исследовать. То есть то, что происходит, это для нее дискомфортно, но не опасно. Вот так я бы, наверное, это обозначил. Поэтому вы спокойно можете это исследовать и, соответственно, о таких вещах разговаривать. Спасибо большое за вопрос. Интересная тема. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по тыловой инфраструктуре ВСУ в районе населенного пункта Погребки Сумской области. Министерство обороны показало кадры. Кроме того, в районе Лозовой в Харьковской области поражена электроподстанция «Локомотив», перевозивший грузы военного назначения в интересах ВСУ. Взрыв прогремел на одной из электроподстанций во Львове. На западе Украины город частично обесточен, передает ТАСС. В соцсетях появились кадры, на которых виден дым в районе электроподстанции. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Сумах и пригороде Харькова. Средствами ПВО за сутки сбиты 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 1155 украинских беспилотников. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Николайполе, Николаевка, Никаноровка и Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 225 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 25 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. 6 мирных жителей получили ранения в результате удара дрона ВСУ по маршрутному автобусу, который следовал из Токмака в Мелитополь в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков. Он отметил, что в автобусе находились только гражданские лица. 3 пострадавших госпитализированы. Правительство России обсуждает меры поддержки Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на его склады. Решение может быть принято на следующей неделе, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, среди обсуждаемых мер – предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. При этом замглава Минфина не уточнил, на какой срок они могут быть введены, отметив, что этот вопрос еще прорабатывается и будет зависеть от размера причиненного ущерба, передает ТАСС. Ранее сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление обеспечения бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Новость последних минут. Владимир Путин постановил создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области. Еще один указ президента, согласно которому аэропорт Шереметьево исключен из перечня стратегических предприятий. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы, днем в северной столице плюс 21-23. В Москве в пятницу ливень, гроза, ночью в городе плюс 18-20, днем 31-33 градуса, сейчас в Москве плюс 30.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские и белорусские спортсменки примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии без национальной символики. На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики. Этот статус для делегации из России и Беларуси на чемпионате мира по художественной гимнастике был согласован World Gymnastics, германским гимнастическим союзом, в сотрудничестве с федеральным правительством Германии. World Gymnastics уведомила об этом обе страны. Приводит слова пресс-секретаря Германского гимнастического союза Торстен Хартман ТАСС. Напомню, что чемпионат мира по художественной гимнастике состоится с 12 по 16 августа. Генеральный директор казахстанского баскетбольного клуба «Астана» Самсун Аракелян заявил, что в ближайшее время поступит подтверждение о снятии команды с чемпионата Единой лиги ВТБ. Мне сообщили, что деятельность БК «Астана» будет переориентирована на развитие молодежных и юношеских проектов. Соответственно, финансирование будет сокращено, и его окажется недостаточно для участия в чемпионате Единой лиги ВТБ, приводят слова Аракеляна РИА Новости. Ну а турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» приедет в сильнейшем составе и со своим лидером Майком Джеймсом на Суперкубок Единой лиги ВТБ. Подробности у нашего корреспондента Никиты Загдая.
2: Первая неделя августа команды Единой лиги ВТБ начинают выходить из отпуска и напоминать нам о лучшей игре с мячом. ЦСКА, как действующий чемпион, выйдет из отпуска едва ли не последним клубом в лиге. Сделает это лишь 23 августа. Ну а сейчас многие команды уже начинают подготовку. И новость из офиса Единой лиги ВТБ. Суперкубок 2026 пройдет в Москве на ВТБ-арене 17-20 сентября. Шестой розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ, и турнир возвращается в Россию после прошлогоднего выезда в Белград. Участники: ЦСКА, действующий чемпион лиги и победитель Суперкубка, Казанский Оникс, Краснодарский Локомотив, Кубань, Петербургский Зенит и, главное, Анадолу Эфес из Турции и сербская Игакея. Эти команды сыграют в Москве, и 6 клубов, 4 сильнейшие команды Единой лиги ВТБ по итогам прошлого сезона и приглашенные иностранные клубы, что приятно в то время, когда российские команды не участвуют в европейских соревнованиях. Турнир пройдет в формате группового этапа, после которого состоятся матчи за 5-е и 3-е места, а также финал. И надо сказать, что пока состав групп не определен, но главная новость уже есть. Турецкий Эфес Пилсен. Серьезное усиление для последнего и уже, пожалуй, официального предсезонного турнира Единой лиги ВТБ.
1: И в завершение о футболе. Албанский нападающий Мерлин Даку официально перешел из казанского «Рубина» в московский «Спартак», сообщает пресс-служба столичной команды. Контракт рассчитан на 3 года. И о спорте на этом пока все.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк.

0: «Трудности перехода».
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Мы продолжаем говорить про подростков. Мы говорим о них потому, что именно в подростковом возрасте у родителей начинается повышенная тревога, снижается контроль, и вместе это дает кучу-кучу нервов и напряжения. А на связи Радик из Казани. Радик, здравствуйте.
2: Никита, добрый день. Во-первых, выражаю вам огромную благодарность за ваш труд.
1: Спасибо.
2: И как бы, да, во-вторых, у меня вопрос следующего характера. Значит, у меня два сына, 12 лет и 9 лет. Но больше как бы вопрос не по детям, а по мне самому, как отцу и как родителю. Значит, ситуация следующая. Я как бы, ну, стараюсь быть примером для них, соответственно, изучаю разную литературу по воспитанию, даже как-то прошел курсы по воспитанию детей. Ну, то есть стремлюсь быть близок к идеалу родителя, отца. И вот у меня вопрос такой. У меня вот есть информация, что как надо воспитывать, как себя вести в таком ключе и так далее. Как бы все это я понимаю, у меня в голове как бы картинка складывается. Но, тем не менее, я при процессе воспитания веду себя по-старому. И не могу переключиться, как бы, даже есть, ну, понимаешь, что, да, резко нельзя соскочить с одного и перейти на другого, хотя бы даже постепенно. Вот, допустим, вы как бы сразу скажете, приведи пример, привожу пример. Допустим, говорю я, больше касается, еще раз повторюсь, старшего, потому что у него как бы пубертат начинается. Допустим, сказал я ему один, сказал два, на третий раз я уже начинаю сильно повышать голос, и, как говорят, у меня чеколда срывает, и все, уже как бы глаза закрылись и вперед. Но, тем не менее, когда отхожу я быстро, сразу же понимаю, что я сделал не так, и можно было сделать по-другому. И это вот из раза в раз повторяется, и переключиться вот, ну, как-то вот не получается у меня. Другой пример, допустим, сидел я с ними, уроки делал, ну, точнее, с ним даже, да, объясняю я ему, ну, понятно же, ребенок сразу не поймет, то есть, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Опять я начинаю срываться, я-то взрослый, это понимаю, но до меня это доходит уже после того, как уже совершилось. Вот теперь в связи с этим всем, что я сказал, у меня вопрос, как научиться постепенно переключаться, в правильное русло переходить, и не скатываться вот в это старое поведение. То есть, ну, я понимаю, что у меня нейронные связи уже крепкие, отработанные, по неправильному пути идти. А вот новые нейронные связи почему-то не получается у меня выстроить. Вот как быть? Может, какой-то есть пошаговый план универсальный. Я понимаю, все индивидуально, каждый родитель там со своими
1: Вот тут как раз нет. Да. Тут вы описали очень типовую для всех родителей ситуацию. Вы правы, действительно, у нас там шестиполосное шоссе в голове, и когда мы пытаемся гулять по лесной тропинке, нас нет-нет, да туда и сносит. И сносит нас, обратите внимание, вы два примера привели, если вы вспомните больше ситуаций, вы увидите, что я прав, сносит нас в тот момент, когда нас начинают захватывать эмоции, когда у нас повышается напряжение.
2: Совершенно верно.
1: И все, напряжение повысилось, у мозга его регулятивные способности и вообще когнитивные способности немножко схлопнулись, и он ведет нас по легкому пути, по привычному, там, наорать, наехать, надавить. Ну, я не про вас, я вообще про родителей.
2: Нет, вот. Про меня в том числе.
1: Ну вот, да. Я надеюсь, это не обидно, что вот вы здесь как все
2: практически. Нет, ни в коем случае не обидно, это здорово.
1: Да. Ну, дело даже не в критике, мы все одинаково совершенно устроены, и я в том числе. Значит, вот основная мысль, что соскакиваем мы на прежние модели поведения, когда у нас повышается эмоциональное напряжение. Соответственно, единственный вариант с этим справляться – это не допускать повышения эмоционального напряжения. Это пока общие слова. Самое простое, что можно сделать, вообще две вещи я скажу. Одна вам не понравится, а во второй можно научиться. Вещь первая. Если вы чувствуете, что напряжение растет, и вы сейчас вернетесь на шоссе обратно, лучше останавливать ситуацию и из нее выходить. Это самый простой способ не пойти привычным путем.
2: А каким, не совсем понял, то есть...
1: Вы чувствуете, что заводиться начинаете, да. Вы говорите так и идете на кухню пить чай. Вот, возможно, он так удивится, что вы придете, а уроки сделаны. Но вы придете в себя, вы там подышите, я не знаю, умоетесь, чаю попьете, с собакой погуляете, вернетесь уже в вменяемом состоянии и снова сможете адекватно взаимодействовать. Ну, по своему плану, да, вот как вы хотели изначально.
2: Ну, понятно.
1: Ага. Потому что, ну, как бы в бою нереально справляться с этим напряжением и одновременно обучаться новой модели поведения. Но так не работает. Вот. Ага. Новая модель поведения прирастает в спокойном состоянии исключительно у нас. Значит, как можно облегчить себе вот этот выход? Ну, во-первых, честно себе признать, что от того, останетесь вы или уйдете в ситуации, принципиально ничего не поменяется, только в одном случае вы поругаетесь, а в другом нет. Вот, то есть результат технически будет один и тот же. Что-нибудь будет не сделано. Или сделано не так, или цена высоковата. Мы потому что обычно бьемся до последнего зачем-то, не очень понятно зачем. Но для себя по-взрослому надо уговорить, что вообще-то не смертельно остановиться и пойти подышать. Но есть очень простое упражнение, и это прямо сейчас для всех родителей, и я ему обучаю, оно очень простое. Вот я сказал термин «эмоциональное напряжение». Вот как понимаете, так и есть. Вот внутри нарастает, накипает, да, это смесь из гнева, обиды, там, чувство беспомощности, возмущения, вот, ну, какая-то комплексная штука, она закипает внутри, нарастает. И нужно самому с собой договориться о какой-то шкале. Не знаю, от 1 до 10. Вообще не важно, хоть от 1 до 100, кому как привычнее. В киловаттах понятно. Можете мерить, там, я не знаю, в амперах, в литрах, как что угодно. И задача для себя примерно определить, что вот там 1-3 – это я спокойный, да, там 4-5 – у меня глазик начинает подергиваться. После 7 я собой не управляю.
2: Вот. Точка кипения, грубо говоря.
1: Точка кипения, да, после которой руль уже у эмоций, не у нас. И задача научиться вот этот уровень напряжения отслеживать. Делается это примитивно до невозможности. Заводите заметку в телефоне и 3 раза в день себя спрашиваете, что у меня сейчас с уровнем напряжения, и просто записываете ответ. Неважно, какие вы запишете цифры, неважно, насколько это правда или неправда. Таким образом, вы за неделю-другую фокус внимания свой натренируете на свое состояние. Для вас станет привычным обращать внимание на состояние. И поэтому в момент, когда вы начнете закипать, обычно все вырубается, но если есть привычка обращать внимание на свое состояние, вы заметите, что что-то неладно и пора валить.
2: Вот.
1: То есть ключевой принцип – научиться замечать, когда я перестаю с собой справляться. И до этого момента ситуацию останавливать. Вот и все.
2: Никит, я извиняюсь, еще раз скажите, какая периодичность должна быть?
1: Да все равно, честно говоря, 3 раза в день – это просто привычно. До завтрака, до обеда и до ужина, там, как хотите.
2: А, то есть в день вот 3 раза себя проверять?
1: Да, да, да. В идеале это вообще в любой момент стоит задавать себе вопрос, что сейчас у меня, да, с напряжением. Вот сейчас у вас чего по шкале от 1 до 10?
2: Сейчас немножко волнение, потому что с вами разговариваю.
1: Да, да, вот цифру внутри обозначили, записали. Спасибо большое за вопрос. Это суперская методика для всех. Радик описал ситуацию, знакомую всем родителям вообще. А мы продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

здорового питания. Сегодня поговорим о вредных пищевых привычках. Мы разберем 10 популярных ошибок, которые мешают получать от еды максимум пользы. Первое – слишком быстрый ритм. Заглатывание пищи может стать причиной проблем с желудком, привести к вздутию живота, нарушению процесса пищеварения. При слишком быстром потреблении еды мозг не успевает получить сигнал о наполнении желудка, и в результате можно съесть больше, чем необходимо. Чувство насыщения возникает через 15-20 минут. Это физиологическая особенность организма. Именно поэтому для снижения веса рекомендуется питаться понемногу, но часто, при этом внимательно выбирая продукты. Второе – пропуск завтрака. Ученые говорят, что завтрак способствует снижению или сохранению веса, ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня. Также важно помнить, что все, что съедается за первую половину дня, сгорает за этот же день. Поэтому в вечерний прием пищи лучше съедать что-то объемное, но низкокалорийное. Например, это может быть овощной салат. Что-то вкусное и калорийное лучше отложить на завтрак. Это лишний повод не забыть про утренний прием пищи. Третий пункт логически продолжает предыдущий. Это переедание вечером. Чаще всего мы переедаем вечером, так как еда – хороший антидепрессант, помогающий справиться с усталостью, раздражительностью, плохим настроением. Но обменные процессы к вечеру замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию лишнего веса. К тому же вечером мы, как правило, меньше двигаемся, и по этой же причине тоже многое съеденного на ужин откладывается в жир. Поэтому именно вечернее переедание чаще приводит к набору веса. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну, и на следующее утро вы не будете себя чувствовать отдохнувшим. Перед сном лучше отказаться от плотного ужина. Но что-то небольшое можно съесть или выпить. Это может быть стакан кефира или яблоко. Четвертое. Курение после еды. Курение вредно для здоровья в любое время, но особенно после еды. Исследования показали, что одна сигарета, выкуренная после приема пищи, равнозначна нескольким сигаретам, что увеличивает риск развития различных заболеваний. Еще один пункт – недостаточное потребление воды. По рекомендациям медиков, человеку в среднем нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Вода помогает перевариванию пищи и всасыванию питательных веществ в кишечнике. Тем не менее, многие из нас не уделяют достаточно внимания потреблению жидкости и проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости. Кроме того, центры голода и жажды в мозгу находятся рядом, поэтому порой человек может перепутать эти чувства. В результате мы тянемся к еде вместо того, чтобы попить. Диетологи советуют перед едой выпивать немного воды. Это уменьшает чувство голода и сокращает количество употребляемой пищи. Увлечение кофе – еще один момент, о котором стоит поговорить. Считается, что стандартная безопасная норма потребления – 3 чашки кофе в день, если нет прямых противопоказаний. Люди, которые выпивают 5 и более чашек кофе в день, имеют более высокую предрасположенность к развитию заболеваний сердца, чем те, кто не пьют кофе совсем. Поэтому не стоит увлекаться. Еще одна популярная вредная привычка – переедание в выходные дни. Часто люди придерживаются правил здорового питания в течение недели, но в выходной позволяют себе расслабиться. Но у организма нет календаря, у него есть режим питания, и он сбивается. Конечно, можно съесть что-то вкусное, но важно знать меру. Заедание плохого настроения – одна из самых распространенных ошибок в том, что касается питания. Врачи называют это импульсивным питанием, когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием. Выбор продукта при этом не рационализирован, и мы можем съесть что-то вредное. Специалисты советуют, если очень хочется что-нибудь пожевать, хороший вариант – овощи и фрукты, нарезанные дольками. Именно дольки, а не целые овощи и фрукты. При этом лучше брать не кислые яблоки, а сладкие. В таком случае еда по-прежнему работает как антидепрессант, но лишних

калорий вы не получаете. Увлечение сахаром – еще один пункт, на котором необходимо остановиться. Эксперты отмечают, в умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток сахара. Он вызывает ожирение, кариес и диабет второго типа. Считается, что сахара, как и соли, уже достаточно в продуктах, которые ест современный человек. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом. Это более полезно. Завершает наш список еда перед гаджетами. Можно приготовить правильную, полезную пищу, но съесть ее, думая о другом, глядя в телефон. Важна осознанность. Когда мы садимся за стол, надо выключить телевизор, отложить телефон, ноутбук и сосредоточиться на пище. Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.

0: правительства Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
1: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
1: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума, телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
5: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером и своим полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Зампред правительства доложил президенту, что более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории, опережающие в развитии патриотическое на Дальнем Востоке.
3: Считаем также важной работу по поддержке специальной военной операции. На Дальнем Востоке работает территория опережающего развития патриотическая. Она позволила поставить в зону боевых действий более 600 тысяч изделий. Кроме того, считаю важным, что 3600 государственных муниципальных служащих работников Министерства по развитию Дальнего Востока, полномочного представительства президента, тоже прошли школу боевых действий, и они, на мой взгляд, и мотивированы лучше, и мы можем поручать им важные участки работы.
1: На встрече с Трутневым президент заявил, что регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Владимир Путин также принял приглашение вице-премьера принять участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ходе Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Владимир Путин исключил московский аэропорт Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Согласно указу президента, правительству поручено при отчуждении акций Шереметьево предусмотреть сохранение его основного вида деятельности, а также поставить условием запрет на передачу акций под контроль иностранцев. Кроме того, государство должно получить золотую акцию Шереметьево в соответствии со статьей Федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества, говорится в указе. Российские войска нанесли удары дронами «Герань» по подстанции и железнодорожному локомотиву, перевозившему грузы военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Нашего военного ведомства показало кадры. Кроме того, в Министерстве обороны заявили о нанесении удара беспилотником «Герань» по тыловой инфраструктуре ВСУ в районе населенного пункта Погребки Сумской области. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольская, Зеленодеброво, Долинка, Мировка, Новое Поле и Широкое Запорожской области. Противник потерял более 345 военнослужащих. Ущерб от действий украинских боевиков с момента вторжения в Курскую область превысил 500 000 000 рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в годовщину вторжения ВСУ в российский приграничный регион.
4: К настоящему времени следователями, криминалистами и экспертами осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму почти 505 миллиардов рублей. На данный момент завершено расследование более 300 уголовных дел, приговоры судов вынесены в отношении 280 боевиков. Продолжается работа и с мирными жителями, возвращенными из ранее захваченных населенных пунктов. Их показания тщательно анализируются с целью выявления ранее неизвестных фактов о противоправных действиях украинских военнослужащих.
1: Аппарат омбудсмана совместно с другими компетентными органами с 2024 года вернул в Россию 170 жителей Курской области, которых насильно удерживали на территории Украины. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
5: Нам удалось вернуть домой
2: 170 жителей Курской области. В 2024 году было возвращено 46 человек. В 2025 году 107 человек, а в этом году еще 17. Совсем недавно, 27 мая, в ходе тяжелых переговоров с украинской стороной удалось вернуть домой 7 жителей региона, о судьбе которых долгое время ничего не было известно. Сегодня они рядом со своими семьями. Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной. Я нахожусь на постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека. Делаем все возможное для возвращения наших граждан домой.
1: Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В декабре прошлого года Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления Киева в России должны быть задокументированы, а задача специальных служб – найти и покарать преступников. В столице участники спецоперации «Их семьи» теперь могут консультироваться по видеосвязи с сотрудниками центров госуслуг. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, сервис стал доступен на портале mos.ru и на сайте «Мои документы Москва». Сотрудники подробно проинформируют о положенных мерах соцподдержки в зависимости от жизненной ситуации, порядке подачи документов, а также дополнительных социальных гарантиях. Сервис доступен ежедневно с 8 до 19.50, кроме праздничных дней. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23. В Москве в пятницу ливень, гроза, ночью плюс 18-20, днем 31-33 градуса.

0: «Трудности перехода».
1: Добрый вечер, это программа «Трудности перехода», и мы продолжаем говорить про подростков. Мы говорим о том, как они поменялись к тому моменту, как подросли, говорим о том, как нам с этим нелегко, и говорим о том, собственно, как быть для того, чтобы полегчало. А мы пока побеседуем с Валерием из Архангельска. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. По возможности постоянно слушаю вашу программу. Хотелось бы спросить, вот в начале программы вы лайфхак рассказывали про телефон. Я не сначала включил, может, вы что-то упустил. Что-то подобный лайфхак насчет компьютера. 14 лет мальчик, ну, просто залипает. Вот свободное время, все. Все разговаривает, все понимает, все, что это, а просто вот, да, ну, болезнь вот уже такая вот. Сейчас в лагерь отправил. Вот что бы вы могли посоветовать? Насильно, знаю, нельзя просто лишать, вроде бы понимать, с пониманием, все. Кивает, да, понимаю, а все прямо только залип, все.
1: Так, скажите, пожалуйста, вылетел вопрос. Помимо компьютера, что-то в жизни есть у него?
2: Вот именно, что вот интерес. Вот интерес ни к чему вот нет. Занимался борьбой с детского сада. Вот. Потом решил уйти в баскетбол. 3 года баскетбола, прямо с увлечением, все фанатично. А ушел в баскетбол. Ну, я так подозреваю, я и с тренером разговаривал. Что-то в коллективе там не сложилось, как-то у них такое, там такие ребята. Вот. Потом барабаны захотел. Целый год барабан, концерт отыграл. Вот. Тоже перестал. А вот сейчас на компьютер присел. До этого не было у него. Вот спорт, учеба. Ну, учеба так, учится на 4. Вот. А сейчас ничего, вот интересно, ну ни к чему, стараюсь просто. Рыбалка, одно время рыбалка, спиннинг все купил, прямо рыбачить, ездили мы в среднюю полосу на Плещеево озеро, и ну все, вот прямо фанатично поймал рыбу. Сейчас вот в этом году даже спиннинг не интересует. Только вот свободное время, вот в это. Сейчас отправил вот его в лагерь.
1: Ну, в лагерь без споров вот, поехал.
2: Нет, он нет, без проблем. Сначала вроде поупирался, что, ну так, для видимости, вот, с мамой. Со мной-то он не спорит. Я не приказан, у нас демократия, как бы он имеет свое мнение, как бы я не давлю его на него, там, потому что понимаю, что это бесполезно. Ну вот просто вот как, не знаю, как вот, как и интересы вроде все вот как-то раз, все как-то и побросал, сейчас все. Компьютер вот я ему там хороший купил такой, игровой. И все, и он затянул его, и уже не знаю, как быть.
1: А вот, друзья, есть у него?
2: Один друг, вот до этого встречался там со школьным, а сейчас вот в доме из другого класса, да, прямо гуляют вот вечерами, вот он вот, буквально перед отъездом, перед лагерем, вот, друг танцами занимается, гуляют, вот там в теннис играют, все такое, как бы все нормально, прямо
1: хорошее
2: отношение у них. А все, больше ни с кем. Ну, так есть, же одноклассники. Иногда он там позвонит, встретится, когда куда-то сходить. В кино или куда-то. Ну, вот. А так вот я вижу, просто чувствую интуитивно, что интерес потерян.
1: А когда интерес учеба потерян, есть, он учится?
2: Учится он в первую очередь, делает уроки, все, это все как бы сделает, а потом все вот прямо может до ночи. Вот я вот купил, думаю, ну ладно, лето, каникулы, бог с ним, может до часу, до двух там, можно спросить, я говорю, ну ладно, давай, это, вот, ну вот просто как-то может я слишком, не знаю что сделать.
1: Слушайте, ну давайте так, по-честному. Вы мне рассказываете вообще-то хорошую историю про парня, у которого есть разнообразный жизненный опыт, у него есть общение, у него есть друзья, у него он нормально справляется с учебой.
2: Старший брат пример у него.
1: Но это очень тяжело, когда старший брат пример. Это ж родители все время указывают.
2: В Москве учится.
1: Ну, хорошо.
2: Тяжело. И они с ним дружны. И тоже, как бы, когда вот он приезжал сейчас на каникулы, они там с ним и гуляют, и общаются, все. Как бы, и старший брат там и самбо занимается, и чирспортом, там, и учится на отлично, на третьем курсе уже в московском строительном миссии.
1: Слушайте, ну здорово, вот. Смотрите. Я к чему? К тому, что ситуация не катастрофическая. Сейчас просто лето, и, скорее всего, явного интереса к чему-то нет. Соответственно, куча свободного времени есть, и компьютером в целом заняться очень легко, да, и компьютерными играми. Плюс с высокой вероятностью в рамках компьютерных игр он еще и общается. Надо понимать, что в 14 лет общение со сверстниками – это, в принципе, ключевая задача. Ничего важнее нету. Поэтому, наверное, на период остатка лета я бы не сильно переживал за то, что что-то никакого другого интереса у него нет. Я бы посмотрел, что будет происходить, когда начнется учеба. Потому что вот это будет как раз достаточно показательно, насколько он из-за компьютера может манкировать своими там социальными обязательствами, назовем их так. Потому что пока что вы мне рассказываете вполне себе благополучную штуку. Если спросить вас, чем надо бы заниматься помимо, то там вы скажете читать, там с вами куда-то ходить. Но ему не интересно сейчас ни с вами, ни читать, ничего особо явного интереса пока не нашлось. Вот. На период лета, короче, я бы оставил в покое и не сильно тревожился бы. Все равно скоро это закончится, все равно нужно будет возвращаться в режим, времени на игры останется все меньше, а соприкосновений с реальной жизнью будет все больше. И интересы оживут какие-то, и будет больше общения. Но главное здесь смотреть на то, не мешает ли сейчас компьютер таким важным для него вещам. Вот, потому что понятно, что он мешает важным для вас вещам, но ключевое все-таки не мешает ли он важным вещам именно для него. Вот, лайфхак, про который я рассказывал, это принятие решений про то, продолжаю я играть в компьютер или займусь я чем-нибудь другим. Самое главное это делать не сидя за компьютером. Потому что, ну, сидя за компьютером, решение будет очевидное и однозначное. Спасибо вам большое за вопрос. Вопрос про компьютер, про занятость детей летом и про то, что они делают не то, что нам кажется хорошим и полезным. Это вопрос, который беспокоит, я уверен, большое количество родителей. И да, вы здесь не исключение. Да, отчасти нам придется смириться, что если мы это не регулируем, то мы просто наблюдаем в какой-то момент за тем, что происходит. Елена из Москвы спрашивает очень похожую вещь. Если дочь 14 лет не проявляет интереса ни к чему, кроме компьютерных игр, предстоит выбор экзаменов, учебного заведения и так далее. И здесь опять же похожая история, что у нас случилось обострение летом. Летом дети, в принципе, на конструктив не очень настроены. Так у нас организована наша жизнь, наша школьная система и ну, вот вся структура года, что лето – это не время ни для решений, ни для размышлений, ни для всего на свете. И обратите внимание, что здесь идет выбор между компьютерными играми, что интересно, и каким-то вообще отдаленным для подростка будущим, до которого еще как до Китая пешком, и про которое думать, неприятно, потому что родители чаще всего нагнетают, как все будет трудно и плохо, если ты сейчас не сделаешь то, все пятое, десятое. А во-вторых, ну, неинтересно, потому что все равно все интересы лежат сейчас в плоскости общения, взаимодействия и так далее. Поэтому у меня при ответе на этот вопрос рекомендация очень похожая. Давайте загружать детей мыслями про будущее в тот период, когда это хоть как-то соответствует их интересам и их образу жизни. Школа как-никак начнется, а принимать решение вам надо не 1 сентября, а чуть попозже, и в школе будут подниматься эти вопросы, и уже учась в школе, гораздо проще в них включиться хоть как-то, понимая, что это неизбежно, и вы уже не будете получать такого горячего сопротивления, как сейчас. А то это как пытаться жарить на холодной сковородке. Усилий можно потратить много, а в итоге блюдо совершенно не приготовится, потому что не готова сковородка. Простите за такую кулинарную метафору. И через несколько минут мы с вами продолжим.
0: Трудности перехода.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске ошибок почти не будет, но разговор предстоит интересный. Мы поговорим о словах необычных, редких. Некоторые из них уже считаются устаревшими. Некоторые до сих пор такой пометы в словарях не имеют, но слова эти просто замечательные. И вот первый пример. Его использовал в своей речи гость утреннего шоу Сергей Писарев, чем поразил в самое сердце ведущего Сергея Стиллавина.
2: Даже вот животных изучают с помощью сетей разнообразных, которые с разным ячеёй. Вот они вылавливают тех или иных животных.
3: Вас слушаю, и вы прямо такой океанологический поэт-сказитель. Потому что, когда вы употребили слово «ячея», да, вот с разной сети, с разной ячеёй, это прямо, знаете, какой-то, каким-то не то что Кусто, а Садко как-то повеяло, Садком. Сергей Викторович Писарев с нами был, ну и мы сегодня узнали слово «ячея», а это уже немало, друзья.
1: Согласна полностью. Все знают слово «ячейка», а вот «ячея» стало открытием, возможно, не только для ведущего. Чаще всего это слово употребляется в разговорах о рыбалке и охоте. Рыба ячеится в неводе. Глагол такой тоже есть. Вязнет в ячеях. Зверь запутался в ячеях. Ну а мы переходим к следующему интересному слову от Марии Кислицыной, гости утреннего шоу.
4: Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек выпьет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек выпьет о своих грехах.
1: Выпьет – красивое слово, но употреблено оно неверно. Должно быть «выпьет» с ударной «е» в окончании. Слово это напоминает нам глагол «вопить». Но «выпиять» – именно такая начальная форма у нашего слова – означает не орать благим матом, а взывать. Чувствуете разницу между «вопит» и «выпьет»? В нашем слове есть эмоциональная сила, в которой может быть выражена как радость и восторг, так и отчаяние и безысходность. И звучит наш глагол гораздо благороднее. А теперь давайте вспомним древнюю профессию вместе с гостем программы «Место действия Россия».
5: Ижевские бондари считаются лучшими бондарями во всей Российской империи.
1: Кто же такой бондарь или бондарь? Ударение в этом слове двойное. Это мастер по изготовлению бочек. Сейчас бочки делаются на заводах, а раньше это было ремеслом. И бондари или бондари были уважаемыми людьми. Куда ж без бочек-то? Ну а напоследок я припасла еще одно интересное слово, которое на первый взгляд кажется нелитературным. Давайте послушаем ведущего Александра Пушнова и потом все обсудим.
6: В средние века вот зеркала даже запрещали, да, именно из-за того, что считалось, что это какая-то связь.
7: Чтобы не путали потусторонний с посюсторонним миром, да?
6: Да, вот, да.
7: Не ходили туда-сюда.
1: Посюсторонний. Слово это может показаться странным, каким-то ненастоящим, только что придуманным. Однако это не так. Прилагательное «посюсторонний» зафиксировано в словарях и является частью русского литературного языка. Так что не смеемся, а принимаем это прилагательное как должное. Вместе с существительными «ячея» и «бондарь-бондарь» и глаголом «выпиять». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю в свой канал на платформе «Макс». Там много интересного. До встречи! Я всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. В современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
8: Так говорит маяк.

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой техники трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Уланова, Писаревка и Садки. В Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение формированием шести украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Погорелая, Приколотная, Водяная, Казачья Лопань и Избицкая. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих. Взрывы прогремели в Одессе. Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах и пригороде Харькова. Владимир Путин присвоил 76-й дивизии противовоздушной обороны почетное наименование «Гвардейская». Как говорится в указе президента, личный состав дивизии проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Владимир Путин исключил московский аэропорт Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Согласно указу президента, правительству поручено при отчуждении акций Шереметьево предусмотреть сохранение его основного вида деятельности, а также поставить условием запрет на передачу акций под контроль иностранцев. Кроме того, государство должно получить золотую акцию в Шереметьево в соответствии со статьей Федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества, говорится в указе. Минэкономразвитие прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Как уточнил замминистр финансов Алексей Сазанов, среди обсуждаемых мер – предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. При этом замглавы Минфина не уточнил, на какой срок они могут быть введены, отметив, что этот вопрос еще прорабатывается, будет зависеть от размера причиненного ущерба, передает ТАСС. Россия не получала от Армении никаких официальных обращений по прекращению концессионного соглашения с Южно-Кавказской железной дорогой. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Аверчук на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии. По словам Аверчука, Россия выступает за то, чтобы решать все вопросы в режиме консультаций, диалога совершенно спокойно. В частности, по его словам, звучат предложения по отдельным участкам, которые являются неотъемлемой частью системы железных дорог Армении. Мы не понимаем, как можно отрывать одну шпалу от другой шпалы, но там такие мысли бродят, добавил вице-премьер. При этом он отметил, что между правительственными делегациями России и Армении сохраняются хорошие отношения. Атмосферный фронт скандинавского циклона собьет выходные жару в столичном регионе. Он также принесет ливни с грозами, градом и порывистый ветер, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Если в пятницу в Москве и Подмосковье столбик термометров могут подняться до 32 градусов, то уже днем в субботу воздух должен прогреться до плюс 25, а в воскресенье до 24 градусов. При этом днем и в субботу, и в воскресенье преимущественно будет без осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 31-33 градуса, ливень, гроза. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола не будет применять санкции к Всероссийской федерации волейбола за отказ выступать на мужском чемпионате мира в сентябре 2027 года в Польше. Сборная России пропустит турниры из-за отсутствия гарантий безопасности. Всероссийская федерация волейбола добровольно решила не выступать на чемпионате мира. С учетом исключительного характера ситуации решено не применять дисциплинарных санкций, заявили ТАСС в Международной федерации волейбола. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона станет игра «Локомотив-трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новое соглашение с 33-летним защитником и капитаном команды Игорем Ажигановым до конца мая 2028 года. Ажиганов выступает за «Бело-голубых» с 2023 года. Футбольный «Спартак» официально объявил о переходе нападающего Мерлинда Даку из «Рубина». Футболист сборной Албании подписал контракт на 3 года и будет выступать за «Спартак» под номером 19. Зарплата форварда составит 3 миллиона 750 тысяч евро в год. «Хотя у меня были другие предложения, я выбрал «Спартак», самый большой клуб в России. Принять решение было легко, я сразу понял масштаб этого клуба. Я готов к борьбе за чемпионство, надеюсь, смогу помочь добиться этой цели», — заявил Даку. Нападающий Антон Заболотный отстранен от игр на 6 месяцев за употребление допинга. Тему продолжает Екатерина Маловичко.
2: Двукратный обладатель Кубка России по футболу нападающий Антон Заболотный сообщил, что его отстранили на 6 месяцев за положительную допинг-пробу, которую он сдал во время выступлений за московский «Спартак». Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. «С сегодняшнего дня я начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры», – написал игрок. «Спартак» сообщил о положительной пробе Заболотного 3 мая. Нападающий был временно отстранен от футбола, но затем российское антидопинговое агентство разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. 23 июня стало известно, что «Русада» провело повторное тестирование футболиста. Антону Заболотному 35 лет. В прошлом году он перешел в московский «Спартак», провел 16 матчей и не забил ни одного мяча. В составе красно-белых форвард стал обладателем Кубка России. В конце июня «Спартак» сообщил, что футболист покинул клуб по истечении срока действия контракта. Ранее Заболотный выиграл чемпионат России в составе «Зенита» и завоевал Кубок страны в составе ЦСКА. За сборную России он провел 19 матчей и забил 2 гола.
1: У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родился первый сын. Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью. Желаем здоровья маме и ребенку, говорится в сообщении Российского футбольного союза. Напомню, ранее Карпин стал отцом 5 дочерей. Мадридский «Реал» объявил о переходе Яна Диоманде из клуба РБ Лейпциг. Соглашение с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара рассчитано до 30 июня 1933 года. Это самый крупный трансфер в истории «Реала» за Диоманде. Королевский клуб заплатил 125 миллионов евро, еще 15 прописаны в виде бонусов. Знаменитый 34-летний египетский нападающий Мохаммед Салах официально стал игроком бронзового призера последнего чемпионата Турции Трабзонспора, подписав 2-летний контракт. Ранее сообщалось о том, что зарплата Салаха составит 17 миллионов евро за сезон, плюс он получит подписной бонус и процент от продаж именной атрибутики. Смешанное единоборство. Руководство UFC озвучило планы по ближайшему будущему российского тяжеловеса Сергея Павловича. Организация заинтересована в поединке россиянина с непобежденным американцем Джошем Хокетом. Об этом заявил менеджер Павловича Али Абдель-Азиз. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Громадчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Здорово, кожаные мешки!
5: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
6: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. уже в кино.
0: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: «Трудности перехода».
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой мы говорим про подростков. Ну, вернее, не столько про подростков, сколько про наши родительские переживания, связанные с тем, что дети растут, дети меняются и ведут себя вообще не так, как нам бы хотелось. Ну, или не так, как нам кажется безопасным. А мы пока что побеседуем с Дмитрием из Москвы. Дмитрий, добрый вечер.
2: Никита, здравствуйте. Слушал ваше выступление на радио, был очень впечатлен вашим мнением и поднимаемыми вопросами. В частности, вот буквально два вопроса назад, они, в общем-то, наверное, чем-то схожи с моим. Но все-таки хочу с вами обратиться, есть определенные нюансы. Ну, в частности, моему сыну 16 лет. Значит, в силу определенных обстоятельств, мы, наверное, в период где-то 80 лет проходили лечение, там, практически 2 года. Но так как ребенок был ограничен в прогулках и лечениях, такой возможности не было, поэтому предоставляли ему возможность играть практически постоянно, ну, чтобы чем-то отвлекался и так далее. Лечение сложно было и так далее. Вот в дальнейшем, когда закончилось лечение, пытался ограничивать его. Ну, какие-то были, конечно, здесь нюансы и положительные, и отрицательные, скажем так. Ну, понятно, сопротивлялся. Вот. Ну, сейчас по прошествии 6 лет, с переездом в Москву и так далее, вот сейчас во время каникул может играть практически до утра. Потом полдня спит. Вот. Из-за этого возникла серьезная с ним перебранка, ссора такая серьезная. Ну, я разозлился, сменил пароль на компьютере. Ну, сын из-за этого несколько дней не разговаривал со мной, там, забаргодился в комнате. Вот. Ну, прошло, наверное, 3 дня, ну, вот немножко он отошел. Мы с ним хорошо поговорили, правда, по телефону. У меня там, я в командировке был в это время. Вот, все обсудили в целом. Я поставил ему несколько условий, ну, в частности, чтобы он занимался там 3 раза хотя бы в неделю спортом, там, выполнял задания репетиторов, чтение книг там. Вот, ну, и попытался выбрать себе какой-то вуз. И разрешил пользоваться компьютером. Ну, по факту сейчас он, допустим, что-то пытается выполнять, но не в полном объеме. И вот теперь суть вопроса, скажем так, вот хотелось бы получить от вас совет, как вот отвлечь, может быть, попробовать его от компьютера, мотивировать на выбор, допустим, будущего места обучения, ну и как бы необходимость подготовки, что поступать ему скоро, и взрослая жизнь скоро наступит. Вот как вот это ему пояснить, разъяснить, вот пытаюсь, может быть, посоветуете, подскажете что-то.
1: Смотрите, ну нет, конечно, здесь простых решений, простых ответов, и ну, вы оказались в ситуации, в которой многие родители после ковида оказались, когда дети вынужденно сели за компьютер, и нам это было хорошо, да, и удобно, ну или вообще другого варианта не было, как эта привычка осталась. Здесь важно, опять же, смотреть не на то, что он делает в компьютере, да, или сколько времени, а на то, чего у него еще в жизни есть и в чем у него там собственные дефициты могут быть. Есть ли у него общение, есть ли у него увлечение, нормативные или там комфортные ли отношения с родителями, как он справляется с учебой. То есть, если все более-менее, то в самом компьютере, ну, особенно летом, да, большой проблемы нет. Вот. Понятно, что про будущее думать не хочется никому, но какой у него 10-й класс он сейчас поступил, да?
2: Да, да.
1: Вот. Ну и в 10-м классе еще, как это, реальность не подгоняет думать про будущее. Еще это в восприятии подростков класс достаточно расслабленный. Поэтому у вас как бы повода на него давить с этим нету. Что здесь могу порекомендовать? Что не противопоставлять будущее и компьютер. То есть не говорить, вылези из-за компьютера, давай поговорим о будущем. Ну, вы проиграете в этом противостоянии, еще его не начав. Следующее, по возможности, если находите время пообщаться, то общение не должно быть допытывающее, директивное, настаивающее. То есть ваша задача про интересующие вас вопросы общаться в режиме комфортном. Да, никакой срочности нет ему в 10 классе, сейчас определяться не надо. Да, ну, было бы круто, конечно, я согласен, если бы он определился, если бы он выбрал линию, если бы он начал там, в этом направлении действовать, но пока не так. Единственное, что здесь вы можете, это сделать тему будущего и тему определенности дальнейшей не вызывающей напряжение, то есть чтобы с вами вообще можно было это обсуждать. И это уже хороший шаг. он нам кажется недостаточным, и нам кажется, надо больше, надо глубже, дальше, шире, но в конечном итоге нам щелкнут по носу и скажут, нет, я не буду это об этом разговаривать. И все наше глубже, дальше, шире, оно делось никуда. Поэтому круто находить возможность с ним общаться не в противовес компьютеру, да, не обвиняя компьютер и сидение за компьютером во всех грехах, а вообще просто вот как будто его не существует, компьютера. Сейчас пошли погуляем, да, там 15-20 минут просто походим, и может быть не каждая такая прогулка должна сопровождаться разговорами про будущее. Но в любом случае вы, в принципе, как родитель имеете право его посадить, вообще вопрос задать, ты что вообще дальше думаешь, особенно если нужно принимать какое-то решение. Но этот разговор хорошо бы организовывать, опять же, в ну не из серии «брось эту свою фигню и давай поговорим о том, что мне важно, нужно, интересно». Вы можете предупредить заранее: слушай, очень хочу с тобой поговорить вообще про то, что предстоит, оно в любом случае будет в нашей жизни, да, и 10 класс, и 11, и мне кажется, пора обсудить, давай договоримся, вот там в четверг во столько-то мы с тобой сядем, хочешь, пойдем там где-нибудь кофе попьем и поразговариваем. То есть вообще, если вы из дома уйдете, то будет гораздо проще, легче и спокойнее про все это разговаривать. И так тоже может состояться. То есть, по сути, ваша задача не какое-то решение с него вытрясти и получить, а сделать так, чтобы у него голова потихоньку в эту сторону начала работать. То есть это как будто этап до решения еще. И чтобы вот эта работа головы не была связана со стрессом, с тревогой и с напряжением, как мы обычно любим делать. Давай уже определяйся, а то окончишь жизнь под забором. Вот. Ну и что, и кто об этом захочет думать? Ну никто.
2: Согласен.
1: Вот. Поэтому направление скорее такое. С компьютером не воюйте, пока нет такой необходимости острой. То есть сейчас он, если я правильно понимаю, никакие жизненные обязательства особо не проваливает. Вот. Ну, просто балбесничает и все. Будет школа, если вдруг начнутся сложности, тогда да, тогда у вас появляется больше морального права добавлять напряжение. Спасибо за вопрос. Через пару минут продолжим.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области с начала сезона более 13

0: для предоставления государственных услуг с Центром активного долголетия. В новом отделении оборудовано 6 окон приема, электронная очередь и терминалы для оплаты госпошлин. Офис работает по будням с 9 утра и до 18 часов. В Череповце в выходные изменится движение трамваев из-за ремонта путей. Завтра с 10 часов вечера и до 5 часов утра понедельника будет приостановлено движение трамваев между Заречьем и Индустриальным районом. На это время запустят дополнительный автобусный маршрут 4Т, который будет дублировать трамвай номер 4 и соединит улицу Олимпийскую с остановкой Доменная. Сам трамвай номер 4 продолжит работу на сокращенном участке от улицы Столяров до Аглофабрики. Ограничения связаны с ремонтом на проспекте Победы. В Вологде начался ремонт улицы Петрозаводской. Работы пройдут на 900-метровом участке от улицы Можайского до дома номер 24А. На первом этапе подрядчик ведет подготовительные работы. В дальнейшем здесь обновят дорожное покрытие, тротуары, восстановят газоны. Завершить ремонт планируется до конца мая следующего года. В Череповце на Курсантской набережной установили временное ограждение для безопасности жителей. Барьер появился возле железнодорожного моста, где произошло разрушение берегового участка. До начала восстановительных работ специалисты проведут обследование территории и подготовят проект ремонта. В течение недели планируется заменить временную сетку на более надежное ограждение. Восстановить участок набережной планируют в следующем году. В Вологде капитальный ремонт улицы Чернышевского выходит на завершающий этап. Работы на участке протяженностью около 4 километров идут с опережением графика. Дорожники продолжают обустройство тротуаров и остановочных площадок. Также специалисты привели в порядок подпорную стенку у Октябрьского моста и инженерные коммуникации. После завершения асфальтирования нанесут дорожную разметку. По контракту ремонт должен быть завершен в апреле будущего года, однако основные работы планируют закончить значительно раньше. Продолжаем выпуск. В Вологде 8 августа пройдет авторская экскурсия, посвященная жизни и творчеству писателя Варлама Шаламова. В Шаламовском доме научный сотрудник музея Андрей Таюшев расскажет о судьбе автора колымских рассказов, чья жизнь стала отражением драматических событий 20 века. Посетители познакомятся с экспозицией «Варлам Шаламов. Трагический голос России 20 века» и узнают о творческом наследии писателя, произведения которого переведены более чем на 40 языков. Начало экскурсии в полдень. В Вологодской областной научной библиотеке открылись 3 книжные выставки, посвященные писателям и поэтам Вологодчины. Посетителям представили издания авторов-юбиляров этого года, среди которых произведения Анатолия Ехалова, Сергея Орлова, Александра Пашихонова и других известных литераторов. Выставка «Голоса Вологодчины» рассказывает об истории регионального отделения Союза писателей России, которому в этом году исполняется 65 лет. Отдельная экспозиция посвящена творчеству вологодской поэтессы Наты Сучковой. В Череповце пройдет цикл бесплатных трансляций галоконцертов проекта «Классика на Дворцовой». Показы будут проходить по пятницам в уличном кинотеатре Милютинского парка. Зрители увидят записи выступлений звезд мировой оперной сцены в сопровождении симфонического оркестра с современной сценографией и мультимедийными эффектами. Первый показ состоится уже завтра. Организаторы отмечают, что проект позволит познакомить широкую аудиторию с классическим музыкальным искусством.
1: Спорта.
0: Череповец отметит День физкультурника спортивным праздником в парке «Серпантин». 8 августа здесь состоятся финал чемпионата по уличному баскетболу и фестиваль «Брейк Баттл». Гостей ждут батлы по брейкингу и хип-хопу, мастер-класс по баскетболу для детей, выступления диджеев и рэп-исполнителей, а также йога, творческие площадки, конкурсы и Тесла-шоу. Праздник пройдет с полудня до 7 часов вечера.

0: Погода на маяке.
1: В Вологде и Череповце сегодня синоптики ночью обещают 15 градусов тепла, завтра днем в Череповце 24, в Вологде максимальная температура днем 27, атмосферное давление выше нормы и будет падать. Ветер сегодня ночью южный, юго-западный, с переходом завтра днем на западный от 5 до 10 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода, возможен кратковременный дождь.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Так.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Кондратовка, Новониколаевка, Анновка, Грузская, Новотроицка и Митяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимир Путин, но вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства попросил главу государства принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. По словам Трутнева, на форуме ожидается подписание около 400 соглашений на 6,5 триллионов рублей.
3: 10-й юбилейный Восточный экономический форум, я уже сказал, привлек 6,1 триллиона рублей инвестиций. Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидекастри». В 2026 году мы ставим задачу подписать большее количество соглашений, 380 на 6,5 триллионов рублей. Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс. Удыканская медь, они там вводят комплекс по производству катодной меди. Так точно. Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь. Начата работа по Северомойскому туннелю, по проходке. Ну и целый ряд других важных проектов.
4: С удовольствием.
3: Спасибо.
1: Напомню, Восточный экономический форум пройдет в начале сентября во Владивостоке. Владимир Путин подписал указ об исключении международного аэропорта Шереметьево из списка стратегических предприятий. Это позволяет приватизировать госпакет более 30% акций компании с сохранением золотой акции, передает Интерфакс. При отчуждении акций Шереметьево указ обязывает предусмотреть условия сохранения основного вида деятельности предприятия, модернизации его мощности и запрете на отчуждение акций иностранным лицам, а также юрлицам, прямо или косвенно находящихся под их контролем. Минэкономразвитие прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады Wildberries предпринимателей, заявил глава ведомства Максим Решетников. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, среди обсуждаемых мер – предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. При этом замглава Минфина не уточнил, на какой срок они могут быть введены, отметив, что этот вопрос еще прорабатывается и будет зависеть от размера причиненного ущерба, передает ТАСС. ЕАЭС координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности. Уровень самообеспечения высокий, превышает 93%. Об этом заявил нашему корреспонденту вице-премьер Алексей Аверчук, который принимает участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Аверчук отметил, что вопрос продовольственной безопасности сегодня стоит особенно остро в мире и, конечно, в рамках ЕАЭС.
5: В рамках Евразийского экономического союза мы здесь стараемся координировать свои действия, оценивать уровень продовольственной безопасности всех стран пятерки, распределять роли между странами в вопросах обеспечения населения основными продуктами питания. С точки зрения продбеза ЕАЭС позиционируется очень хорошо. Уровень самообеспеченности у нас превышает 93%, причем по всем основным видам продовольствия мы себя полностью являемся вместе с Казахстаном, в том числе и крупнейшими экспортерами зерна на мировые рынки.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Аверчук сообщил, что Россия не получала от Армении никаких официальных обращений по прекращению конституционного соглашения с Южно-Кавказской железной дорогой. По словам вице-премьера, Россия выступает за то, чтобы решать все вопросы в режиме консультации, диалога совершенно спокойно. Ранее сегодня в МИДе России заявили, что Москва наблюдает попытки Еревана переходить на шантаж в отношениях с Москвой в нашем дипведомстве. Также отметили, что Ереван заигрывает с Киевом, что ставит вопрос о готовности к союзу с Россией. Еще спикер Совет Федерации Валентин Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном заявил, что Россия считает губительным для Еревана курс на вступление в Евросоюз. Матвиенко также обратил внимание на систематические задержания российских граждан в Армении по запросам третьих стран. Грузовик загорелся на внешней стороне 54-го километра МКАД. Это рядом с Можайским шоссе. По данным Дептранса, движение в районе ДТП затруднено. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии, информация о пострадавших уточняются. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы. Днем в северной столице плюс 21-23. В Москве в пятницу ливень, гроза. Ночью в городе плюс 18-20. Днем 31-33 градуса.

0: сразу.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Приветствует вас программа «Все сразу». Я Михайловна, и спасибо вам за внимание к программе. Иногда мы анонсируем интересные события, которые происходят, ну, в основном в Москве, поскольку вроде как тут мы на месте ориентируемся. А так иногда, если из регионов будут новости приходить хорошие, мы с удовольствием будем озвучивать. Сегодня расскажу о выставке, которая проходит в Третьяковской галерее. Сейчас уточним, в каком здании, старое, новое. И выставка называется «Цветы. Символ красоты». Ольга Дмитриевна Отрощенко сегодня с нами, куратор выставки. Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, как вы конкурируете с живыми цветами? У вас там на Кадашовской набережной везде там все мосты в цветах, все, а вы нас в музей тянете. Ирония у меня должна прослеживаться в голосе.
2: Да, я чувствую иронию, но это совершенно разные вещи. То, что мы видим в нашей жизни, в природе, и то, что мы видим в произведениях искусства, это совершенно разные образы, которые нас, наверное, волнуют, и природа, и живопись, это, всегда то, что людей волнует, и то, что, в общем-то, приносит радость в какой-то степени в жизни.
1: А кого вы из художников собирали? Это классики или те, кто, может быть, там, в каком-то соцреализме себя закрепил, вот, но в цветах тоже проявил? Вот просто мы как дилетанты тут собрались.
2: Для меня эта выставка была неким таким интересным моментом, поскольку раньше я всегда делала выставки монографические, их достаточно много, они проходили в Третьяковской галерее, а это все-таки выставка тематическая. Mm-hmm. И, конечно, цветы в искусстве – это очень большая, широкая тема, но я выбрала, ее сузила. То есть это творчество художников Серебряного века и искусство художников авангарда. И вот на примере этого не столь длительного времени, где-то порядка 30-40 лет, мы видим, как менялось изображение цветов в искусстве, как художники использовали этот мотив для того, чтобы провести некие эксперименты с формой, с цветом, с конструкцией. И как искусство реалистическое, фигуративное постепенно приходило к абстракции. Вот, собственно, все это мы можем увидеть на примере цветочных мотивов в нашем русском искусстве вот этого времени, о котором я вам уже сказала.
1: Ну и, наверное, нашим слушателям было бы интересно. Я вот прочитала список художников, да, мастеров, именитые мастера, чуть менее заметные. Ну вот Грабарь, например, я помню еще из школы. И, по-моему, с правнучкой дружу. Исаак Левитан, конечно, на слуху. Или у вас все очень знаменитые?
2: Все очень известные, да, мастера. Все очень известные мастера, да, правильно.
1: То есть широкой публике эти люди знакомы, просто, возможно, мы не видели таких картин, где просто идет портрет, да, и какие-то лилии, что там, не понятно.
2: Ну, конечно, это художники не только Грабарь, но и Коровин, и Левитан, которого вы назвали. Есть работы по одной работе Крамского и Виктора Михайловича Васнецова. Хорошо представлен Головин, тоже художник, которого любят наши зрители. Ну, наверное, из менее известных это будет художник Исупов. Его работу мы привезли из музея имени Виктора Михайловича Васнецова и Аполлинария Михайловича Васнецова из города Кирова, а музей называется Вятский музей.
1: Ага.
2: Шемякин, наверное, менее известен для художников, но такие мастера, как Жуковский, его знаменитые интерьеры. Это, конечно же, Елена Поленова с ее великолепными орнаментами растительности. Мария Васильевна Якунчикова, Гончарова. Это все известные художники.
1: Так что, да, будем потом хвастаться, да. А то, кто ходила народка, а тут, вон, смотрите, какие фамилии, имена и какие прекрасные картины. Всех приглашаем в Третьяковскую галерею. И выставка называется «Цветы. Символ красоты». Спасибо еще раз. До новых встреч.

0: сразу.
1: Удивительное рядом. Иногда мы смотрим календарь событий, каких-то дней, и оказывается, 6 августа – это Международный день подкаблучника. Я даже не знаю, как это на английском языке. Я просто, если дословно переводить, будет смешно, но мы узнаем, наверное, к концу эфира. Я все-таки загляну во время новостей или перерыва в словарь. Итак, подкаблучник. Почему это не всегда плохо и что это за состояние, уточню у нашей гости, кандидата культурологии и преподавателя Московского гуманитарного университета Ольги Хлопониной. Оля, привет тебе!
2: Привет, Маргарита Михайловна. Слово «подкаблучник», я тебе сразу скажу, в английском это «henpecked». Оно не имеет отношения к каблуку, это заклеванные курицы.
1: Тогда
2: значение понятно такое, да.
1: Да. Ну, просто смотри, если подкаблучник, мы сейчас основные черты, может быть, вспомним, и почему это не всегда плохо, но если ты подкаблучница, или как это, ну, при мужике, то это всегда, ну, это норма. А если тебя мужик слушает, то это плохо, я ничего не понимаю. Объясни нам.
2: Абсолютно, Маргарита Михайловна, совершенно права. У нас поэтому не существует словарной нормы подкаблучница в женском роде, потому что это норма до определенного момента, это была действительно норма женщины, так сказать, в подчинении мужчины. Это нормально было. А вот когда уже пошли там всякие разночинцы, ну, в любом случае, патриархальный уклад, так сказать, пошатнулся, появились мужчины, зависимые от женщин. Ну, тут я не могу, конечно, не вспомнить, извините, Бальзаминову, мой любимый, вот, по-моему, типичный такой пример. Вот. Тогда и слово появилось. Но вообще, если мы пороемся в происхождение, мы найдем это слово очень поздно. Вот само, как слово «подкаблучник», оно встречается уже хорошо так к 20 веку. В словаре оно вообще, вот у Дали, например, его нет. Оно есть у Ожегова, но это 49-й год уже. Вот. А в значении в своем, откуда оно взялось, вот тут, соответственно, поскольку слово стало популярным, начали спорить. И тут есть два варианта. Один, ну и оба они исторические. Один говорит нам о том, что каблук – это символ власти. Но тут надо напомнить нашим слушателям, конечно, что каблук вообще изначально был мужской обувью. Это мужской атрибут. Древние люди там в Египте, в античности, они носили обувь на высоких каблуках, и катурны в Египте там были. Но это был не каблук, это была скорее толстая подошва. Точно так же, как, например, в 15 веке в Венеции тоже были такие, такая была обувь, ее носили и знатные дамы, и куртизанки, но она была призвана больше, ну, как бы подол немножко, хотя бы чуть-чуть от этих средневековых грязных улиц подальше держать. То есть это был не столько каблук. Каблук появляется у мужчин на Востоке где-то в 9-10 веке. И призван он был помогать держать ногу в стремени. Вот мы знаем, что когда едешь верхом, то носок поднят выше пятки. Пятка должна быть внизу. И если есть какой-то зазорчик, то это положение держать гораздо удобнее. Вот, собственно, он и помогает давать упор, чтобы встать в стремени, выстрелить там, лук и так далее. И потом от персидского шаха Аббаса, он катался по Европе, к нам, кстати, заезжал несколько раз. И вот в Европу проникает эта мода. Она очень понравилась потом Людовику XIV, в 17 веке, который ввел эту моду у себя при дворе. Ну, злые языки, как обычно, говорят, что это был просто низкого роста. Вот, ему понравилось. И оттуда, кстати, пошла аристократическая тема с красным каблуком. Вот мы с тобой знаем модные туфли. Вот да. Это отсылка тоже туда. Да, был такой указ, что красный каблук носят только аристократы. Вообще каблуки можно было носить только им. А потом в конце 17 века, ну, тут разные есть причины, в том числе просвещение совпало. Это разум, опора мужского такого поведения на разумное, женщины более эмоциональные. И, соответственно, вот эта мода, она перешла к женщинам. Мужчины стали носить более такую мужественную одежду на плоской, больше подошвы. И осталось это у всадников, естественно.
1: Ну да, на лошадях вот, все
2: а
1: меньше.
2: Женщин... Ну, да, да, у женщин появился вот этот каблук. Вот. И, соответственно, вот он не имел отношения особенного, то есть слова такого не было. Мужчин так не рассматривались. Могли называть под пятой. Опять же, был древний очень обычай. Если тебя покорялся народ какой-то или человек, в знак того, что ты теперь его хозяин, ты мог поставить ему ногу на голову. Вот, может быть, это отсюда. А вообще есть еще одна версия о том, что это пришло из соколиной охоты. Соколиная охота у нас завелась еще при Вещем Олеге, да, это было очень популярное было развлечение. Короче говоря, соколы не размножаются в неволе. Их нужно ловить и обучать. Для того, чтобы их обучить, им надо на голову надеть такую шору, которая закрывает
1: да,
2: глаза.
1: Да, видела,
2: они
1: шапочка.
2: Видят и слушаются. И, соответственно, подклобучник, вот эта штука называлась клобучок, сокол обученный назывался послушный подклобучник. И есть
1: ах,
2: версия,
1: вот
2: что потом
1: оно,
2: просто
1: что?
2: Сложно произносить, да, и превратилось в подкаблучника. Но я опять же напоминаю, что это немножко спорная версия, потому что слово появилось только к 20 веку. И тут мы уже притягиваем значение.
1: Да, и будем разбираться. И, знаешь, у меня уже нахлобучник получился. Какой-то от всех этих...
2: Нахлобучник, да.
1: Так что будем об этом тоже как-нибудь рассуждать в эфире. Ольга Хлопонина, культуролог, была у нас.

0: сразу.
1: Следующий номер нашей программы. Последние новости с полей, из садов. Садовод и блогер Светлана Самойлова сегодня с нами, нашла минутку и уточнит, возможно, можем ли мы вырастить арбуз в Подмосковье. Такие погоды стоят сегодня до 32, вот к вечеру обещали. Что здесь самое главное? Температура или полив, или уход? Непонятно, сейчас уточним. Свет, здравствуйте.
2: Добрый садовый привет. Конечно,
1: ну, что
2: же,
1: с этим?
2: Да, нет, говорю. Ничего невозможного. Вырастить можно все, и даже арбузы в открытом грунте, и даже в северном Подмосковье. Главное – сорт. Это старый, добрый, проверенный сорт «Огонек» только для открытого грунта. Вырастает до 6,5 килограмм.
1: Так.
2: Правда, если август, а главное – сентябрь будет теплым. Для арбузов очень важно продолжение лета в виде сентября. Угу. Чтобы они успели вызреть.
1: Светлана, дорогая, ну чтобы совсем рекламу арбузу «Огонек» не делать, ну придумай еще какое-нибудь название, какого-нибудь, возможно, желтого арбуза, который, возможно, тоже называется «Желтый огонек», «Зеленый».
2: А томатки есть у нас тоже. Ага. «Огонек» ему уже 100 лет буквально, он сейчас есть абсолютно у всех фирм, поэтому это не принадлежит никакой фирме. Это старый, добрый вообще наш сорт, поэтому...
1: А скажи, а вот эти арбузы... Их когда вот везут даже откуда-то, их зелеными срезают, и они доходят, да, по какой-то вот этой причине, когда...
2: Конечно, их срезают недозрелыми, чтобы они не треснули и не перезрели, и очень сильно поэтому проигрывают во вкусе, да. Увы, да, поэтому лучше выращивать свои.
1: Да, но если не у всех есть возможность, где ты тут, в клумбе, что ли, посадишь где-то на этом, на Поварской, около дома Шаляпина?
2: Я в прошлом году вырастила на куче навоза арбуз. Она у меня была бесхозная, пустовала до середины июля, и у меня была лишняя рассада арбузов как раз для открытого грунта.
1: Светочка, дорогая, я знаю, твоя теория, что компост всему голова, это я, ну, это всегда я улыбаюсь. Даже если самая тяжелая в моей жизни ситуация, я всегда вспоминаю твою цитату. Ты автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере». Ну, давай какой-нибудь полезный, четкий совет, чтобы, правда, кому-то было, ну... Понятно, что с ними со всеми делать.
2: Сажаем всегда только на возвышенности. Это первое, чтобы прогревалась почва. Добавляем песок. То есть внутри должна быть теплая органика, которая будет греть. И поливаем всегда только теплой водой. Не жадничаем. Оставляем только 1-2 арбуза на растение. Поскольку арбузы большие, сил нужно много, и если вы оставите 3-4, могут не вытянуть, вплоть до того, что растение погибнет. Поэтому завязался у вас один арбуз, второй. Далее оставляем над ним лист и обрезаем стебли. Пустые стебли, также пустые пасынки, которые без арбузов, мы выстригаем, чтобы у нас все питание шло конкретно в эти арбузы. Вот в такую жару поливаем каждый день, подкармливаем раз в неделю. И обязательно под арбузы кладем досочки, чтобы в дождливую погоду не подгнили.
1: То есть это самый вот такой четкий инструктаж по выращиванию арбуза в Подмосковье?
2: Да, арбузы должны находиться в тепле для того, чтобы корни конкретно находились в тепле. На возвышенность, чтобы внутри вот была топка. Ну и, конечно, на солнце сажаем и ждем, что сентябрь будет благоволить, и мы соберем урожай сладких сахарных арбузов.
1: И последний вопрос. Да, вот этот, то, что мы сажаем, мы сейчас можем что-то посадить и к сентябрю что-то вырастет? Или мы это должны были в апреле сделать?
2: Нет, увы, это уже поздно. Что касается арбузов открытого грунта, начало июня. Это посев.
1: Вот оно что.
2: Если у вас готовая рассада, или вдруг вы ее приобрели, то не поздно посадить ее, высадить до 10 июля. Сейчас 10. Поздновато, однако можно попробовать. Но с готовой рассадой, оставив один арбуз на растении.
1: Окей. Светлана Самойлова, садовод, была у нас в гостях. Спасибо еще раз за советы. Я продолжу программу.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России. Логистический центр поражен дронами «Герани» в населенном пункте Бровары в Киевской области. Ранее в нашем военном ведомстве заявили об ударах по подстанции железнодорожному локомотиву, перевозившему грузы военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой в Харьковской области. Кроме того, российские войска нанесли удар беспилотникам «Герань» по тыловой инфраструктуре ВСУ в районе населенного пункта Погребки в Сумской области. В Днепропетровской области в Павлограде повреждено сортировочное депо Укрпочты. Ранее сегодня сообщалось о воздушной тревоге. В Днепропетровской области поступала информация о взрывах в Сумах, пригороде Харькова и Одессе. По последним данным, у берегов Одессы после взрывов горит судно, передает ТАСС. 4 мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказана медицинская помощь. 3 раненых госпитализированы. Средствами ПВО за сутки сбиты 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» производства США и 1155 украинских беспилотников. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 40 военнослужащих. На Украине действует сеть секретных подземных заводов по производству дронов. На некоторых из них выпускается свыше 200 дронов в сутки, утверждает телеканал Sky News. По его информации, речь идет о производстве беспилотников дальнего радиуса действия, передает РИА Новости. Россия считает губительным для Армении курс на вступление в Евросоюз. Это станет нарушением принципов сотрудничества в ЕАЭС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания республики Рубеном Рубиняном. Матвиенко также отметила, что отношения между Москвой и Ереваном напоминают улицу с односторонним движением. Со стороны Армении звучат слова о необходимости сохранять отношения с Россией, но с делами они не соотносятся. Кроме того, спикер Совета Федерации обратила внимание на систематические задержания российских граждан в Армении по запросам третьих стран. По словам Матвиенко, россиян предупредят не посещать республику в случае продолжения задержаний туристов. Жара в Москве окрепла до 30 градусов. Второй раз с начала августа, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ сегодня превысила 30-градусную отметку. Между тем, в выходные атмосферный фронт скандинавского циклона собьет жару в столичном регионе, принесет ливни с грозами, градом и порывистый ветер. По информации гидрометцентра, если завтра в Москве и Подмосковье столбики термометров могут подняться до 32 градусов, то уже днем в субботу будет не выше плюс 25, а в воскресенье не больше 24 градусов. При этом днем и в субботу, и воскресенье будет преимущественно без осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ливень, гроза, 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» официально объявил о переходе нападающего Мерлинда Даку из «Рубина». Футболист сборной Албании подписал контракт на 3 года и будет выступать за красно-белых под номером 19. Зарплата форварда составит 3 миллиона 750 тысяч евро в год. Хотя у меня были другие предложения, я выбрал «Спартак», самый большой клуб в России. Принять решение было легко, я сразу понял масштаб этого клуба. Я готов к борьбе за чемпионство, надеюсь, смогу помочь добиться этой цели, отметил Даку. Представители полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Бодракова хотят получить 7-8 миллионов евро в качестве комиссии за переход футболиста в «Галатасарай». Об этом сообщает турецкое издание «Фанатик». По данным источника, ключевым фактором в переговорах между клубами на данный момент является как раз агентская комиссия. Турки не хотят платить так много и пытаются сбить цену. Российский футбольный союз опубликовал назначение арбитров на матче 3-го тура российской премьер-лиги, которые состоятся с 8 по 10 августа. Игру между «Спартаком» и «Краснодаром» отработает Кирилл Лепников, матч «Локомотив-Акрон» Сергей Цыганок, ЦСКА «Ростов» Василий Казарцев, «Динамо Москва» «Динамо Махачкала» Рафаэль Шафеев, «Зенит» «Родина» Игорь Копленков. Российские спортсменки выступят без национальной символики на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Впервые за 5 лет россиянки примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике, но без флага и гимна. Турнир пройдет во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики, заявил ТАСС пресс-секретарь немецкого гимнастического союза Торстен Хартман. По его словам, этот статус для российской делегации был согласован World Gymnastics с немецким гимнастическим союзом в сотрудничестве с федеральным правительством Германии. Ранее World Gymnastics призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, но подчеркнула, что на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей. Европейская федерация также одобрила участие россиян с флагом и гимном, но уточнила, что для состязаний, права на проведение которых были предоставлены до этого решения, сохранится переходный порядок. В итоге на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в хорватском Загребе с 12 по 23 августа россияне также выступят без флага и гимна. Кроме того, Европейская федерация пересмотрела результаты жеребьевки и развела команду Украины, России и Белоруссии в квалификации с тем, чтобы они начинали выступления в своих подгруппах с упражнений на разных снарядах.
1: Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Мирослав Киселев квалифицировались в финал чемпионата Европы в Париже в прыжках с 10-метровой вышки. Терновой занял 4-е место в предварительных соревнованиях, Киселев стал 9-м. Россиянки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова заняли 4-е место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Сборная России по футзалу выиграла международный турнир, который завершился в Бангкоке. Сегодня россияне разгромили сборную Таиланда 7-1. Ранее сыграли в ничью с Афганистаном 3-3 и Вьетнамом 2-2. В матче с Новой Зеландией нашей команде была присуждена техническая победа за отказ новозеландцев выйти на матч против россиян. Хоккей. Нападающий Евгений Кузнецов на этой неделе сообщит о том, в какой команде продолжит карьеру. Об этом заявил агент хоккеиста Шумий Бабаев. Ранее сообщалось о том, что вероятным новым клубом Кузнецова будет Сибирь. Решение принято. Евгений завтра должен получить новый паспорт после плановой замены, поэтому мы не могли подписать контракт. Но до конца недели подпишем соглашение с новым клубом, заявил Бабаев в интервью чемпионату. В завершении вновь о футболе. Мадридский «Реал» объявил о переходе Яна Диаманде из клуба РБ Лейпциг. Соглашение с 19-летним вингером сборной Кот-д'Ивуара рассчитано до 30 июня 1933 года. Это самый крупный трансфер в истории «Реала». За Диаманде королевский клуб заплатил 125 миллионов евро, еще 15 прописаны в виде бонусов. А знаменитый 34-летний египетский нападающий Мохаммед Салах официально стал игроком бронзового призера последнего чемпионата Турции «Трабзонспора», подписав 2-летний контракт. Ранее сообщалось о том, что зарплата Салаха составит 17 миллионов евро в год, плюс он получит подписной бонус и процент от продаж именной атрибутики. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.
3: Ученые выявили необычные
0: неожиданный эффект для мозга от просмотра комедии. Ну, давайте послушаем комментарии нашего гостя, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры социальной психологии МГУ имени Ломоносова Антон Гасимов с нами. Антон, приветствую вас. Вот что за неожиданный эффект? Мы же вроде сами на своем уровне понимали, что это все на нас позитивно действует.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, да? На самом деле, неожиданным этот эффект, язык не очень поворачивается назвать, это вполне ожидаемая закономерность, в основе которой лежит так называемый эффект установки. Почему после того, когда люди просмотрят какую-нибудь комедию или что-то веселое, они мир вокруг себя воспринимают более радостным и людей вокруг себя воспринимают более радостными? Ну, в принципе, по той же самой причине, почему после того, как мы посмотрим какой-то ужастик, нам как-то немножко становится неуютно, мы ходим, оглядываемся и на любые шорохи реагируем как на что-то тревожное и опасное. Просто потому, что мы увидели некоторые образец поведения, увидели, что может быть, и наше восприятие настроилось на, простите мне тавтологию такую, да, восприятие какого-то конкретного материала, на поиск и буквально отсеивание нужной информации. После комедии мы ищем что-то радостное и веселое вокруг нас. И, конечно же, это находим, и нам кажется, что мы находим это быстрее и в больших объемах, чем обычно. Ровно как и после просмотра, например, ужастика, мы особо тревожно, особо сильно будем реагировать на какие-то тревожные громкие звуки, странные шорохи, ну, в общем, все то, чем нас пугали в фильмах только что.
0: Ага. И вы знаете, на этой неделе, и вы принимали участие, да, в нашем эфирном подкасте о возможностях мозга, и тут мы к концу наших вот этих записей, встреч с учеными и исследователями узнали, что бывает таламус в голове. Вот. И этот таламус нужно, чтобы он дозрел, как арбуз, к сентябрю. Или за ним лучше не беспокоиться. Это от генетики зависит, этот таламус. Ты не можешь ему подсказывать.
3: Мозг дозреет сам, и без нашего участия мы ему тут особо не поможем. Можем только помешать. Но для этого надо систематически ударяться головой о стену. А так, конечно, естественно, не все появляется сразу, не все работает мгновенно и хорошо. Естественно, что какие-то области мозга формируются, некоторые, особенно касаются эмоциональных, да, и принятия решений, и произвольности, они там по разным показаниям, по разным исследованиям, кто-то говорит, до 15 лет формируется, кто-то исследования говорят до 25, поэтому действительно мы не всегда хорошо в разных, особенно младших возрастах, да, сходу понимаем шутки, сходу понимаем эмоциональное состояние, сходу можем собой управлять именно в силу того, что просто физически не все области мозга развиты, развились, да, выросли на правильный проектный уровень. Это нормально, ничего в этом страшного нет.
0: Ну хорошо, тогда пожелаем всем какого-то. Вот, а вы, кстати, нейрофизиологи и вообще люди, как психологи, которые занимаются мозгом, вы как друг другу психического здоровья желаете? Есть какой-то у вас настройки?
3: Вот так и желаем психического здоровья, особенно и ментального, и физического, и по всякому.
0: И по всякому. Вот это неплохое добавление. Спасибо вам огромное за комментарий. И действительно пожелаем всем здоровья и физического, и химического, и психологического.
4: Сразу.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас особый астропрогноз от нашей давней знакомой, астропсихолога, астролога Любови Калиновской. Любовь, приветствую тебя.
5: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели.
0: Я знаю, что какая-то супер история в небесах происходит. Не знаю, насколько люди на астрономический момент обращают внимание, но, по-моему, какое-то нам солнечное затмение грозит. И это все происходит с 3 по 12 августа вот в астрономическом календаре. Что у вас, у астрологов, вы сейчас нам поведаете.
5: Маргарита, совершенно верно. С 3 по 12 августа мы находимся, можно сказать, в таком событийном фоне затмения, который будет как раз 12 августа в 20:37 по московскому времени. Будет затмение первое на оси Лев Водолей. Оно откроет, естественно, августовский коридор и месяц фактически затмений. Следующее затмение после 12 августа, которое будет солнечным, потом будет 28 августа лунное затмение в Рыбах. Это последнее завершающее затмение на оси Дева-Рыбы. Поэтому Девы и Рыбы, можно сказать, да, у вас будет такой завершающий цикл перемен. Ну, а Львов и Водолеев только будет это, в общем-то, ожидать. Итак, энергия затмения, естественно, начинает ощущаться уже примерно, да, за 2 недели, поэтому многие люди, даже которые не интересуются астрономией или астрологией, тоже могут ощущать этот новый такой вот виток новых перемен. Что несут затмения? Затмения часто являются ускорителем всех процессов, которые уже назрели у человека. Подчеркну, что у каждого затмения открывают что-то новое, согласно именно его натальной карте тех сфер, которые отвечают, например, те же знаки зодиака, в которых будет 12 августа солнечное затмение, например, во Льве оно будет, да. Поэтому тут очень будут высвечены темы каких-то нерешенных вопросов, могут быть напряжения в чувствах, ощущениях, могут какие-то ускоряться сценарии, темы, которые уже, возможно, разворачиваются у людей. Такие периоды нередко обретают особую значимость. Вообще все ваши выборы, слова, которые вы говорите, все, что вы принимаете себе в решение, это будет иметь большое достаточно последствие. Поэтому месяц очень сильно эмоционально напряженный, даже такой судьбоносный. Ну и все-таки затмение у нас будет на южном узле во Льве. И поэтому тут что важно понять, о чем это затмение? Что теперь будущее будет создаваться не усилиями одиночек, а людьми, способными объединяться вокруг какой-то общей цели или идеи. Здесь именно важно сотрудничество, обмен опытом, совместное творчество могут стать ключом к наиболее значимым достижениям вообще этого периода. То есть теперь, конечно, каждый человек может опереться на себя, на свою индивидуальность, но он должен понимать, что затмение говорит о том, что ты на себя, конечно, опирайся, но да. Ты можешь сотрудничать, да, и что-то в этой жизни теперь делать только благодаря партнерству, дружбе, коллективу, обществу, то есть только благодаря другим. Ну и, конечно, оно говорит о том, что нужно учиться тоже совместно с другими людьми, то есть брать какой-то пример и выражение. Ну и здесь, конечно, тоже важны все-таки индивидуальность, творческое самовыражение, смелость, лидерство, способность проявляться, да, и быть заметным. Угу. Ну и, конечно, направление роста, как я уже сказала, в обязательном порядке, только сотрудничать с другими людьми. Должны быть общие коллективные цели, да, должно быть совместное, прогрессивное, новое вот это вот мышление. Оригинальные идеи могут поддерживаться только обществом. Ну, естественно, Водолей — это еще о будущем, связь с будущим, с перемещениями, свободой самовыражения, свободой передвижений. И, естественно, участие в чем-то большем, какие-то значимые такие цели человечества, где все-таки Водолей — знак прогрессивный, он любит людей, он нацелен на коллектив, на общество. И фактически вот должны появиться такие новые идеи касаемо людей, общества в целом, да, какой-то хороший такой вот прогресс. И, конечно, это затмение говорит от того, что мы должны уже постепенно отказываться от «я», да, и приходить к «мы». То Ого. Есть не «я» именно такой, да, как бы центр Вселенной, а «я» существует только благодаря другим людям. То есть не «я» звезда, а именно «я» звезда только благодаря другим людям, которые меня любят, ценят, уважают и видят во мне таланты и раскрывают мои таланты.
0: Как. Конечно, поэтому вот у меня звукорежиссеров 4 человека сидят, слушают наш с вами разговор. И, конечно, да, мы без друзей меня чуть-чуть, да, с друзьями много. Скажи, мы что-то еще ты добавишь, да? Мы потом поставим песню и всех поздравим, предупредим о том, что все будет хорошо, так?
5: Все будет хорошо, хочу добавить. Все-таки, конечно, затмение влияет на все знаки зодиака, но в первую очередь, естественно, это львы, их индивидуальность, водолеи, их партнерские отношения с другими людьми. Особенно будет тоже очень значимо затмение для тельцов и скорпионов. У них будет стоять выбор нового жизненного пути, касаемо именно их целей, карьеры, дома, семьи, недвижимости. Повезет, так скажем, да, в новые возможности. возможности, перспективы откроются у овнов, стрельцов, у близнецов и у знака весы. Вот им затмение будет такое давать новый ветер перемен в благополучную сторону. Ну и, конечно, еще хочу добавить, что все-таки это затмение открывает интерес к новым IT-проектам, интернет-проектам, искусственному интеллекту, будет связано с наукой, исследованием астрономии, космонавтикой, астрологией, может быть, знаете, больше будет уважения к астрологии, аналитикой, прогнозированием и работой с будущими тенденциями. Вот о чем это затмение.
0: Спасибо вам, дорогая наша подруга Любовь Калиновская, астролог, астропсихолог была.

0: сразу. Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Цыплят или голчат, все равно художник должен высиживать их так же, как курица.
2: Михаил Пришвин.

0: сразу.
1: Слушайте, друзья, иногда я думаю, о чем бы песню поставить. Мы сегодня с садоводом Светланой Самойловой обсуждали арбузы. Даже про арбузы люди песни поют. Боже мой! И, кстати, песня не самая плохая. Я предлагаю послушать трек Гарри Стайлза. Что-то там про арбузы. Ну, в общем, послушаем, по-моему, это именно об этом. Всем всего и до новых встреч.

0: «Маяк». Училка против «Маяка».
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова с заблудившимися буквами. В некоторых из них буквы оказались не на своем месте, а в некоторых чего-то не хватает. И вот первый пример от гостей программы «Как знать» Анны Ожоговой.
2: Есть также и противень. На нем выставлена стопа подносов в виде шалашика. На этом противне подносы отправлялись в печь.
1: Противень. Это неверно. В этом слове не хватает одной буквы. И во втором слоге. Должно быть противень. В этом слове три слога, и не стоит из него ничего выкидывать. Противень. Далее слушаем пример из утреннего шоу. И его

0: что сказал гость Сергея Стилавина.
1: Но любой мужчина, заходя в ванну, знает, что для его уточки там, если найдется место, то не иначе, как только у него в руках.
0: Заходить в ванну не стоит. В ванну нужно залезать, окунаться, погружаться. Дело в том, что ванна – это емкость для купания, а ванная – это комната, в нее как раз можно зайти. То есть в нашем примере не хватило одной буквы «ю», заходя в ванную. В следующем примере мы обсудим замену букв. И на очереди у нас пример от гостя программы «Физики и лирики» Василия Горбунова.
2: Бывает из соли, а бывает даже из асфальта.
3: Вот и так. Что это? Это где?
4: Подождите, асфальт это же, который...
2: Острове... Да, это Тринидад и Тобаго. Выветривается, как это говорят ученые, некоторые летучие вещества из нефти, и образуется подобие асфальта, ну или битум, как его называют.
0: Мы услышали асфальт с «в», но это неверно. В этом слове должна быть «ф» – асфальт. Именно так, кстати, произнес в диалоге это слово ведущий Александр Пушной. Ему пятерка. Слово «асфальт» пришло в русский язык из древнегреческого, в котором оно имело значение «горная смола». И в языке-источнике тоже есть «ф». Она же сохраняется и в русском языке – асфальт. Следующий пример у нас будет шуточный. Как мне показалось, намеренно поменяла буквы в слове. Гостья программы «Как знать» Любовь Гогина.
5: И когда мы этот хороший, здоровский отделим от слова «здоровье», остаются дрова. Ну вот, такой хороший, как дрова. Сухой, стойкий, непокобелимый. Такой, да, именно. Корень дров остается.
0: Непокобелимый. Видимо, это то, что невозможно покобелить. Конечно, это просто игра слов. И здесь должно быть прилагательное «непоколебимый». Но оно скучное, непокобелимый, звучит гораздо задорнее. И на этом я прощаюсь с вами. Но приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против мейка.
7: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
6: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Руженикова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Хомина, Подлиман, Харьковской области, Рубцы, Волчий Яр, Сидорово, Светогорск, Донецкой и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих. Логистический центр в городе Бровары в Киевской области поражен в результате ударов беспилотниками «Герань», сообщили в Минобороны России. Наше военное ведомство показало кадры последствий ударов. Российские войска также нанесли удар беспилотником «Герань» по пункту временной дислокации ВСУ в районе села Приволье в ДНР. Ранее в Министерстве обороны России заявили об ударах по тыловой инфраструктуре в районе населенного пункта Погребки в Сумской области, а также по подстанции и железнодорожному локомотиву, который перевозил грузы в военного назначения в интересах ВСУ в районе Лозовой в Харьковской области. 6 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в селе Долина в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По словам губернатора, ВСУ атаковали пассажирский автобус в момент высадки пассажиров на остановке. Пострадавшие доставлены в больницу. Новость последних минут. Генсек ООН осудил недавние удары Украины по регионам России, которые повлекли жертвы среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил представитель Антонио Гутерреша. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимир Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутник. Трутнев, зампред правительства, также сообщил, что объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями продолжаем работу по развитию Дальнего Востока России. Близится сентябрь, мы начали подготовку к 11-му Восточному экономическому форуму. Предыдущий, 10-й, прошел в 25-м году и внес большой вклад в развитие Дальнего Востока страны. Подписано более 300 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Приняли участие 75 стран мира, более 8 тысяч гостей. Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 2030 году достичь уровня привлечения инвестиций 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллионов.
3: Превысили, да?
2: Так точно, сейчас у нас 6,5. Ага. Поэтому будем стараться.
3: В предыдущие годы тоже превышали.
2: Старались.
3: Получилось.
0: Вице-премьер Юрий Трутнев попросил Владимира Путина принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. Владимир Путин принял приглашение. Напомню, форум пройдет в начале сентября во Владивостоке. Страны ЕС видят переток товаров на свои рынки на фоне тарифных войн в мире и нарушения цепочек поставок. Об этом заявил вице-премьер Алексей Аверчук в рамках Евразийского межправсовета, на котором присутствовал наш корреспондент. По словам вице-премьера, одним из главных обсуждаемых вопросов стало обсуждение отношений стран ЕС с основными торговыми партнерами.
4: Стратегический характер касался отношений государств-членов ЕАЭС с основными торговыми партнерами. В современных условиях это тоже очень острая тема. Она связана и с нарушениями цепочек поставок, трансграничных, прежде всего, цепочек поставок, с тарифными войнами, которые мы наблюдаем в последнее время. В том числе мы наблюдаем и перетоки товаров с рынка в другие страны на рынке государств-членов ЕАЭС.
0: Аверчук также заявил, что Евразийский экономический союз координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности, и уровень самообеспечения превышает 93%. Размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет зависеть от объема предоставленных Ираном и Оманом услуг и других факторов. Об этом сообщило агентство «Фарс» со ссылкой на источник в иранском медиа. По его информации, сообщение о разногласиях между Ираном и Оманом относительно процента от стоимости груза судов в качестве платы не соответствует действительности. Ранее агентство «Риэтор» утверждало, что представители Ирана и Омана в рамках переговоров по восстановлению судоходства в Ормузском проливе обсуждают введение сборов за транзит судов в размере от 3 до 7% от заявленной стоимости перевозимого груза. Еще по информации агентства «Фарс», после прекращения действия южного и северного пути Ормузского пролива вход будет контролироваться Ираном, а выход – Ираном совместно с Оманом. Добавлю, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Ормуз, но сами США могли бы это делать. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23, в Москве в пятницу ливень, гроза, ночью плюс 18-20, днем 31-33 градуса.

0: если сможешь.
1: Когда люди счастливы, в чем вопрос? В том, добры ли они и живут ли добродетелью? Тогда душа легка и редки жалобы, и вера им дана. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня я начал эфир с чтения стихотворения выдающегося совершенно и исключительного, я бы даже так сказал, поэта.
2: Иоганна Кристиана Фридриха Гёльдерлина.
1: Да, немецкого поэта с удивительной судьбой, которая, как мне кажется, открывает путь для довольно обширной и большой темы отношений человека и общества. Почему об этом мы с Владом решили поговорить? Потому что я недавно прочел книгу «Безумие Гёльдерлина». Вот в 25-м году она вышла, в начале 26-го, наверное, издательство АСТ. Я ее прочел, ее написал итальянский философ современный Джорджо Агамбен, и Владу ее дал почитать. Мне эта книга... Вообще, Агамбен, наверное, не мой философ, прямо скажу. Мне вообще кажется, он немножко не дотягивает, вот, но его реконструкции художественных мотивов, у него, скажем, есть очень хорошая книга про Пиноккио, вот, теперь про Гёльдерлина он написал.
2: Значит, он скорее не философ, а талантливый культуролог.
1: Да.
2: Способный видеть смыслы глубже, чем на два вглубь.
1: Да, это правда, да. Вот. Мне эта книга очень понравилась, и структура книги необычная, прямо скажем, и то, к какому итогу подходит Агамбен. Если в двух словах, чтобы мы вот так вошли в этот текст, в эту тему, Джорджо Агамбен рассказывает про жизнь немецкого поэта Фридриха Гёльдерлина. Первая часть книги – это его размышления и рассказ о том, кто такой Гёльдерлин,
2: что за время было,
1: что за время, в котором он жил. А, к слову, Гёльдерлин – полный современник Гёте, да, главного немецкого писателя
2: он
1: всех времен.
2: Он же одна... группник или однокурсник жили в одной комнате с Гегелем и Шеллингом.
1: Да.
2: С Гегелем они тоже полные ровесники.
1: Да, вообще удивительное время. И Шиллер там тоже был, как вы понимаете, и Наполеон. Это начало
2: европейской культуры.
1: Да. При этом Гёльдерлин прожил довольно длинную жизнь, и где-то на середине жизни его все дружно признали сумасшедшим.
2: 30 лет его признали сумасшедшим, и вот еще 43 года он прожил с этим статусом.
1: Да, он... Причем эти 43 года, причем это официальный статус, то есть ему выплачивалась пенсия от государства.
2: По инвалидности.
1: По инвалидности, да. Он жил в доме плотника Циммера. И, судя по всему, этот плотник был чуть ли не единственным человеком, кто осознавал, что Гёльдерлин не безумен.
2: Возможно, еще дочь его.
1: Ну, да.
2: Семья, в смысле,
1: да,
2: плотника.
1: Я говорю, что он попал в добрые руки. И то, что происходило вокруг жизни Гёльдерлина и с ним связанное от того, какие траты шли на новую обувь и одежду, до его стихотворений и встреч с известными людьми, все это Джорджо Агамбен описывает как некую летопись по годам. Еще интересный элемент этой книги – это сколько тут, 10 или сколько-то лет подряд Агамбен описывает параллельно две жизни. Жизнь Гёте и жизнь Гёльдерлина как такое важное сравнение и контраст.
2: Прям по датам, да? Что один делал 7 марта, что второй делал,
1: да,
2: 7 марта.
1: И также потом эта книга завершается таким послесловием самого Агамбена о том, как он лично прочитывает жизнь Гёльдерлина. И, в общем, очень интересные даже филологические какие-то вот литературоведческие, на мой взгляд, открытия он там делает. Книга очень интересная. Мне была очень интересная. Я даже не знаю, почему я ее взял читать. Это не та книга, которую я бы взял читать.
2: А Гёльдерлин твой писатель?
1: Абсолютно
2: твой
1: мой. Ага. Я его давно читал. Но честно скажу, что именно после этой книги я действительно смог проникнуться Гёльдерлином. То есть он для меня был неясен. Но действительно, когда читаешь его тексты, очень сложно ухватиться за суть его поэзии. Лично мне, несмотря там на весь опыт, да, моего чтения. Но вот я вам еще короткое из 4 строчек прочитаю стихотворение. «Весна» называется. «Как счастливо видеть, когда возвращаются часы, в какие человек, довольный собой, созерцает поля. Когда люди спрашивают, как поживаешь, когда люди приучают себя к безмятежной жизни. То есть абсолютная такая прозрачная вода, да, отсутствие каких-то конкретных, как сказать, телесных образов. Это такое, это такая философия, облечённая в дао, я бы так сказал. Это очень неевропейская лирика. Очень
2: это не дао, это, учитывая то, что Гёльдерлин был, как сказать, поглощён поэзии Древней Греции, то мне кажется, это скорее вот до, ну, платонический и до сократики. Вот этот дух пантеизма, да, что все едино.
1: Я понял о чем-то. Я говорил о дао в другом ключе. То есть, ведь идея дао в постоянном изменении, отсутствии статичной структуры, но само изменение и есть как бы структура.
2: Угу.
1: Поэтому Гёльдерлин по нескольку раз переписывал одни и те же тексты с какими-то вариациями, и при этом при всем оставалось вот в этой вечно изменяемой структуре какой-то стержень, да, это то, что ты описываешь, да, в согласии с древнегреческой философией и литературой, это единство человека и судьбы, я бы так сказал, через природу, через мироздание. Ну, это пока все пафосно звучит, мы к этому будем, я думаю, возвращаться в контексте обсуждения непосредственно отношений Гёльдерлина с социальным миром, да, с которым он столкнулся. Ну и, наверное, стоит сказать, в чем главный пафос книги, а дальше мы уже будем развивать нашу мысль. Агамбен озвучивает следующее. Хотя общество и назвало Гёльдерлина сумасшедшим, сам Агамбен Гёльдерлина сумасшедшим не считает. Считает, что Гёльдерлин выбрал определенную безопасную для себя роль, согласившись с тем, что его называют сумасшедшим, потому что это позволяло ему быть свободным от социальных норм, правил и обязательств. И это не просто детская позиция эскапизма, это способ выживания уникального типа мышления в прусской модели ценностей.
2: Абсолютно зарегулированной, да, где все друг за другом присматривают, наблюдают и крайне заботятся, в отличие, мне кажется, от французов. Немцы, мне кажется, очень заботятся о реальности.
1: О коллективной реальности.
2: О коллективной реальности, да. Там, например, приводятся письма Гёте и его размышления, и его переживания о том, что вот сейчас, значит, Наполеон создаст содружество немецких государств, а у меня дом не в собственности, и вот как бы мне его оформить, пишет он такое письмо, побыстрее, потому что дом для моей семьи, это очень, ну, понимаете, важно, поэт без дома, ну, что это такое, да, то есть очень шкурные, на самом деле, интересы у того же Гёте.
1: Да, и полная противоположность Гёльдерлина, который всю, практически, ну, больше половины жизни прожил в чужом доме, который не боролся за наследство, который не участвовал в
2: светских раутах. Тот же самый Гёте, имея одновременно орден и беседуя регулярно с Бонапартом, имея от него орден, да, имеет еще орден от Александра Первого. Интересно вообще время. Да. И он думает, какой из орденов ему надевать на встречу с Бонапартом. Решает оба надеть, да, или с читателями. Или какое он произведение, какое он впечатление произведет на людей.
1: Ну, а одно то, что у Гёте был личный секретарь Экерман, много о чем говорит. То есть только, наверное, у царей были личные секретари, которые не просто следили за расписанием, а записывали. То есть у Наполеона был личный человек, который с ним все время ходил, и Наполеон как бы вот на публику озвучил какие-то сентенции, которые считал, что важно сохранить на века. Да? Гёте точно такого же типа человек, человек, осознающий свое величие. Безусловно, Гёте невероятного, да, масштаба художник, да, и не только художник, его интересовали естественные науки,
2: и
1: но...
2: И ученый, спорящий, да, с Ньютоном, и они тоже все современники, да?
1: Ну, Ньютон пораньше жил все-таки.
2: Ну, немного, но в смысле, что его работы разбирают как новинки.
1: Да, да, вот, такой, как бы, последний энциклопедист, если угодно, потому что в 19 веке энциклопедистов остались там раз-два и общался.
2: Я думаю,
1: да?
2: Последний... приближены к власти энциклопедисты. Потому что, если посмотреть, например, на Советский Союз 20 века, там таких двух рук не хватит посчитать.
1: Согласен,
2: энциклопедистов.
1: Согласен.
2: Просто они никому не нужны были.
1: Я про массу знаний, да. То есть масса знаний к 19 веку стала уже практически неподъемна для человека.
2: Правда.
1: И только единицы могли справиться с этим объемом. Угу. Потому что даже если мы говорим про советских энциклопедистов, были огромные сферы знаний.
2: Ну, вот у меня к Иванову вопросы есть, на самом деле.
1: Кому?
2: Вячеславу Всеволодовичу Иванову.
1: Какие вопросы?
2: Ну, возможно, он все знал. Кроме того, что он 100 языков знал, да, и на 60 свободно разговаривал. Мне кажется, он и научно-технический прогресс полностью
1: знал. Возможно, возможно, да. Ну, это просто человек должен... У него еще семья была и дача.
2: Да-да-да.
1: Ну, это какое-то, да, исключение, подтверждающее правило, скорее, да. Вот, и почему эта тема мне была интересна, что вот Влад на днях сказал, ну, о чем, как бы, говорить-то будем, да? А дело в том, что вот эта роль Гёльдерлина, которую он выбрал в социуме, во-первых, меня лично интересует, во-вторых, он был такой не единственный в то время, да, то есть мы оказываемся в начале 19 века. Что это за время? С одной стороны, это эпоха наполеоновских войн, то есть мысль о глобализации Европы.
2: Меня, знаешь, что поразило, читая эти документы, я столкнулся с вообще другим отношением, например, к войне, да, чем мы привыкли после истории 20 века, что немцы приветствуют там Наполеона, входящего в их города, оказывают внимание. Ну, то есть власть воспринимается как что-то благое.
1: Угу.
2: Да, причем не важно, какая власть, важно, чтобы она была тотальной. И вот это поклонение силе...
1: Но не в России, как мы выяснили.
2: Ну да, у нас свой путь. Вот, и то есть неважно, на каком языке разговаривать, они все люди мира, они меняются местами.
1: Ну вот то, о чем я говорю, да, глобализация определенного рода. Вообще, то есть, вообще вдумайтесь, что такое глобализация? Это попытка создания единого. Чего-то единого. Конечно, абсолютно античная мысль, да, то есть мы понимаем, что мы живем в распавшемся мире, да, и, скажем, это вот после Александра Македонского, кто еще такой идеей обладал? Ну, наверное, Карл Великий, да, который там в 12-м, если не ошибаюсь, веке тоже занимался собирательством земель, да, то есть, наверное, Иван Третий, но Иван Третий был заинтересован именно в единстве славян, да, но в целом мало кто на это решался. А здесь общий интеллектуальный процесс дошел до того, что, скажем, сказание это юного Вертера, страдания юного Вертера, да, книгу Гёте, еще при жизни Гёте читали и в России, это любимая книга Наполеона, к слову, да, и по всей Европе. То есть вот эта глобализация, в которой мы сегодня
2: общее
1: живем...
2: Общее культурное пространство. Да,
1: да, оно стало общим, действительно. То есть уже там мама Татьяны Лариной читает французские романы. Ну, то есть, вы понимаете, это тысячи километров должна книга преодолеть, как минимум. То есть это вот то, что называется длинный 19 век, Хобрин, да, то, что называют. Вот это время и описывается. То есть мы оказываемся во времени, где жива идея о единстве. А что такое идея о единстве? Это протофашизм своего рода. Почему протофашизм? Это значит, мы до определенного ценза уравниваем отличия друг друга. Да? То есть нам нужна некая общая температура по
2: то
1: больнице.
2: Есть мы все одинаковы, именно поэтому нас всех может удовлетворить нечто единое.
1: Да. Да, мы это с вами можем увидеть и в тоталитарных системах 20 века, мы это с вами можем
2: они
1: увидеть
2: за счет
1: в
2: техники доведены.
1: За счет
2: были.
1: Техники, да. Мы можем это увидеть в массовой культуре, за счет искусства доведенного, да, до какого-то. Ну, то есть все могут посмотреть «Мстители» и поймут, что на экране происходит.
2: Ну, или Нолана, да, «Одиссея»,
1: да, да.
2: Которая в первый же уикенд окупается.
1: Ну, то есть, если показать Балабанова где-нибудь на Сардинии, скорее всего, не поймут. Как пример,
2: на Сардинии,
1: да?
2: Могут
1: на
2: и понять.
1: Сардинии могут понять, да, я согласен. Ну, в Брюгге,
2: ага,
1: да, понимаете, о
2: да.
1: чем речь? То есть там есть какая-то самобытность, да, я как пример взял Балабанова, можно взять и другого решения, Тарковского, да, то есть там есть нечто, что никогда не может быть всеобщим. А массовая культура, она стремится к этой всеобщности, да, отражая вот эту... как-то геоцентричность на самом деле мира.
2: Геоцентричность.
1: Да, геоцентричность. То есть мы как бы... Вот этот земной шар... Да, он в центре в центре мира стоит, и мы как бы хозяева земного шара, и только если мы будем все вместе, мы будем хозяевами земного шара. То есть и тут же еще лежит идея о невозможности войн, если мы все один народ.
2: Тут еще, знаешь, кроме того, что это будет всем понятно, вот продолжая метафору с кино, одинаковая интерпретация. То есть увиденное на экране будет одинаково понято.
1: Да.
2: Потому что, например, если как-то критически посмотреть к продуктам массовой культуры, то возможны взгляды, которые на самом деле могут показаться очень странными, потому что они переворачивают всю наше привычное восприятие этих фильмов. Ну, например, вот есть юмористический пост или нет, на канале «Кино и немцы», мне очень понравилось, где вот призма, оптика на фильмы нашего детства меняется на реальность, на то, что там показано, не то, как мы его восприняли. Ну, например, «Леон». Противостояние мужественного, независимого от мнения начальства полицейского и слабоумного наемного убийцы-педофила. Мы же не так смотрим «Леона», понимаешь? Да? «Криминальное чтиво». Продажный боксер ради дешевых наручных часов расстреливает человека, только что спасшего жизнь девушки, получившей сердечный приступ из-за дороговизны молочного коктейля.
1: Это анекдот тоже, да?
2: Да, да, да. «Матрица». Группа бомжей в международном розыске пробирается в палату интенсивной терапии и крадет оттуда тело находящегося в коме компьютерного специалиста. После сеанса иглоукалывания его отправляют на турнир по лимбо, организуемый ведущей транснациональной корпорацией по производству пальчиковых батареек. Нам пора прерваться на новости, и мы вернемся к Гюльдерлину.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: «20:30 в Москве».
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение формированием 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Николайполе, Николаевка, Никаноровка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 225 военнослужащих. 3 мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштаб региона. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Генсек ООН осудил недавние удары Украины по регионам России, которые повлекли жертвы среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил представитель Антонио Гутерреша. Разговоры европейских элит о мире на Украине – это информационно-психологическая операция для камуфляжа их истинных устремлений продолжать войну, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости. По словам дипломата, если Европа выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, то она должна прекратить накачивать Киев оружием и поддерживать нацистский режим. Замглавы МИДа также отметил, что все усилия Запада направлены на то, чтобы подготовить экономику и общество к возможному военному столкновению с Россией. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского в случае прихода к власти депортирует украинских мужчин призывного возраста, сообщил депутат Европарламента от этой партии, ее вице-президент Тобиш Бахинский. Он пояснил, что речь идет об украинцах, которые работают в Польше нелегально. Крайне низкий уровень воды в реке Рейн начинает все сильнее влиять на работу предприятий в Нидерландах и Германии, поскольку речные суда вынуждены перевозить меньше грузов. Это приводит к росту транспортных расходов, сообщают голландские СМИ. Если ситуация сохранится, некоторым компаниям придется сократить объемы производства. Рейн является одной из важнейших транспортных артерий Европы по реке между портом голландского Роттердама и промышленными регионами Германии. И других европейских стран перевозятся крупные объемы нефтепродуктов, металлов, руды, угля и химической продукции. Из-за обмеления суда не могут загружаться на полную осадку. В результате перевозчикам приходится выполнять больше рейсов, либо перевозить часть грузов на автомобильный и железнодорожный транспорт, который обходится дороже и не всегда доступный. Добавлю, сегодня новый министр транспорта Германии Штаффенбергер на фоне обмеления Рейна и Дунайна анонсировал ряд мер для поддержки экономики, в частности, планируется послабление для автомобильных перевозчиков. Российские власти вернулись к обсуждению эксперимента по онлайн-торговле алкоголем через Почту России и маркетплейсы. Этот вопрос рассматривают Минсельхоз, Минэкономразвитие и Минпромторг, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости. Он напомнил, что соответствующие законопроекты лежат в Госдуме с 2021 года. Скорее, это поправки ко второму чтению в эти законопроекты, пояснил Сазанов. Ранее Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23. В Москве в пятницу ливень, гроза, ночью плюс 18-20, днем 31-33 градуса.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России идет за очередной золотой медалью. А в эти мгновения в соревнованиях по прыжкам в воду у мужчин на вышке 10-метровой после 3 прыжков из 6 на первом месте идет Руслан Терновой. Напомню, что на данный момент сборная России выиграла на чемпионате Европы уже 12 наград по 4 золотые, серебряные и бронзовые. Ранее сегодня россиянки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова заняли 4-е место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Мерлин Даку официально перешел из казанского «Рубина» в московский футбольный «Спартак». Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Для форварда, который начинает свой 4-й сезон в России, этот трансфер стал огромным шагом в карьере. По словам футболиста, принять решение было легко. Масштаб клуба и невероятная поддержка болельщиков красно-белых впечатлили его еще до первых очных матчей. Ради перехода в «Спартак» Даку отказался от ряда других предложений, доверившись заинтересованности спортивного руководства москвичей. Албанец сходу обозначил максимальные амбиции прерывать 10-летнюю бестрофейную серию клубов в чемпионате. Забив на старте сезона уже 2 мяча, футболист нацелен на золото премьер-лиги. Цитируя: «Мой девиз – без риска нет истории. Переход в «Спартак» – это риск ради трофеев. Я сразу сказал агенту, что поменяю «Рубин» только на «Спартак», ведь это самый большой клуб в России. В моей карьере пока нет титулов, и я пришел сюда побеждать и делать людей счастливыми», – сказал Даку. Конкретных цифр по забитым голам на сезон нападающий называть не стал, подчеркнув, что командный успех для него важнее личной статистики.
1: Российский футбольный союз опубликовал назначение арбитров на матчи 3-го тура РПЛ, которые пройдут с 8 по 10 августа. Игру между «Спартаком» и «Краснодаром» отработает Кирилл Лебников. Матч «Локомотив» – Акрон Сергей Цыганок, ЦСКА – Ростов – Василий Казарцев, «Динамо» – Москва – «Динамо» – Махачкала – Рафаэль Шафеев, «Зенит» – Родина – Игорь Копленков. У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родился первый сын. Поздравляем главного тренера сборной, его супругу Дарью, желаем здоровья маме и ребенку, говорится в сообщении Российского футбольного союза. Напомню, ранее Карпин стал отцом 5 дочерей. Сборная России по футзалу выиграла международный турнир, который завершился в Бангкоке. Сегодня россияне разгромили сборную Таиланда 7-1. Ранее сыграли в ничью с Афганистаном 3-3 и Вьетнамом 2-2. В матче с Новой Зеландией нашей команде была присуждена техническая победа за отказ новозеландцев выйти на матч против россиян. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона регулярного чемпионата КХЛ станет игра «Локомотив Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта.

0: если сможешь.
1: Так вот, я...
2: Подожди, можно я... Да, читали перед новостями эти, значит, иные интерпретации фильмов, известных нам. Мне вот это особенно нравится. «Пятый элемент». Хулиганы натолкали кирпичей в резиновую женщину прямо в здании филармонии. Хороший взгляд на фильм.
1: Детский такой, да?
2: Да,
1: да. Ну, ты когда, знаешь, скорлупу все скинул...
2: А вот этот фильм, угадай. Сирота, выросшая на ферме, вступает в террористическую организацию и уничтожает государственный объект стратегического назначения. Во всем винит своего отца. Это «Звездные войны».
1: «Звездные войны». Так вот... Мысль-то я, которую развивал, кстати, вот прямо сейчас рождается, да, значит, и когда мы создаем некую тотальность, да, общеевропейскую в данном случае, мы неизбежно должны жертвовать чем-то, а жертвовать мы будем всегда
2: личным.
1: Ну, так было всегда, и всегда так будет. Сократ, Христос – это жертва личным перед иллюзией всеобщего блага. И такие герои, как Гёте, Гёльдерлин, или там Суворов, Крылов, я о них чуть попозже скажу, да, люди с ярко выраженным личным, они вынуждены искать другие собственные стратегии. И давай вот сначала эту пару обсудим, которую предлагает нам Агамен. Потому что Гёте действительно человек...
2: Социальный.
1: С одной стороны социальный, с другой стороны он инаковый. То есть, кроме Гёте, там еще 2-3 человека...
2: Масштаба такого, да?
1: Такого масштаба, да? То есть, какая стратегия Гёте? Сидеть на двух стульях, это, в принципе, ему прекрасно удается, да? То есть, быть настолько...
2: На всех стульях, потому что я больше, чем
1: да.
2: любые...
1: Быть настолько большим, да, что тебя не коснется вот эта унификация всего.
2: Mm-hmm. Как Марадона, условно.
1: Да, быть настолько большим. Это спасительная такая позиция. Но для этого нужно большое эго.
2: Угу.
1: Для этого нужны большие внутренние ресурсы, да, желание социально, победа
2: Гёте чем-то похож, мне кажется, на Толстого в первой половине жизни, пока вот он сам себя не съел терзаниями.
1: Ну, до 80-х годов.
2: Да, то есть он знает, что он великий, он знает, что он мирового масштаба писатель, к нему бесконечный поток просителей и переписка с ведущими людьми по всему миру, там, с Ганди, например.
1: С
2: Эдисоном, да. И вот осознавание и принятие
1: да.
2: этого.
1: Да, это тоже стратегия, надо сказать, да, потому что перед Гёте стоит другой вопрос, на самом деле, как мне кажется, если все будет одно, да, все
2: или
1: будет
2: Павлов,
1: одно.
2: Да, который выведен замечательного Булгакова, который, значит, Ленину пишет ужасно возмущенные письма про то, что вы творите, у меня нет корма для собак, вы что, тут обалдели со своей советской властью?
1: Преображенский, да.
2: Да, как профессор Преображенский.
1: Ну, понятно, да, то есть и при Сталине были такие персонажи, и Юнгера можно вспомнить при Гитлере, uh-huh. да, понятное дело. Но есть другие стратегии поведения, и как раз сумасшествие, это же гамлетовский сюжет.
2: Да.
1: Это способ самосохранения. Мы сейчас к Гёльдерлину вернемся, я просто два сюжета хочу рассказать про Суворова, всем
2: и про
1: известного,
2: Крылова.
1: И про Крылова, да. Ну, наверное, я тебе это все рассказывал уже, да, но, например, Суворов... Ну, действительно, был персоной...
2: всеевропейского масштаба.
1: Да, абсолютно, и при дворе, довольно при строгом дворе Екатерины II, она была удивительная женщина, с чувством юмора и с невероятным совершенно характером. Я читал когда-то, не поверишь, переписку Екатерины Великой и Фридриха Великого. Вот.
2: А Вольтера не читал?
1: Нет, не читал переписку. С Вольтером тоже смешная история отдельная. Ну, то есть, масштаб Екатерина тоже свой осознавала. И при ее дворе надо было либо ходить на цыпочках, либо быть любовником, и тогда тебе что-то прощалось, да? Либо быть совершенно выдающимся человеком, либо... быть... То есть нужно было кем-то быть, вот что важно, да? Мало было держать маску, потому что этого было недостаточно.
2: Угу.
1: Такие люди, как Екатерина, там, Сталин, я не знаю, да, они очень хорошо видят людей. Это не сработает. Вот. И, скажем, Суворов...
2: Бравада не пройдет.
1: Суворов 20 лет ждал разрешения на развод, к слову, да? Вот тогда нельзя было просто развестись. Но то есть даже Суворов, да, не мог получить разрешение. Другое. Он же вел себя совершенно антисоциально. То есть он нарушал правила ведения войны. Он действительно вел себя не как генерал. Он разрушал, а в 18 веке были очень важны все эти нормы.
2: То, что очень любят в 20 веке, повторяйте, да, про то, что он отец солдатам, да, был неприемлемо по меркам 19 века. Говоря, потому что офицеры и солдаты — это разные касты.
1: Он часто притворялся сумасшедшим, играл в петуха. То есть вот буквально кукарекал. И вот это создание мифологемы о себе, как о немножко... таком
2: чокнутом,
1: это была стратегия Суворова, которая помогала ему включаться в околополитические военные дрязги, быть свободным от решения вопросов, в которых нужно идти на компромисс и так далее. Я могу писать хорошую книгу Жизель Суворова, просто очень давно читал ее. И другая фигура Крылова, которую я знаю, ну, помню просто лучше, да, который был совершенно у себя на уме, он был совершенно либерал, вот, того понимания.
2: Насколько это возможно, да?
1: Насколько это возможно. Ну, ты, наверное, знаешь, да, он издавал газету «Почта духов» называлась она.
2: «Почта духов»?
1: «Почта духов», да, значит. Ты не знал?
2: Нет, с мертвыми людьми там интервью?
1: Нет, нет. Это удивительно. То есть, как ты знаешь, при Екатерине II нельзя было... критиковать власть как таковую. Все, кто это делал, они потом, типа Радищева, становились персонами нон-грата. Так вот, он издавал журнал «Почта духов». Вообще, кстати, там много интересного при Екатерине. То есть был такой Новиков, он издавал газету «Не то, не сё», а Екатерина начала издавать газету «И то, и сё». То есть там вот такие вот были отношения, совершенно удивительные. Так вот, «Почта духов», значит, это письма волшебнику, которого зовут Мулюкуль-Мулькуль. И волшебные существа пишут жалобы на то, что тут притесняют, тут это в лесу, значит, там какой-нибудь там волк притесняет обычных ягнят, ну и так далее. То есть там была абсолютно социальная сатира, очень жесткая, да, и на Екатерину, и вообще на все время. Но так как это было облечено в форме таких фантазий, это как газета выходила. Газета с вымышленными...
2: куклы были, по сути, да, такие типа того. В 90-х. Да?
1: Вот, и понятно, что Екатерина была не дурочка, и все это понималось, но так как Крылов вел себя асоциально, был он уже как бы как корифей, что называется, да, и он был, ну, он был великий человек, понимаешь? Он говорил на языке, который понимали несколько людей. То есть это язык уже будущего. Это язык Пушкина практически, там, Вяземского, понимаешь? А это... И он создавал о себе байки разные. То есть что он делал? Он подзывал своих каких-то... Ну, я как это представляю, как байки еще можно создавать о себе, да? Подзывал каких-то дворовых, рассказывал им о себе байки, что он там умер от заворотка кишок, да? Ну, и те всем
2: рассказывали, да?
1: Да, а потом Крылов приходит, значит, на раутке к Сине Второй живой. Это же как дипфейки, понимаешь? Более того, некоторые эти... Ну, то есть, если спросить там 100 человек, как умер Крылов, ну, человек 5 расскажет, что он умер от заворотка кишок. Это басня о
2: жива,
1: себе,
2: да?
1: Жива до сих пор, да? Вот, то есть, например, при Екатерине, если ты приходил на обед или там на ужин куда-то, ты не мог начать есть раньше Екатерины. Только Крылов садился и сразу ел. То есть, ему все прощалось. Это понятно, да, стратегия поведения какая? То есть, он понимал, если бы он прямо говорил то, что он... То есть, было бы тем, кем он есть, его бы уничтожили. Так же, как Радищева. Радищев был удивительного
2: склада.
1: Это
2: похоже чем-то на фигуру шута придворного.
1: Конечно.
2: Да, который является двойником правителя и существует, кроме всего прочего, для того, чтобы прямо говорить то, что никто другой сказать не
1: может.
2: Но
1: средние века ушли, и шутов больше нету, да, вот в этом, в императорском мире. Это при князьках, при феодалах были шуты, понимаешь? Это уже такой пережиток был. То есть это стратегии. А стратегия Гёльдерлина, она все-таки отличается. Мне кажется, стратегия Гёльдерлина самая глубинная, самая бескомпромиссная. И почему я сравнивал вот с каким-то восточным пониманием? Да, он в моем ощущении, в моем понимании, он увидел пустотность этой реальности, и ему было даже неинтересно в ее играть. Вот. И он играл как бы вот свою игру какую-то, если это можно назвать игрой, да? Потому что если ты 40 лет имитируешь сумасшествие, а ты уже сумасшедший.
2: Это волки-волки, да?
1: Да, но все вопрос, поверили. Что такое не сумасшедший в том мире, который описывается Агамбеном, да? А Гёте здоров? Гёте, это реакция здорового человека заботиться о том, чтобы дом за тобой остался. О чем ты, Гёте?
2: Ты прекрасно сформулировал вопрос. Вернемся после короткой рекламы.
0: Inside, себя, если сможешь.

0: Маяк.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу. 11 часов вечера. Хочу все знать о северных преданиях.
3: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный день.

0: если сможешь.
1: Да, в общем, я обрисовал поляну, так скажем, довольно долго, простите меня.
0: Ну, очень красиво. Мне, вот. Я прям заворожен, тебя слушал.
1: И вопрос в том, как бы, что такое Гёльдерлин, да, почему он выбрал такую стратегию, что он осознал, потому что...
0: Интересно на улице спросить у людей, что такое Гёльдерлин.
1: Многие... Я сейчас расскажу невероятную вещь. Расскажу обалденную вещь.
0: Давай.
1: По поводу на улице. У моей мамы на даче есть колонка «Алиса». А Гёльдерлин придумал слово «паллакш», которое означает «ни да, ни нет». И «да», и «нет», как японское «мю». И я Алису спрашиваю: «Ты знаешь, что такое паллакш?» Она говорит: «Паллакш – это оружие». И «нет, паллакш». Она: «Нет, что такое паллакш?» Я говорю: «Паллакш – это слово, которое придумал Гёльдерлин, что оно означает?» Она говорит: «Ага». Я говорю: «Ну, это как «мю». А она: «Я поняла». Я говорю: «Ты запомнила?» Она говорит: «Да, я запомнила. Паллакш». Я говорю: «Алиса, то, что ты запомнила, значит, теперь все в колонке Алиса знают это слово?» Она говорит: «Да». Так что, дорогие
0: мои... Ты чего-то научил,
1: да? Я научил колонку Алиса, значит, слово «паллакш». Если у вас есть эта колонка, просто у меня нет, проверьте. Судя по всему, теперь Алиса может сказать, что такое «паллакш».
0: 200 лет спустя слово возвращено в русскую культуру.
1: «Паллакш», «паллакш». Вот. Я очень хотел поделиться этим.
0: Да, а я хотел сказать, что если спросить на улице, что такое Гёльдерлин, то, я думаю, несколько человек скажет, что шоколад очень вкусный. Ты просто говоришь, что такое Гёльдерлин.
1: А может, это дирижабль?
0: Может быть, может быть. Но там скорее Бранденбург.
1: Да, но тоже похоже. Ну, как красиво звучит Гёльдерлин. Это как цветок, ночной цветок такой, да? А как асфадели какие-то. Синий, светящийся, в ночь на Ивана Купала. Я не знаю, вот у меня такие...
0: Да он и сам выглядит как цветок. Такой белокурый, какой-то неземной.
1: Кубический в чем-то даже Гёльдерлин. Он квадратный, понимаешь? Он такой вот у него лоб.
0: Эльфов с него можно рисовать.
1: Да, он... Да. Вот.
0: Чрезвычайно одаренный молодой человек, который получил лучшее в мире образование, да, как я уже сказал, был одноклассником Гегеля, Шеллинга. Тогда интеллектуалы, я так понимаю, в основном занимались, ну, ему предназначалось быть пастором, да, он не хотел становиться священником. Тогда другой путь был идти в найм к каким-то состоятельным людям, коммерсантам, учителям для детей, да.
1: Как Жуковский, скажем.
0: Да, и, собственно, и Гегель так по такому пути пошел, да, учил детей и параллельно писал свои там.
1: Да, надо понимать, труды. Что это социальное обязательство. Понимаешь, как в Белоруссии человек, который заканчивает медицинский,
0: ну, как распределение
1: должен
0: распределить. Это... Да?
1: Я не знаю, насколько это юридически было обязательно, но социально это было обязательно. Как при Льве Толстом, там, да, как в 19 веке, ходить по воскресеньям в церковь. То есть это обязательство перед социумом.
0: Также Гёльдерлин едет в какую-то семью, там преподает детям, и по воспоминаниям это был самый добрый, самый чуткий и самый внимательный к детям учитель, да, то есть не тот, кто воспринимает это как обязательство, как нагрузку социальную, да, а тот, кто выстраивал отношения с этими людьми. И он, собственно, этим занимался до самого своего безумия, которое вот случилось на 31-м году жизни, как его записали. Мне очень нравится фраза на Википедии. Это отдельная история вообще, как об этом, как он сохранен в культуре, да, и насколько другую картину показывает Агамбин, и насколько другую картину мы сегодня с тобой пытаемся описать. Так вот, это 1802 год, написано, он вернулся на родину с явными симптомами психического расстройства. Один из его знакомых поэтов, к которому он пришел с этим расстройством, рассказал, что в комнату вошел жалкий человек в растерзанном виде, явно с психическими нарушениями, и произнес, приводящий в ужас холодностью, только единое слово – «Гёльдерлин», после чего он сразу покинул дом поэта. Так вот, следующее же предложение. Еще умерла женщина, в которую он был влюблен, это была мать детей, которым он преподавал. Тем не менее, он снова начал писать стихи, изучал творчество древнегреческого лирического поэта Пиндара и переводил, комментировал тексты афинского драматурга и трагика Софокла. Понимаешь? И как-то люди, читающие эту статью на Википедии, такие, ну, понятно. Знаешь, филологи, которые готовятся. Ну, вот с ума сошел, а потом Пиндара переводит.
1: Да, понятно, это одного поля ягоды.
0: Да, да, и самое поразительное, что и вот в рассказе Агамбина, и восприятии его одноклассников, друзей и поэтов, которые как бы знали, кто такой Гёльдерлин, все это казалось частью безумия. Хотя, ну, это строгая академическая деятельность, очень сложная. У него была философия под это подведена,

0: переводить греков. Да, да, он, что он... такое немецкая нация, да, что такое греческий, да, дух, да, как, да, их совместить.
1: В двух словах. Можешь пока найти цитату из этой книги, ту самую, вот про выпадание философа из общества.
0: Ты про его личную, да, установку?
1: Да. Пока я скажу. Собственно, если об этом Агамбен пишет, во времена Гёльдерлина принято было переводить довольно дословно, да, древнегреческие тексты, а Гёльдерлин пошел путем
0: этимологическим.
1: Такого, этимологическим, и я бы даже сказал, интуитивным переводом, к которому уже начали прибегать только в 20 веке.
0: Ну, Гнедич, например, им пользуется очень мощно, переводя Илиаду, да, когда у него...
1: Так ты знаешь, что Гнедича при жизни считали сумасшедшим.
0: Прекрасный сюжет.
1: Его точно так же считали сумасшедшим, считали, что он так долго переводит Илиаду, а переводил он десятки лет, что он уже сошел с ума. Об этом все говорили про Гнедича, кроме людей, которые с ним близко общались, эти Пушкин, например, понимаешь?
0: Это очень хороший... Нет, ты Жуковского с Гнедичем путаешь. Гнедич, нет, в советское время переводил.
1: Нет, Гнедич — это современник Пушкин, он перевел Илиаду, Жуковский Одиссею перевел. Нет, Гнедича считали сумасшедшим, Влад, ты понимаешь?
0: Ладно, хорошо.
1: Вот что удивительно. То есть, и в целом, понимаешь, это когда нам в эфир пишут, а что вы употребляете такое, что вот вы такое говорите? То есть, это же то же самое. Если человек говорит нечто непонятное или языком не общепринятым, да, то значит, он, видимо, болен чем-то. А если ты не по эпохе ростом, да, я говорю про Гёльдерлина, да, если ты почему-то говоришь странным языком о странных вещах, что-то с тобой надо делать, самое простое, назвать сумасшедшим. Ну и, к слову, вспомним Чацкого, да? Там это социальный был инструмент. Вернемся после перерыва.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдул-Азизом Шихабидовым. Как сообщили в Кремле, президент заслушал доклад об обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Командир 76-й дивизии ВДВ доложил Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек, сообщил президенту командир 76-й дивизии ВДВ. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка, Днепропетровской области, Зоревка, Никольская, Зеленая Дебро, Долинка, Мировка, Новое Поле и Широкое Запорожской области. Противник потерял более 345 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачен и уничтожен 281 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областями. Еще сообщение Кремля. На Добровольском направлении вооруженные силы России уничтожили 14 танков, 140 бронемашин и 54 артиллерийских орудия. Об этом доложил Владимиру Путину командир 76-й дивизии ВДВ. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимир Путин, вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
2: Считаем также важной работу по поддержке специальной военной операции. На Дальнем Востоке работает территория опережающего развития «Патриотическое». Она позволила поставить в зону боевых действий более 600 тысяч изделий. Кроме того, считаю важным, что 3600 государственных муниципальных служащих работников Министерства по развитию Дальнего Востока, полномочного представительства президента, тоже прошли школу боевых действий. И они, на мой взгляд, и мотивированы лучше, и мы можем поручать им важные участки работы.
0: На встрече с Трутневым президент заявил, что регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Владимир Путин также принял приглашение вице-премьера принять участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ходе Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. ЕАЭС координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности. Уровень самообеспечения высокий, превышает 93%. Об этом заявил нашему корреспонденту вице-премьер России Алексей Аверчук, который принимает участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Аверчук отметил, что вопрос продовольственной безопасности сегодня стоит особенно остро в мире и, конечно, в рамках ЕАЭС.
3: В рамках Евразийского экономического союза мы здесь стараемся координировать свои действия, оценивать уровень продовольственной безопасности всех стран пятерки, распределять роли между странами вопросов обеспечения населения основными продуктами питания. С точки зрения продбеза ЕАЭС позиционируется очень хорошо. Уровень самообеспеченности у нас превышает 93%, причем по всем основным видам продовольствия мы себя полностью обеспечиваем и являемся вместе с Казахстаном, в том числе и крупнейшими экспортерами зерна на мировые рынки.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Аверчук сообщил, что Россия не получала от Армении никаких официальных обращений по прекращению концессионного соглашения с Южно-Кавказской железной дорогой. По словам вице-премьера, Россия выступает за то, чтобы решать все вопросы в режиме консультации, диалога совершенно спокойно. И напомню, Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдул-Азизом Шихабидовым. Как сообщили в Кремле, президент заслушал доклад Шихабидова об обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Командир 76-й дивизии ВДВ доложил Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добровольском направлении составили более 6 тысяч человек. Вооруженные силы на Добровольском направлении уничтожили 14 танков, 140 бронемашин и 54 артиллерийских орудия. Командир 76-й дивизии ВДВ, участвующий в освобождении Донбасса, Шихабидов, заявил Путину, что поставленные задачи достижимы в поставленные сроки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 21-23. В Москве в пятницу ливень, гроза, ночью плюс 18-20, днем 31-33 градуса.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы возвращаемся. Сегодня мы обсуждаем фигуру Фридриха Гёльдерлина, основываясь на книге итальянского философа современного Джорджа Агамбена. Книга называется «Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое». Конечно, я вспомнил еще одного исторического персонажа, писателя, тоже современника Гёльдерлина и Пушкина. Это поэта Батюшкова, Константина Батюшкова, который прожил 68 лет, 34 года в здравии, 34 года в сумасшествии. Да? И вообще вот этот тема сумасшествия в первой половине 19 века, она постоянно сквозит. Да?
2: 19 век был длинным, как мы знаем, из Хоббсбаума, и, например, тот же самый Карл Густав Юнг всеми нормальными врачами и психиатрами был тоже объявлен сумасшедшим, когда он, значит, перед Первой мировой войной видел, ну, отошел от классического психоанализа и психиатрии, да, и начал разрабатывать свое. То есть, действительно, какой-то общий троп европейский, что, а может быть и общечеловеческий, что если кто-то занимается непонятно делом, то он тю-тю.
1: Ну, это понятная реакция самосохранения, да, общества. То есть, если
2: такая
1: мы видим...
2: Бессознательная,
1: да,
2: инстинктивная.
1: Ну, очень, да, очень ленивая, я бы сказал, да, то есть...
2: Очень ленивая и нелюбопытная.
1: Нелюбопытная, ну, это одно, да.
2: И мне кажется, многие родители, у которых своеобразные дети, своеобразные не в смысле отклонения, а в смысле, которые заняты чем-то своим и которым интересен мир, да, и как-то его изучать, могут где-то в районе 6-7 лет начать переживать, да, а нормальный ли у меня ребенок, да? Почему? Очень часто же психиатры с этим сталкиваются. Он рисует много. Что значит?
1: Слушай, и, я, скажем, лет 15 назад, когда первый раз увидел там, как люди йогой занимаются, я посмотрел на это все и решил, что они...
2: Ку-ку.
1: Вот, мне было лет 20. Я решил, что они все больные.
2: Первая реакция,
1: какая-то,
2: да,
1: секта. Ну, то есть, да, я помню по себе эти реакции, да, они естественны, потому что разбираться в этом не хочется, почему я сказал слово лень, да, а просто назвать, клишировать как-то, маркировать это чем-то, что девиантно, и все, пошли дальше, спокойно живем, не себя.
2: Довольно популярные видео сейчас короткие, когда какие-то мужчины, которые пытаются играть в здравомыслие, смотрят ролики всяких, например, девушек с патриарших прудов или тренеров по личностному росту или еще что-то, и иронично комментируют, что, мол, те тоже сумасшедшие или какие-то для дурачков. Видел? Тебе наверняка такие попадались.
1: Где берут интервью девушки, она ничего не знает?
2: Да, а этот ролик комментирует, в свою очередь, мужик, который сидит дома и говорит, ну какие дебилы, ну господи,
1: это
2: ну вообще.
1: Ну понятно. Проекция такая.
2: Такие, знаешь, хранители здравого смысла.
1: А вот я в пример приведу одну историю. Есть такой Минаев, Сергей Минаев, угу, да, и мне попалось видео, где он говорит, что вот сейчас зумеров так воспитали, что они ничего не хотят, не хотят материального ничего, потому что государство ими пользуется и создает им такой миф, что они должны быть как бы
2: свободные.
1: И я вот смотрю на это все, я понимаю, о чем он говорит, но а что, если я не хочу материального сам? Мне Сергей Минаев не поверит. Он скажет, ты просто нищий, ты просто не умеешь зарабатывать, ты не умеешь быть успешным, поэтому ты это выбрал. И все ваши монахи идиоты, потому что они в жизни не смогли реализоваться, поэтому пошли в пустынь.
2: У нас был другой человек, который работает с Минаевым, Файб Александр. У нас был выпуск с ним,
1: да,
2: можно его послушать в подкастах на платформе «Смотрим». И у нас с ним разговор был, а он очень успешный сейчас производитель видеоконтента, это исторические лекции, разбор каких-то феноменов. И очень многие люди, я комментарии читал, благодарят за глубину, интеллектуализм и, значит, вот спокойное, беспристрастное журналистское такое повествование. При этом у нас с ним был с тобой разговор, если ты помнишь, про то, что кто определяет ну, как бы тему, кто заказчик? Тот, кто производит контент, делает видео, лекции, аудио, передачи, или тот, кто смотрит. И он не мог нас понять, какой смысл брать тему, которая неинтересна многим. Какой смысл говорить про Гёльдерлина, если можно поговорить про Высоцкого, грубо говоря.
1: Угу.
2: Да? Хотя и Высоцкого можно точно так же, как Гёльдерлина,
1: смотря
2: разобрать.
1: Смотря на какого же тоже.
2: Да, а Гёльдерлин может использоваться как виньетка, мол, я вот такой умный, что даже
1: тоже
2: такое,
1: его знаю,
2: такое,
1: да,
2: слово знаю. Да. Да. То есть...
1: А если это видео соберет 600 тысяч лайков, я про Гёльдерлина сделаю.
2: Вот такое. А если вот я уже очень популярный, и мои ролики стабильно набирают сотни тысяч или миллион просмотров, можно поэкспериментировать.
1: Да, да.
2: То есть подход такой, да? И мне кажется, этот подход мало изменился за 200 лет, вот,
1: я понял,
2: отходя от Германии времен Гёте, Шиллера,
1: да,
2: и,
1: да, да,
2: Гёльдерлина.
1: Ну, так то же самое и было с Пушкиным, когда он начал писать прозу, и все начали говорить, ну не все, да, ну, Александр Сергеевич, у вас стихи очень хорошо получалось, ну какая проза, мы, ну пишите стихи, такой вот Евгений Онегин, замечательный, увлекательный роман, ну какие повести Белкина, я вас умоляю, вы что, фантаст, что ли?
2: В этом смысле капитализм – это такая двойственная система. С одной стороны, она говорит, что если это не покупают, значит, это не нужно. А с другой стороны, парадокс, ну, это банальность, но психически и философски это парадокс. То, что покупают, то и нужно. И в этом смысле, если книжка Агамбина, да, продается огромным тиражом, издательство «СТ» подумает, так, похоже, надо Агамбина издавать дико. Да, хотя никому вообще не было дела до этого Агамбина.
1: Ну, как тираж 1500 экземпляров?
2: Ну вот, прикинь, его раскупят. То есть такой пранк
1: после устроить. Нашего эфира.
2: Ну, смотри, 1500 экземпляров. Книжка там стоит, ну, пусть 1000 рублей или чуть меньше. Да, нужно 1,5 миллиона скупить тираж. Допустим, ты миллиардер, захочешь пошутить. Ты будешь скупать эти тиражи.
1: Так это же реклама так устроена.
2: Как только они
1: была.
2: Выйдут.
1: В глянцевых журналах так устроена реклама. Там тираж специально завышается до миллионов, mm-hmm. хотя там продажи 100 тысяч условно, да, чтобы рекламодатели дороже продавать, а остальное все сжигается, там 90% тиража. Так угу. было всегда. Это придумал еще в 19 веке француз один, Жерарден. Вот эту
2: француз,
1: схему.
2: Бом-бом.
1: Он решил, хочу, чтобы у меня был миллионный тираж. Как это сделать? И он начал просто вот эту вот симулякр раскручивать, угу. раздувать этот, как это, деривативы называются в экономике. И все. И как бы миллион добил и сказал, все, бросаю.
2: Так и живем.
1: Просто это игра для него
2: и
1: была.
2: И я вот вспомнил этих блогеров, которые потешаются с точки зрения здравого смысла, в кавычках, как они его понимают, угу. над всякими девиантными, опять же, в кавычках, представителями рода человеческого, но интернет дает доступ к огромному разнообразию разных людских практик.
1: Угу.
2: Вот ты йогу вспомнил, а кто-то, значит, там дышит разными частями тела, а кто-то купается, моржует в холодной воде, а кто-то по углям ходит, а кто-то читает Гёльдерлина. И вдруг оказывается, что мы не можем уже так четко определить безумие, как, например, современники Гёльдерлина.
1: Да это же, вот ты
2: что
1: когда читал,
2: всё оказывается
1: там
2: странным.
1: Же удивительно то, что любой человек говорил, это безумие.
2: Угу.
1: Без образования, без
2: понимания.
1: Причём
2: они же все еще романтики.
1: То есть они все подтверждают общий
2: и они
1: миф.
2: Они все романтики и пишут об этом очень романтически.
1: Да.
2: То есть они говорят, его глаза горели безумным огнем,
1: да, да.
2: У меня сердце ушло в пятки, потом покрылся я весь холодным, да, но я не мог оторвать от него глаз, потому что его величие вот заслоняло собой солнце.
1: При том, что действительно... И мне, знаешь, читая эту книгу, и тут Агамбин приводит немало его стихотворений, это поэзия высочайшего уровня, ну, лично для меня. Я прочитаю, может быть, сейчас еще одно стихотворение, и сумасшедший человек как бы не может такое написать, да, но каково это, как это читалось 200 лет назад, да. Гёльдерлин уходит от рифмы, а где-то ее возвращает, он пишет тексты совершенно разной природы, именно по форме, да. Тексты его непонятны, поэтому только Гегель, вероятно, его и понял, да, один из немногих, кто навещает Гёльдерлина, mm-hmm. и говорит, что Гёльдерлин, возможно, это единственный человек, который как бы отражает то, что отражаю я своей философией.
2: Mm-hmm. Ну и Гегеля тоже никто не понимал.
1: Да, но Гегель как бы он как бы занимается философией в рамках философствования, а Гёльдерлин
2: философию как бы и не надо понимать, да?
1: Ну да, да.
2: В
1: то есть как бы у меня есть тут индульгенция определенная, угу. да? Ну грубо говоря, если я лопатой копаю землю, это одно, если я гвозди забиваю, скажут, ты чё, больной, да?
2: Угу.
1: Хотя лопатой можно забить гвоздь, да?
2: Или яичницу на
1: да,
2: ней
1: пожарить. Да, если это моя практика, да, вот забивать лопатой гвоздь,
2: но или что... если я циркач. Все скажут, о, какое
1: ну
2: интересное
1: да, ты понял, да?
2: прочтение
1: то есть,
2: лопаты.
1: То есть вопрос формы и содержания и их значит, синергии. Другое слово не вспомнил. Прочитаю одно стихотворение. «Легенды, удаляющиеся от земли, от духа, который был и возвращается снова, обращаются к людям. Многому мы учимся у времени, которое быстро изводит себя. Образов прошлого не оставляет природа, как когда дни бледнеют в разгар лета, осень обращается к земле, дух смотрящего вновь витает в небе. Многое быстро кончилось. Крестьянин, идущий за плугом, видит, что год клонится к счастливому концу. В таких образах завершается день человека. Окружность земли, украшенная горами, не облаку сродни, что растает вечером, появляется с пришествием золотого дня, их совершенству нет нареканий».
2: Прекрасные стихи.
1: Да, абсолютно.
2: И такие теплые.
1: Да, и у него же вот стихи называются «Весна», «Зима», «Одиночество» там.
2: То есть такое согласие человека со вселенной, да, вообще без этого надрыва трагического.
1: Свобода, понимаешь, от понимаешь,
2: да, свобода от романтизма.
1: Угу. Тогда, когда все заворожены Шиллером.
2: Ну или Вертером, вот этим, да, и все, да, стреляются
1: страстями,
2: по всей
1: Европе. Страстями, понимаешь? Он вырывается оттуда. Вот еще
2: что
1: короткое.
2: Ему Наполеон, да?
1: Да, вообще. И поэтому он выбрал такую стратегию поведения, когда к нему приходил какой-то человек, он к нему обращался: «Ваше Величество, Ваше Высочество, Вашество, милздарь, милый государь». И все как бы не понимали, как себя вести, потому что он не наигранно обращался к каждому как к божественному, такому социально-божественному созданию, возвращая людям их мечты о том, чтобы быть на вершине этой социальной пирамиды.
2: Мне напоминает это персонажа Петра Мамонова из фильма «Остров», который так относился к другим людям, когда не хотел с ними взаимодействовать, да, по-серьезному, да, он прям юродствовал буквально. Так и здесь.
1: «Высшее одиночество», короткое стихотворение, 4 строчки, послушайте. «Людям в душе дан смысл, осознав который, они выберут лучшее. Это достойная цель, вот подлинная жизнь. От этого, скорее духовно, отсчитываются годы жизни».
2: Еще удивительно, да, это провозглашение человека не вот как объекта страстей или игрушкой богов, или жертва времени и государства, а что есть человек. Это мне напоминает «Листья травы».
1: Да.
2: Да?
1: Да. Я недавно, кстати,
2: Одена.
1: Взялся. Нет. Уолта
2: Уитмана. Уитмана, да.
1: Да.
2: Абсолютная ода человеку.
1: Для меня это поэзия космическая.
2: Угу.
1: Вот, и что бы это слово ни значило, то есть свободное от человеческого, от человеческой вот этой земной проявленности. То есть тело, оно просто инструмент по восприятию действительности, да, который нужно поддерживать в порядке, чтобы ты продолжал чувствовать во всех смыслах, да.
2: В каком-то смысле Христос рифмуется с Гёльдерлином, да? Там идея, которую можно озвучить примерно таким образом: если ты хочешь быть королем, то кто заставил тебя забыть о том, что ты он? Вот какие-то такие,
1: да,
2: мотивы.
1: То есть вот, при чтении Гёльдерлина у меня есть ощущение полноты бытия. То есть вот эти стихи написаны из определенной полноты, при том, что романтическая традиция, она скорее из дефицитарности создается, да, что социальный мир не такой, что люди что-то забыли, что людям что-то не хватает. То есть Гёльдерлин...
2: Что надо быть каким-то,
1: да, как
2: а я,
1: будто
2: например,
1: бы Гёльдерлин пишет из конца времен, когда уже все есть, и все завершено, и все как бы пребывает в этой точке. Сложно говорить именно вот про эти ощущения, поэтому, может быть, я так звучу как-то странно, но вообще о поэзии в этом смысле сложно говорить, да? И понятное дело, что вот эта эпоха, завороженная до сих пор фигурой Наполеона, завороженная идеей единства, завороженная правилами, законотворчеством, глобализацией, да, завороженная порядком, да, знанием как инструментом созидания реальности, то, что в Фаусте было описано, да? Конечно, позиция Гёльдерлина, она, во-первых, просто разрушает все это. Вот в чем дело. Это опасная позиция. Вот.
2: Потому что она просто в прах повергает все наши повседневные дела. Грубо говоря, нормальный человек для этой эпохи — это какой-нибудь Башмачкин, да, который ходит,
1: да,
2: на работу и.
1: Ну, Чичиков там, любые.
2: Который пишет эти буквы.
1: Да, да.
2: Да? Заполняет таблички в Excel,
1: да,
2: и ему это нравится.
1: Да.
2: Не то, что это плохо.
1: Я, знаешь, еще
2: но вот... если ему это нравится, то человек тоже какой-то странный, понимаешь?
1: Да, да.
2: Да?
1: То есть ты делай, но не гордись.
2: Я всю жизнь проработал бухгалтером, мне очень нравится цифра.
1: Ну, это
2: цифра,
1: тоже
2: ковыряться.
1: С приветом человек.
2: Ну,
1: да,
2: да, да,
1: какой-то
2: да. Как это может нравиться,
1: да,
2: говорит обыватель.
1: Я вот такую мысль хотел сказать, я просто сейчас ее вспомнил, когда читал. То есть, как я понимаю Гёльдерлина, да? Это человек, который смог на себя надеть хитон, то есть древнегреческие одежды. Он же ведь тотален. И вот эта тотальность, понимаешь, тотальность
2: кто-то,
1: внутренняя.
2: Кто-то только что, кто включил эфир, подумал, что ты картавишь, потому что он татарин. А ты говоришь, он тотален.
1: То есть он тогда, когда внешняя эпоха стремилась к тотальности, Гёльдерлин пошел во внутреннюю тотальность. И то, что мы читаем из древнегреческой философии, а он переводил древнегреческих поэтов, ну, там, по поэзии и философии очень связанные, у него есть пьеса про Эмпедокла, тоже надо понимать, как бы писать пьесу про Эмпедокла. Это что такое? Да? Вы знаете хоть одного знакомого, кто решил написать пьесу про Эмпедокла?
2: Что называется, хоть кто-то делом занят.
1: Да, и я что хотел сказать. И вот это же, по большому счету, посторонний Альбера Камю. А что если, вот вы все молитесь на Платона, Сократа, Гераклита, а что если он среди вас появится? Что вы с ним сделаете? Вы скажете, что он сумасшедший. Потому что Гёльдерлин, мне, я как пример приведу, сколько он прожил лет у Циммера? 40? 43 года?
2: 43 года.
1: Да, сейчас успею сказать.
2: Ну, 40,
1: сказать.
2: 40 на самом
1: да,
2: деле.
1: Да, 40 лет. А мать его умерла там лет за 5 до его, за 7 до его смерти, да. И вот на протяжении 30 с лишним лет мать ни разу не написала ему письма и не навестила его. Но Гёльдерлин из года в год писал ей письма полной любви. Письма, настоящие письма матери, полное уважение и отыгрывание социальной роли, которую мать от него как бы ждала. Но он, понимаешь, он был тотален в отыгрывании роли совершенно осознанно. Мы сейчас уйдем на перерыв, продолжим с этого.
0: Себя, если сможешь. Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений.
3: Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
0: Так говорит «Маяк».
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдул-Азизом Шихабидовым. Глава государства заслушал доклад об обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском направлении. Командир 76-й дивизии ВДВ доложил Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно.
2: Абдул-Азиз Жанбекович.
3: Да.
2: Слышите меня?
3: Да, слышу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава. Отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
2: Как вы в целом, Абдул-Азиз, как бы оцениваете, сейчас вы сказали в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное. Готовы выполнять все поставленные задачи.
2: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые как бы обозначены?
3: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
2: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это вот от вас, от командира 76-й дивизии. Она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов. Более того, на Добропольском направлении ваша дивизия действует в хорошем темпе, выше, чем у других подразделений, которые рядом с вами находятся. Так что за это хочу поблагодарить вас, ваших подчиненных, всех бойцов и командиров. Передайте им самые наилучшие пожелания и слова благодарности.
3: Есть, задачу понял.
0: Командир также доложил президенту, что дивизия после завершения освобождения Курской области и создания буферной зоны в Сумской области выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» на Добропольском тактическом направлении. По словам командира, подразделения дивизии принимали участие в завершении освобождения Красноармейска, Гришина, Новоалександровки, Васильевки и Шевченко. Средствами ПВО за сутки сбиты 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» производства США и 1155 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Взрыв прогремел в Днепропетровске, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах, пригороде Харькова и Одессе. Уровень воды в Рейне обновил исторический рекорд обмеления. В четверг он опустился до 19 сантиметров, сообщили власти Германии. По их оценке, падение уровня воды в Рейне в ближайшие дни продолжится. Обмеление, как и в других рек Европы, в том числе Дуная, связано с понижением уровня осадков. В последние месяцы Рейн является одной из важнейших транспортных артерий Европы. По реке между портом голландского Роттердама и промышленными регионами Германии и других европейских стран переводятся крупные объемы нефтепродуктов, металлов, руды, угля и химической промышленности. Новость последних минут. Россиянин Руслан Терновой завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в прыжках с 10-метровой вышки. Соревнования проходят в Париже. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23. В Москве в пятницу ливень, гроза, ночью плюс 18-20, днем 31-33 градуса.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России сегодня вновь выиграла золото. В мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки россиянин Руслан Терновой показал лучший результат в финале по итогам 6 прыжков 524,20 балла. Это 5-я золотая медаль для нашей сборной на текущем чемпионате Европы. Больше только у британцев 6 и итальянцев 7. Ранее сегодня россиянки Ульяна Клюева и Надежда Трифонова заняли 4-е место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Международная федерация волейбола не будет применять санкции к Всероссийской федерации волейбола за отказ выступать на мужском чемпионате мира в сентябре будущего года в Польше. Напомню, сборная России пропустит турниры из-за отсутствия гарантий безопасности. Всероссийская федерация волейбола добровольно решила не выступать на чемпионате мира. С учетом исключительного характера ситуации решено не применять дисциплинарных санкций, заявили ТАСС в Международной федерации волейбола. Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира с 12 по 16 августа как национальная команда, но без национальных символов. Ранее Международная федерация гимнастики призывала не ограничивать в правах российских спортсменов, выступающих на турнирах под эгидой организации, но подчеркнула, что на некоторых соревнованиях могут допускаться исключения в случае ограничений со стороны властей принимающих стран. Теперь теннис. Россиянка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Торонто. В третьем круге 16-я сейная россиянка обыграла Талию Гибсон 5-7, 6-1, 6-3. Футбол. Самый крупный трансфер в истории мадридского Реала. А тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Мадридский Реал официально объявил о подписании контракта с 19-летним ивуарийским нападающим Яном Диаманде. Юное дарование переходит в стан королевского клуба из Лейпцига. Трудовое соглашение рассчитано на рекордный срок – 7 лет. В прошлом сезоне Диаманде забил 13 голов в 36 матчах за немецкую команду. По неофициальным данным, базовая сумма этого трансфера составила 125 миллионов евро. С учетом различных бонусов за индивидуальные и командные достижения, Лейпциг в будущем может получить до 140 миллионов. Эксперты уже называют эту сделку главным вложением Мадрида в свое будущее нападение. Цитирую, подписать контракт с величайшим клубом мира – это исполнение детской мечты. Я приехал сюда побеждать, забивать голы и отдавать все силы ради этих цветов. 7 лет контракта – это огромная ответственность, и я готов доказать, что достоин носить эту футболку, сказал футболист. Тем временем громкие новости пришли из Турции. Знаменитый 34-летний египетский полузащитник Мохамед Салах подписал 2-летний контракт с Трабзонспором. Бывшая звезда Ливерпуля перебралась в турецкий чемпионат и, согласно сообщениям прессы, годовой оклад именитого нападающего на новом месте составит 17 миллионов евро за сезон.
1: В завершении о хоккее нападающий Евгений Кузнецов на этой неделе сообщит о том, в какой команде продолжит карьеру. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее сообщалось о том, что вероятным новым клубом Кузнецова будет Сибирь. Решение принято. Евгений завтра должен получить новый паспорт после плановой замены, поэтому мы не могли подписать контракт ранее, но до конца недели подпишем соглашение с новым клубом, заявил Бабаев в интервью чемпионату. И пока это все новости спорта.

0: себя, если сможешь.
1: Вернемся. Да? В воздухе подвешено, значит, отношение Йоэля Долина с матерью. Я так понял, что она ему ничего не писала 30 лет.
2: Мне показалось, что она никогда не приезжала, ну, согласно книжке Агамбина, но
1: ни одного
2: писала,
1: письма
2: потому
1: матери,
2: что он ей как будто в ответ, и он пишет нерегулярно, а 1-2 раза в год.
1: Это регулярно.
2: Хорошо, и Агамбин приводит эти тексты, и это буквально один абзац издевательских правильных слов.
1: Да,
2: Как должен писать сын матери?
1: Ты понимаешь, что он мог не писать, мог порвать с ней отношения. Он, как бы, понимаешь, что это такое? Это воздаяние миру.
2: Это итальянская забастовка называется. Давайте выполнять все по правилам, да, и тогда все встанет.
1: Да, это воздаяние миру. Мир ожидает от меня, я отдаю ему в
2: Цезарю,
1: полной мере.
2: Цезареву, да?
1: Это очень философская, это древнегреческая идея. То есть, как Сократ выпивает яд с цикутой, вы хотите, хорошо, я сделаю.
2: Я законопослушный гражданин, да?
1: Понимаешь, то есть это не то, что он отказался от социальных норм и правил, он их познал.
2: То есть без позы это все делается.
1: Да, да.
2: Не...
1: Вы хотите бы чувствовать себя...
2: Не ходишь по балу и не кричишь всем в лицо, что
1: как
2: они
1: Чацкий,
2: лицемеры,
1: да.
2: как Чацкий,
1: вы, да,
2: и
1: да.
2: живете неверно, да? да? Тебя объявляют сумасшедшим.
1: Вы хотите чувствовать себя господином? Вы господин, я буду обращаться к вам как к господину. Да, уважаемый господин, да, сударь, да, уважаемый господин, да, я вас слушаю.
2: В
1: да.
2: этом смысле тогда понимаешь? Использование нейросетей, которые могут обращаться к нам так, как мы хотим, это путь к безумию, потому что мы можем им поверить.
1: Да.
2: Да? Потому что Гёльдерлину можно не верить, мол, он сумасшедший. Да, а что если правда? Ты господин, что если правда твои мысли хороши?
1: Слушай,
2: но ты сам знаешь, что они нехороши, и ты не господин.
1: Я когда-то произвел эксперимент. Я взял роман одной современной писательницы, очень плохой. Не буду его
2: Русской?
1: Называть. Да. Ну, просто ужасный. Очень плохой роман. И попросил чат-GPT мне обоснованно ответить, почему этот роман лучше «Божественной комедии».
2: А-а-а.
1: И он мне написал очень убедительный, большой текст, который в прах...
2: Камня на камне не оставляет.
1: От Данте и превозносит вот этот вот роман. Так что... Это как подтверждение того, о чем
2: и
1: ты говоришь.
2: И тогда получается, что мы снова входим, а возможно, мы всегда в ней пребывали, в ту реальность, которую мы сами себе хотим создавать.
1: Да.
2: И
1: да.
2: про счастье, и про несчастье.
1: Жизнь и творчество.
2: Угу.
1: И это слово абсолютно романтическое. Но я хотел бы вот объяснить как бы вот эту особенность Гёльдерлина. В то время, как такие персонажи, как там Жуковский, я не знаю, поэты озерной школы, да, романтики, англичане, они занимались жизнетворчеством в романтическом ключе, то есть создавали в себе вот этого героя, бродяга, отщепенца, художника-одиночку, понятно, да, угу. вот эти все архетипы они отыгрывали, создавали вот это трагическое декаденство, да. Гёльдерлин пошел тоже как бы романтическим путем, но совершенно иным. Он создал как бы свой архетип, если так можно выразиться, да, ну, не архетип, но вот как бы выбрал собственную роль в этом обществе, точно так же как бы отыгрывая, но при этом не забывая себя в этой роли, понимаешь? То есть сумасшествие, что такое буквально? Сойти с ума, то есть потерять вот одну... один путь, одну тропинку, да, а Гёльдерлин, он как бы все время шагал по двум одновременно. Одна тропинка была вот это вот социальное обязательство, где меня навещают люди, хотят издавать книги, значит, там, хотят видеть во мне сумасшедшего, мама хочет видеть во мне хорошего сына, я вам это дам, но у меня еще есть свое, и он Как он писал стихи, к нему приходит... Фридрих, напиши стихотворение. Он говорит, о чем? О зиме или об одиночестве?
2: Он берет мел и пишет на доске.
1: Берет и пишет стихотворение. Пожалуйста, хотите, я вам это дам. Вот, вот, вот.
2: То есть человек пребывает как будто все время в этой поэтической
1: да,
2: реке.
1: Да, и поэтому к ней не надо прибегать. Угу. Понимаешь, мы же все время прибегаем к чему-то, что у нас могут
2: отнять. То есть если поэт, например, во вдохновении, то нам кажется, что он покусывает перо, ходит растрепанный. Вот он, и мы говорим, у него вдохновение. А если ты все время во вдохновении находишься?
1: То ты нездоров.
2: Вот, да. И при этом интересно читать эти записи тех людей, которые его посещают и говорят, что вот он нездоров, и он несет какой-то бред, но иногда очень глубокие мысли. Я потом ходил и месяц думал над вот одной его фразой. То есть как-то нам очень сложно маркировать собственное непонимание, гораздо проще его спроецировать на другого, как безумие другого. Что это все бессмысленно.
1: Да, да. Вот по поводу бессмысленности. Я, собственно, мысль, которая у меня родилась, которую я бы хотел озвучить, она так сложилась, когда вот у меня была читка пьесы моей Манфред Зигфрид театре ОМ. Меня задали вопрос про эту пьесу, почему герои, значит, этой пьесы моей, они, значит, там пребывают в каком-то лимбе, и мне пришло вот это вот осознание, с которым я уже несколько месяцев живу. Я сказал, что так как эти герои о них помнят, их души не могут отпустить. Как мне еще эта мысль пришла из этих сеансов спиритических, что если мы можем вызвать дух Есенина, значит, он еще не переродился, грубо говоря, да? Значит, что-то его здесь держит. И я понял, что, наверное, мы же все стремимся к тому, чтобы нас помнили наши дети, наши там соратники, коллеги, родственники, чтобы тропа...
2: Оставить след в истории.
1: И я тоже... Я всю свою жизнь стремился к этому следу в истории. И я вдруг подумал, а что если это именно то, что не позволяет нам быть свободными, даже в посмертии? И я понял, что я все-таки хотел бы именно этого. Я знаю, что к этому я и буду идти. И я просто, когда потом в этом свете подумал о Гёльдерлине, ведь он пошел этим путем самозабвения, если угодно, да? Он как бы и есть, и его и нет. И некоторые люди думали, а вот этот автор Гиперион, он еще жив или не жив?
2: Причем ему там было 35 лет, а уже думали, что он не жив. Да,
1: да, понимаешь, то есть он смог позволить себе умереть при жизни. Умереть вот в этом социальном смысле, в славе, в известности, он освободился. Возможно, возможно, Гёльдерлин самый свободный человек первой половины 19 века во всей Европе. Понимаешь, в каком смысле? Угу. Свободный от ожиданий, чаяний, от славы, известности, социального. Я вот он как-то прошел этот путь, вот этот, и общество как бы его подтолкнуло, да, что было в его голове, мы не знаем, да. И вот то, что я могу написать стихотворение мелом, и могу его стереть, как Юнгер сжег книгу, и я от меня не убудет и не прибудет. Понимаешь, вот, и я должен сказать, что я прельстился этой мыслью,
2: как
1: да.
2: Как мандала, да, которую монахи делают, да, из песка цветного, а потом позволяют ветру сдуть ее.
1: Что только здесь и сейчас, да. Ну вот прохудились башмаки, надо купить новые, но это ничего не значит. Да, и нету ни жалости по отношению к себе, и нет ожиданий от себя. И поэтому есть вот эта свобода. Я думаю, что да, это состояние блаженного, и в этом смысле блаженных называли там сумасшедшими. Я чувствую Гёльдерлина так, что он смог добраться вот до этого освобождения. Я думаю, только с этим состоянием апостолы могли идти на крест, их сжигали, уничтожали, ты понимаешь? И я про деяния святых апостолов. Mm-hmm. Иначе это жуткое страдание. Вот эта
2: непонятость, степень, да,
1: непонятость, да, вы заблуждаетесь. Это то состояние, к которому, может быть, Пушкин пришел в конце жизни, как пишет Каменноостровский цикл «Недорого ценю я громкие слова, от коих ни одна кружится голова», да? Вот это состояние, возможно, и я так полагаю, Влад, что для подавляющего большинства больших художников это именно то самое желанное состояние. Почему?
2: Ну, можно Пикассо вспомнить, который делал по... 3-5 работ в день, все время.
1: Ван Гог.
2: Что-то творил в своей,
1: да,
2: мастерской.
1: Да, Влад,
2: к нему приходит, у вас есть что-нибудь? Ну вот это возьмите.
1: Да, но это состояние потока.
2: Или Ван Гог,
1: а потом тебе какая-то женщина треплет нервы, понимаешь?
2: Угу.
1: Вот.
2: Гёльдерлин превратился в этот поток.
1: Да, да, он как бы перешел вот эту реку с этим потоком и оказался на том берегу. Ему машут рукой, и он машет в ответ. И все. Напиши стихотворение. И он так на песке там пальчиком начирикал. И я не знаю, может быть, других примеров вот в новейшей истории.
2: Методом отстранения пойти. Если кто-то переживает, что умрет с голоду, то можно всегда сесть в тюрьму. Да, где вас будут кормить, будить, где есть спорт,
1: или
2: друзья.
1: Даже проще, Влад.
2: Ну, если мы такие, ну это сумасшедшая
1: есть
2: мысль.
1: Есть проще. Ага. Можно просто умереть с голоду.
2: Или так, да.
1: Потому что тебя... Что тебя мучает? Тебя не голод мучает, тебя мучает страх, не свобода, эго. Понимаешь? Угу. А что со мной будет? А как я буду страдать? Мысли, которых вообще нет, тебя ум мучает.
2: Я сейчас вспомнил.
1: И действительно, он стал безумен в этом смысле. Да?
2: Вспомнил фильм Фабио Вики, по-моему, его снял. «Похититель велосипедов».
1: Не Вики, а Витторио Сика.
2: Витторио Сика, да. Где вот мучается именно этим вопросом главный герой. И как можно украсть велосипед, я стану плохим, но у меня дети голодают. И
1: Господи,
2: вот...
1: либо украл, да, и да, езди, да. Да, либо верни его, все. То есть, да, это беда ума.
2: А мы прервемся на короткую рекламу.
0: Себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Ибо я одного мнения с вами. И говорю вам, любить – это значит отдаваться душой и телом. Или, вернее сказать, сливаться воедино. Это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди нив и лугов, составляя одно тело. Одно существо, у которого четыре руки, две головы и два сердца. Любовь – это вера, это религия земного счастья. Это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собой существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляют вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику. Упражнять благородные способности человека – великое благо. Вот почему талант – прекрасная вещь. Но удвоить свои способности, прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу – величайшее счастье. Самое большое, какое Бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант.
0: Альфред де Мюссе. Исповедь сына века.

0: удалось жить, и где он, несмотря ни на что, продолжает обитать, упорно кляня отсутствующий народ. Почему ты хотел, чтобы я прочитал эту фразу?
1: Ну, потому что она в себя включает темы нашего эфира.
0: Мне кажется, тут последняя строчка немножко не в строку, потому что клясти народ за то, что он какой-то не такой, мне кажется,
1: нет, там,
0: к философии не имеет.
1: Какая там еще раз последняя строчка?
0: Последняя строчка, что продолжает. Человек, он ощущает себя чужестранцем в городе, где довелось жить, и где он, несмотря ни на что, продолжает обитать, упорно кляня отсутствующий народ.
1: Ага. Ну да, поклиня тут, ну, я думаю, что это уже проекция Гамбина.
0: Да-да-да, я про это и говорю.
1: Сказал, что во время ковида он же отрицал это все, его начали называть сумасшедшим, и я думаю, это уже его личная история, да, он поэтому и про Гёльдерлина решил написать книгу, да, как ответ вот на критику. Апология Гамбина, в том смысле, да. Но вот про отсутствующий народ мне нравится, то есть это же удивительное. Метаморфоза, когда человек проходит какое-то внутреннее изменение, и что-то становится пустым.
0: Например, что-то, что еще вчера было. Ходил ты за гаражи с ребятами, а в какой-то момент вдруг ты понял, что не хочешь туда идти.
1: Не хочешь,
0: или что
1: и
0: вдруг
1: не можешь,
0: ерунду какую-то обсуждают.
1: И нечего там тебе делать, да.
0: И тебе говорят, что ты лучше нас,
1: да,
0: что ли?
1: Да, забыта дорога в это место. Она просто больше не твоя. А вопрос в том, насколько эта дорога широкая, да, потому что одно дело гаражи, а другое дело все общество, что с Гёльдерлином случилось. Непонятно, что с этим обществом делать. И что мы видим? Мы видим, что Гёльдерлин уходит как на паломничество люди. Все ходят к Гёльдерлину, угу, как на паломничество.
0: Угу. Поразительно, да? Да? Зачем вам сумасшедший поэт из прошлой эпохи?
1: Которому уже там 65-70 лет приходят и издают книги. Потому что вдруг... А почему это происходит? А потому что...
0: Это камень, который посреди потока остается.
1: Да, да, да, да.
0: И нету другой точки опоры.
1: И еще что меня...
0: Ведь Наполеон еще запустил, ты говорил про глобализм, но он еще запустил огромный маховик ускоряющийся,
1: да,
0: который до сих пор ускоряется, вот уже больше 200 лет.
1: Нельзя сидеть на месте,
0: да,
1: каждый,
0: да,
1: день нужно что-то
0: есть
1: делать.
0: Есть эффективность,
1: да,
0: и машины.
1: Да, бесстрашие в это все.
0: Есть иллюзия, что надо куда-то дойти.
1: Да, да, да. Далекие земли
0: сидит
1: нужно
0: в одном месте,
1: расширяться,
0: да, в
1: еще мысли о расширении, угу, постоянном, да. Из Египта привезем это, сюда, значит, поставим это. То есть, да, трампизм как продолжение Наполеона, на самом деле. Угу. Всеохватность, желание быть во всем, да. Вот, в общем...
0: Всем по мячу.
1: Да,
0: да. Да, как у Хаттабыча.
1: Да, и Гёльдерлин становится непостижимым и очень желанным, да, тем...
0: Причем не обязательно сознательно желанным.
1: Быть рядом, приобщиться к чему-то, что я не могу понять.
0: Я думаю, там еще гравитация такая набирается.
1: Конечно.
0: За годы практики.
1: Да.
0: Плюс он гений.
1: Так что я хотел сказать-то, что меня вот это подкупает фигура этого Циммера, плотника, да, который, как я почувствовал, подыгрывал Гёльдерлину. Он понимал, что он не сумасшедший.
0: Ты знаешь, я когда читал эту книгу, я подумал, я потом полез смотреть, есть ли фильмография, ну, фильмография, фильмы про Гёльдерлина есть, но я ожидал там, если честно, Вернера Херцога увидеть, потому что вот эта фигура, да, Циммера-плотника, и чтобы он был главным героем,
1: да,
0: и что у него в круглой комнате в башне живет Гёльдерлин, вот это отличный, ну, это прямо
1: абсолют,
0: херцогский
1: абсолют
0: сюжет.
1: Да. Ну, как он водится, как...
0: Да-да-да-да-да.
1: Да. То есть, и вот это удивительно, что во всем этом мире этих светских людей, интеллектуалов, он попал в руки обыкновенного плотника, который его оберегал, как...
0: А может, обыкновенные плотники и есть плоть этого,
1: да,
0: мира?
1: Да, да, это как бы Судева, переправщик в Сиддхартхе. Да, плоть, плотник, угу, он... Это удивительный узор, как будто это роман.
0: Отец Христа плотник.
1: Да, как будто это роман, да, что он плотник, понимаешь? Как будто... И он оберегал этого Гёльдерлина.
0: Покупал ему табак, чинил ему ботинки.
1: Причем за свой счет постоянно что-то делал, да. Он как будто единственный, кто, знаешь, кто узнал его.
0: Или кто мог позволить Гёльдерлину быть собой.
1: Да, да. Это удивительно.
0: А не ожидать. Тем более ему пофиг на поэзию, он плотник. Да, и он получает свои 100-200 гульденов в год за содержание, которое ему присылает мать с пенсии, которую платит там император. Ну и пожалуйста. Но при этом он же пишет еще письма матери.
1: Да.
0: Да, что с ним все хорошо. Что вот он гулять начал. Раньше он во сток вставал, сейчас,
1: да,
0: во сток-то,
1: да,
0: встает.
1: Да, да, да. И причем, знаешь, то есть Циммеру ничего не нужно было от Гёльдерлина.
0: Угу.
1: Мать была заинтересована, чтобы пенсия была побольше. Брат с сестрой были заинтересованы, чтобы им досталось наследство.

0: кто-то был заинтересован быть первым издателем полносообразия
1: Гёльдерлина. Кто-то говорит, не надо ставить фамилию Гёльдерлина на обложку, это отпугнет людей. Давайте анонимно издадим.
0: Кто я хочу видеть Гёльдерлина. То есть все что-то хотят, как со священной коровы. А он... Это удивительный, это же роман какой-то, да, сам по себе вся эта история.
1: Ну вот и представь, это выдуманный. Башня в доме плотника,
0: там вид красивый.
1: Окна на поля, рядом река протекает, но это же райское место,
0: просто
1: да?
0: Просто молча ходит.
1: Или когда говорят, слушайте, ну он сумасшедший, он целую неделю может играть на рояле.
0: Да.
1: А если ты Денис Мацуев и целую неделю играешь на рояле, никто не скажет, что ты сумасшедший, скажут, человек играет, великолепно, давайте сидеть и слушать, да? А здесь мы говорим, нет, ну это что-то странное.
0: Это вот опять, да, история про то, как... Иллюзия порождает реальность большинства, и как все готовы подтверждать ее, хотя даже эмпирически ты видишь, что ну, несоответствие того, что ты видишь, того, что ты слышал. Засим мы вынуждены завершить наш разговор.
1: Читайте стихи, гуляйте, кормите кошек. У меня есть...
0: Играйте на рояле.
1: У меня есть мужчина во дворе, который вот каждый день ходит к монастырю, и там кошачьи домики устроены, он их кормит. А подписывайтесь на наш телеграм-канал. У Артема это «Говорящий тростник». У меня будет сложнее. И до новых встреч.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. Глава государства назвал ее легендарной. Президент по телефону заслушал доклад командира этого подразделения, гвардии полковник Абдул-Азиз Шихабидов, сообщил Владимиру Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава, отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
3: Ну, сейчас вы сказали в целом по ситуации, настроение в войсках, как ребята себя чувствуют?
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
3: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые обозначены?
2: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
3: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это от вас, от командира 76-й дивизии. Она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов.
0: Гвардии полковник доложил президенту, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ после завершения освобождения Курской области и создания буферной зоны в Сумской области выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» на Добропольском тактическом направлении. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенко и Малокатериновка Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 40 военнослужащих. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Сумах и пригороде Харькова. Четыре мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие доставлены в больницу. Генсек ООН осудил недавние удары Украины по регионам России, которые повлекли жертвы среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил представитель Антонио Гутерреша. Разговоры европейских элит о мире на Украине – это информационно-психологическая операция для камуфляжа и их истинных устремлений продолжать войну, заявил замглавы МИДа России Александр Грушко, передает РИА Новости. По словам дипломата, если Европа выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, то она должна прекратить накачивать Киев оружием и поддерживать нацистский режим. Замглава МИДа также отметил, что все усилия Запада направлены на то, чтобы подготовить экономику, общество к возможному военному столкновению с Россией. Россия считает губительным для Армении курс на вступление в Евросоюз. Это станет нарушением принципов сотрудничества в ЕАЭС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Республики Рубеном Рубиняном. Матвиенко также отметила, что отношения между Москвой и Ереваном напоминают улицу с односторонним движением. Со стороны Армении звучат слова о необходимости сохранять отношения с Россией, но с делами они не соотносятся. Кроме того, спикер Совет Федерации обратил внимание на систематические задержания российских граждан в Армении по запросам третьих стран. По словам Матвиенко, россиян предупредят не посещать республику в случае продолжения задержаний туристов. Умеренно теплая погода прогнозируется в Москве в выходные. Завтра после обеда ожидаются проливные дожди, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков.
1: первую половину дня воздух в столице еще успеет прогреться до плюс 30, но уже после 15 часов начнет сказываться влияние холодного фронта. В результате в мегаполисе начнутся ливни, грозы. Местами при прохождении кучево-дождевых облаков возможны шквалы до 15-20 метров в секунду и более. К исходу суток может выпасть до 19 миллиметров влаги, так что в низинах не исключены подтопления. К счастью, уже ночью в субботу атмосфера начнет успокаиваться, и в выходные в столичном регионе ожидается вполне комфортная, солнечная и умеренно теплая погода.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков о погоде в Москве. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, до 18 литров дождевой воды на квадратный метр может пролиться в пятницу. В столице ожидается до 10 миллиметров осадков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Погода.
0: Сейчас в Москве 24 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23.

0: Радио Сторис.
1: В 2012 году 24-летний израильский альпинист Надав Бен Ягуда был в 300 метрах от вершины Эвереста, но отказался от восхождения, чтобы спасти другого альпиниста. На пути он увидел два тела погибших коллег. Другие переступали через них, потому что помочь уже не могли. Вскоре Бен Ягуда нашел знакомого Айдина Ирмака без сознания, снаряжения и кислорода. Проходящие мимо альпинисты игнорировали его, но Надав решил действовать сам. Спуск с пострадавшим занял 9 часов. Ирмак терял сознание от боли, маска Бен Ягуды сломалась. Им помог малазиец, поделился кислородом. Альпинистам в итоге удалось достигнуть безопасного места, откуда их эвакуировали в Катманду вертолетом. Несмотря на обморожение пальцев без перчаток, Бен Ягуда не жалел. Он выбрал жизнь чужого человека вместо личной вершины.
0: Аудио Сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Сегодня известно два типа домашних верблюдов. Одногорбые или дромадеры и двугорбые или бактрианы. Дромадеры приспособлены к жаркому климату Северной Африки или Аравийского полуострова, а бактрианы – к холодам Центральной Азии, включая Монголию, Среднюю Азию, Калмыкию и Тыву. Диких одногорбых верблюдов в природе нет. Происхождение их спорно. Возможно, вымер дикий вид или они произошли от бактрианов. Диких двугорбых верблюдов открыл Николай Михайлович Пржевальский в 1878 году в китайских пустынях. Они стройнее домашних с меньшими горбами. С середины 20 века они находятся под охраной. К 21 веку осталось всего около 950 особей в пустынях Монголии и Китая. Вид находится под угрозой вымирания. В 19 веке в Австралию были завезены дромадоры в качестве перевозчиков грузов. Впоследствии они одичали, размножились в отсутствии естественных врагов и стали вредить сельским угодьям. Из-за этого правительство страны разрешило на них охоту. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зима в Якутии. Это и лютый холод ниже минус 40, но и долгожданное время для местных жителей. Когда водоемы покрываются толстым льдом, жители деревень собираются на традиционный праздник Мунха – массовую подледную ловлю карася. Традиция уходит в древность, когда выживание зависело от совместной добычи рыбы на зиму. Это сплачивало общину и помогало слабым. Со временем Мунха стала культурным символом. Народ ждет сильных морозов, чтобы собраться на зимнюю рыбалку. Название Мунха происходит от большого сетчатого невода длиной в сотни метров с центральным карманом для улова. Рыбалка открывается ритуалом почитания покровителя Баяная – костром на берегу с дарами, блинами, маслом и кумысом. Сеть растягивают через вырубленные во льду лунки. Рыбаки шумят и стучат, загоняя рыбу. Кульминация – вытаскивание сети. Улов вылавливают корзинами, раскладывают на льду и справедливо делят.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова с заблудившимися буквами. В некоторых из них буквы оказались не на своем месте, а в некоторых чего-то не хватает. И вот первый пример от гостей программы «Как знать» Анны Ожоговой.
2: Есть также и противень. На нем выставлена стопа подноса в виде шалашика. На этом противне подносы отправлялись в печь.
1: Противень. Это неверно. В этом слове не хватает одной буквы. И во втором слоге. Должно быть противень. В этом слове три слога, и не стоит из него ничего выкидывать. Противень. Далее слушаем пример из утреннего шоу. И вот что сказал гость Сергея Стилавина.
3: Но любой мужчина, заходя в ванну, знает, что для его уточки там, если найдется место, то не иначе, как только у него в руках.
1: Заходить в ванну не стоит. В ванну нужно залезать, окунаться, погружаться. Дело в том, что ванна – это емкость для купания, а ванная – это комната, в нее как раз можно зайти. То есть в нашем примере не хватило одной буквы «ю», заходя в ванную. В следующем примере мы обсудим замену букв. И на очереди у нас пример от гостя программы «Физики и лирики» Василия Горбунова.
4: Бывает из соли, а бывает даже из асфальта.
5: Вот и так. Что это? Это где?
3: Подождите, асфальт это же, который...
4: Да, это Тринидад и Тобаго, это выветривается, как это говорят ученые, некоторые летучие вещества из нефти, и образуется подобие асфальта, ну или битум, как его называют.
1: Мы услышали асфальт с «в», но это неверно. В этом слове должна быть «ф» – асфальт. Именно так, кстати, произнес в диалоге это слово ведущий Александр Пушной. Ему пятерка. Слово «асфальт» пришло в русский язык из древнегреческого, в котором оно имело значение «горная смола». И в языке-источнике тоже есть «ф». Она же сохраняется и в русском языке – асфальт. Следующий пример у нас будет шуточный. Как мне показалось, намеренно поменяла буквы в слове. Гостья программы «Как знать» Любовь Гогина.
2: И когда мы этот хороший здоровский отделим от слова «здоровье», остаются дрова. Ну вот, такой хороший, как дрова. Сухой, стойкий, непокобелимый. Такой, да, именно. Корень дров остается.
1: Непокобелимый. Видимо, это то, что невозможно покобелить. Конечно, это просто игра слов. И здесь должно быть прилагательное «непоколебимый». Но оно скучное, непокобелимый, звучит гораздо задорнее. И на этом я прощаюсь с вами. Но приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: «22:30 в Москве».
0: Новости.
6: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Потери ВСУ на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек. Уничтожено 14 танков, 140 бронемашин и 54 артиллерийских орудия. Об этом Владимир Путин доложил по телефону командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковник Абдул-Азиз Шихабидов. Он отметил, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Задачи по освобождению населенных пунктов выполняются в срок. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. Президент назвал ее легендарной. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили Минобороны. За сутки поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 155 районах. Иран разрабатывает законопроект, запрещающий проход судов США и Израиля через Ормузский пролив, передает агентство ФАРС. Кроме того, по его информации, Иран и Оман в ходе переговоров договорились через определенный срок оставить лишь один средний проход через Ормуз, движение через который будут контролировать обе страны. При этом, по данным источника агентства, вход судов в Ормузский пролив будет регулироваться Тегераном, а выход – Ираном и Оманом. Стоимость прохода судов будет определяться оплатой различных тарифов на услуги. Это страховка, заправка топливом, экологические издержки. Добавлю, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану взимать сборы за проход судов через Армуз, но сами США могли бы это делать. РЖД обсуждает запуск поезда «Иркутск-Пекин» и готовы подумать о туристическом поезде «Москва-Пекин», сообщили в компании «Российские железные дороги». Речь идет о новом международном туристическом маршруте «Великий чайный путь». Проект повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. В РЖД уточнили, что проект уже поддерживает 7 регионов, еще 19 субъектов готовы присоединиться. В Британии зафиксированы серьезные сбои в движении поездов. Об этом сообщила железнодорожная служба королевства. Причиной стала неисправность в системе электроснабжения в одном из районов Манчестера. Пятница может стать последним жарким днем этого лета в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, завтра среднесуточная температура будет градусов на 5-6 выше климатической нормы. Но это будет последний жаркий день на этой неделе и, возможно, последний жаркий день лета. В долгосрочной перспективе температура в Москве уже не поднимется выше 30 градусов, сказала Позднякова. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
6: Завтра днем в Москве 31-33 градуса, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в пятницу кратковременные дожди, местами грозы, плюс 21-23.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сборная России в четверг вновь выиграла золото. В мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки россиянин Руслан Терновой показал лучший результат в финале по итогам 6 прыжков 524,20 балла. Это пятая золотая медаль для нашей сборной на текущем чемпионате Европы, больше только у британцев 6 и итальянцев 7. Теперь новости футбола. Российский футбольный союз опубликовал назначение арбитров на матчи третьего тура российской премьер-лиги, которые пройдут с 8 по 10 августа. Игру между «Спартаком» и «Краснодаром» отработает Кирилл Левников. Матч «Локомотив Акрон» Сергей Цыганок, ЦСКА Ростов Василий Казарцев, «Динамо Москва», «Динамо Махачкала» Рафаэль Шафеев, «Зенит Родина» Игорь Копленков. У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина родился первый сын. Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью. Желаем здоровья маме и ребенку, говорится в сообщении Российского футбольного союза. Напомню, ранее Карпин стал отцом 5 дочерей. Союз Европейских футбольных ассоциаций проведет независимую экспертизу в связи с идеей Международной федерации футбола продать права на чемпионаты мира частным инвесторам. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Союз Европейских футбольных ассоциаций планирует провести независимую экспертизу в отношении проекта FIFA Forward Enterprise. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино предлагал продать долю прав на чемпионаты мира частным инвесторам, утверждая, что это поможет привлечь более 4 миллиардов долларов. По мнению UEFA, есть вероятность, что президент согласился получить прибыль от турнира по цене ниже рыночной, пишет британская Guardian. Это выглядит как заниженное предложение. Очевидные финансовые выгоды от дальнейшего расширения, которое потребовали бы инвесторы, больше команд, больше регулярных чемпионатов мира, больше клубных чемпионатов мира, не учтены в цене, приводит издание слова источника. Инфантино отказался от проекта из-за критики футбольного сообщества, но УЕФА потребовал от него уйти в отставку, пригрозив в противном случае инициировать вотум недоверия. На экстренной встрече руководства ФИФА в Марокко Инфантино извинился. Правление организации выступило с заявлением в его поддержку, но по информации источника УЕФА продолжит добиваться отстранения Инфантино, используя более тщательную проверку скандального проекта. Союз уже провел переговоры и официальные исследования с несколькими аналитиками рынка для получения более независимой оценки.
1: Сборная России по футзалу выиграла международный турнир, который завершился в Бангкоке. Сегодня россияне разгромили сборную Таиланда 7-1. Ранее сыграли в ничью с Афганистаном 3-3 и Вьетнамом 2-2. А в матче с Новой Зеландией нашей команде была присуждена техническая победа за отказ новозеландцев выйти на матч против россиян. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что первым матчем нового сезона регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги станет игра «Локомотив Трактор». Этот матч состоится 5 сентября в Ярославле и начнется в 13:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: На одной из самых известных фотографий блокадного Ленинграда 1942 года по проспекту идут три фигуры. Пожилая женщина, молодая девушка с лицом старухи, истощенная голодом, и четырехлетняя девочка с тонкими ножками-спичками и опухшими от голодных отеков коленями. Это мать Вероника Александровна Апахова, дочь-подросток Лора и младшая девочка Долорес. Их отец, музыкант-дирижер, погиб на дороге жизни, спасая солдат. Этот ежедневный прогулочный круг мать устраивала, чтобы отвлечь дочерей от голода. Суставы младшей распухали, но она старалась идти. Старшая лишилась подвижности левой половины тела, но врачи прописали движение, и они шли снова. Девочки выжили благодаря любви матери и силе духа. Позже семья работала в Академии музыки, храня память о блокаде. Много лет спустя женщины случайно увидели этот снимок в Музее обороны.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Бурелом и ветровал – это два термина, которые обозначают разные типы повреждений леса от сильных порывов ветра. Бурелом возникает, когда ветер ломает верхушки или ветви деревьев, но сами деревья продолжают жить и развиваться. Ветровал – это когда деревья полностью выворачивают с корнем из почвы, однако они все равно могут расти дальше, выпускать листья и даже размножаться вегетативно. Оба явления сильно меняют лесную экосистему. Спутники не различают признаки бурелома и ветровала на снимках, поэтому эти термины иногда используют как синонимы. Audio Stories.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
2: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
0: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00.
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Воспитательный знак.
3: Взрослые считают, что дети тратят все деньги на сласти. Да, конечно, только не все дети и не всегда. Один любит фрукты и не любит конфеты. Другой вообще никогда ничего не покупает из еды, зато хочет, чтобы у него были хорошие краски или циркули, или картинки, солдатики, книжки, или долго копит деньги на одну, зато дорогую вещь. Или тратит все деньги на кино.
2: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: В период Второй мировой войны правительство Соединенных Штатов Америки запретило использование металлов вроде железа, латуни и меди для гражданской продукции. Они шли на танки, пушки и артиллерию. Это ударило по производителям музыкальных инструментов. Фирма Steinway и сыновья быстро перестроилась и стала выпускать гробы и комплектующие для планеров. Baldwin Piano Company переключилась на деревянные крылья самолетов, а Gibson – на игрушки. Это снизило доходы, но спасло компании. Осенью 1942 года Steinway получила контракт от армии на компактные пианино для фронта, шириной 1 метр, весом менее 200 килограммов. Корпус сделали прочным, обработали дерево от вредителей, использовали водостойкий клей, целлулоид на клавишах и железные басовые струны. Расход металла сократился до 15 килограммов на инструмент. Их сбрасывали с парашютом в контейнерах с инструкциями. За 2 года армия получила около 25 тысяч штук. Музыка поддерживала моральный дух солдат, помогая отвлечься от ужасов войны и чувствовать связь с домом. Эти пианино купили школы, церкви, театры и отели. Некоторые экземпляры служили и после войны. Одно стояло в столовой подводной лодке имени Эдисона и теперь экспонируется в Военно-морском музее Вашингтона. Audio Stories.

0: 23 часа в Москве. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ. Места хранения ударных беспилотников сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хомино, Подлиман, Харьковской области, Рубцы, Волчьяр, Сидорово, Святогорск, Донецкое и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Российские силы ПВО в течение четверга перехватили 281 украинский беспилотник самолетного типа, добавили в Минобороны. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства попросил главу государства принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. По словам Трутнева, на форуме ожидается подписание около 400 соглашений на 6,5 триллионов рублей.
2: 10-й юбилейный Восточный экономический форум, я уже сказал, привлек 6,1 триллиона рублей инвестиций. Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидикастри». В 2026 году мы ставим задачу подписать большее количество соглашений, 380 на 6,5 триллионов рублей. Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс. Удыканская медь, они там вводят комплекс по производству катодной меди. Так точно. Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь. Начата работа по Североморскому туннелю, по проходке. Ну и целый ряд других важных проектов.
3: С удовольствием.
2: Разных территорий. Спасибо большое.
0: Восточный экономический форум пройдет в начале сентября во Владивостоке. Минэкономразвитие прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады «Валберис» предпринимателей, заявил глава ведомства Максим Решетников. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям возобновления деятельности. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, среди обсуждаемых мер – предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. ЕАЭС координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности. Уровень самообеспечения высокий, превышает 93%, заявил нашему корреспонденту вице-премьер Алексей Аверчук, который принимает участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он отметил, что вопрос продовольственной безопасности сегодня стоит особенно острый в мире и, конечно, в рамках ЕАЭС.
4: В рамках Евразийского экономического союза мы здесь стараемся координировать свои действия, оценивать уровень продовольственной безопасности всех стран пятерки, распределять роли между странами в вопросах обеспечения населения основными продуктами питания. С точки зрения продбеза ЕАЭС позиционируется очень хорошо. Уровень самообеспеченности у нас превышает 93%, причем по всем основным видам продовольствия мы себя полностью обеспечиваем и являемся вместе с Казахстаном, в том числе и крупнейшими экспортерами зерна на мировые рынки.
0: Аверчук также сообщил, что Россия не получала от Армении никаких официальных обращений по прекращению концессионного соглашения с Южно-Кавказской железной дороги. По словам вице-премьера, Россия выступает за то, чтобы решать все вопросы в режиме консультаций и диалога совершенно спокойно. Ожидаемая завтра непогода может принести в Москву местами сильный дождь, ливень, вследствие чего количество выпавших осадков может составить до 50 мм, а то и до 18 мм на 1 квадратный метр, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Также в Москве и области возможны гроза и град, а при грозе усиление ветра в порывах до 17 метров в секунду. По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки могут отмечаться в период с 15 до 21 часа по московскому времени. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве завтра до 33.

0: Audio Stories.
1: Иугениуш Грущинский. Настоящее имя – Геннадий Муравьев. Родился в конце 1940 года в белорусском селе Новка. Отец Павел ушел на войну в 1941 и погиб 9 апреля 1945 года под Кёнигсбергом. Во время оккупации в 1943 году немцы отправили мать Зинаиду и самого Гену в Аушвиц. Ей дали номер 62-105, мальчику 149-850. Мать твердила: «Твое имя Гена». В январе 1945-го Зинаиду этапировали в Берген-Бельзен, где ей удалось выжить. Геннадий попал в Освенцим. Он был освобожден Красной армией и определен в польский детский дом. Воспитательница Елена Грущинская хотела усыновить его, но ей отказали, потому что все еще искали родителей мальчика. Студентом техникума Геннадий взял имя Евгениуш Грущинский по имени Гена, которое он запомнил от матери, и фамилии учительницы. Зинаида считала сына мертвым, пока хроника Освенцима не помогла узнать правду. Воссоединение матери и сына произошло в июне 1965-го на Минском вокзале. Евгениуш остался в Польше, женился, обзавелся двумя дочерьми, стал зампредом Западно-Поморского совета ветеранов Польши.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые раскрыли источник энергии северного сияния. Это альвеновские плазменные волны, которые перемещаются вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Раньше было известно, что сияние возникает от столкновения заряженных частиц с атмосферой, но было неясно, как частицы набирают скорость и поддерживается электрическое поле ускорения. Без притока энергии такие поля быстро угасают. Исследователи из Гонконгского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе применили методы изучения магнитосфер Юпитера и Сатурна. Анализируя данные спутников НАСА, они подтвердили, альвеновские волны непрерывно пополняют энергию зоны ускорения. Из-за этого северное сияние продолжает светиться, а не гаснет после мощной вспышки.
0: Audio Stories.
2: Кто ошибется, кто

совпадение. Я привыкаю, я тебе рад.

0: Audio Stories.
1: Освоение иностранного языка полезно для мозга, памяти и контроля мышления, но исследования показывают и недостатки билингвизма. Знание нескольких языков может негативно влиять на мышление и поведение. Билингвы – люди, которые с младенчества говорят на двух языках, имеют меньший словарный запас в каждом языке по сравнению с монолингвами. Метаанализ 2022 года выявил худшие показатели в тестах на активный словарь. У поздних билингвов дефицит во втором языке сильнее, в отличие от двуязычных с детства. Это вызывает эффект кончика языка, когда человек не может вспомнить простое слово из-за распределения усилий между языками. Двуязычным требуется больше времени на называние предметов. Эксперимент 2018 года с 200 участниками показал преимущество монолингвов в скорости и точности, особенно для редких слов. Причина – конкуренция языков. Мозг подавляет лишний сигнал, увеличивая нагрузку. Кроме того, билингвы хуже оценивают свою продуктивность. Исследование 2016 года выявило меньшую точность самооценки, несмотря на схожие объективные результаты. Это связано с усилиями по управлению языковыми системами.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Водолазная медицина – это относительно новое научное направление, которое исследует особенности физиологических процессов человеческого организма под водой. Официальное признание профессии состоялось в 2009 году. Водолазный врач отвечает за медицинскую поддержку учебно-тренировочных погружений, лечебно-профилактическое обеспечение, предупреждение острых и хронических болезней, реабилитационные мероприятия среди водолазов и работников кессонных сооружений, а также оценку состояния трудоспособности сотрудников. Среди основных обязанностей специалиста – разработка режимов декомпрессии, определение оптимального времени нахождения под водой, контроль состава дыхательных смесей. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций врач оперативно организует лечение в барокамерах и оказывает первую специализированную помощь при характерных водолазных патологиях. Согласно данным медицинских учреждений, которые осуществляют водолазную деятельность, квалифицированный врач ежегодно сопровождает около 1000 подводных погружений. Грамотная медицинская поддержка позволяет сократить вероятность тяжелых последствий до минимального уровня. Кроме того, врачи-водолазы занимаются изучением воздействия воды и давления на здоровье человека, создают программы поддержания профессионального долголетия водолазов. Они принимают участие в разборе аварийных ситуаций, выявляют причины травм и формируют эффективные стратегии предотвращения подобных случаев.
0: Audio Stories.

дружески приветствуют меня. Утром улицы умыты синим ветром, мы шагаем по бульварам и проспектам. Утром каждого зовет институт или завод, ждет нас день больших забот. Скрылось солнце за дождливой занавеской или бьет в лицо метелью снеговой. Все равно идем на Невский каждый вечер мы с тобой. Весь

0: сторис.
1: На углу улиц Пискунова и Пожарского в Нижнем Новгороде расположен основной дом старинной усадьбы купца Михаила Щелокова. Он был построен в 1908-1909 годах в стиле неоклассицизма и ныне полностью отреставрирован. Его фасад украшен множеством декоративных элементов – геральдическими щитами, маскаронами, изящными колоннами под карнизом, а также одним необычным предметом. Речь идет о небольшой латунной табличке, представляющей собой объявление следующего содержания. «Меняю английское детство, графские развалины, школьная команда по регби, Лондонский музей детства, стрижка под Элвиса, на детство, проведенное в России». Велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая, розочка пирожного в Чите в 1951 году. На объявлении есть отрывные листочки с телефоном. Один из них оторван. Автором проекта этого необычного памятника является нижегородский журналист и литератор Владимир Климычев. Текст объявления был составлен по мотивам, навеянными произведениями его любимого писателя Игоря Померанцева. Установкой памятника занималась редакция газеты частных объявлений «Из рук в руки». Нижегородцам понравился этот культурный объект. Каждый, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, прикасается к корешкам объявления и загадывает желание.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд.
1: Маяк.
2: Маков цвет, липов цвет, какая красота.

0: «Маяк». Имена собственные. Писатель и журналист Сергей Довлатов. После безуспешных попыток найти свое место в советской прессе в 1976 году был исключен из Союза журналистов за публикацию рассказов в западных журналах. Из-за преследования властей был вынужден эмигрировать в США. Тяжело переживал разрыв с родиной, однако, получив свободу творчества, развернул активную журналистскую деятельность. Печатался в престижных зарубежных журналах, основал популярную газету «Новый американец». За 12 лет жизни в изгнании написал в общей сложности 12 книг, которые признаны культурным достоянием. Это мы. Это про нас. Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой». Летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой. Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
1: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.
3: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишье, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это, просто это, просто это.

0: так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
1: Аудио сторис.
2: Днем рождения русской водки считается 31 января 1865 года, когда Дмитрий Менделеев в докторской диссертации «Рассуждение о соединении спирта с водою» предложил оптимальную крепость 40 градусов. Эта версия стала популярной, хотя есть и альтернативные. Например, якобы министр финансов Михаил Рейтерн предложил делать водку 40 градусов для упрощения налогов. Ранее ее крепость была 38,5 градусов. Впервые водку произвели в Средневековье. Тогда монах Исидор из Чудового монастыря дистиллировал виноградное вино, фильтровал и разбавлял водой. В XVI веке Россия экспортировала водку, закрепив ее статус национального напитка. Название «водка» появилось при Петре I и Екатерине II от латинского названия «вода жизни». В 1716 году Петр I дал дворянству и купечеству монополию на производство алкоголя. Екатерина II узаконила дворянскую монополию на хлебное вино, позволив крестьянам делать самогон только для себя. В XVIII веке водку варили усадьбы Шереметьевых, Румянцевых и Куракиных. Они использовали собственные рецепты. В 1920-е годы в производство вернулась 38-градусная водка «Рыковка» по имени Алексея Рыкова. Сегодня можно купить водку 42 и даже 50 градусов крепости. Такая водка стоит дороже, хотя ее себестоимость значительно ниже.

0: Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Уланово, Писаревка и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Погорелая, Приколотная, Водяная, Казачья Лопань и Избицкая Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Логистический центр в Киевской области поражен в результате ударов беспилотниками, сообщили также в Минобороны. Российские войска нанесли удар беспилотникам по пункту временной дислокации ВСУ в районе села Привольное в ДНР. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития. Патриотическое на Дальнем Востоке, доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства также сообщил, что объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашими поручениями продолжаем работу по развитию Дальнего Востока России. Близится сентябрь, мы начали подготовку к 11-му Восточному экономическому форуму. Предыдущий, 10-й, прошел в 25-м году и внес большой вклад в развитие Дальнего Востока страны. Подписано более 300 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Приняли участие 75 стран мира, более 8 тысяч гостей. Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 2030 году достичь уровня привлечения инвестиций 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллионов.
3: Превысили, да?
2: Так точно, сейчас у нас 6,5. Ага. Поэтому будем стараться.
3: В предыдущие годы тоже превышали.
2: Старались.
3: Получилось.
0: Вице-премьер попросил Владимира Путина принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. Он пройдет в начале сентября во Владивостоке. Страны ЕС видят переток товаров на свои рынки на фоне тарифных войн в мире и нарушения цепочек поставок, заявил вице-премьер России Алексей Аверчук в рамках Евразийского межправсовета, на котором присутствовал наш корреспондент. По словам вице-премьера, одним из главных вопросов стало обсуждение отношений стран ЕС с основными торговыми партнерами.
4: Стратегический характер касался отношений государств-членов ЕАЭС с основными торговыми партнерами в современных условиях. Это тоже очень острая тема. Она связана и с нарушениями цепочек поставок, трансграничных, прежде всего, цепочек поставок, с тарифными войнами, которые мы наблюдаем в последнее время. В том числе мы наблюдаем и перетоки товаров с рынка других стран на рынки государств-членов ЕАЭС.
0: Аверчук также заявил, что Евразийский экономический союз координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности и уровень самообеспечения превышает 93%. Минэкономразвития прорабатывает меры поддержки пострадавших в результате атак на склады «Валберис» предпринимателей, сообщил глава министерства Максим Решетников. Он отметил, что первоочередная задача этих мер поддержки – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям в возобновлении деятельности. Как передает агентство ТАСС, Решетников сказал, что работа ведется совместно с Минфином, ФНС и Центробанком под руководством вице-премьера Александра Новака. В Москве в эту пятницу ожидаются ливни. Синоптики предупреждают, что 7 августа в отдельных районах столицы может выпасть до 18 миллиметров осадков на квадратный метр, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Кроме того, в Москве и Московской области возможны гроза и град. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки ожидаются с 15 часов до 9 вечера. Несмотря на дожди в столичном регионе, сегодня сохранится жаркая погода, столбики термометров в Москве поднимутся до 30-32 градусов, в Подмосковье до 34. В связи с сильной жарой в столице до 6 часов вечера действует оранжевый уровень погодной опасности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня в пятницу 7 августа в Санкт-Петербурге кратковременные дожди +21, +23. В Москве кратковременный дождь с грозами. Днем в столице +31, +33 градуса.

0: Audio Stories.
1: Правильная поза во сне важна для здоровья. Оптимальной считается положение на левом боку. Так органы пищеварения располагаются правильно. Снижается риск кислотного рефлюкса. Активизируется лимфатический дренаж, выравнивается позвоночник, снимается нагрузка сердца и улучшается работа ЖКТ. Неправильная поза может вызывать боли в шее и спине, затруднить дыхание, усилить апноэ, повысить внутрижелудочное давление и нарушить кровообращение. Сон на животе перегружает шею, провоцируя головные боли и онемение конечностей. Выбор позы зависит от индивидуальных особенностей. Беременным рекомендуют левый бок для лучшего кровоснабжения плода. Пожилым с проблемами суставов – позы с минимальной на них нагрузкой. Мужчинам с простатитом – на боку для снижения давления на таз. Универсальной позы для сна нет, но при отсутствии проблем сон на спине обеспечивает равномерную нагрузку. Главное – комфорт и отсутствие утренней боли.
0: Audio Stories.
2: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои мгновения.

совпадение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

0: Аудиосторис.
1: На севере Исландии возвышается загадочная фигура – белая скала Хвитсеркюр. Ее высота 15 метров, однако главная особенность – ее вид. Мощь океана веками обрабатывала базальт, создавая две величественных арки прямо у основания. Если посмотреть под правильным углом, скала превращается в гигантского слона, чей хобот погружен в бирюзовые воды. Северная Атлантика беспощадна, и однажды было решено укрепить природную достопримечательность, залив основание прочным слоем бетона. Теперь неприметные костыли удерживают слона над бурлящими водами. В 1990 году Хвитсеркюр удостоился чести попасть на почтовую марку номиналом 25 исландских крон. Небольшое признание, зато заслуженное.
0: Аудиосторис.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку emailson@radiomayak.ru.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

Все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу и вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: глаз не отвожу, или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске ошибок почти не будет, но разговор предстоит интересный. Мы поговорим о словах необычных, редких. Некоторые из них уже считаются устаревшими. Некоторые до сих пор такой пометы в словарях не имеют, но слова эти просто замечательные. И вот первый пример. Его использовал в своей речи гость утреннего шоу Сергей Писарев, чем поразил в самое сердце ведущего Сергея Стиллавина.
3: Даже вот животных изучают с помощью сетей разнообразных, которые с разным ячеёй. Вот они вылавливают тех или иных животных.
4: Вас слушаю, и вы прямо такой океанологический поэт-сказитель. Потому что, когда вы употребили слово «ячея», да, вот с разной сети, с разной ячеёй, это прямо, знаете, какой-то, каким-то не то что Кусто, а Садко как-то повеяло, Садком. Сергей Викторович Писарев с нами был, ну и мы сегодня узнали слово «ячея», а это уже немало, друзья.
2: Согласна полностью. Все знают слово «ячейка», а вот «ячея» стало открытием, возможно, не только для ведущего. Чаще всего это слово употребляется в разговорах о рыбалке и охоте. Рыба ячеится в неводе. Глагол такой тоже есть. Вязнет в ячеях. Зверь запутался в ячеях. Ну а мы переходим к следующему интересному слову от Марии Кислицыной, гостьи утреннего шоу.
5: Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек выпьет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек выпьет о своих грехах.
2: «Выпьет» – красивое слово, но употреблено оно неверно. Должно быть «выпьет» с ударной «е» в окончании. Слово это напоминает нам глагол «вопить». Но «выпиять» – именно такая начальная форма у нашего слова – означает не орать благим матом, а взывать. Чувствуете разницу между «вопит» и «выпьет»? В нашем слове есть эмоциональная сила, в которой может быть выражена как радость и восторг, так и отчаяние и безысходность. И звучит наш глагол гораздо благороднее. А теперь давайте вспомним древнюю профессию вместе с гостем программы «Место действия Россия».
6: Киевские бондари считаются лучшими бондарями во всей Российской империи.
2: Кто же такой бондарь или бондарь? Ударение в этом слове двойное. Это мастер по изготовлению бочек. Сейчас бочки делаются на заводах, а раньше это было ремеслом. И бондари или бондари были уважаемыми людьми. Куда же без бочек-то? Ну а напоследок я припасла еще одно интересное слово, которое на первый взгляд кажется нелитературным. Давайте послушаем ведущего Александра Пушного и потом все обсудим.
7: В средние века вот зеркала даже запрещали, да, именно из-за того, что считалось, что это какая-то связь.
8: Чтобы не путали потусторонний с посюсторонним миром, да,
7: да, вот, да.
8: Не ходили туда-сюда.
2: Посюсторонний. Слово это может показаться странным, каким-то ненастоящим, только что придуманным. Однако это не так. Прилагательное «посюсторонний» зафиксировано в словарях и является частью русского литературного языка. Так что не смеемся, а принимаем это прилагательное как должное. Вместе с существительными «ячея» и «бондарь-бондарь» и глаголом «выпиять». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю в свой канал на платформе «Макс». Там много интересного. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

года летят, словно скорые. И когда-нибудь спросит старость: ты ведь старая, а я

0: Audio Stories.
1: Здание типографии «Утро России» в Большом Путенковском переулке в Москве построено в 1907-1908 годах Федором Шехтелем в стиле рационалистического модерна. Фасад с керамикой, высокими окнами через три этажа, арками и аттиковой вывеской. Газета «Утро России» была своеобразным рупором октябристов. В ней публиковали Бунина, Чуковского, Сологуба, Андреева, Серафимовича. Тираж – 40 тысяч экземпляров. Во время Первой мировой войны «Утро России» освещало фронты. Но из-за цензуры во время революции газета была закрыта. После национализации на фасаде здания появился барельеф и лозунг «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». С 1936 года здание и газета стали называться «Типография военного издательства имени Тимошенко». Производство остановилось к концу 20 века. В 1998 году здание арендовало ЗАО ОПП на 49 лет с обязательной реставрацией. В 2000 году на фасад здания вернули аттик и надпись, добавили стеклянную пристройку. В 2011 году ОПП выкупили здание и смогли присвоить ему статус памятника федерального значения. Сегодня в здании типографии находится бизнес-центр. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: 3D-маппинг – это технология, которая превращает фасады зданий в интерактивные пространства. Изображения гармонично вписываются в арки, колонны и другие архитектурные особенности. Поверхности оживают, появляются эффекты движения, разрушения и трансформации. Изначально маппинг использовали для праздников, например, во время открытия Олимпийских игр или на фестивале света в Лионе в 2014 году. Такие проекты подчеркивают важность исторического и эмоционального контекста. Сегодня технология вышла за рамки развлечений. Художники и режиссеры применяют ее для раскрытия общественных проблем, что вызывает сильные эмоции. В отличие от простой проекции на плоскость, 3D-маппинг учитывает глубину, контуры и кривые линии зданий. Художники анализируют чертежи и модели, адаптируя контент под структуру. Зрители погружаются в виртуальное пространство, которое сливается с реальностью, где объединяются место, время, звук и эмоции. Таким образом, 3D-маппинг становится инструментом диалога искусства, истории и общества.
0: Audio Stories.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Audio Stories.
1: В 1987 году American Airlines объявила продажу 66 уникальных золотых билетов стоимостью $250 000 каждый. Обладателю гарантировалось пожизненное путешествие бизнес-классом по всему миру. Логика была простой. Средний клиент тратит около $10 000 в год на полеты. За 10 лет максимум $200 000. Компания в плюсе. Одним из покупателей стал 37-летний биржевой трейдер Стивен Ротштейн. В декабре 2008 года авиакомпания аннулировала его билет. За 21 год Стив совершил 10 000 рейсов, которые стоили компании почти $21 000 000. Кроме личного удобства, Ротштейн использовал привилегию для благотворительных дел. Он свозил друга к умирающему отцу, исполнил мечту деревенского священника о визите в Ватикан, помог болельщику успеть на матч, тур для молодых супругов из-за холустья в Нью-Йорк. Часто он предлагал бесплатные перелеты растерянным людям в аэропорту. Сам Стив летал креативно, на пару часов в другой город за сэндвичем, на утренний завтрак к озеру или просто ради удовольствия. В итоге American Airlines устала от убытков и отказала Ротштейну в билете. Стив подал на авиакомпанию в суд, но проиграл. История под названием «Безлимитный первый класс» вошла в топ маркетинговых провалов века.
0: Audio Stories.
2: Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом.

если же нет, раздереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковником Абдул-Азизом Шихабидовым. Он доложил главе государства об обстановке на Добропольском тактическом направлении, сообщили в Кремле.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава. Отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
3: Как вы в целом, оцениваете, сейчас вы сказали, в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
3: Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые обозначены?
2: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
3: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это от вас, от командира 76-й дивизии. Она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов. Более того, на Добропольском направлении ваша дивизия действует в хорошем темпе, выше, чем у других подразделений, которые рядом с вами находятся. Так что за это хочу поблагодарить вас, ваших подчиненных, всех бойцов и командиров. Передайте им самые наилучшие пожелания и слова благодарности.
2: Есть, задачу понял.
0: Командир также доложил президенту, что дивизия после завершения освобождения Курской области и создания буферной зоны в Сумской области выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» на Добропольском тактическом направлении. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливной, энерго- и транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад и 4 полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ЕАЭС координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности. Уровень самообеспечения высокий, превышает 93%. Об этом нашему корреспонденту вице-премьер России Алексей Аверчук заявил, который принимает участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он отметил, что вопрос продовольственной безопасности сегодня стоит особенно остро в мире и, конечно, в рамках ЕАЭС.
4: В рамках Евразийского экономического союза мы здесь стараемся координировать свои действия, оценивать уровень продовольственной безопасности всех стран пятерки, распределять роли между странами вопросов обеспечения населения основными продуктами питания. С точки зрения продбеза ЕАЭС позиционируется очень хорошо. Уровень самообеспеченности у нас превышает 93%, причем по всем основным видам продовольствия мы себя полностью обеспечиваем и являемся вместе с Казахстаном, в том числе и крупнейшими экспортерами зерна на мировые рынки.
0: Отвечая на вопросы журналистов, Аверчук сообщил, что Россия не получала от Армении никаких официальных обращений по прекращению концессионного соглашения с Южно-Кавказской железной дорогой. По словам вице-премьера, Россия выступает за то, чтобы решать все вопросы в режиме консультации и диалога совершенно спокойно. Президент США Дональд Трамп полагает, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта достигнут прогресс. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. В начале августа госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне намерены попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что договоренностей об их продолжении пока нет, но Россия открыта к диалогу. В июне президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на основе договоренностей, достигнут их в Стамбуле. Председатель испанского автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас призвал как можно скорее выдворить всех нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию анклава во время недавнего массового прорыва из Марокко. По словам главы города, Сеута переживает гуманитарную ситуацию, с которой не способна справиться собственными силами. Он отметил, что несмотря на продолжающийся вывоз части мигрантов на материковую территорию Испании, в городе по-прежнему остаются от 3 до 6 тысяч человек, незаконно пересекших границу. Виас подчеркнул, что особенно тяжелая ситуация сложилась с несовершеннолетними мигрантами. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В пятницу в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве сегодня обещают кратковременный дождь, ливни с грозой, и днем в столице плюс 31, плюс 33.

0: Audio Stories.
1: Представьте животное весом в тонны, которое ежедневно поедает сотни килограммов пищи. Казалось бы, мощь мешает деликатности, но слоны поражают точностью. Легко захватывают мелкие плоды, осторожно обращаются с едой и определяют местоположение объектов. Разгадка в уникальной структуре волосков вибрис на хоботе. Немецкие ученые выяснили, усы слонов твердые у основания и мягкие на концах, как резиновые наконечники. Это позволяет чувствовать среду с точностью до миллиметра. У крыс и мышей вибрисы твердые по всей длине, а у слонов мягкие концы передают сигналы в мозг идеально. Даже слепой слон уверенно находит предметы. С помощью микроскопа и моделей ученые увидели: волоски плоские, полые, с каналами вроде рогов, прочные и легкие, не повреждают объекты. Переменная плотность волокон дает точные данные о расстоянии, упрощая навигацию. Теперь эти знания применяют в робототехнике. Датчики с переменной жесткостью обеспечат точные сенсоры без сложных расчетов, открывая путь эффективным роботам.
0: Audio Stories.

3.07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Мегаполис Мехико с 22 миллионами жителей стоит на месте древних озер Теночтитлана. После испанского завоевания в XVI веке озера осушили. Большая часть водоемов исчезла к XX веку. Вода ушла в почву, образовав подземные резервуары. Город берет 70% питьевой воды из артезианских скважин. Откачка грунтовых вод вызывает просадку. За век районы опустились на 10 метров и продолжают опускаться со скоростью 2 сантиметра в год. Здания деформируются, улицы волнообразно неровные, город тонет в высушенной почве. Дефицит усугубляет проблему. Водохранилища на 50% пусты, подачу воды сократили на четверть. Бедные районы покупают бутилированную воду. Эксперты предупреждают о скором «дне ноль» – коллапсе водоснабжения, который грозит полным прекращением подачи ресурса. Так огромный город оказывается заложником собственного исторического выбора.
0: Аудиостудия.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: В парке Чапультепек в центре Мехико возвышается высохший остов дерева таксодиум мексиканский или ауэуэта высотой около 15 метров. Высаженное в 1460 году императором Монтесумой I, оно погибло в 1969 из-за засухи и загрязнения. Дерево, которое получило прозвище «сержант», когда-то достигало 40 метров в высоту и 12 метров в диаметре ствола. За 5 веков оно пережило упадок ацтеков, исчезновение озера Теночтитлан и рождение мегаполиса. Рядом растут молодые саженцы – наследники древнего гиганта. Вид таксодиум мексиканский был объявлен национальным деревом Мексики в 1921 году. Название ауэуэта означает «старик из воды» или «водяной барабан». Дерево любит влажные места у водоемов. Ауэуэта сохраняет мягкие иглы зимой, имеет ребристый ствол с глубокими бороздами и огромный диаметр, без коленных корней. Другое легендарное дерево носило название «дерево печальной ночи» по мифу о слезах испанского конкистадора Кортеса после поражения от ацтеков в 1520 году. В 19 веке дерево оградили, в 20-м спасли от продажи в Лондон. Пожар 1980 года уничтожил сердцевину дерева. В 2021 году его переименовали в «дерево победоносной ночи», отметив сопротивление ацтеков, и посадили рядом молодое ауэуэта. Эти реликвии напоминают о связи природы и истории, храня память прошлого. Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Одни из самых популярных хлебобулочных изделий в Индии – это лепешки роти. Тонкие пресные лепешки, которые выпекают на специальной сковороде таве. Они занимают важное место в кулинарной культуре Индии и Южной Азии. Жители используют их вместо приборов, зачерпывая лепешками супы, каши и карри. Термин роти происходит от древнеиндийского слова «хлеб». Классический рецепт прост. Цельнозерновая мука и вода. Лепешки жарят на сухой сковороде или в тандыре. Сегодня они популярны в Южной и Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана и в Карибском бассейне.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В мексиканском городке Санта-Мария-дель-Туле, недалеко от Оахаки, на территории церкви Святой Марии, растет арболь-дель-Туле – самое широкое дерево планеты. Обхват ствола 42 метра, диаметр 14 метров. Чтобы обнять дерево, требуется 30 человек. Высота дерева 35 метров, а его возраст около 1500 лет. Местность, где ныне расположено дерево, имела особое значение задолго до появления европейцев. Католическая церковь была построена рядом с древним храмом. Распространенный прием испанских миссионеров, стремящихся интегрировать христианство в традиционные верования коренных народов. В середине XIX века растущее число населения деревни вызвало дефицит подземных вод, что угрожало гибелью древнему исполину. Тогда жители организовали постоянный полив из колодца. Проблемы возникли вновь в конце XX века. Увеличение промышленного производства в штате отрицательно повлияло на уровень подземных вод. Экологическая инициатива местного инженера привела к созданию комитета защиты, который сумел восстановить условия водоснабжения. Несмотря на признание всемирной ценности, включение Арболь-де-Туле в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО пока не состоялось. Тем не менее, сегодня турпоток вокруг этого уникального природного объекта приносит до 75% доходов жителям небольшой общины Санта-Мария-дель-Туле.
0: Audio Stories. One ticket, please. Lord, mercy, everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
3: Yeah.
2: She's at home.
3: Yeah, she's at home.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». История русского классика. От военного инженера до инженера человеческих душ. Через эшафот и каторгу. Страсти и прозрения. К мировому признанию. Достоевский. 200 FM. В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Дело интеллигента, то есть, как мне кажется, каждого человека, заботится не о том, понимают ли меня другие, а о том, понимаю ли я других. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В 2015 году международная команда с помощью 30-метрового телескопа в горах Сьерра-Невада обнаружила этиловый спирт на комете Лавджоя, которую открыл австралийский астроном Терри Лавджой в 2011 году. Во время максимальной активности комета выбрасывала количество этилового спирта, эквивалентное объему в 500 бутылок вина. Помимо этилового спирта, ученые обнаружили еще 20 типов органических молекул, включая гликольальдегид, простейший альдосахар. Это первый случай обнаружения этилового спирта в составе кометы. Органика на кометах могла возникнуть из межзвездного облака или быть захвачена в пути. Это подтверждает роль комет в доставке строительных блоков жизни на Землю.
0: Audio Stories.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин поблагодарил 76-ю дивизию ВДВ за эффективные действия на Добропольском направлении. Президент по телефону заслушал доклад командира этого подразделения, гвардии полковник.

0: Абдул-Азиз Шихабидов сообщил Владимиру Путину, что боевые действия по освобождению Донецкой Народной Республики ведутся практически безостановочно. Потери противника на Добропольском направлении составили более 6 тысяч человек.
1: Товарищ Верховный Главнокомандующий, боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем. В ходе ведения боевых действий на Добропольском тактическом направлении потери противника составили более 6 тысяч личного состава, уничтожено 14 танков, 140 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники, взято в плен 19 человек личного состава, отражено более 71 контратаки. Проблемных вопросов нет, доклад закончил.
2: Ну, сейчас вы сказали в целом по ситуации, настроение войска, как ребята себя чувствуют?
1: Товарищ Верховный Главнокомандующий, настроение бодрое, уверенное, готовы выполнять все поставленные задачи.
2: Хорошо. Те задачи, которые ставятся, они достижимы в то время и в те сроки, которые как бы обозначены?
1: Так точно. Сроки ставятся все реальные.
2: Хорошо, ладно. Мне было очень важно услышать это вот от вас, от командира 76-й дивизии. Она у нас легендарная. Хочу пожелать вам успехов.
0: Гвардии полковник доложил президенту, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ после завершения освобождения Курской области и создания буферной зоны в Сумской области выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр» на Добропольском тактическом направлении. Российские беспилотники нанесли удар по складам и логистическому хабу в районе города Бровары Киевской области, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве заявили, что удар был нанесен беспилотниками «Герань». Также БПЛА нанесли удар по железнодорожному локомотиву и подстанции в Харьковской области в населенном пункте Лозовая. По данным ведомства, под удар попали подстанции и локомотив, перевозившие военные грузы для ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины достигнут прогресс. Детали он не привел. Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп отказал Украине в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для комплекса «Патриот». Одной из причин стала необходимость использования этого вооружения для защиты объектов США на Ближнем Востоке. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке, доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев.
3: Считаем также важной работу по поддержке специальной военной операции. На Дальнем Востоке работает территория опережающего развития «Патриотическое». Она позволила поставить в зону боевых действий более 600 тысяч изделий. Кроме того, считаю важным, что 3600 государственных муниципальных служащих работников Министерства по развитию Дальнего Востока, полномочного представительства президента, тоже прошли школу боевых действий. И они, на мой взгляд, и мотивированы лучше, и мы можем поручать им важные участки работы.
0: Владимир Путин также принял приглашение вице-премьера принять участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов в ходе Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. Авиакомпании снизили стоимость перелетов по ряду внутренних направлений в сентябрьский период, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Представители отрасли отметили, что к снижению стоимости авиабилетов привели осенние распродажи и завершение высокого летнего туристического сезона. В начале сентября внутренние рейсы подешевеют на 11-15% по сравнению с августом, а на отдельных маршрутах более чем наполовину. Исключением стал Сочи, где средняя стоимость минимальных тарифов выросла на 10-12%, поскольку в начале сентября происходит массовое возвращение отдыхающих с курорта домой, что увеличивает спрос на билеты. Желтый уровень погодной опасности начнет действовать сегодня ночью в Москве и Подмосковье из-за дождя с грозой и усилением ветра, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Сейчас в эти минуты дождь идет практически по всему периметру столичного региона. Согласно прогнозам синоптиков, ночью на фоне переменной облачности местами дождь, в отдельных районах области гроза. Воздух прогреется в столице до 20 градусов, тепла в центре города плюс 23. Днем же, как отмечают в гидрометцентре в Москве, Москве и области тоже ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град, а также усиление ветра в порывах при грозе до 17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве может подняться до плюс 32 градусов, в Подмосковье до плюс 34. Синоптики не исключают, что ожидаемая непогода может пролить на Москву до 5-10 миллиметров, а местами до 18 миллиметров осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Москве, напомню, ожидаются дожди, днем плюс 31, плюс 33.

0: Audio Stories.
1: Проспект Советских Космонавтов, 120. Один из самых трагических адресов в городе Архангельске. В ночь на 16 марта 2004 года в доме полностью обрушился пятый, последний подъезд. Слесарь горгаза, которого накануне уволили из конторы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, снял заглушки с газовых систем в трех домах. В двух из них катастрофу удалось предотвратить. Жильцы вовремя почувствовали запах газа и вызвали аварийные службы. Третьему дому повезло меньше. В 3 часа 3 минуты ночи прогремел взрыв. Девятиэтажный подъезд за считанные секунды полностью рухнул. В радиусе квартала в домах были выбиты окна. Под обломками погибло 58 человек. Сегодня о трагедии напоминают остатки фундамента разрушенного подъезда, мемориальная табличка и пустые темные окна соседнего расселенного подъезда. В остальных подъездах, несмотря на трещины в стенах и деформацию, продолжают жить люди.

0: Audio Stories.
1: Фраза «глокая коздра», «штека будланула бокра» и «курдячит бокренка» кажется бессмысленной абракадаброй, но содержит знакомые грамматические конструкции русского языка. Это выражение придумал лингвист Лев Щерба. В 1925 году на первой лекции в Институте истории искусств он попросил студента написать его на доске, вызвав всеобщее удивление. Несмотря на вымышленные слова, структура соответствует нормам русского языка. Подлежащая – глокая куздра. Женский род – единственное число именительный падеж. Сказуемое – будланула. Совершенный вид – прошедшее время. Дополнение – бокра. Мужской род – винительный падеж. Обстоятельство – бокренка. Детеныш бокра с уменьшительным суффиксом. Примерный смысл таков. Некое женское существо однажды совершило резкое действие над самцом, а теперь длительно воздействует над его детенышем. Хотя слова абсурдны, синтаксис верен. Эта фраза показывает, как наш мозг распознает структуру речи без реального смысла.
0: Аудио Stories.

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон собака радиомаяк.ру

Stories. Принцесса Хутулун, праправнучка Чингисхана, которая жила в Монголии в 13 веке. Ее рост достигал 2 метров, а о богатырской силе слагали легенды. Марко Поло описывал ее как идеал красоты и силы, пугавший мужчин империи. Хутулун объявила: замуж выйдет только за того, кто победит ее в борьбе. Проигравший же должен был подарить девушке 1000 лошадей. Толпы князей и ханов стекались, но никто так и не смог ее одолеть. Запомнился высокомерный князь, который поставил на кон 1000 лошадей. Отец просил принцессу уступить ради союза, но Хутулун бросила князя на земь, забрала табун и отпраздновала победу. В походах она возглавляла войска, брала врагов в плен голыми руками и стала незаменимым военачальником отца. Слухи о непозволительных связях с ним вынудили принцессу выйти замуж за случайного офицера. Семья не помешала, Хутулун осталась лидером и воительницей. Перед смертью отец хотел передать власть дочери, но 14 братьев ее отвергли, развязав усобицу. Первая в Монголии попытка женского престола наследия провалилась. Хутулун умерла в 1306 году. Возможно, ее убили как угрозу. Аудио сторис.

0: Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя.
1: Анатолий Добин, психолог.
2: Так говорит маяк.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Маяк.
4: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.

догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

мне часто снятся все ребята, друзья моих воев.

0: Аудиосторис.
1: Прошло более 1100 лет с первого упоминания Рюрика в летописях варяжского вождя, который был избран новгородцами князем в 862 году. Его потомки правили в Новгороде, Киеве, а затем над всеми русскими землями. При Святославе, Владимире Святом и Ярославе Мудром династия окрепла. Владимир крестил Русь, Ярослав сделал Киев европейским центром. Род рос и к XIII веку насчитывал сотни ветвей. Рюриковичи пережили татаро-монгольское иго, раздробленность и возвышение Москвы. От ветви Даниила Александровича, сына Александра Невского, пошли Иван III, Василий III и Иван IV Грозный, который был коронован царем в 1547 году. Последний московский Рюрикович, Федор I, умер в 1598 году, но боковые ветви сохранились среди знати. В 17 веке полсотни знатных фамилий – Гагариных, Долгоруковых, Волконских, Оболенских и других – вели род от Рюриковичей. Многие пережили смуту, петровские реформы и революции 20 века. Их потомки живут в России, Европе и Америке. Наследие Рюриковичей распространилось и через дочерей. Анна Ярославна, которая вышла замуж за французского короля Генриха I, связала династию с домами Капетингов, Плантагенетов, Бурбонов, Габсбургов и Виндзоров. Современные монархи от Филиппа VI испанского до Харальда V норвежского несут кровь Рюриковичей.
0: Аудиосторис.
2: Не секрет, что

0: не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки в

0: Маяк.
1: Я словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где на

0: Audio Stories.
1: В Советском Союзе рыбий жир считался панацеей. Его ежедневно давали грудничкам, школьникам и рабочим. Плакаты провозглашали: «Рыбий жир – залог силы и здоровья». Но в 1970 году он внезапно исчез из аптек и столовых без объяснений. Еще в X веке арабский путешественник Ибн Фадлан отмечал использование рыбьего жира русскими. Медицинскую славу ему принес норвежец Петр Мюллер в XIX веке, который разработал чистое масло из печени трески. После Великой Отечественной войны дефицит витаминов вызывал у детей рахит. Рыбий жир с витаминами А, Д и омега-3 помогал детям расти здоровыми и сильными, постепенно победив рахит как массовое заболевание. Несмотря на полезные качества, существовал значительный недостаток продукта – его склонность быстро окисляться на открытом воздухе. Рыбий жир поставлялся в крупных емкостях, хранился в теплых помещениях детских учреждений и многократно вскрывался. Как следствие, полезный продукт превращался в прогорклый. В конце концов, осознавая проблему, власти приняли решение прекратить использование рыбьего жира в пищевой промышленности, официально издав постановление о запрете препарата. Причина столь радикального шага крылась в ухудшении технологического процесса производства. Вместо высококачественного сырья использовали отходы переработки мелкой рыбы и селедки, снижая себестоимость продукции, но ухудшая ее качество. Проведенные лабораторные анализы показали катастрофическое превышение токсичных элементов, которые угрожали здоровью детей. Так продолжалось целых 27 лет, пока, наконец, в 1997 году производство медицинского рыбьего жира вновь не запустили. Продукт вернулся, но сменив имидж. Теперь это не рыбий жир, а модная омега-3.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20.00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
3: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные, и нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

Его появление лишило часовню статуса самого южного православного храма планеты. Первоначально болгарская часовня выглядела весьма компактно и неприметно, однако вскоре подверглась разрушению из-за движения ледника. Позднее было построено новое сооружение. Саму базу болгарские ученые основали в 1993 году на острове Ливингстон, расположенном среди южных Шетландских островов. Тем не менее, первые научные исследования с участием болгар начались гораздо раньше, еще в 60-е годы 20 века. Причем стартовала эта деятельность именно в рамках совместной программы с Советским Союзом. Тогда, помимо исследований, начала свою работу почтовая служба болгарской почты, которая позже разместилась внутри часовни. Первая часовня была перевезена частями на испанском корабле общим объемом всего лишь 3 кубических метра и весом около 3 тонн. По сей день сотрудничество болгарских исследователей с испанской стороной остается тесным благодаря близости баз двух стран. Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливной, энерго- и транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хомино, Подлиман, Харьковской области, Рубцы, Волчий Яр, Сидорово, Святогорск, Донецкая и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные